Где истории? До тех пор трудились они, пока Бога-человек, Сын Единородный, не разжег великое пламя и не позвал обогреться все стада. Смотри, как глубоко сокрыты все благородные металлы, очи земных глубин. Как же тогда ты скрываешься под прахом земным, жемчуг благороднейший? Бедняк пашет ниву свою и лишь отмахивается, когда говорю ему: «Сам не знаешь богатства своего». Глубоко под нивой твоей озеро расплавленного золота. Не отворачивайтесь от меня, обнищавшие царевичи, когда говорю вам, что тело драгоценнее одежд, душа – тело, а царь огненный драгоценнее души.

0: В эфире «Радио Вера». Константин Бальмонт. «Без русла». Читает Максим Леонидов.
1: Я полон беспредельной любви к миру и к моей матери, которая называется Россия. Там, в родных местах, так же, как в моем детстве и в юности, цветут купавы на болотных затонах и шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своим вещим шепотом, тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я буду, которым я умру. Там, в родных моих лесах, слышно ауканье, и я люблю его больше, чем блестящую музыку мировых гениев. Поют соловьи, над полями возносятся, рассыпая ожерелье солнечных песен, жаворонки. Там говорят «до свидания», «милый», «прощай», «люблю». И на лесной опушке кличет эхо, которое откликалось мне, когда еще мир казался добрым, и вся жизнь казалась тайной.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1909 год. Я отправлялась домой, в Ельню. Мне не хотелось, чтобы время в дороге прошло в пустых разговорах, и я, как только села в поезд, сняла шляпу, надела белую косынку и, взяв приготовленную корзинку с купленными книгами, пошла по вагонам предлагать пассажирам, не пожелают ли купить духовных книг. Поначалу я беспокоилась, думая, что со мной может дерзко обходиться поездная прислуга или пассажиры. Но я увидела, что в каждом вагоне меня встречали очень дружелюбно. Среди простого народа я смелее объясняла, советовала, кому что лучше купить. А во втором и первом классе я совсем не надеялась, что будут покупать. Между прочим, подошел ко мне интеллигентный, очень приличный господин с иностранным, кажется, немецким акцентом и сказал, что он хочет купить. Я ответила, что у меня все книги для простого народа, а он на это: «Вы смотрите на меня, как на самого простого, и выберите для меня сами книжку». Выбрала я ему книжку архиепископа Никона «Берегите предание». Он дал мне рубль, я хотела дать сдачи, а он: «Пусть будет на ваш монастырь».
0: Голоса.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: К тебе прильну, прильну я с упованием. Ты жаждущую напоишь, и ни с земным, ни с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое, и радость, и грехи с собой принесла. О, Господи, все темное, гнилое ты отдели,

0: из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий ехал на автомобиле в одно небольшое селение. Его позвал в гости старый знакомый, с которым они не виделись много лет. Отец Порфирий уже давно жил на Афоне, но нередко выезжал со Святой Горы. Знакомый встретил его у парома, и теперь они с ветерком неслись на машине мимо полей, домиков, садов и виноградников. Внезапно до них донеслась музыка. Они увидели огромный цыганский табор, расположившийся прямо у обочины шоссе. Дымились костры, цыгане сидели возле своих шатров, и у каждого из них во всю мощь играл магнитофон. Репертуар не отличался изысканностью, и знакомый отца Порфирия подумал про себя. Ну и вкусы же у этих цыган. Впрочем, под стать их кочевому быту. Необразованный народ. Темнота. Он хотел было поделиться своими мыслями с монахом, но отец Порфирий заговорил первым. «Несчастные люди», — сказал он. «Представляешь, сколько невзгод им приходится переносить в жизни. А эта музыка приносит им хоть какое-то утешение в их скорбях». Огромное утешение в скорбях непременно находили все, кто приезжал к отцу Порфирию на Афон за добрым советом. Он никогда никого не осуждал, но за каждого от всего сердца молился. «Наша цель — не осудить зло, а исправить его», — говорил он. «Если вместо осуждения мы проявим понимание и прощение, то сохраним покой и в своей душе, и в душе нашего брата». Сегодня отец Порфирий известен всем как великий святой 20 века, преподобный афонский старец Порфирий Ковсоколевит.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Шумских.
1: В современной жизни принято проводить свободное время в спортивных залах. С одной стороны, это понятно, ведь у многих из-за сидячей работы дефицит движения, и физические нагрузки им полезны. Но в зале начинаются соревнования между посетителями. Кто больший вес поднял, кто больше отжался. И все это приобретает совсем другую окраску. И, конечно, неправильно, когда в спортивном зале бывают вместо субботней всеночной или воскресной литургии. Хочу поделиться словами преподобного Никодима Святогорца. «Воистину стыд великий, что те, которые упражняются для соревнований на площадях, в телесных и внешних подвигах, в 5 раз больше от всего воздерживаются, чтобы получить какой-нибудь тленный венец из дикой маслины, или из пальмовой ветви, или из финиковой, или из лавровой, или из миртовой, или из другого какого растения. А вы, христиане, имеющие получить нетленный венец, проводите жизнь свою в нерадении и беспечности».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. 40-е и 50-е годы 20 века. Париж. Когда война кончилась, мои родители вновь встретились с Буниными в Париже. Материально Буниным было очень трудно. Нобелевская премия давно была прожита, а в эмиграции в это время начался разброд. Вскоре произошел и раскол на тех, кто сочувствовал Советам, и тех, кто не верил Сталину. Странным образом мой отец и Бунин оказались в разных лагерях. В 1948 году Ивана Алексеевича пригласило советское полпредство на какой-то ужин. И он пошел. Надо, конечно, учесть, что тогда каждый писатель хотел, чтобы его начали печатать в России. И многие думали, что раз Советы хотят издавать писателей-эмигрантов, значит, там что-то переменилось. И если бы начали печатать Бунина, то почему бы не стали издавать Зайцева и других? Когда Иван Алексеевич слег, мы с мужем к нему приходили. С папой у него контактов не было, а меня с мужем он принимал. Бунины нас действительно любили, как своих детей. Через неделю Ивана Алексеевича не стало. Его хоронил весь Париж. Народу была масса. Папа очень страдал. В «Некрологе», в «Русской мысли» он привел последнее письмо к Ивану Алексеевичу, на которое Иван Алексеевич уже не мог ответить. В письме была боль от разрыва и признание в искренней дружбе. До конца дней отец и мысленно, и в своих работах обращался к Бунину, его творчеству, его жизни. Он любил Бунина. После смерти Ивана Алексеевича его жена Вера Николаевна долго не была у моих родителей. Но когда у мамы случился удар, Вера Николаевна сама пришла. Она была истинной христианкой, добрым и хорошим человеком. И хотя мама не могла ни говорить, ни двигаться, а только смотрела, в этих глазах было все. И счастье, что пришла ее Верун, и благодарность. Отношения восстановились.
0: Голоса времени.

0: В огромном купеческом доме, стоявшем на одной из центральных улиц города Каинска, Новониколаевской губернии, так раньше именовался город Куйбышев Новосибирской области, царила ничем не нарушаемая тишина. В углу, на обитой шелком кушетке, с вышиванием в руках сидела женщина. Она орудовала иглой, почти не глядя на пяльцы, и о чем-то сосредоточенно думала. Впрочем, мысли купчихи Александры Ивановны Шкроевой, именно так звали женщину, угадать было нетрудно. Дочь бедного каинского священника, она выросла в большой нужде. Брак с вдовствующим богачом, купцом первой гильдии Иваном Шкроевым, сулил девушке новую жизнь. Так оно и вышло. Теперь у нее были шикарные платья, драгоценности, огромный, дорого и со вкусом обставленный дом. Вот только очень уж тихо было в этом доме. Самого главного выгодное замужество Александре Ивановне не принесло. Шли годы, а дети у Шкроевых так и не появлялись. На все воля Божья сокрушенно вздыхали супруги. Но вот в один прекрасный день Александра Ивановна, устав сидеть в тишине пустых комнат, вышла прогуляться по городу. Ноги сами привели ее к большому серому зданию, над входом в которое висела табличка «Детский приют». Женщина в волнении поднялась на крыльцо и позвонила. С того самого дня огромный дом купцов Шкроевых наполнился детскими голосами. Вскоре после своего визита в приют Александра Ивановна удочерила одну из его маленьких воспитанниц, сироту по имени Аграфена, которую в семье стали ласково звать Фенечкой. Потом взяла к себе еще нескольких малышей. А вскоре чуть ли не весь приют перекочевал в Шкроевский особняк. Александра Ивановна заботилась об этих детях как о родных на протяжении всей жизни. Повзрослевших девушек выдала замуж с богатым приданым, юношей определила на хорошую службу. Спустя несколько лет семейство Шкроевых постигло горе. Скончался супруг Александры Ивановны, Иван Васильевич. На плечи женщины, вдобавок к домашним обязанностям, теперь легли еще и заботы о детях. И первым, за что Александра Ивановна принялась, было строительство церкви по завещанию ее покойного супруга. В 1906 году на берегу реки Омь вырос большой храм, освященный в честь пророка Иоанна Предтечи. Всю его постройку, вплоть до последнего гвоздя, Александра Ивановна Шкроева оплатила из личных денег. При храме купчиха открыла бесплатную церковную школу для детей, чьи родители не имели возможности платить за обучение. На Рождество и Пасху купчиха сама водила воспитанников на богослужение, а потом устраивала для них в школе праздничные угощения. И, видя счастливые лица детей, радовалась до слез и благодарила Бога за то, что Он дал ей возможность заботиться о них. Александра Ивановна постоянно поддерживала бедные и многодетные семьи Каинска, покупала одежду, еду, помогала с оплатой жилья. Благодаря Шкроевой в Каинске появилась богадельня, где нашли приют и заботу несколько десятков неимущих стариков. Учредила Александра Ивановна и дом трудолюбия. Всегда одетую в скромное черное платье, купчиху знали в лицо все тюремщики города. Шкроева постоянно навещала заключенных, обеспечивала тюрьмы продуктами питания. Но наступил 1917 год. Товарищи в кожаных куртках и с пистолетами за поясом пришли к Александре Ивановне. Изымая у купчихи деньги и ценности, они недоумевали, почему она не плачет, не умоляет их оставить ей хоть что-то. Шкроева, привыкшая с радостью отдавать, была спокойна и невозмутима даже тогда, когда ее выселяли из собственного дома. Умерла Александра Ивановна в нищете, но свое истинное богатство, любовь к людям и доброту хранила в сердце до последнего вздоха.
1: Имена, имена милосердия.

скажи, может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет.

тверди зыбкой звезды южные дрожат. Очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних вот пропели петухи, и за ангелами в вышних славят Бога пастухи. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большинство песнопений, звучащих в составе православного богослужения, возникло благодаря авторам греческого происхождения. Что неудивительно, христианские песнотворцы Византии изучали лучшие произведения античных драматургов. Сочиняя церковные гимны, они использовали выверенные принципы древней поэзии. Впрочем, не только греки внесли вклад в развитие богослужения. Нашлось место и для сирийских церковных поэтов. Среди сочиненных ими произведений есть, например, песнопение, названное по первым словам «Сподоби Господи». О значении этой молитвы рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитва «Сподоби Господи» возникла в Сирии примерно в VI веке. В Константинополе ее восприняли значительно позднее, примерно в столетии XII. В наши дни «Сподоби Господи» исполняется ежедневно в составе вечернего богослужения. И первая часть молитвы звучит так: «Сподоби Господи, в вечер сей без греха сохранитеся нам. Благословенныйся, Господи, Боже, Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое вовеки. Аминь». В этой части молитвы говорится о том, чтобы Господь дал нам вечер уходящего дня провести без греха. Вторая часть «Сподоби Господи» выглядит так: «Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя». Перевести ее на русский можно следующим образом: «Пусть милость Твоя, Господи, пребывает на нас, потому что мы надеемся на Тебя». Иными словами, эта часть молитвы содержит прошение о том, чтобы Божья милость всегда пребывала с нами. И вот третья часть «Сподоби Господи». «Благословенныйся, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенныйся, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословенныйся, святый, просвети мя оправданием Твоими». В этой части молитвы под особыми именованиями перечисляются лица Святой Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец называется здесь Господом, Бог Сын – Владыкой, а Святой Дух – Святым. Эта часть молитвы содержит просьбу к Богу оправдать нас от тех грехов, которые мы в течение дня совершили. Четвертая часть молитвы «Сподоби Господи» звучит так: «Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». В этой части говорится о том, что милость Божия будет с людьми всегда, и что Господь не оставит без опеки творение дел Своих, то есть всех нас. Заканчивается молитва «Сподоби Господи» особым прославлением Бога.
1: Молитва «Сподоби Господи» хорошо известна не только в православной церкви. В составе вечернего богослужения она поется в храмах Коптской и Эфиопской церквей, которые не находятся в общении с православием, но также имеют древнюю историю. А теперь давайте послушаем молитву «Сподоби Господи» в исполнении объединенного хора Свято-Успенской, Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Вот как сербский старец Фаддей Витовницкий объяснял, почему современным людям бывает трудно уверовать. Богу трудно нам явиться, потому что человек, словно разбитое зеркало, в котором духовные послания преломляются фрагментарно и всегда по-разному. Каждый принимает столько, сколько позволяет ему его зеркало, с которым он приходит в мир. Пока сила Божья не соберет нас и не соединит снова в одно целое, мы останемся разбиты и разбросаны. Христос пришел на землю, чтобы наше зеркало вновь стало целым и ясно отражало Бога.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Всемилостивый Господи, помажь сердце мое елеем милости Твоей. Да никогда не вспыхнет в нем гнев на сильного, не зародится презрение к слабому. Посмотри, роса утренняя всех слабее. Да никогда не совьет в сердце моем ненависть к ненавидящим меня. Да вспомню я о конце их и сохраню мир свой. Милосердие открывает путь к сердцу всякой твари и несет радость. Не милосердие омрачает чело и несет печаль одиночества. Помилуй милостивого, рука пренежная, и открой ему тайну милости Твоей. Богу человек, чадо милости Отца и святости Духа. Весь мир — лишь притча о нем. Могущественные светила небесные и мельчайшие капли озерные собою рассказывают о нем. Все небесное и земное, от пресильных серафимов до мельчайшего комочка пыли, рассказывают притчу о нем, про сущности и про источники своем. Что такое твари на земле и во вселенной, если не притча о солнце? Воистину, так же и все видимое и невидимое являет собой притчу о Богочеловеке. Сущность ее проста, притча о ней множество бесконечное. Друзья мои, как же рассказать мне вам о сути, если вы

притч понимать не умеете. О, если бы вы знали ту сладостную беспредельность и силу, когда проникаешь до сердца всех притч, туда, где они начинаются и где кончаются, туда, где язык немеет и где все сказано раз и навсегда. Какими скучными становятся тогда все долгие и однообразные повествования, сочиненные людьми. Такую же скуку испытывает тот, кто привык слышать раскаты грома и созерцать сверкание молний, но вынужденный слушать рассказы о грозе. Прими мя в себя, Сыне Единородный, чтобы стать мне одно с Тобой, как когда-то, до сотворения и падения. Да закончится долгая и томительная притча моя о Тебе, хотя бы мгновением лицезрения Тебя. Да закончится самообман мой о том, что я нечто рядом с Тобой или нечто без Тебя. Пресыщены уши мои притчами, устали зеницы мои взирать на тщеславную пестроту одежд. Тебя ли жаждут видеть они, источник мой, сокрытый миром за пустыми притчами и пестрыми одеждами.

0: Татьяна Эйснер. Литературные эскизы. Читает Юрий Гальцев.
1: Мое королевство. Мое самое первое отчетливое воспоминание – желтый квадрат солнечного света на чисто вымытом полу кухни. Я стою в этом ярком квадрате и пытаюсь пяточками удержаться на сучках округло выступающих и широких половиц. На ногах у меня шерстяные, бабушка вязаные носочки, и пятки соскальзывают, разъезжаются по крашенному теплому от солнца полу. Давно уже нет на свете бабушки, но стоит на минутку закрыть глаза, как плывут, плывут мне навстречу теплые дни, и ночи моего детства и щекочет лицо тополиным пухом.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. Отец всегда очень следил за политикой, хотя сам политикой не занимался. Но он совершенно определенно имел интуицию и знал, что можно и чего нельзя. Он никогда, даже в самые тяжелые времена немецкой оккупации в Париже, не коллаборировал, никогда у фашистов не печатался, так же, как и никогда не заигрывал с советами. Да, он был в числе запрещенных в СССР. И поэтому, когда к нему стали приезжать из России деятели литературы, он это очень высоко ценил. Когда у отца в гостях был писатель Константин Паустовский, очень тепло они встретились и долго-долго разговаривали. Сохранилась чудная фотография этой встречи. А начиная с 65 года, у отца многие бывали из России. Владимир Солоухин, Юрий Казаков. Очень хотел прийти Александр Твардовский, но его явно не пустили. Наталья Кончаловская приходила к папе просто в гости. Они очень долго беседовали. Бывала вдова Михаила Булгакова. Она оставила о себе очень приятное впечатление. С Борисом Пастернаком папа был знаком еще до эмиграции, а потом, в 50-е, возобновилась их переписка и продолжалась до самой смерти Бориса Леонидовича. Отец тяжело переживал трагическую судьбу и изгнание внутри своей страны этого большого писателя. У отца есть несколько работ, посвященных Борису Пастернаку и его памяти. Папа верил, что в России все переменится, пробьется что-то светлое. Об этом он судил по литературе, по тем брожениям, которые были в 60-е годы. Папа любил говорить: «Мы — капля России». Он не мыслил себя без Родины.

По ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. Куда ни оглянись, повсюду рожь густая. Иду, с трудом ее руками разбирая. Мелькают и жужжат колосья предо мной и колют мне лицо. Иду я, наклоняясь, как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, когда, перескочив через ивовый плетень, средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день. Аполлон Майков.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Итальянские войска, оккупировавшие Грецию во время Второй мировой войны, подходили к городку, где жил Арсений. Похватав самое необходимое, люди спешили укрыться в горах. Мать Арсения была в отчаянии. Ее старшие сыновья с утра ушли в поле. Нужно было предупредить их о наступлении, но до поля 2 с лишним часа ходу. «Не успеть». «Им уже не поможешь», — твердили соседи. «Бери младшего и беги, пусть хоть один сын у тебя останется». Но Арсений вырвался из рук матери. «Если их убьют, то пусть и меня вместе с ними!» — крикнул он и со всех ног помчался искать братьев. Арсений успел. Едва переводя дух, он крикнул братьям: «Итальянцы!» И не успели те обернуться, как послышался гулкий топот. Вдоль кромки поля шел вражеский отряд. Равнодушно оглядев 3 молодых людей, итальянцы прошли мимо. Братья не могли поверить, что все обошлось, и со слезами бросились обнимать друг друга. Когда война, длившаяся 4 года, закончилась, Арсений уехал на Афон. Там он стал монахом Паисием. Люди ценили его за духовную мудрость и готовность жертвовать собой ради других, и с уважением называли старцем Паисием Святогорцем. Сотни людей приходили к нему в келью за советом, желая постичь тайну христианского подвижничества. Отец Паисий нередко им говорил так: «Отвага рождается от самопожертвования, доброты и любви, а любовь к ближнему дает силы и творит чудеса».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Шумских.
1: Когда нас кто-то обидит, оскорбит, укорит в чем-нибудь, даже если это заслуженно, почти всегда вызывает у нас чувство протеста, раздражение и даже гнев против этого человека. Это первая наша реакция, но она неправильная. Хочу поделиться с вами наставлением Аввы Дорофея. «Веруй, что бесчестие и укоризны есть лекарства, врачующие гордость души твоей, и молись об укоряющих тебя, как об истинных врачах души твоей, будучи уверен, что тот, кто ненавидит бесчестие, ненавидит смирение, и кто избегает огорчающих его, то убегает кротости».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулумзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Начало Первой мировой войны. Санкт-Петербург. Война 1914 года внесла некоторые коррективы в нашу жизнь. Изменила мое восприятие окружающего. Прекратились светские приемы, не устраивались балы. Может быть, поэтому мне хорошо запомнился последний предвоенный бал, устроенный по случаю совершеннолетия старшего брата Андрея. Это было в ноябре 1913 года. Мне, хотя и не исполнилось еще 10 лет, позволили остаться на балу до 10 вечера. Товарищи брата, лицеисты выпускного класса, меня всегда баловали. Дирижер бала, преображенский офицер и мой троюродный брат Сергей Мещеринов пригласил меня быть его дамой. В момент, когда все танцующие закружились вокруг стоящего в центре дирижера, он посадил меня к себе на плечи, а потом угощал чуть подогретым лимонадом. Через несколько месяцев многие из этих милых мальчиков, в том числе оба брата Сергея Мещеринова, погибли на фронте.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена милосердия.
1: Во дворце графа Алексея Орлова с утра царила праздничная суета. Хозяин устраивал бал, на который были приглашены знатные гости со всего Петербурга. Обещала быть и сама императрица Екатерина II. Граф ходил по залам, проверяя, все ли готово к торжеству. Возле покоев своей дочери он остановился и постучал в дверь. Ответа не последовало. «Анюта!» – громко позвал дочку Орлов. Тишина. Ни горничная, ни гувернантка не знали, куда подевалась маленькая Аня. Вскоре стало очевидно, что ни в доме, ни в парке ее нет. Тогда, не на шутку напуганный граф, прямо в домашнем камзоле бросился на улицу. Там, напротив дворца, сияла позолоченными куполами церковь. Орлов взглянул в храм. Шла служба. «Господи, помоги мне найти мою девочку», – молился граф. В этот самый момент из-за колонны показалась маленькая, тоненькая фигурка, и Орлов едва не вскрикнул. Это была Аня. Графиня Анна Орлова-Чесменская с раннего детства в светской суете предпочитала молитвенное уединение. И хотя жизнь ее проходила при дворе, с 7 лет графиня была императорской фрейлиной, нередко в разгар приема Анна, совсем как тогда в детстве, вдруг куда-то исчезала. Куда чаще, чем на балах, Анну Алексеевну можно было встретить в храме, молящейся или подающей милостыню. Когда в 1808 году граф Орлов скончался, 23-летняя Анна стала единственной наследницей его огромного состояния и развернула благотворительную деятельность грандиозных масштабов. В память об отце графиня Орлова-Чесменская предприняла паломническую поездку в Ростовский Спасо-Яковлевский монастырь, которому пожертвовала 300 тысяч рублей. На эти деньги в обители был построен и полностью отделан новый храм во имя Иакова Ростовского. В 1822 году Анна Алексеевна взялась за восстановление Новгородского Свято-Юрьева монастыря. Древняя обитель к тому моменту находилась в таком запустении, что власти со дня на день собирались ее упразднить. Но графиня сумела убедить Священный Синод в том, что монастырь можно возродить, и немедленно приступила к делу. Одних только строительных материалов для восстановления сгоревшего Крестовоздвиженского собора ею было закуплено на 40 тысяч рублей. По несколько раз в день от дома Орловой-Чесменской отъезжали обозы с провизией. Телеги, полные муки, зерна, овощей и фруктов, направлялись для раздачи бедным во все концы России. Щедрые денежные пожертвования графиня регулярно направляла и в Киево-Печерскую лавру, храмы Константинополя, Афона и Иерусалима. Англичанка Марта Вильмот, близко знавшая Орлову-Чесменскую, писала в своих воспоминаниях: «Графиня настолько щедра, насколько вообще возможно». Завещание Анны Алексеевны в очередной раз подтвердило эти слова. Практически все состояние и земли Орлова-Чесменская оставила храмам и монастырям – Юрьеву, Почаевскому, Соловецкому. В целом, за свою жизнь графиня потратила на благотворительность астрономическую по тем временам сумму – 25 миллионов рублей. Так утверждают ее биографы. Сама же Анна Алексеевна подсчет своим благодеяниям не вела и публично о них никогда не говорила, предпочитая оставаться в тени. На ее тихую и мирную кончину в октябре 1848-го не последовало речей и некрологов, и, надо полагать, графиня была бы этому только рада, ведь она лишь хотела по-христиански помогать людям, а слава и почести ей были не нужны.
0: Имена милосердия.

Вы слушаете радио «Вера». Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Владимир Соловьев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На протяжении всей своей долгой истории Восточная Римская империя или Византия постоянно с кем-то воевала. На нее поочередно или все вместе нападали персы, арабы, скифы, славяне. В большинстве случаев Византии удавалось справляться с врагами и выходить победительницей из многочисленных войн. Со временем у византийского войска появилась традиция в случае триумфа при возвращении домой нести впереди особое знамя, названное «тропайя». Оно символизировало собой военную мощь империи. Впоследствии от слова «тропайя» было образовано церковное понятие «тропарь». Оно стало обозначать торжественное песнопение, в котором прославляется победа мученика над язычеством, преподобного над страстями, наконец, самого Спасителя, Господа Иисуса Христа, над смертью. В современном богослужении используется множество тропарей. Самым древним является тропарь, названный по первым своим словам «Богородица Дева». О содержании данного молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь Богородицы Девы состоит из двух частей. Первая звучит так: «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Перевести этот текст на русский язык можно так: «Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся, Господь с тобою». Эта часть тропаря была составлена на основании приветствия Архангела Гавриила к Божьей Матери. Чтобы возвестить Пресвятой Деве о том, что Господь избрал ее стать Матерью Спасителя мира, к ней был послан Архангел Гавриил. Он явился перед Девой Марией, сказав: «Радуйся, благодатная», то есть исполненная благодати Божией, «Господь с тобою, благословенна ты среди жен». Слова «благословенна ты в женах», то есть «среди жен», означают, что Пресвятая Дева Мария, как Матерь Божья, прославлена более всех других женщин. Вторая часть тропаря Богородицы Девы составлена на основании другого приветствия святой Елисаветы, матери пророка Иоанна Предтечи, и тоже к Божьей Матери. Звучит эта часть так: «Благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наших». По-русски эту часть можно передать так: «Благословен плод тобою рожденный, потому что ты родила Спасителя душ наших». Под словами «плод чрева твоего» понимается Сын Божий Иисус Христос. Это приветствие святая Елисавета произнесла, когда увидела Деву Марию и поняла, что та в скором времени родит Спасителя мира.
1: Тропарь «Богородица Дева» поется на каждой вечерне, которая служится в субботу вечером, то есть накануне воскресения, а также на других праздничных службах. Во время пения «Богородица Дева» в знак особой торжественности священник открывает царские врата, центральные двери иконостаса. Это является символом того, что через рождение Спасителя от Богородицы людям было открыто Царство Небесное. А теперь давайте послушаем молитву «Богородица Дева» в исполнении хора Валаамского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. В эфире радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ольге из Воронежа 23 года. Последние несколько лет она работала специалистом по подбору персонала, помогала людям устроиться на работу, а в выходные проводила время с мужем за прогулкой в парке или домашними хлопотами. Ольге нравилась размеренная жизнь. Все изменилось несколько месяцев назад. После перенесенного гриппа Ольга стала часто болеть. Девушку преследовала слабость, у нее увеличились лимфоузлы, а однажды ночью тело сковало невыносимая боль. Ольга поехала в больницу, где ей поставили диагноз «острый лейкоз». «Первые полтора месяца лечения были самыми тяжелыми», – вспоминает Ольга. На фоне терапии у нее развился сахарный диабет. Ольга почти не вставала с больничной кровати. Мама и супруг сменяли друг друга в палате девушки, приносили домашнюю еду и цветы, подбадривали разговорами, отмечали праздники. Болезнь многое разрушает, но и одновременно показывает, кто рядом с тобой, кому ты по-настоящему дорог, говорит Ольга. Сейчас девушка продолжает лечение. Недавно врачи сообщили, что трансплантация костного мозга ей не потребуется. Но Ольге нужна терапия препаратом, стоимость которого неподъемна для семьи из Воронежа. Сбор на лекарства для Ольги открыл благотворительный фонд «Добросвет». Он поддерживает людей с онкологическими заболеваниями, организует лечение, закупает медицинские препараты. Помочь Ольге победить болезнь и вернуться к обычной жизни можно на сайте фонда добро-свет.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немногого требуешь ты от меня, любовь моя. Люди требуют много больше. Укутан я плотным покрывалом небытия. Застилает оно очи души моей. Ты ждешь лишь того, чтобы сорвала с себя душа моя покров тяжелого тумана и узрела тебя, сила моя и истина. Люди же хотят, чтобы укутывалась она все более тяжелыми и глухими покрывалами. О, помоги мне, помоги, помоги душе моей освободиться и воспарить на воздушных крыльях. Помоги мне обрести воздушные крылья и огненную колесницу. Длинны, бесконечно длинны разговоры, а мораль в единственном слове. Ты — это слово, Бог — слово. Ты — мораль всех разговоров. Что пишут звезды на небе, о том шепчет трава на земле. Что вода морская напевает в своих струях, о том же бурлит пламя в недрах земных. О чем минувшее, поведав, ушло, о том же ныне говорит и проходит. Единая сущность у всего сущего, одна мораль во всех притчах. Всякая тварь — сказка о небе. Смысл всех сказок — ты. Ты — безграничность всех притч. Ты — краткость всех притч. Ты — слиток золотой на берегу каменистом. Когда имя твое изрекаю, все изрекаю, и более чем все. Любовь моя, помилуй мя. Сила и истина, помилуй мя.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Раиса Коротких. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Покой в душе. Сегодня какой-то особенный день, когда на душе покойно, светло и верится в лучшее. За моим окном полоска леса вдали и голубое бескрайнее небо с барашками гуляющих веселых облаков. Летний день теплый, солнечный, очень тихий. Полоска поля вдали налита пшеничным светом созревшего зерна, который вносит последние штрихи в прекрасную картину лета. Этот цвет разбавляет ситцевые краски летнего неба. Ах, лето, лето! Все так совершенно, органично, естественно в твоей красоте и покое, что хочется взять кисти, краски и запечатлеть этот миг волшебства как подарок свыше.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1975 год. Красноводск. Меня настораживает упоение успехами. Все таланты. А как попадется серьезная пьеса, выясняется, что мы ее играть не можем. Или стараемся спрятаться за режиссера, музыку, песни, свет, мизансцены. Не все молодые понимают это и приписывают успех своему исполнению. Страшно в искусстве самодовольство, которое все отвергает. Я в такой степени привык сомневаться, пробовать, искать, что нашел в этом творческую радость, потому что это помогает преодолеть пределы узкого моего направления.
0: Голос.

души, невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным жизням.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Однажды брат Арсения принес домой голубя, которого ради шалости подстрелил из рогатки. Арсений заставил его пообещать, что тот больше никогда не будет убивать птиц. Брат дал слово. А вскоре началась война, и брат ушел на фронт, как сотни других молодых мужчин их городка. А тем, кто остался, пришлось бороться с голодом. Горсть зерна люди покупали за жемчуг. Арсений вместе со сверстниками часто бродил по улицам в поисках еды. Однажды кто-то предложил сделать рогатки и настрелять птиц. «Полакомимся голубятинкой», — потирали руки мальчишки. Арсений смастерил рогатку и первым же выстрелом убил голубя. Но, глядя на мертвую птицу, он вдруг живо вспомнил недавний случай. Сердце его болезненно сжалось. «Хорош же я», — подумал Арсений. «Брата своего отругал, а теперь сам занимаюсь таким негодным делом». С тех пор Арсений никогда не брал в руки рогатку, а сразу после войны уехал на святую гору Афон. Там он принял монашеский постриг и получил новое имя – Паисий. Умение видеть свои грехи и искренне каяться в них сделали его опытным в духовной жизни. За мудрым советом отца Паисия люди ехали на Афон со всех сторон света. Его слова находили живой отклик в сердцах паломников, и монаха Паисия стали с благоговением называть старцем Паисием Святогорцем. А сам отец Паисий старался каждому со смирением напоминать о том, как важно вовремя осознать свои ошибки и раскаяться в них. «Если меня казнит собственная совесть, и я прошу у Бога прощения, то получаю Его безграничную милость и любовь, которые подобны целебному бальзаму».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Шумских.
1: Некоторые люди считают себя православными христианами, но спроси их, когда они последний раз на исповеди были, когда причащались, когда последний раз читали Евангелие и Псалтирь, они затруднятся с ответом. Эти люди христиане только по имени. Хочу поделиться обличительными словами преподобного Симеона Нового Богослова о многих из нас. Представляя из себя христиан, показываем миру, что мы верные и совершенные христиане, хвалимся верою своею и столькими благами от Бога в ней полученными, но на дела веры остаемся неподвижными и живем жизнью поистине окаянной и жалости достойной. В этом отношении мы похожи на актеров театральных, которые принимают образ царей и других великих людей, сами в себе будучи самыми бедными и ничтожными, или походим на блудниц, которые от природы некрасивы, но, поднарядившись и подкрасив себя румянами, воображают себя красавицами.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Юлии Вознесенской посетителю интернет-форума. Второе десятилетие 21 века. 10 лет назад на моих руках умирал очень дорогой мне человек. Моя духовная мать, игуменья одного русского монастыря. Все, что я знаю теперь и умею, это от нее, от дорогой моей матушки Афанасии. Ей было 88 лет, и умирала она от рака. И вот что она мне сказала на прощание. «Если тебе выпадет такая же судьба, — говорила она, — не выбирая ни лечения, ни врача, ни больницу, а прими первое попавшееся как послушание. Куда повезут, как будут лечить, то и прими, как волю Божию. Потому что если Господь решит тебя исцелить, то ты и от аспирина исцелишься. А если нет, не поможет самый знаменитый профессор. Не трать силы на панику».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В самом центре крупного торгового села Начиналы, что в Самарской губернии, гремела большая стройка. Жители знали, строят школу. Новая школа в селе действительно была очень нужна. Сельчане пытались расспрашивать рабочих о том, кто сделал им такой подарок. Но те и сами ничего не знали, кроме того, что строит за свои деньги какой-то богатый человек. «Видно, благодетель у вас нашелся», – отвечали они удивленным жителям села. И невдомек было начиналовцам, что неожиданно появившийся благодетель еще не так давно жил с ними рядом. Звали этого человека Антон Николаевич Шихобалов. Он был младшим ребенком в большой зажиточной крестьянской семье. Отец Антона был человеком верующим и детей своих воспитывал так, что с раннего детства они проникались духом евангельских заповедей. В 1833 году у Шихобаловых случился страшный пожар. Сгорело все. И тогда глава семейства без ропота, благодаря Бога за то, что остались живы и здоровы, перевез жену и детей из Начинал в Самару. Здесь им предстояло начать новую жизнь. Постепенно отец Антона снова встал на ноги. Скопил капитал, записался в купечество. А когда сын подрос, выделил ему долю, чтобы тот смог начать собственное дело. Вскоре Антон Шихобалов стал одним из самых уважаемых людей в Самаре. И уважали его не за достаток, а за необыкновенную щедрость, скромность и искреннюю любовь к ближним. «Не я своим деньгам хозяин, а Господь. Все, что могу, распорядиться богатством так, как ему будет угодно», – говорил Антон Николаевич. В 1857 году Шихобалов, будучи старостой Самарской Иоанна Предтеченской церкви, решил перестроить тесный ветхий деревянный храм. Так на его месте выросла большая каменная пятиглавая церковь, которую освятили в честь покрова Пресвятой Богородицы. Строительство обошлось Антону Николаевичу в 34 тысячи рублей. Для того времени это была сумма немалая. А спустя несколько лет, когда в Самаре началось строительство кафедрального собора Христа Спасителя, Шихобалов пожертвовал еще больше – 50 тысяч. И на этом не остановился. Воскресенский собор, Ильинский, Троицкий и всех святских храмов в Самаре, десятки церквей в селах не только Самарской, но и Симбирской и Оренбургской губерний, Свято-Троицкий женский монастырь в Бузулукском уезде тоже были построены и содержались на средства Шихобалова. И почти всегда, так же, как в родном селе Антона Николаевича Начиналове, люди далеко не сразу узнавали, чьими стараниями вырос у них новый храм или появилась школа. «Благотворить на показ Богу не угодно», – считал Антон Николаевич и старался свои пожертвования не афишировать. Шихобалов построил, полностью оснастил по последнему слову науки и на свои средства содержал в Самаре городскую больницу с рентгеновским аппаратом и кабинетами физиотерапии, в которой из 60 мест 45 были бесплатными и предназначались для людей малоимущих. В 1880-м он учредил в селе Колокольцевка Симбирской губернии ремесленный приют для беспризорников, куда детей привозили прямо с улиц, босых, в лохмотьях, грязных и голодных. В приюте они получали уход и заботу, обучались грамоте и ремеслам. В Самаре Антон Николаевич открыл еще один приют и богадельню со странноприимным домом и домовой церковью преподобного Серафима Саровского. «Этот человек посвятил свою жизнь нуждам страждущих и неимущих», говорил об Антоне Шихобалове известный в начале XX века самарский священник Александр Ястребов. А в газете «Голос Самары» однажды опубликовали такие бесхитростные, но искренние стихи, посвященные благотворителю. «В пользу сирых и несчастных, обездоленных, коллег много создал дел прекрасных благородный человек». И прибавить к этому, пожалуй, нечего.
0: Имена милосердия.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Есть в православной церкви совершенно особенная молитва, автором которой стал не человек, а сам Бог. По первым своим словам, это молитвословие называется «Отче наш». Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, некоторые люди воспротивились Его учению. Особенно слова Спасителя не нравились людям, которых называли фарисеями. Они считали себя людьми благочестивыми, любили, когда их хвалили. Еще фарисеи любили долго молиться так, чтобы все это видели. Христос обличал лицемерие фарисеев. Чтобы люди не подражали их неискренности, Он сам дал людям образец настоящей молитвы. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Христос произнес молитву «Отче наш» по просьбе своих учеников, апостолов. Во времена Спасителя многие люди считали, что чем больше в молитве красивых слов и речевых оборотов, тем угоднее она будет Богу. И чтобы показать, что главное в молитве вовсе не эта несложная форма, а наоборот, ее простота и, самое главное, искренность, Христос показал людям, как нужно молиться. Вот как об этом написано в Евангелии. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Начинается молитва с обращения к Богу «Отче наш». До того, как Спаситель был распят и воскрес, Царство Небесное было закрыто, и люди смотрели на Бога как на сурового судью, на небесного господина, но не как на любящего отца. А вот Христос произносит такие слова «Отче наш», и люди получают право обращаться к Богу «Отец». И это значит, что Господь, наш Небесный Отец, всегда слышит людей, принимает их молитвы и просьбы, и самое главное, никогда не оставляет без своей помощи. В молитве «Отче наш» мы, по примеру Христа, обращаемся к Богу, как к Отцу, и просим Его о главных для себя вещах, чтобы жизнь наша была святой, чтобы в жизни нашей исполнялась воля Божья, чтобы в душе был мир, покой, и чтобы Господь давал нам все необходимое для нашей жизни, а еще чтобы Он оберегал нас от всякого зла.
1: Во время богослужения молитва «Отче наш» произносится многократно, но наиболее торжественно она исполняется в конце литургии. По традиции русской церкви «Отче наш» поется всеми прихожанами, а не только хором. Так выражается общая вера в Бога, как любящего Отца, пославшего в наш мир своего Сына Иисуса Христа. А теперь давайте послушаем молитву «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Старец Амфилохий Макрис многие годы был настоятелем монастыря святого Иоанна Богослова на Патмосе. Основал на греческих островах несколько монастырей, детских приютов и богоугодных заведений. Мудрый старец часто говорил притчами. «Христос часто приходит и стучит в вашу дверь, и вы приглашаете его посидеть в прихожей вашей души», — говорил он о вере. «Затем погружаетесь в свои дела, за которыми забываете о великом госте. Он ждет вашего появления, а когда вы слишком долго не возвращаетесь, он встает и уходит. В других случаях вы столь заняты, что отвечаете ему из окна. У вас даже не находится времени, чтобы открыть дверь

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Любая высказанная мысль рискует быть неправильно понятой. Слова Христа не исключение. Они тоже могут быть поняты превратным образом. К примеру, кто-то может сказать, что призыв Спасителя не заботиться о завтрашнем дне – это призыв к безинициативности и лени. А кто-то именно так и начинает поступать, прочитав или услышав этот Христов призыв. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 6 и 7 глав Евангелия от Матфея. В этом отрывке Господь говорит о том, как человек должен относиться к труду и что считать приоритетом.
9: «Не пицитеся, убо глаголище, что ямы или что пием».
10: Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
9: «Ибо Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
8: Человеку свойственно не только неправильно понимать чужие слова, но и увлекаться. Мы можем увлечься фактически чем угодно. И аскетическая христианская литература приводит примеры того, как это бывает. У Аввы Дорофеевой

Алексея в его душеполезных поучениях есть история о нем самом. Преподобный рассказывает, что в юности он не любил читать. Но, понудив себя, он через какое-то время настолько увлекся чтением, что забывал и о пище, и о питье, и о сне. Если изначально нелюбимым делом можно так увлечься, то что же говорить о том, к чему у нас есть изначальное стремление? После грехопадения Бог дал людям одежды кожаные, наши тела, и лишил рая. С той поры мы вынуждены заботиться о собственном выживании, а потому все то, что касается поддержания нужд тела, вызывает у нас искренний интерес и увлеченность. Мы готовы тратить часы на приготовление изысканной пищи. Мы не скупимся при покупке хорошей одежды. Мы готовы ехать в другую страну ради качественного лечения. Если начать анализировать нашу жизнь, то может оказаться, что она фактически полностью посвящена одному – заботе о теле во всем ее многообразии. Для человека это естественно, но не для христианина. Да, конечно, христианин – это частный случай человека, но христианин не может не помнить, что он не только тело, у него есть душа, и она нуждается в не меньшей заботе, чем тело. Потому-то Христос, определяя наши приоритеты, говорит, что основные мысли христианина должны быть заняты не телом, а душой, в частности, исполнением повелений Божиих, или иначе поиском Царства Божия. Здесь невозможно не обратить внимание на динамичность используемого Спасителем выражения «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его». «Ищите» означает, что мы должны активно действовать, но не так, как поступают упомянутые Христом язычники, суть трудов которых сводится к заботе о материальной составляющей человека. Примером должного распределения сил служат монахи, особенно же монахи древности. Благодаря сохранившимся описаниям их жизни мы знаем, что труды по поддержанию тела были для них продолжением молитвы. Они не делали ничего такого, что не имело бы духовного смысла. И даже самые простые бытовые действия приобретали свою ценность, как способные даровать спасение души. Вряд ли возможно в современных условиях в полной мере воспроизвести их жизнь. И вряд ли это необходимо. Мы живем в совсем иную эпоху. Но Слово Христово неизменно. Во-первых, мы должны трудиться. А во-вторых, любой труд христианин должен рассматривать не как самоценный, а как путь Царства Христова.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Бабенко.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Клубника. 5:00 утра. Будильник в телефоне играет бодрую мелодию. У меня выходной, но пора вставать и собираться. Я еду собирать клубнику. И не на дачу, а в самое настоящее ягодное хозяйство. Каждое лето фермы приглашают людей на сбор урожая. Взамен можно взять себе часть собранного. Я люблю трудиться на земле. Мне нравится срывать крупную ароматную клубнику. Но больше всего я люблю возвращаться домой с ведрами, полными спелой ягоды. Немного отложу для варенья, а остальное вынесу во двор и позову соседских ребятишек. Они с самого утра меня поджидают. Начнется самый настоящий клубничный пир. Дети с упоением станут есть сладкую клубнику, а их родители ахать и спрашивать, не жалко ли мне раздавать ягоду, которую я с таким трудом собирала. Ничуть не жалко. Это огромная радость. Видеть, что твой труд хоть ненадолго сделал кого-то счастливым.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 8 июня. Начало Петрова поста. О важности его соблюдения клирик храма святителя Филиппа Московского в Севастополе, священник Андрей Костенко.
2: В 2026 году Петров пост начинается 8 июня. Этот пост называют апостольским. Он установлен в память о том, как первые апостолы готовились ко всемирной проповеди. Как сказано в Деяниях, служили они Господу и постились. Сам пост не очень строгий, рыба разрешена почти во все дни, кроме среды и пятницы. Святой Иоанн Златоуст говорил: «Пост – колесница, возносящая на небо». По сути своей, этот пост – ответ на евангельский вопрос. Помните, к ученикам Иоанна Крестителя подошли и спросили: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И Христос ответил: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься».
0: Актуальная тема. Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Семья – это то, на чем стоит наш мир. Никто не может заменить родных. Но бывает, что другие люди принимают осиротевшего в свой дом, и там он обретает близких. Однажды в семье моей знакомой произошла трагедия. Ее муж вместе с братом и его семьей попал в страшную аварию. Выжили только двое – муж знакомый и его племянник. Мальчик получил очень тяжелые физические и психологические травмы и очень долго лежал в больнице. Муж моей знакомой сильно переживал потерю родных. Собравшись с духом, он принял решение взять племянника на воспитание в семью, ведь мужчина не мог себе представить, что бросит близкого человека в беде. Жена во всем поддерживала мужа, хотя, как она призналась позднее, ей это далось очень нелегко. У них подрастала собственная дочь. Кроме того, с племянником у женщины отношения никогда не складывались. А ведь предстояло его выхаживать после выписки из больницы и жить всем вместе. Поскольку супруг моей знакомой военный, они вечно переезжали с места на место, ютились по офицерским общежитиям. И все-таки ребенка взяли к себе без сомнений. А позже признавались, что никогда не жалели о своем решении, хотя поначалу всем было трудно. Мальчик находился в состоянии ужаса и стресса. Давал знать о себе и трудный подростковый возраст. На проявление ласки и заботы он не реагировал и требовал оставить его в покое, плакал по ночам. Мальчик не хотел идти в школу и часто проводил дни за закрытой дверью комнаты. Так продолжалось несколько месяцев после выписки из больницы. И родственники почти отчаялись вернуть его к нормальной жизни. Но тут дочь моей знакомой в школе начали обижать хулиганы. Тогда мама попросила племянника защитить девочку, поговорить с ребятами по-мужски. Он согласился и выполнил просьбу. Девочку перестали задевать. И после этого они подружились. Теперь они ходили везде вместе и все делали сообща. Девочка видела в нем старшего брата и защитника. А он обрел младшую сестру, которую любил и оберегал. Через общение с ней парень смог оценить заботу и внимательное отношение со стороны приемной семьи. Постепенно племянник оттаял и снова стал тем озорным и любящим подростком. Видимо, не случайно говорят мудрые люди. Если хочешь решить свои внутренние проблемы, прояви заботу о другом человеке. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 8 июня, Церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Святые апостолы Карп и Алфей входили в число 70 учеников Иисуса Христа и 12 апостолов. Карп жил в городе Александрия Троадская, на побережье Мраморного моря, недалеко от Древней Трои. Он был дружен с апостолом Павлом и сопровождал его в миссионерских путешествиях. В Библии, во втором послании Павла к Тимофею, есть трогательные упоминания о том, что апостол Павел забыл в доме Карпа книги и свое священническое облачение – филонь. Павел знал Карпа как человека добродетельного и обладавшего высокой чистотой ума. Поэтому он поставил его епископом города Берия Фракийская. Апостол Карп проповедовал Евангелие на острове Крит, где встречался со святым Дионисием Ареопагитом. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. Вспоминая сегодня апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мы просим их: святые апостолы Карп и Алфей, молите Бога о нас. –

0: Композитор и исполнитель Станислав Пожлаков в 1972 году написал мелодию на стихи детской поэтессы Розалии Амусиной. Композицию он назвал «Песня о добром человеке» и сам же ее исполнил. Не обладая особо выдающимися вокальными данными, Пожлаков спел ее невероятно искренне. Песня стала прочно ассоциироваться у слушателей с личностью самого певца и композитора. И это, пожалуй, неудивительно. Коллеги и знакомые называли Пожлакова не только потрясающим мелодистом, но и скромным, добрейшей души человеком. Его яркие запоминающиеся песни знала вся страна. Их исполняли со сцены известные артисты. А Станислав, по рассказам близких, всегда держался так, словно его заслуги в этом вовсе и нет. Конечно, за свои песни он получал хорошие гонорары и почти все раздавал тем своим друзьям и знакомым, кто нуждался. Всегда был готов поддержать и поделиться теплом, как когда-то поделились с ним самим совершенно незнакомые люди. Ребенком Станислав пережил блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Как сам говорил, спасся чудом, благодаря помощи неравнодушных. Поэтому всю жизнь старался, чем мог, помогать другим. Песню о добром человеке пели впоследствии звезды эстрадной сцены, но в трогательном, простом и задушевном исполнении Станислава Пожлакова она особенно полюбилась зрителям.
1: Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил.

подбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустно стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды звезду он ходил.

Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять за бедой беду человек погасить помог. Он идет от цветка к цветку зажигать, от цветка цветок у ночи отбирать тоску, чтобы ты тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как получить хоть какую-то гарантию, что Бог тебя спасает, и ты в своей духовной жизни двигаешься в верном направлении? Что для этого необходимо сделать? На что обратить внимание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 2 и 3 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Не бои же яви иудеи есть,
3: ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их.
2: Не страха Божия пред очима их.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел наносит сокрушительный удар по самомнению своих соотечественников. Они кичатся тем, что принадлежат к богоизбранной нации и происходят от Авраама. «Уже только заодно это Бог нас спасает», — говорят они. Апостол же с этим не согласен. И начинает он свои возражения с того, что по-новому определяет, кто такой истинный сын Авраама. Это не тот, кто прошел обряд обрезания, и не тот, кто знает закон и читает пророков. По словам апостола, это тот, кто внутренне таков, у кого обрезание в сердце по духу, а не по букве. И далее он поясняет, о чем именно идет речь. Обрезание по духу – это ясное и четкое осознание того, что, как говорит апостол, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. То есть обрезанный по духу человек – это тот, кто постоянно смотрит вглубь себя и замечает, что воля Божия его особо-то и не интересует. Даже если он привык каждое утро в молитве произносить: «Да будет воля твоя», все, что его заботит, это как бы в конечном счете исполнить свою волю. И Бог ему нужен всего лишь для того, чтобы эффективней и быстрей достигать своих целей. И чтобы иметь против своих оппонентов еще один аргумент, который докажет его окончательное превосходство. «Я сын Авраама, со мной Бог, а вы кто такие?» Почему же понимание этого состояния, тотальной зацикленности на себе, апостол называет обрезанием по духу и связывает со спасением? Все просто. Если человек начинает осознавать, что на самом деле происходит в его сердце, это на корню подрубает всякое самомнение и самооправдание. Ведь постепенно до него все отчетливее доходит простая и горькая истина, которую апостол формулирует так: «Как иудеи, так и эллины все под грехом. А потому все обречены на смерть. Никто не прав, никто не лучше. Во всех действует одна и та же разрушительная сила греха. Тот, кто действительно видит это, просто перестает хвалиться тем, что он иудей, или же тем, что он христианин. Как слепой не превозносится над немым, так и он перестает доказывать свою правоту и сравнивать себя с другими. В его душе поселяется кротость и смирение. Он просто замолкает и, подобно приговоренному к смерти, начинает внимательно прислушиваться, откуда к нему может прийти спасение. И вот лишь в этом случае он и становится способен услышать голос Бога, который оправдывает нечестивого не за его заслуги, но лишь по его вере и надежде и по своей безграничной милости. Именно в такую душу и вселяется божественная благодать. Поэтому это состояние открытости апостол и называет «обрезание по духу». Ведь Дух Божий любит кротких и смиренных, а гордым противится. Безусловно, сказанное апостолом касается и нас с вами. Наша внешняя праведность и благочестие – это лишь верхушка айсберга. Только на одно это не стоит уповать. Подобная религиозность играла злую шутку с целыми нациями. Главное же всегда скрыто глубоко под водой. Именно там, в тайне сердечной, в невидимой никем, кроме Бога, глубине, решается наша судьба. И здесь должна происходить главная работа. Апостол призывает нас избавляться от ощущения собственной праведности. Ведь только в пустое, расчищенное, нищее от своеволия и самомнения сердце вселяется Бог.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Наталья и Василий растили троих сыновей в любви и достатке. Папа работал, мама занималась детьми и хозяйством. Беда пришла внезапно. Наталья почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Оторвался тромб, и женщина не стала. После потери жены Василию пришлось взять все в свои руки. Чтобы быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами, мужчина перешел работать на половину ставки. Денег стало не хватать. Какое-то время выручали сбережения, но вскоре они закончились. Оказавшись в сложной ситуации, Василий обратился в благотворительный фонд «Банк еды Русь». Много лет организация бесплатно доставляет еду нуждающимся. Теперь, благодаря поддержке проекта, семья Василия регулярно получает продуктовые наборы и сократила расходы на еду. Ежегодно «Банк еды Русь» помогает продуктами более 2 миллионам человек из 58 регионов страны. Проект сотрудничает с производителями и магазинами, которые бесплатно передают для нуждающихся качественные товары. Но чтобы забрать продукты со складов и отвезти их подопечным по всей стране, фонду необходимо оплатить аренду грузовиков. В связи с этим Банк еды Русь открыл сбор на доставку продуктов для сотен других семей, оказавшихся в беде. Бесплатная еда поможет родителям сэкономить и купить детям самое необходимое. Рюкзаки к школе, велосипеды или просто мороженое, чтобы порадовать их. Поддержать Банк еды Русь можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Актуальная тема.
1: О благодарности Богу клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
2: Бог ни в чем не нуждается. У него нет необходимости в том, чтобы мы приносили ему в благодарность какую-то жертву, виноград или овечку, или еще что-то. Но для нас самих это принципиально важная тема. Если мы не благодарим Господа, в том числе не только словами, то, возможно, мы обесценим очень быстро все, что Он для нас сделал. Мы просто забудем о Его великих благодеяниях, бывших на нас. Поэтому есть разные формы благодарности Богу. Можно воздать честь и хвалу, то есть вот эта жертва хвалы, которую мы приносим на богослужении, прославить Господа славы, спеть самое словословие, которое совершается малое и великое во время богослужения. Прославить Бога через свои поступки, через свою добродетельную жизнь. Потом мы знаем, что Бог все воспринимает на свой счет, когда мы делаем что-то для других людей. То есть Христос все это воспринимает на свой счет. Если мы накормили голодного, который просил милостыню, если мы одели какого-то замерзающего человека, посетили в темнице или в больнице, кому плохо, или обняли, кому грустно, или утерли слезу у того, кто плачет, то мы послужили Господу. Он все это воспринимает на свой счет. Поэтому лучшее средство благодарности – это, безусловно, восхваление Господа, но и те самые добрые поступки, через которые мы можем Господу послужить.
0: Актуальная тема.
3: Не смотрите мрачно на немощи. Они указывают скорее на милость Божию и Божие к вам внимание, что от Бога все благо. Святитель Феофан Затворник.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Главным единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Сегодня, 8 июня, Церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Святой мученик Георгий Новый жил на рубеже 15-16 веков. Он родился в знатной болгарской семье в столице Болгарии, городе Среце, современной Софии. Юноша получил хорошее образование, был благочестив и набожен. Родители его скончались, когда Георгию исполнилось 25 лет. В то время Болгария находилась под властью турок, которые насильно обращали христиан в свою веру. Однажды Георгия схватили и доставили к местному правителю, чтобы вынудить его перейти в ислам. Юноша смело и твердо исповедал веру в Господа Иисуса Христа. Его били и пытали, но мученик оставался тверд. Тогда посреди города был разожжен большой костер. Георгия бросили в него, а сверху накидали трупы зверей, чтобы другие христиане не смогли найти останки мученика. Внезапно полил сильный дождь, и костер погас. Ночью пепелище озарилось чудесным светом. Митрополит Иеремия смог найти тело мученика Георгия. Он перенес его в храм, построенный в честь его небесного покровителя, Георгия Победоносца, и похоронил. Эта церковь сохранилась и находится в самом центре Софии.
1: Преследование православных народов в Османской империи, греков, болгар, сербов – одна из горьких страниц истории. Христиан, пострадавших в 15-19 веках за исповедание своей веры, стали называть новомучениками, в отличие от жертв гонений в Римской империи. В этот день церковь чествует святого болгарского мученика Георгия Нового и просит его: «Святой мученик Георгий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: В июне 1909 года отец Антоний Смирнов, 65-летний иеромонах Бугульминского Александра Невского монастыря, что в Самарской губернии, узнал новость. Его назначили военным священником на Черноморский флот в Севастополь с 5-летним сроком службы. «На такое дело только самых достойных избирают», сказал, благословляя его, настоятель монастыря. Узнав новость, отец Антоний все тихонько повторял: «Да будет воля Твоя, Господи», и крестился. Достойным он себя не считал, но был рад принять все, что уготовил ему Бог. Ночью в своей келье он не мог сомкнуть глаз. Думал о том, как поедет по железной дороге, как увидит море. Вспоминал своего первого духовного наставника, иеромонаха Аарона Соколова. Полковым священником он прошел всю Крымскую войну. Севастополь встретил отца Антония ярким солнцем и свежим морским ветерком. После всех необходимых административных формальностей иеромонах, наконец, взошел на корабль, который должен был стать его домом на ближайшие годы. Это был миноносец «Прут» с экипажем из 9 офицеров и без малого 300 матросов. Командовал судном капитан второго ранга Георгий Александрович Быков. Он провел священника по кораблю, показал его каюту и ввел в курс дела. Сходить на берег корабельному священнику разрешалось только раз в неделю, и то всего на несколько часов. Но жесткая морская дисциплина и строгие правила отца Антония не испугали. «Это почти как в монастыре», – улыбаясь, говорил он капитану. И началась флотская служба. Матросы сразу же прониклись симпатией к пожилому доброму иеромонаху. По утрам спешили на молитву, по праздничным дням выстраивались в очередь на исповедь и причастие. «Мы все относились к нему как к отцу», – вспоминал один из моряков. Седой батюшка, постарчески прихрамывающий, озаряющий каждого своей доброй улыбкой, стал неотъемлемой частью команды. В 1914 году, когда срок службы отца Антония подходил к концу, грянула Первая мировая война. Противникам России, Германии и Австро-Венгрии вскоре присоединилась и Турция. Прут возвращался с учебных маневров, когда на борт пришла радиограмма. Турция вступила в войну. И уже спустя несколько часов перед Прутом вырос немецкий крейсер «Гёбен», переданный Германией турецкому флоту. Один залп, и миноносец загорелся. Капитан Быков быстро оценил ситуацию. В трюмах судна 750 морских мин. Взорвутся, никого из команды в живых не останется. И отдал приказ топить корабль. Началась эвакуация. Противник продолжал обстреливать корабль, и судно быстро уходило под воду. Матросы прыгали в шлюпки. Спастись удалось почти 200 моряков и нескольким офицерам. Миноносец «Прут» затонул в 8 часов 40 минут 15 октября 1914 года. На его борту оставалось 30 человек, включая корабельного священника иеромонаха Антония Смирнова. Батюшка в последний момент уступил свое место в шлюпке матросу, а сам до последнего продолжал молиться и благословлять отплывающих. Он погиб, исполняя долг пастыря, по-евангельски положив душу за други своя. За этот подвиг отец Антоний посмертно был награжден орденом Святого Георгия 4 степени и стал первым русским военным священником, удостоенным этой высокой воинской награды.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Священник Артемий Крылов.
3: Четвертый ребенок, сын, у меня родился таким образом. По всем данным, он должен был родиться 7 января на праздник Рождества Христова. И я в предвкушении такого события, конечно же, уже как отец стал немножко тщеславиться. Вот какие у меня дети замечательные, все в праздники рождаются. Старший сын у меня родился на Державной иконе Божией Матери. Вторая девочка у меня родилась на Крещении Господне. Третья на Покров родилась Божией Матери девочка. И вот четвертый мальчик на Рождество Христово. Чудеса прям такие. И вот в этом предвкушении я отправил жену в роддом 7 числа. А там так произошло, что врач дежурный, а у них были праздничные дни с 1 января по, по-моему, 13 января, и врачей не было, только дежурный был. Он много родов принял.

Я просто взмолился Богу, вспомнил, что я вообще-то священнослужитель, и мне нужно брать себя в руки и обращаться к Богу. И когда я прочитал акафист, не помню кому, там я обычно Иисусу Сладчайшему читаю, ну или покаянный канон читаю в укреплении, и как-то легче стало. Я отпустил эту ситуацию и положился на Бога. Ну, как тебе угодно, так и будет. И в тот момент, 13 числа, 13 января, выходит заведующая из выходных дней в больницу. Она смотрит мою жену, говорит, у вас раскрытия нету, у вас схваток нету, поэтому смысл вас здесь держать, идите домой. Ее отправляют домой, и ночью с 13 на 14 рождается сын в такой ситуации, что скорая не успевает. Они перепутали подъезд. И мне пришлось самому принять роды. К счастью, все замечательно прошло, никаких осложнений. И с благодарностью Богу мы вместе поехали в роддом и прославили праздник Рождества Христова, так как в тот момент был день отдания Рождества Господня.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Любая высказанная мысль рискует быть неправильно понятой. Слова Христа не исключение. Они тоже могут быть поняты превратным образом. К примеру, кто-то может сказать, что призыв Спасителя не заботиться о завтрашнем дне – это призыв к безинициативности и лени. А кто-то именно так и начинает поступать, прочитав или услышав этот Христов призыв. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 6 и 7 глав Евангелия от Матфея. В этом отрывке Господь говорит о том, как человек должен относиться к труду и что считать приоритетом.
2: «Не пицитеся, убо глаголище, что ямы или что пием».
3: Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
2: «И паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Человеку свойственно не только неправильно понимать чужие слова, но и увлекаться. Мы можем увлечься фактически чем угодно. И аскетическая христианская литература приводит примеры того, как это бывает. У Аввы Дорофея в его душеполезных поучениях есть история о нем самом. Преподобный рассказывает, что в юности он не любил читать. Но, понудив себя, он через какое-то время настолько увлекся чтением, что забывал и о пище, и о питье, и о сне. Если изначально нелюбимым делом можно так увлечься, то что же говорить о том, к чему у нас есть изначальное стремление? После грехопадения Бог дал людям одежды кожаные, наши тела, и лишил рая. С той поры мы вынуждены заботиться о собственном выживании. А потому все то, что касается поддержания нужд тела, вызывает у нас искренний интерес и увлеченность. Мы готовы тратить часы на приготовление изысканной пищи. Мы не скупимся при покупке хорошей одежды. Мы готовы ехать в другую страну ради качественного лечения. Если начать анализировать нашу жизнь, то может оказаться, что она фактически полностью посвящена одному – заботе о теле во всем ее многообразии. Для человека это естественно, но не для христианина. Да, конечно.

христианин – это частный случай человека. Но христианин не может не помнить, что он не только тело, у него есть душа, и она нуждается в не меньшей заботе, чем тело. Потому-то Христос, определяя наши приоритеты, говорит, что основные мысли христианина должны быть заняты не телом, а душой, в частности, исполнением повелений Божиих, или иначе поиском Царства Божия. Здесь невозможно не обратить внимание на динамичность используемого Спасителем выражения. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его». «Ищите» означает, что мы должны активно действовать, но не так, как поступают упомянутые Христом язычники, суть трудов которых сводится к заботе о материальной составляющей человека. Примером должного распределения сил служат монахи, особенно же монахи древности. Благодаря сохранившимся описаниям их жизни мы знаем, что труды по поддержанию тела были для них продолжением молитвы. Они не делали ничего такого, что не имело бы духовного смысла. И даже самые простые бытовые действия приобретали свою ценность, как способные даровать спасение души. Вряд ли возможно в современных условиях в полной мере воспроизвести их жизнь. И вряд ли это необходимо. Мы живем в совсем иную эпоху. Но слово Христово неизменно. Во-первых, мы должны трудиться. А во-вторых, любой труд христианин должен рассматривать не как самоценный, а как путь Царства Христова.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: В пасмурную погоду, когда небосвод затянут низко плывущими тяжелыми облаками, море приобретает пепельно-серый оттенок. Куда только подевались веселые лазурные волны, еще недавно искрившиеся золотыми солнечными бликами. Так бывает и на душе, при наплыве страстей или случившемся греховном преткновении. От внутреннего взора внезапно скрывается благодать, веселящая очи. Подобные минуты уныния не должно поддаваться искушающей нас тоске, но следует без смущения продолжать терпеливо молиться, смиренно вверяя себя благости Господней.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести».

0: 8 июня 2026 года Православная Церковь отмечает начало Петрова поста. Продлится он по 11 июля включительно, а его завершением станет 12 июля – день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день поста уже нет. По традиции, Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности – от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам – еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе, отказ от растительного масла в некоторые дни. Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, борьба со своими страстями, а также свершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Христу по-разному, однако по преданию церкви оба окончили свою жизнь мученически. Во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел обезглавлен мечом. К слушателям радио «Вера» обратился благочинный Ольгинского округа протоиерей Евгений Пиперков.
1: Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, досточтимые слушатели радио «Вера». Сегодня хотелось бы поговорить с вами о важности и значимости поста для православного человека, для православного христианина. Для верующих людей существует много постовых дней в течение всего богослужебного года. Это как многодневные посты, так и однодневные. Многодневных постов у нас, как известно, 4. Это Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост перед Рождеством Христовым, пост Успенский перед праздником Успения Пресвятой Богородицы и Петров пост перед праздниками святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также, как известно, существуют однодневные, как я уже сказал, посты. Каждую среду и пятницу мы постимся. Помимо этого, есть определенные дни в течение богослужебного года. К примеру, это праздник воздвижения животворящего креста Господня или праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Сам по себе пост – это не цель и не самоцель, а лишь средство к достижению цели. Но какую же цель мы должны достичь в течение постовых дней, в течение постных дней? Ну, конечно, это прежде всего примирение своей души, своего сердца, своего духа с Богом. Потому что в течение многих дней своей жизни мы различными делами, помыслами, своими поступками, иногда, к сожалению, очень неблаговидными, греховными, отдаляем себя от Бога. А ведь цель христианской жизни – это соединение себя с Богом, это достижение Царствия Небесного, которого мы должны искать уже в этой жизни, по слову Христа и Спасителя нашего. Поэтому пост – это есть приближение себя к Богу посредством избавления себя от греха. Пост является очень успешным пособием для духовной жизни православного христианина. Пример поста и воздержания нам дает сам Господь Иисус Христос, когда Он 40 дней постился в пустыне. Также мы знаем, что Иоанн Креститель, Предтеча Господень, тоже проводил свою жизнь в посте и воздержании. Более того, из Евангелия мы знаем, что Господь говорит о том, что всякую немощь и беснование можно изгнать только постом и молитвой. Именно поэтому необходимо православному человеку приобщаться к постовой жизни, чтобы учиться воздержанию. И когда мы не вкушаем скоромную пищу во время любых постов, это на самом деле помогает нам избавиться не только от пристрастия ко вкусной пище, потому что все мы слышали очень много раз о том, что пост – это не диета, это действительно так. Но прежде всего, это помогает нам избавиться от других пристрастий. Когда мы начинаем воздерживаться от вкушения скоромной пищи, мы стараемся избавиться от того, что хочется нам вкушать. И через это мы учимся сдерживать другие свои чувства и эмоции, свой язык, свои мысли и свои нехорошие дела и поступки. Поститься, конечно, мы должны, безусловно, прежде всего не для посторонних людей, не для тех, кто нас окружает, но для Бога и для себя, для спасения своей души. Господь явно нам говорит в Евангелии о том, что когда ты постишься, не нужно ходить угрюмым, делать вид, как будто ты голодный или как будто ты сильно предстоишь в молитвенном состоянии. Нет, наоборот, сделай добрый и благочестивый вид. Как говорится в Священном Писании, «помажь голову маслом». То есть будь бодр, светел. Не нужно делать так, чтобы все видели, что ты постишься. Как я уже сказал, мы прежде всего постимся для Бога и для спасения своей души. Поэтому давайте, дорогие мои, в то время, когда идут постовые дни, и Господь дает нам такую возможность, чтобы мы постились в меру, конечно, своих духовных и душевных сил, будем поститься. Будем стараться через воздержание от скромной пищи воздерживаться и от других пристрастий в нашей жизни. Дай Бог, чтобы Господь давал нам на все это сил. Помощи и милости Божьи всем. Поститесь, молитесь, и Бог любви и мира пусть пребывает со всеми вами.
0: На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает психолог Марина Муравьева.
2: В Краснодаре потерялся мальчик. Он бежал вдоль проезжей части между машин, и, со слов моей знакомой, было видно, что он как будто бы не в порядке. Она догнала его, обнаружила, что мальчик аутист, и он действительно потерялся. Моя знакомая попросила своих друзей помочь ей в этой ситуации найти родителей ребенка. И в течение большого количества времени они обходили весь район, заходили в каждый дом, в каждую квартиру, спрашивали у знакомых и незнакомых людей, знают ли они этого ребенка, могут ли они чем-то помочь в этой ситуации. И здесь еще очень важный момент, что ребенок был очень сильно напуган. И у детей-аутистов есть особенность, когда они напуганы, они кричат, вырываются, кусаются. И ее друг держал ребенка, пытался его успокоить все это время, пока сочувствующие люди пытались разыскать его родителей. И через какое-то время, благодаря и социальным сетям, и благодаря тому, что действительно ребята сделали огромную работу для того, чтобы разыскать родителей, прибежала мама. Мама этого ребенка, которая очень долго плакала, обнимала и благодарила за то, что не прошли мимо, что обратили внимание, что помогли ей и ребенку найти друг друга. И, как говорит моя знакомая, это было очень трогательно увидеть, как взволнованная мама нашла своего сына. И с ее слов, после этой ситуации ее личного доверия к миру, к Богу стало в разы больше.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 8 июня, Церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Преподобный Иоанн Психаит жил в восьмом, начале IX века в небольшой деревне близ Никомедии на севере Малой Азии. Известно, что его отец был священником. Он также строил церкви и часовни. У Иоанна было двое братьев и сестра. Все четверо не захотели вступать в брак, а стали вести монашескую жизнь. Иоанн принял монашество в Психаитской лавре под Константинополем. За свою праведную жизнь он получил от Бога дар исцелять болезни. В то время в империи началось преследование почитателей икон. Еретики и иконоборцы приравнивали их к идолам. Они запрещали молиться перед святыми образами, хранить и создавать их. Иоанн отказался присоединиться к иконоборцам. Его принуждали отказаться от почитания святых икон и написать отречение. Но вместо этого он создал обличительный труд, в котором назвал императора Льва Исавра еретиком. За это Иоанна приговорили к ссылке, где он и скончался.
4: Эпоха иконоборческих споров оставила след в истории. Эта борьба развенчала ложные представления о природе Христа. День преодоления иконоборчества в церкви отмечают как праздник торжества православия. Прославляя силу веры преподобного Иоанна Психаита, его твердость и смелость в защите почитания икон, церковь просит святого: «Преподобный Иоанн, моли Бога о нас».

Итальянский священник, композитор, скрипач, дирижер и педагог Антонио Вивальди оставил после себя многочисленное творческое наследие. Перу композитора принадлежит более 700 произведений в разных жанрах, но самым излюбленным из них стал инструментальный концерт. Этим термином называется крупное, как правило, трехчастное произведение для солиста и оркестра. Французский филолог Шарль де Брос, лично знавший композитора, утверждал, что Вивальди мог сочинить концерт быстрее, чем переписчик мог его переписать. Отчасти такая работоспособность была вызвана обстоятельствами жизни. Через год после рукоположения во священники Вивальди по состоянию здоровья больше не мог совершать церковные службы, и ему пришлось искать мирскую работу. Так, в 1703 году музыкант устроился преподавателем скрипки в церковный приют для девочек, а со временем стал сочинять на заказ. По условиям одного из контрактов композитор должен был создавать по 2 концерта в месяц, но, вероятно, Вивальди работал еще интенсивнее. За всю жизнь им было написано более 400 произведений в этом жанре. Будучи скрипачом, композитор охотнее всего сочинял именно для скрипки. Однако и другие инструменты не были обделены вниманием. Среди работ Вивальди особое место занимают концерты для гобоя. Так называется деревянный духовой инструмент. Музыканту нравился этот тембр. Звучный, яркий, но в то же время мягкий и выразительный. Первая часть концерта для гобоя с оркестром «Ля минор» Антонио Вивальди прозвучит в исполнении Санкт-Петербургского камерного оркестра. Дирижер Валентин Нестеров.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как получить хоть какую-то гарантию, что Бог тебя спасает, и ты в своей духовной жизни двигаешься в верном направлении? Что для этого необходимо сделать? На что обратить внимание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 2 и 3 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Не бои же яви иудеи есть,
3: ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их».
2: Не страха Божия пред очима их.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел наносит сокрушительный удар по самомнению своих соотечественников. Они кичатся тем, что принадлежат к богоизбранной нации и происходят от Авраама. «Уже только заодно это Бог нас спасает», — говорят они. Апостол же с этим не согласен. И начинает он свои возражения с того, что по-новому определяет, кто такой истинный сын Авраама. Это не тот, кто прошел обряд обрезания, и не тот, кто знает закон и читает пророков. По словам апостола, это тот, кто внутренне таков, у кого обрезание в сердце по духу, а не по букве. И далее он поясняет, о чем именно идет речь. Обрезание по духу – это ясное и четкое осознание того, что, как говорит апостол, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. То есть обрезанный по духу человек – это тот, кто постоянно смотрит вглубь себя и замечает, что воля Божья его особо-то и не интересует. Даже если он привык каждое утро в молитве произносить: «Да будет воля твоя», все, что его заботит, это как бы в конечном счете исполнить свою волю. И Бог ему нужен всего лишь для того, чтобы эффективней и быстрее достигать своих целей. И чтобы иметь против своих оппонентов еще один аргумент, который докажет его окончательное превосходство. «Я сын Авраама, со мной Бог, а вы кто такие?» Почему же понимание этого состояния, тотальной зацикленности на себе, апостол называет обрезанием по духу и связывает со спасением? Все просто. Если человек начинает осознавать, что на самом деле происходит в его сердце, это на корню подрубает всякое самомнение и самооправдание. Ведь постепенно до него все отчетливее доходит простая и горькая истина, которую апостол формулирует так: «Как иудеи, так и эллины все под грехом. А потому все обречены на смерть. Никто не прав, никто не лучше. Во всех действует одна и та же разрушительная сила греха. Тот, кто действительно видит это, просто перестает хвалиться тем, что он иудей, или же тем, что он христианин. Как слепой не превозносится над немым, так и он перестает доказывать свою правоту и сравнивать себя с другими. В его душе поселяется кротость и смирение. Он просто замолкает и, подобно приговоренному к смерти, начинает внимательно прислушиваться, откуда к нему может прийти спасение. И вот лишь в этом случае он и становится способен услышать голос Бога, который оправдывает нечестивого не за его заслуги, но лишь по его вере и надежде и по своей безграничной милости. Именно в такую душу и вселяется божественная благодать. Поэтому это состояние открытости апостол и называет «обрезание по духу». Ведь Дух Божий любит кротких и смиренных, а гордым противится. Безусловно, сказанное апостолом касается и нас с вами. Наша внешняя праведность и благочестие – это лишь верхушка айсберга. Только на одно это не стоит уповать. Подобная религиозность играла злую шутку с целыми нациями. Главное же всегда скрыто глубоко под водой. Именно там, в тайне сердечной, в невидимой никем, кроме Бога, глубине, решается наша судьба. И здесь должна происходить главная работа. Апостол призывает нас избавляться от ощущения собственной праведности. Ведь только в пустое, расчищенное, нищее от своеволия и самомнения сердце вселяется Бог.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Виктория Галкина, медсестра, певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Я торопилась на встречу с подругой. Мы давно планировали пройтись по магазинам, выпить кофе, просто пообщаться. В голове уже рисовались приятные картины, когда я, доставая из кармана проездной, случайно выронила кошелек. Как я потом поняла, это случилось на автобусной остановке. Заметила не сразу. Только когда зашла в автобус и положила назад в карман проездной. Кошелька в этом кармане не было. В других тоже. Внутри все похолодело. В кошельке были все деньги, банковские карты, документы. Ну вот, день испорчен, подумала я. Теперь придется отменять встречу, звонить в банки, восстанавливать карты, бесконечные очереди, звонки, объяснения. Я сразу попросила водителя открыть двери на ближайшем светофоре. Вышла и направилась к автобусной остановке. И тут меня окликнули. «Девушка, вы кошелек ищете?» Я подняла глаза и увидела молодого парня. Он бежал навстречу. Видимо, пытался догнать автобус. Молодой человек остановился, отдышался и протянул мне кошелек. «Спасибо огромное!» Выдохнула я с облегчением. «Вы даже не представляете, как выручили!» «Да не за что!» – улыбнулся он. «Я заметил, как кошелек выпал и сразу поднял. Но вы уже зашли в автобус, и двери закрылись. Вот, думал, может, на светофоре нагоню автобус. А вы вышли. Я хотела дать ему немного денег в знак благодарности, но парень решительно отказался. Не надо, правда. Просто рад, что смог помочь». Он помахал рукой и пошел своей дорогой. А я стояла и смотрела ему вслед, чувствуя, как на душе становится теплее. Вспомнились слова из Евангелия. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Раньше я воспринимала эту заповедь как призыв самой делать добро, а тут увидела ее в исполнении другого человека. Его улыбка, спокойный взгляд, отказ от вознаграждения. Все это было не просто вежливостью, а воплощением Христовой любви.
0: Частное мнение.

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с иеромонахом Макарием Маркишем будем вспоминать светлые истории о церковном празднике или торжестве, которые произвели особенное впечатление. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18:00.

Сегодня, 8 июня, Церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Преподобный Макарий Калязинский, в миру Матфей, родился в 1400 году близ города Кашина. Его родители и супруга рано скончались, и Матфей смог исполнить желание своей юности и принять монашеский постриг. Он недолго прожил в монастыре и, получив благословение, ушел вместе с семью иноками в глухие места вблизи Волги. Там Макарий основал пустынь. Впоследствии Макарий был избран игуменом монастыря. Он вел простую жизнь, носил скромную одежду, сам изготавливал на токарном станке посуду. Недруги, глумясь, называли игумена Макария «калязинским мужиком». Сам игумен из скромности и смирения охотнее слушал про себя насмешки, чем похвалы. Обретение мощей преподобного состоялось через 50 лет после его кончины. В монастыре начали строить каменный храм и нашли неразрушившийся гроб с нетленными мощами игумена Макария. Вскоре по молитвам к преподобному стали совершаться чудеса и исцеления. К лику святых его причислили в 1547 году. Преподобный Силуан Афонский писал: «Святые видят и знают, как изнемогаем мы от скорбей, как иссохли души наши, как уныние сковало их, и, не переставая, ходатайствуют за нас пред Богом». Мы чествуем преподобного Макария Калязинского и просим его: «Святой преподобный Макарий, моли Бога о нас».

0: общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Женщина, с которой мне хочется жить и умереть», – так говорил о своей супруге великий ученый, ботаник и естествоиспытатель Карл Линней. Они познакомились в шведском городе Фалуне зимой 1734 года. Шли рождественские каникулы, на улице было морозно, но в сердце у Линнея расцветали сады. Это была любовь с первого взгляда. Милая и скромная девушка Сара Лиза Мореус, дочь городского врача, отняла у Карла покой и сон. Через две недели молодой человек пришел в дом Мореусов свататься. Выслушав решительную речь гостя, доктор Мореус заявил, что Линней ему по душе, и он не имел бы ничего против этого брака, но не может выдать дочь за неустроенного человека. Если Карл действительно хочет жениться на Саре Лизе, то пусть сперва завершит свое образование, получит стабильный доход и докажет, что сможет обеспечивать семью. Девушка, питавшая Карлу ответные чувства, обещала ждать его. Финансовые дела Линнея к тому времени действительно оставляли желать лучшего. Обстоятельства вынудили его покинуть университет, где он обучался медицине и естественным наукам. Теперь молодой человек перебивался случайными заработками, занимался репетиторством, изредка лечил больных, которые не могли позволить себе более квалифицированного доктора. И еще совсем недавно собственное будущее представлялось Карлу весьма смутным. Но теперь он точно знал, что делать, и ради Сары Лизы был готов свернуть горы. Влюбленным пришлось расстаться на целых 5 лет. Линней отправился в Голландию. Там он получил ученую степень доктора медицины. Параллельно Карл усердно занимался ботаникой, которая интересовала его с детских лет. В Голландии он написал труд под названием «Система природы». В нем Линней предлагал особую систематизацию флоры и фауны, подчеркивая, что живой мир во всем его многообразии возник благодаря воле мудрого Творца. Эта работа привлекла внимание научного сообщества. Линнея пригласили в Париж, где он получил звание члена-корреспондента Французской академии наук. Французы предлагали молодому ученому блестящую карьеру при условии, что он останется жить и работать в Париже. Но Карл и думать об этом не хотел, ведь в Швеции его терпеливо ждала любимая невеста. Линней вернулся на родину известным ученым. Наконец-то он мог жениться на Саре Лизе. Доктор Мореус заявил, что теперь он спокоен за дочь. Венчание состоялось 26 июня 1739 года. А началась семейная жизнь Линнеев со ссоры. Карл попытался систематизировать белье в комоде и посуду в буфете, согласно своей научной доктрине. Но в домашнем хозяйстве у Сары Лизы была своя система. Молодожены поспорили, и Карлу пришлось уступить практичной супруге. В дальнейшем их семейная жизнь протекала тихо и спокойно. В письмах к друзьям и близким Карл часто упоминал о том, как он счастлив в браке, как любит свою жену и детей. У Линнеев родилось 7. Карл купил небольшое имение неподалеку от университетского города Уппсала. Пока муж работал, Сара Лиза заботилась о детях, домашнем уюте, занималась садом и огородом. По воскресеньям всей семьей Линнеи ходили на службу в кафедральный собор. «Бог дал мне жену, лучше которой нельзя и пожелать», – писал Карл после 27 лет брака. Всего же бок о бок со своей любимой Сарой Лизой он прожил 39 лет. Именем жены ученый назвал цветок – белый африканский ирис. В 1774-м, прямо во время лекции, с Линнеем случился удар. Ученого парализовало. Жена самоотверженно с любовью ухаживала за больным. Через 2 года, в 1778-м, Карл Линней ушел из жизни. Сара Лиза пережила его на долгие 30 лет. Она посвятила эти годы своим детям и внукам и умерла в 1806-м. Похоронили супругов рядом, в главном соборе Уппсалы, где когда-то они вместе молились.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любая высказанная мысль рискует быть неправильно понятой. Слова Христа не исключение. Они тоже могут быть поняты превратным образом. К примеру, кто-то может сказать, что призыв Спасителя не заботиться о завтрашнем дне – это призыв к безинициативности и лени. А кто-то именно так и начинает поступать, прочитав или услышав этот Христов призыв. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 6 и 7 глав Евангелия от Матфея. В этом отрывке Господь говорит о том, как человек должен относиться к труду и что считать приоритетом.
2: «Не пицитеся, убо глаголище, что ямы или что пием».
3: Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
2: «И паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Человеку свойственно не только неправильно понимать чужие слова, но и увлекаться. Мы можем увлечься фактически чем угодно. И аскетическая христианская литература приводит примеры того, как это бывает. У Аввы Дорофея в его душеполезных поучениях есть история о нем самом. Преподобный рассказывает, что в юности он не любил читать. Но, понудив себя, он через какое-то время настолько увлекся чтением, что забывал и о пище, и о питье, и о сне. Если изначально нелюбимым делом можно так увлечься, то что же говорить о том, к чему у нас есть изначальное стремление? После грехопадения Бог дал людям одежды кожаные, наши тела, и лишил рая. С той поры мы вынуждены заботиться о собственном выживании. А потому все то, что касается поддержания нужд тела, вызывает у нас искренний интерес и увлеченность. Мы готовы тратить часы на приготовление изысканной пищи. Мы не скупимся при покупке хорошей одежды. Мы готовы ехать в другую страну ради качественного лечения. Если начать анализировать нашу жизнь, то может оказаться, что она фактически полностью посвящена одному – заботе о теле во всем ее многообразии. Для человека это естественно, но не для христианина. Да, конечно, христианин – это частный случай человека – но христианин не может не помнить, что он не только тело, у него есть душа, и она нуждается в не меньшей заботе, чем тело. Потому-то Христос, определяя наши приоритеты, говорит, что основные мысли христианина должны быть заняты не телом, а душой, в частности, исполнением повелений Божиих, или иначе поиском Царства Божия. Здесь невозможно не обратить внимание на динамичность используемого Спасителем выражения. «Ищите же прежде Царствие Божие».

Божьей правды Его. «Ищите» означает, что мы должны активно действовать, но не так, как поступают упомянутые Христом язычники, суть трудов которых сводится к заботе о материальной составляющей человека. Примером должного распределения сил служат монахи, особенно же монахи древности. Благодаря сохранившимся описаниям их жизни мы знаем, что труды по поддержанию тела были для них продолжением молитвы. Они не делали ничего такого, что не имело бы духовного смысла. И даже самые простые бытовые действия приобретали свою ценность, как способные даровать спасение души. Вряд ли возможно в современных условиях в полной мере воспроизвести их жизнь. И вряд ли это необходимо. Мы живем в совсем иную эпоху. Но Слово Христово неизменно. Во-первых, мы должны трудиться. А во-вторых, любой труд христианин должен рассматривать не как самоценный, а как путь Царства Христова.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор. Вы, конечно, узнали знаменитую фразу из пьесы Николая Гоголя. Городничий, объявляющий остальным персонажам нежелательную новость, делает это очень даже правильно, тотчас и без обиняков. Если вам необходимо поделиться не самой приятной информацией, стоит обойтись без долгих вступлений. Лучше сразу сказать человеку правду, чем пытаться как бы подготовить его. Собеседник может встревожиться больше от недомолвок и напряжения, чем от самой новости. Также важно говорить неприятные вещи с глазу на глаз. Не стоит примешивать к возможным нерадостным эмоциям еще и смущение перед другими людьми. Следующий момент – это принять, что иногда приходится говорить близким или коллегам негативную информацию. Пожурить, выразить недовольство, отстоять свое мнение или рассказать грустные новости. Важно уметь сделать это, сохранив хорошие отношения. Если вам необходимо уволить сотрудника или отказаться от услуг партнера, то я советую в подобных ситуациях перевести разговор на себя. Не говорите о его недостатках, а поясните, что именно вам трудно сотрудничать с ним, что именно вы не можете наладить совместную работу. Если вам нужно сказать близкому человеку, например, ребенку, что вы недовольны или разочарованы, то стоит также обратить внимание на собственные чувства. Например, вместо фразы «Как же так? Ты не сделал уборку?» сказать «Я расстроена, что ты забыл о своем обещании убрать в комнате». Таким образом, вы не нападаете и не вызываете желание защищаться, а просто делитесь эмоциями. И еще один важный момент. Даже если вы будете максимально корректны и чутки, есть большой шанс, что собеседник обидится. Но если он почувствует ваше неравнодушие и заботу, то эта ситуация не отразится на ваших отношениях. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 7 июня православные верующие отмечают неделю всех святых. Сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому дню. Отец Сергий, о какой иконе вы сегодня расскажете?
6: Ну, возьмем за образец икону Семена Хромого. Такой был иконописец, который находится в Пермской государственной художественной галерее. Вот, и это икона всех святых от века Богу угодивших.
5: Ну, икона очень масштабная, она как будто вот состоит из уровней. А кто именно на ней изображен и почему вот эти уровни существуют?
6: Изображена вся церковь целиком, и земная, и небесная. То есть все лики святых изображены на этой иконе. Вот. Ну, надо сказать, что изначально канон иконописный как формировался, изначально это было на основании слов Священного Писания, откровения Иоанна Богослова, да, вот в 5 главе есть такое видение Иоанна Богослова, которое он говорит: «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». То есть это некое откровение, видение церкви Иоанна Богослова. То есть речь идет о том зрении духовном, которым обладает церковь. Церковь видит реальность всех святых и реальность самой Церкви Небесной и Земной. Вот она видит таким образом. И вот здесь у нас на этой иконе идет разделение, почему я говорю на два уровня, потому что там есть вот Небесная Церковь сверху, там престол, Господь сидит в окружении херувимов, опять же, да?
5: Богородица.
6: Да. И Богородица, Иоанн Предтеча, и ангелы, архангелы. Вот там даже подписано лик ангелов и лик архангелов.
5: То есть именно так можно понять, кто изображен, да, на иконе?
6: Да.
5: Потому что тут же такое надписание, большое количество.
6: Да, надписание. Угу. А внизу земная церковь. То есть небо приносит хвалу Господу. Вот они вокруг престола стоят. Ну и по учению церкви Пресвятая Богородица находится у престола Божия, одесную Сына, и Иоанн Креститель тоже. То есть он находится в Царстве Небесном. А земная внизу, да, это то, что принесла земля. Там вот уготованный престол, тоже там херувимы, серафимы, на престоле на этом лежит багряница царская. Это уготован престол для Сына Божьего. То есть он вознесся, но на земле он с нами всегда есть и будет. И Евангелие – это как бы его присутствие с нами, да, в Слове. Вот. И тоже стоят здесь, значит, ангелы вокруг. И вот этот нижний весь ярус – это земная церковь. И там вот можно посмотреть, даже по одеждам можно угадать. Стоят там в царских одеждах. Понятно, что это благоверные цари, князья, да. Потом вот за ними справа стоят преподобные жены. Слева у нас ветхозаветные отцы и праотцы. И ниже, вот посередине, это отроки, то есть это лик младенцев, которые тоже пострадали за Христа. Справа апостолы видно, там четко угадывается апостол Павел, апостол Петр. Потом мученики, потом мученицы. Слева у нас идут пророки ветхозаветные, затем за ними святители и преподобные. Вот все лики святых как бы по категориям, да, так вот разбиты они. Но самое главное это что? Они все находятся в состоянии моления. Это называется деисис. Не только небесная церковь, вон там они в полуоборот стоят так к престолу, но и земная. А земная, они в полуоборот и еще и вверх смотрят. К небесам, к престолу Божьему. Что в ней еще интересного в этой иконе? То есть она, с одной стороны, отражает видение церкви земной и небесной, но все они составляют единую. Они все вот находятся в единстве. Потом, значит, еще одна цитата из Откровения, которая послужила для моделирования иконографии этой иконы. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих». То есть вот это вот множество народа, вот это откровение, которое было дано Иоанну Богослову, оно вот здесь изложено. Значит, что еще интересного? Вот верхняя вот эта вот часть небесной церкви, да, когда мы смотрим, это на самом деле является сюжетом второго пришествия Христа. То есть Господь грядет с облаками, вот там и люди, и ангелы изображены стоящими на облаках, видите, да?
5: Да, вот оно и дает такое разделение, да, и говорит, что это небесное.
6: Это Господь, когда возносился, то Он с облаками возносился и с ангелами. И ангелы сказали, что вы смотрите, мужи Галилейские, вот так же, как вы видите возносящегося с облаками и ангелами, так Он придет со славой судить живых и мертвых. И поэтому вот эта часть, видите, как она стоит на границе будущего века и нынешнего. То есть она уже сейчас церковь такая, и она же, эта церковь, в таком виде, небесная церковь, придет вместе с Господом во время второго пришествия. Вот такая вот икона интересная.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
6: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Просматривая новостную ленту на одном из интернет-сайтов, я обратила внимание на красочные фотографии новеньких грузовиков. Из текста под фотографиями я узнала о мастере на все руки – Василии Лютницком. Ему удалось превратить унылую площадку для прогулок в детском саду в достопримечательность города Коврово Владимирской области. И мне хочется поделиться с вами вдохновляющей историей ковровского умельца. В раннем возрасте Василий с увлечением вырезал из дерева нехитрые игрушки – машинки, солдатиков, самолеты. С годами качество его поделок выросло за счет освоения электроинструментов. Став взрослым, Василий не расстался с любимым хобби. На основном месте работы – мебельной фабрике. Он трудится упаковщиком продукции, а в свободное время занимается с древесиной. Раньше мастерил мебель и предметы для дома – разделочные доски и табуреты, столики и скамейки. А потом увлекся благоустройством территории детского сада, в который ходит его сын. Площадку для прогулок, недавно полупустую, теперь не узнать. Появилась избушка, кораблик с мачтой, якорем и штурвалом, баскетбольное кольцо в форме солнца. Но главная радость малышей – это грузовики «ГАЗ», «ЗИЛ» и «Урал», сделанные из дерева почти в натуральную величину. Колеса крутятся, дверцы и капот открываются, в кузов помещается много ребятишек. Игрушечные машины, прочные и безопасные для детей, очень похожи на настоящие. Первый грузовик Василий строил 1,5 месяца, включая отпуск, выходные и вечера рабочих дней. Финансовые затраты тоже оказались весомыми. Потребовались доски и бревна, краска и колеса, дверные петли и замок. Все это приобреталось на заработную плату, а также отпускные и премиальные ковровского умельца. К счастью, мир не без добрых людей. Вторую и третью машину помогали создавать друзья и соседи. Один подарил колесо, другой – руль, третий – фары. Да и денежная поддержка не заставила себя ждать. Василий Лютницкий не собирается останавливаться на достигнутом. На очереди – самосвал КАМАЗ, в планах – игрушечные автобусы. Я верю, что у мастера все получится, и представляю себе лица малышей, сияющие от радости при виде чуда транспорта. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Вера. Сегодня, 8 июня, Церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Петров пост установлен в память о двух самых почитаемых учениках Христовых – апостолах Петре и Павле. Поэтому его еще называют апостольским постом. Он всегда начинается в понедельник, через неделю после праздника Святой Троицы. Эта дата каждый год меняется и зависит от дня празднования Пасхи. А завершается Петров пост всегда 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла. Поэтому продолжительность поста варьируется от 8 до 42 дней. Он считается нестрогим. Постящимся разрешается есть рыбу во все дни, за исключением среды и пятниц. Петров пост часто называют постом человеческим. Он посвящен трудам и подвигу веры обычных людей, в отличие от рождественского, великого или успенского постов, которые связаны со Спасителем и Богородицей. Прообразом Петрова поста был пост апостолов после Вознесения Господня и Пятидесятницы. Перед своим выходом на проповедь и служение людям они вместе молились и воздерживались в еде. Петр и Павел – очень разные апостолы. Один – необразованный бедный рыбак, другой – отпрыск знатного и богатого рода, учившийся у лучших ораторов и философов. Петр пришел к Христу среди первых учеников. Павел – гнал и преследовал христиан. Петр – трижды отрекся от Спасителя, но затем раскаялся. Павел яростно сопротивлялся Господу, а потом пламенно уверовал. Оба они словно олицетворяют всех христиан и служат примером духовной твердости и искренней веры. Вступая в Петров пост, мы просим Господа укрепить нас и обращаемся с просьбой к святым апостолам, ученикам Иисуса Христа. Святые Петр и Павел, молите Бога о нас. –

«Горнице» – одно из самых известных стихотворений Николая Рубцова. Прозрачное в своей светлой грусти и простое на первый взгляд, оно о многом может поведать вдумчивому читателю. Автор написал это произведение в 1964 году, в возрасте 28 лет. Но в нескольких коротких четверостишиях, как небо в деревенском колодце, отразилась боль, соднящая сердце поэта с детства. В 6 лет во время Великой Отечественной войны Рубцов потерял мать, оказался в детском доме, был разлучен с братьями и сестрами. Горе стало для него новой точкой отсчета жизни, и мысленно он не раз возвращался к этому рубежу, особенно во время бессонных ночей. Звезда, заглядывая в окно, не могла осветить горницу, но она проливала свет на далекое счастливое время. И Николаю казалось тогда, что дверь вот-вот отворится, и войдет матушка, живая, молодая, с ведром чистой родниковой воды в натруженных руках. Творчество Николая Рубцова долгое время было прикровенной частью его жизни. Он писал от избытка сердца и не искал популярности. Закончив литературный институт в 33 года, так и не обрел широкой известности. Тоненькие сборники стихов Рубцова были знакомы в основном тем, кто знал его лично. Такую скромную книжку в мягкой обложке подарил в 1968 году однокашник Рубцова, поэт Глеб Горбовский, молодому композитору Александру Морозову. По словам Александра Сергеевича, его потрясла тогда пронзительная откровенность рубцовских строк, которые как будто сами просились на музыку. Первой песней Морозова на стихи Рубцова стала светлая элегия «В горнице».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как получить хоть какую-то гарантию, что Бог тебя спасает, и ты в своей духовной жизни двигаешься в верном направлении? Что для этого необходимо сделать? На что обратить внимание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 2 и 3 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Не бои же яви иудеи есть,
3: ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их».
2: Не страха Божия пред очима их.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел наносит сокрушительный удар по самомнению своих соотечественников. Они кичатся тем, что принадлежат к богоизбранной нации и происходят от Авраама. «Уже только заодно это Бог нас спасает», — говорят они. Апостол же с этим не согласен. И начинает он свои возражения с того, что по-новому определяет, кто такой истинный сын Авраама. Это не тот, кто прошел обряд обрезания, и не тот, кто знает закон и читает пророков. По словам апостола, это тот, кто внутренне таков, у кого обрезание в сердце по духу, а не по букве. И далее он поясняет, о чем именно идет речь. Обрезание по духу – это ясное и четкое осознание того, что, как говорит апостол, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. То есть обрезанный по духу человек – это тот, кто постоянно смотрит вглубь себя и замечает, что воля Божия его особо-то и не интересует. Даже если он привык каждое утро в молитве произносить: «Да будет воля твоя», все, что его заботит, это как бы в конечном счете исполнить свою волю. И Бог ему нужен всего лишь для того, чтобы эффективней и быстрей достигать своих целей. И чтобы иметь против своих оппонентов еще один аргумент, который докажет его окончательное превосходство. «Я сын Авраама, со мной Бог, а вы кто такие?» Почему же понимание этого состояния, тотальной зацикленности на себе, апостол называет обрезанием по духу и связывает со спасением? Все просто. Если человек начинает осознавать, что на самом деле происходит в его сердце, это на корню подрубает всякое самомнение и самооправдание. Ведь постепенно до него все отчетливее доходит простая и горькая истина, которую апостол формулирует так: «Как иудеи, так и эллины все под грехом. А потому все обречены на смерть. Никто не прав, никто не лучше. Во всех действует одна и та же разрушительная сила греха. Тот, кто действительно видит это, просто перестает хвалиться тем, что он иудей, или же тем, что он христианин. Как слепой не превозносится над немым, так и он перестает доказывать свою правоту и сравнивать себя с другими. В его душе поселяется кротость и смирение. Он просто замолкает и, подобно приговоренному к смерти, начинает внимательно прислушиваться, откуда к нему может прийти спасение. И вот лишь в этом случае он и становится способен услышать голос Бога, который оправдывает нечестивого не за его заслуги, но лишь по его вере и надежде и по своей безграничной милости. Именно в такую душу и вселяется божественная благодать. Поэтому это состояние открытости апостол и называет «обрезание по духу». Ведь Дух Божий любит кротких и смиренных, а гордым противится. Безусловно, сказанное апостолом касается и нас с вами. Наша внешняя праведность и благочестие – это лишь верхушка айсберга. Только на одно это не стоит уповать. Подобная религиозность играла злую шутку с целыми нациями. Главное же всегда скрыто глубоко под водой. Именно там, в тайне сердечной, в невидимой никем, кроме Бога, глубине, решается наша судьба. И здесь должна происходить главная работа. Апостол призывает нас избавляться от ощущения собственной праведности. Ведь только в пустое, расчищенное, нищее от своеволия и самомнения сердце вселяется Бог.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О благодарности Богу клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
2: Бог ни в чем не нуждается. У него нет необходимости в том, чтобы мы приносили ему в благодарность какую-то жертву, виноград или овечку, или еще что-то. Но для нас самих это принципиально важная тема. Если мы не благодарим Господа, в том числе не только словами, то, возможно, мы обесценим очень быстро все, что Он для нас сделал. Мы просто забудем о Его великих благодеяниях, бывших на нас. Поэтому есть разные формы благодарности Богу. Можно воздать честь и хвалу, то есть вот эта жертва хвалы, которую мы приносим на богослужении, прославить Господа славы, спеть самое словословие, которое совершается малое и великое во время богослужения. Прославить Бога через свои поступки, через свою добродетельную жизнь. Потом мы знаем, что Бог все воспринимает на свой счет, когда мы делаем что-то для других людей. То есть Христос все это воспринимает на свой счет. Если мы накормили голодного, который просил милостыню, если мы одели какого-то замерзающего человека, посетили в темнице или в больнице, кому плохо, или обняли, кому грустно, или утерли слезу у того, кто плачет, то мы послужили Господу. Он все это воспринимает на свой счет, поэтому лучшее средство благодарности – это, безусловно, восхваление Господа, но и те самые добрые поступки, через которые мы можем Господу послужить.
0: Актуальная тема.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 8 июня, Церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Святые апостолы Карп и Алфей входили в число 70 учеников Иисуса Христа и 12 апостолов. Карп жил в городе Александрия Троадская, на побережье Мраморного моря, недалеко от Древней Трои. Он был дружен с апостолом Павлом и сопровождал его в миссионерских путешествиях. В Библии, во втором послании Павла к Тимофею, есть трогательные упоминания о том, что апостол Павел забыл в доме Карпа книги и свое священническое облачение – филонь. Павел знал Карпа как человека добродетельного и обладавшего высокой чистотой ума. Поэтому он поставил его епископом города Берия Фракийская. Апостол Карп проповедовал Евангелие на острове Крит, где встречался со святым Дионисием Ареопагитом. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. Вспоминая сегодня апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мы просим их: святые апостолы Карп и Алфей, молите Бога о нас. –

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Открываем историю.
2: Музей Москвы – настоящая сокровищница, в которой можно увидеть предметы из разных эпох и прикоснуться к шедеврам мирового и отечественного искусства. Однако сегодня, посещая экскурсии и выставки, мы часто не знаем, вопреки каким трудностям экспонаты сохраняли для потомков разные поколения музейных работников. В прошлом столетии одним из главных вызовов для музеев Москвы стала Великая Отечественная война. С июля 1941 года столица постоянно подвергалась авианалетам противника. Под угрозой оказались собрания коллекции отечественных музеев, сотрудники которых начали срочно разрабатывать планы эвакуации в тыл самых ценных экспонатов. В Третьяковской галерее шла работа над консервацией и отправкой в тыловые города шедевров мирового художественного искусства. Перед сотрудниками стояла задача в кратчайшие сроки вынуть из рам и упаковать картины, чтобы отправить в более безопасный город. Так большие полотна накатывали на специальные деревянные валы и помещали в деревянные ящики. Именно таким образом удалось сохранить картину Александра Иванова «Явление Христа народу». Упакованные шедевры поездом отправляли в Новосибирск, в здание оперного театра. Сопровождал ценный груз директор Третьяковской галереи Александр Замошкин. Тем же поездом из Москвы эвакуировали экспонаты из Музея изобразительных искусств имени Пушкина. В тыл отправляли самые ценные экземпляры, а остальные переносили в подвалы. Хрупкие вазы оборачивали ватой и бумагой, а монеты раскладывали по отдельным бумажным конвертам и помещали в деревянные коробки. Однако самые большие экспонаты, такие как скульптуры и статуи, встроенные в стены, не подлежали переноске. Их консервировали на месте, закрывая деревянными перекрытиями и мешками с песком. И все-таки все предметы искусства сохранить не удалось. В августе 1941 года немцы сбросили на территорию Пушкинского музея 150 зажигательных бомб, и начался пожар. Сотрудники смогли потушить его собственными силами, но декоративное панно «Афинское кладбище» Александра Головина и некоторые другие работы были уничтожены огнем. А спустя два месяца взрывная волна разбила стеклянную крышу, и экскурсоводы с реставраторами были вынуждены спасать оставшиеся произведения искусства от осадков. Единственный музей, не прекращавший работу в годы войны, Государственный исторический музей на Красной площади. Часть его экспонатов эвакуировали в города Хвалынск, Омск и Кустанай, а оставшиеся выставочные экземпляры прятали в подвалы, размещая на месте самых ценных экспонатов макеты. Их изготавливали в музейной макетно-муляжной мастерской. Вопреки обстрелам и повреждениям здания, сотрудники музея продолжали сохранять историческую память и делиться ею с посетителями. Вновь экспонаты стали возвращаться в столицу с 1943 года, когда враг был отброшен далеко от Москвы. Здания музеев реставрировали, а старинные реликвии возвращали на их привычные места. Сегодня, посещая экспозиции больших музеев русской столицы, мы можем с благодарностью подумать о людях, которые, несмотря на обстрелы, холод и сложные военные дни, смогли сохранить и передать эти ценности –

0: Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Любая высказанная мысль рискует быть неправильно понятой. Слова Христа не исключение. Они тоже могут быть поняты превратным образом. К примеру, кто-то может сказать, что призыв Спасителя не заботиться о завтрашнем дне – это призыв к безинициативности и лени. А кто-то именно так и начинает поступать, прочитав или услышав этот Христов призыв. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 6 и 7 глав Евангелия от Матфея. В этом отрывке Господь говорит о том, как человек должен относиться к труду и что считать приоритетом.
2: «Не пицитеся убо глаголище, что ямы или что пием».
3: Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
2: «Ибо Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Человеку свойственно не только неправильно понимать чужие слова, но и увлекаться. Мы можем увлечься фактически чем угодно. И аскетическая христианская литература приводит примеры того, как это бывает. У Аввы Дорофея в его душеполезных поучениях есть история о нем самом. Преподобный рассказывает, что в юности он не любил читать. Но, понудив себя, он через какое-то время настолько увлекся чтением, что забывал и о пище, и о питье, и о сне. Если изначально нелюбимым делом можно так увлечься, то что же говорить о том, к чему у нас есть изначальное стремление? После грехопадения Бог дал людям одежды кожаные, наши тела, и лишил рая. С той поры мы вынуждены заботиться о собственном выживании. А потому все то, что касается поддержания нужд тела, вызывает у нас искренний интерес и увлеченность. Мы готовы тратить часы на приготовление изысканной пищи. Мы не скупимся при покупке хорошей одежды. Мы готовы ехать в другую страну ради качественного лечения. Если начать анализировать нашу жизнь, то может оказаться, что она фактически полностью посвящена одному – заботе о теле во всем ее многообразии. Для человека это естественно, но не для христианина. Да, конечно, христианин – это частный случай человека – но христианин не может не помнить, что он не только тело, у него есть душа, и она нуждается в не меньшей заботе, чем тело. Потому-то Христос, определяя наши приоритеты, говорит, что основные мысли христианина должны быть заняты не телом, а душой, в частности, исполнением повелений Божиих, или иначе поиском Царства Божия. Здесь невозможно не обратить внимание на динамичность используемого Спасителем выражения – «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его». «Ищите» означает, что мы должны активно действовать, но не так, как поступают упомянутые Христом язычники, суть трудов которых сводится к заботе о материальной составляющей человека. Примером должного распределения сил служат монахи, особенно же монахи древности. Благодаря сохранившимся описаниям их жизни мы знаем, что труды по поддержанию тела были для них продолжением молитвы. Они не делали ничего такого, что не имело бы духовного смысла. И даже самые простые бытовые действия приобретали свою ценность, как способные даровать спасение души. Вряд ли возможно в современных условиях в полной мере воспроизвести их жизнь. И вряд ли это необходимо. Мы живем в совсем иную эпоху. Но слово Христово неизменно. Во-первых, мы должны трудиться –

Во-вторых, любой труд христианина должен рассматривать не как самоценный, а как путь Царства Христова.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розовакина. Литературные эскизы. Странник. Утреннее солнце сияло ярко. День обещал быть знойным. Я вышла из монастыря, что на въезде в мой подмосковный город, и даже не удивилась, что на улицах безлюдно. Кто на работе, кто на огороде. Будний день. После прохлады храма, после молитвы в его стенах, я постепенно возвращалась мыслями к обычным делам. Надо зайти в магазин, но я куплю только хлеб. До зарплаты еще неделя, а у меня остались сущие копейки. Поток моих мыслей перебивает голос неизвестно откуда взявшегося человека. Он идет с заплечным мешком, в пыльной одежде, загорелый до черна, а глаза голубые-голубые, ясные. Заговорил со мной узнать, верно ли курс держит на Годенова в Ярославской области. Идет молиться к животворящему кресту, святыне, что находится на Годеновском подворье Никольского монастыря. Издалека идет, от Черного моря. Вот такой паломник. В иные времена его бы странником назвали. Разговорились, я почему-то предложила денег. Хотелось помочь путнику хоть как-то. Но он отказался, а за меня и моих родных пообещал помолиться у креста. У него огромные списки с собой. Я пожелала ему ангела-спутника и пошла домой, через магазин. На душе было удивительно легко, а материальные трудности виделись несущественными. Ведь Господь показал мне живую метафору идеальной жизни человеческой. Идти с молитвой к Нему, к кресту, чтобы и там молиться за себя и за други своя.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу, ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении – это любовь, которой вы готовите. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Ответ, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает педагог и переводчик Мария Юшина.
2: Я хочу поделиться историей своей подруги, которая произошла несколько лет назад. Она училась в педагогическом на третьем курсе университета и изучала английский язык. Как и все студенты, мечтала летом поехать на море и решила немножко подработать. Устроилась по выходным преподавать детям иностранный язык и всю зарплату откладывала в небольшой конвертик с надписью «Море». Спустя несколько месяцев она уже заработала определенную часть денег и тут получает неожиданное известие от своего дальнего родственника. Оказывается, он оставил ей в наследство хорошую сумму денег. Радости ее не было предела, ведь теперь она могла улететь в заветную страну на море в любой момент. Недолго думая, моя подруга открыла сайт и уже начала выбирать себе путевку на море, как вдруг ее внимание привлекло небольшое объявление в самом конце страницы. Было написано, что одна девочка очень сильно больна, и ей требуется срочная операция. Собирались деньги, и как раз не хватало именно той суммы, которую моя подруга собиралась потратить на свою поездку. В этот момент она представляла, как больная девочка вновь становится здоровой. И уже не раздумывая, взяла все деньги, что она скопила, и те, что достались ей в наследство, и отвезла в благотворительный фонд. По дороге домой она шла и думала, теперь и у этой девочки будет возможность увидеть море.
0: Добрые истории. Светлое радио.
3: Сегодня, 8 июня, церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Святой мученик Георгий Новый жил на рубеже 15-16 веков. Он родился в знатной болгарской семье в столице Болгарии, городе Сретце, современной Софии. Юноша получил хорошее образование, был благочестив и набожен. Родители его скончались, когда Георгию исполнилось 25 лет. В то время Болгария находилась под властью турок, которые насильно обращали христиан в свою веру. Однажды Георгия схватили и доставили к местному правителю, чтобы вынудить его перейти в ислам. Юноша смело и твердо исповедал веру в Господа Иисуса Христа. Его били и пытали, но мученик оставался тверд. Тогда посреди города был разожжен большой костер. Георгия бросили в него, а сверху накидали трупы зверей, чтобы другие христиане не смогли найти останки мученика. Внезапно полил сильный дождь, и костер погас. Ночью пепелище озарилось чудесным светом. Митрополит Иеремия смог найти тело мученика Георгия. Он перенес его в храм, построенный в честь его небесного покровителя, Георгия Победоносца, и похоронил. Эта церковь сохранилась и находится в самом центре Софии.
4: Преследование православных народов в Османской империи, греков, болгар, сербов – одна из горьких страниц истории. Христиан, пострадавших в 15-19 веках за исповедание своей веры, стали называть новомучениками, в отличие от жертв гонений в Римской империи. В этот день церковь чествует святого болгарского мученика Георгия Нового и просит его: «Святой мученик Георгий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Серенада для струнного оркестра, одно из самых душевных и трогательных сочинений Петра Ильича Чайковского, была написана, по собственному признанию автора, нечаянно. Дело в том, что в 1880 году композитор принял решение на некоторое время удержаться от сочинительства, чтобы отдохнуть от собственной музыки, о чем сообщает в письме своему другу и издателю Петру Юргенсону. В планах Чайковского было изучение чужих произведений, особенно Моцарта, чье творчество он любил всем сердцем. Петр Ильич даже задумывал написать монографию о жизни композитора, но так и не осуществил замысел, а вернулся к сочинительству и создал четырехчастную оркестровую серенаду. В письмах к своей близкой подруге и меценату Надежде Филаретовне фон Мек композитор пишет о своем новом детище так: «Это вещь, которую в настоящее время я считаю лучшим из всего мною написанного, доставила мне немалое удовольствие». А первую часть Чайковский характеризует как намеренное подражание манере Моцарта. Тем не менее, музыка серенады далека от буквальной стилизации. Моцартовская манера проявляется в ясности, стройности формы, легкости и прозрачности музыкальной ткани. Во всем остальном сочинение Петра Ильича воплощает его собственный стиль, неразрывно связанный с образами родной страны. Так, начало третьей части «Элегии» по мелодическому строю напоминает церковное пение, а в финале композитор цитирует две русские народные песни. Таким образом, серенада прежде всего олицетворяет любовь композитора к России, а также преподносит дань уважения музыке прошлого. Фрагмент первой части серенады для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как получить хоть какую-то гарантию, что Бог тебя спасает, и ты в своей духовной жизни двигаешься в верном направлении? Что для этого необходимо сделать? На что обратить внимание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 2 и 3 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Не бои же яви иудеи есть,
3: ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их».
2: Нет страха Божия пред очима их.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел наносит сокрушительный удар по самомнению своих соотечественников. Они кичатся тем, что принадлежат к богоизбранной нации и происходят от Авраама. «Уже только заодно это Бог нас спасает», — говорят они. Апостол же с этим не согласен. И начинает он свои возражения с того, что по-новому определяет, кто такой истинный сын Авраама. Это не тот, кто прошел обряд обрезания, и не тот, кто знает закон и читает пророков. По словам апостола, это тот, кто внутренне таков, у кого обрезание в сердце по духу, а не по букве. И далее он поясняет, о чем именно идет речь. Обрезание по духу – это ясное и четкое осознание того, что, как говорит апостол, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. То есть обрезанный по духу человек – это тот, кто постоянно смотрит вглубь себя и замечает, что воля Божия его особо-то и не интересует. Даже если он привык каждое утро в молитве произносить: «Да будет воля твоя», все, что его заботит, это как бы в конечном счете исполнить свою волю. И Бог ему нужен всего лишь для того, чтобы эффективней и быстрей достигать своих целей. И чтобы иметь против своих оппонентов еще один аргумент, который докажет его окончательное превосходство. «Я сын Авраама, со мной Бог, а вы кто такие?» Почему же понимание этого состояния, тотальной зацикленности на себе, апостол называет обрезанием по духу и связывает со спасением? Все просто. Если человек начинает осознавать, что на самом деле происходит в его сердце, это на корню подрубает всякое самомнение и самооправдание. Ведь постепенно до него все отчетливее доходит простая и горькая истина, которую апостол формулирует так: «Как иудеи, так и эллины – все под грехом. А потому все обречены на смерть. Никто не прав, никто не лучше. Во всех действует одна и та же разрушительная сила греха. Тот, кто действительно видит это, просто перестает хвалиться тем, что он иудей, или же тем, что он христианин. Как слепой не превозносится над немым, так и он перестает доказывать свою правоту и сравнивать себя с другими. В его душе поселяется кротость и смирение. Он просто замолкает и, подобно приговоренному к смерти, начинает внимательно прислушиваться, откуда к нему может прийти спасение. И вот лишь в этом случае он и становится способен услышать голос Бога, который оправдывает нечестивого не за его заслуги, но лишь по его вере и надежде и по своей безграничной милости. Именно в такую душу и вселяется божественная благодать. Поэтому это состояние открытости апостол и называет «обрезание по духу». Ведь Дух Божий любит кротких и смиренных, а гордым противится. Безусловно, сказанное апостолом касается и нас с вами. Наша внешняя праведность и благочестие – это лишь верхушка айсберга. Только на одно это не стоит уповать. Подобная религиозность играла злую шутку с целыми нациями. Главное же всегда скрыто глубоко под водой. Именно там, в тайне сердечной, в невидимой никем, кроме Бога, глубине, решается наша судьба. И здесь должна происходить главная работа. Апостол призывает нас избавляться от ощущения собственной праведности. Ведь только в пустое, расчищенное, нищее от своеволия и самомнения сердце вселяется Бог.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ирина Собыленская, дизайнер интерьеров, автор блога о православных книгах.
0: Частное мнение.
2: Когда я слушаю рассказы о христианских подвигах по радио или читаю книги о христианской жизни, думаю, скорее всего, авторы и герои всех этих повествований уже открыли секрет идеальной духовной жизни, являются добрыми христианами, чаще молятся и лучше справляются с искушениями, нежели я. Потом вспоминаю, что мой голос тоже звучит на радио. Вы же меня сейчас слышите? Но мою духовную жизнь трудно назвать примерной. Иногда ленюсь читать молитвы и Евангелие. С трудом отрываю тело от кровати воскресным утром. Не всегда могу устоять перед искушением посплетничать или поворчать. Когда я начинаю сравнивать себя с другими, более прилежными христианами, чувствую уныние. И что же теперь делать? Отказаться от молитв и похода в храм? Уверена, вы слышали выражение «Если не можешь бежать, иди». Не можешь идти – ползи. Не можешь ползти – ляг и лежи по направлению к цели. С последним я не согласна. Все-таки в какую сторону ни ложись, движением это трудно назвать. Но ползти по направлению к цели – хороший вариант. Только важно не сравнивать себя с другими, не воспринимать духовную жизнь и общение с Богом как соревнование. У каждого человека свой темп жизни и развития, свой опыт, свои индивидуальные особенности. Также духовную жизнь каждый начинает в свое время. Одни в детстве, другие во взрослом возрасте. Но прогресс отслеживать, конечно, стоит. А именно, периодически сравнивать себя настоящих с тем, какими мы были раньше. Вот это оптимистичное и вдохновляющее сравнение. Ведь нет ничего более радостного, чем прийти на исповедь и осознать, что хотя бы одним грехом или недостатком стало меньше с Божьей помощью.
0: Частное мнение.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
5: Пересказкой.
4: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе
5: «Пересказки»
4: на радио «Вера». Каждый вечер
5: в 21:05.

Сегодня, 8 июня, Церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Преподобный Иоанн Психаит жил в восьмом, начале IX века в небольшой деревне близ Никомедии на севере Малой Азии. Известно, что его отец был священником. Он также строил церкви и часовни. У Иоанна было двое братьев и сестра. Все четверо не захотели вступать в брак, а стали вести монашескую жизнь. Иоанн принял монашество в Психаитской лавре под Константинополем. За свою праведную жизнь он получил от Бога дар исцелять болезни. В то время в империи началось преследование почитателей икон. Еретики и иконоборцы приравнивали их к идолам. Они запрещали молиться перед святыми образами, хранить и создавать их. Иоанн отказался присоединиться к иконоборцам. Его принуждали отказаться от почитания святых икон и написать отречение. Но вместо этого он создал обличительный труд, в котором назвал императора Льва и Савра еретиком. За это Иоанна приговорили к ссылке, где он и скончался. Эпоха иконоборческих споров оставила след в истории. Эта борьба развенчала ложные представления о природе Христа. День преодоления иконоборчества в церкви отмечают как праздник торжества православия. Прославляя силу веры преподобного Иоанна Психаита, его твердость и смелость в защите почитания икон, церковь просит святого: «Преподобный Иоанн, моли Бога о нас».

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт, Марк Антоний, Ричард III, Сталин и маршал Жуков. В каких только известных личностей не доводилось перевоплощаться на сцене и в кино народному артисту Михаилу Ульянову. Но, пожалуй, самым близким для актера образом стал Егор Трубников, глава колхоза из знаменитого фильма «Председатель». Этот киногерой отдавал всего себя людям, трудился, чтобы сделать их жизнь лучше. Точно таким же был и сам актер Михаил Ульянов. Он жил для людей и на сцене, и за ее пределами. Первым спектаклем Михаила стала любительская школьная постановка пушкинского Бориса Годунова. Он сыграл монаха Варлаама. В военном 1942 году, когда Ульянову было 15, в сибирский городок Тара, где он жил, эвакуировали детскую драматическую театральную студию. Однажды Миша заглянул туда. Ребята что-то декламировали, педагоги их поправляли, подсказывали, как вжиться в образ. Паренек заинтересовался, стал захаживать в студию. И постепенно увлекся театром настолько, что понял, он хочет стать актером. После войны в 1946 Ульянов отправился в Москву учиться на артиста. Попытки поступить в училище имени Щепкина и школу-студию МХАТ успехом не увенчались. А вот в Щукинском училище при театре имени Вахтангова талант паренька из сибирской глубинки сумели разглядеть. Михаил окончил училище в 1950-м и в тот же год был зачислен в труппу вахтанговцев. Этому театру Ульянов посвятил 60 лет жизни. Молодой актер сразу полюбился зрителям. На спектакль по роману Достоевского «Идиот», где Михаил играл Парфена Рогожина, собирались аншлаги. Ульянов не отменял спектакли, даже если чувствовал себя не очень хорошо. «Нельзя. Люди ждут», — говорил он, и шел на сцену. А дома разбирал мешки писем от благодарных зрителей. Ульянова стали активно приглашать сниматься в кино. За всю свою актерскую карьеру Михаил Александрович сыграл более 70 киноролей. Среди них Митя Карамазов из экранизации Достоевского. А маршала Георгия Константиновича Жукова в разных картинах Ульянов воплотил десятки раз. На эту роль актера лично утвердил сам маршал Победы. В 1987 году Михаил Ульянов возглавил театр имени Вахтангова. Коллеги говорили, он не руководил театром, он жил им. Часто тратил свои гонорары от киносъемок, чтобы обновить декорации, что-то отремонтировать. Финансово помогал пожилым коллегам. Да и вообще всем, кто нуждался в поддержке. В начале 90-х у друга Ульянова, артиста балета Олега Карповича, родилась дочь с пороком сердца. В научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Михаил Александрович нашел лучших хирургов. Договорился о том, чтобы девочку как можно скорее прооперировали. И малышка выздоровела. Дочь Ульянова, Елена, рассказывала, что дома рядом с расписанием спектаклей отца висел лист бумаги, который в семье называли «списком добрых дел». Михаил Александрович записывал имя, фамилию человека и чем ему можно помочь. Когда проблема была решена, вычеркивал имя из списка и никому не отказывал. Сам при этом жил очень скромно и для себя никогда ничего не просил. Да и о своих добрых делах не любил распространяться. О том, скольким людям помог Ульянов, стало известно уже после его смерти в 2007 году. Незадолго до кончины Михаил Александрович пожертвовал свои сбережения на восстановление Спасского храма в сибирском городке Тара, где прошло его детство. Ульянов любил повторять: «На первом месте у человека должна быть совесть, на втором – совесть, и на третьем тоже – совесть». И сам жил по этому принципу.
1: Жизнь как служение. о людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Священник Артемий Крылов.
4: Четвертый ребенок, сын, у меня родился таким образом. По всем данным, он должен был родиться 7 января на праздник Рождества Христова. И я в предвкушении такого события, конечно же, уже как отец стал немножко тщеславиться. Вот какие у меня дети замечательные, все в праздники рождаются. Старший сын у меня родился на Державной иконе Божией Матери. Вторая девочка у меня родилась на Крещении Господне. Третья на Покров родилась Божией Матери девочка. И вот четвертый мальчик на Рождество Христово. Чудеса прям такие. И вот в этом предвкушении я отправил жену в роддом 7 числа. А там так произошло, что врач дежурный, а у них были праздничные дни с 1 января по, по-моему, 13 января, и врачей не было, только дежурный был. Он много родов принял, поэтому уставший он не захотел принимать роды моей жены. И вколол ей обезболивающее и успокаивающее, так что схватки прекратились, и она там еще целую неделю пролежала. Я, конечно, с тремя детьми на руках маленькими был в таком замешательстве, даже негодовал, думаю, как так это вот, что это такое. И не знал, кому позвонить, никто трубки не берет, никто не отвечает, не знал, как вообще себя вести в такой ситуации. В общем, у меня было внутреннее состояние очень такое удрученное. Плюс дети маленькие на мне все, не на кого было положиться. И, конечно же, очень было тяжело. Но тут я просто взмолился Богу, вспомнил, что я вообще-то священнослужитель, и мне нужно брать себя в руки и обращаться к Богу. И когда я прочитал акафист, не помню кому, там я обычно Иисус Сладчайшему читаю, ну или покаянный канон читаю в укреплении. И как-то легче стало. Я отпустил эту ситуацию и положился на Бога. Ну, как тебе угодно, так и будет. И в тот момент 13 числа, 13 января, выходит заведующая из выходных дней в больницу. Она смотрит мою жену, говорит, у вас раскрытия нету, у вас схваток нету, поэтому смысл вас здесь держать, идите домой. И отправляют домой. И ночью с 13 на 14 рождается сын в такой ситуации, что скорая не успевает. Они перепутали подъезд, и мне пришлось самому принять роды. К счастью, все замечательно прошло, никаких осложнений. И с благодарностью Богу мы вместе поехали в роддом и прославили праздник Рождества Христова, так как в тот момент был день отдания Рождества Господня.

0: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Любая высказанная мысль рискует быть неправильно понятой. Слова Христа не исключение. Они тоже могут быть поняты превратным образом. К примеру, кто-то может сказать, что призыв Спасителя не заботиться о завтрашнем дне – это призыв к безинициативности и лени. А кто-то именно так и начинает поступать, прочитав или услышав этот Христов призыв. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 6 и 7 глав Евангелия от Матфея. В этом отрывке Господь говорит о том, как человек должен относиться к труду и что считать приоритетом.
1: «Не пицитеся, убо глаголище, что ямы или что пием».
2: Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: «И паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
0: Человеку свойственно не только неправильно понимать чужие слова, но и увлекаться. Мы можем увлечься фактически чем угодно. И аскетическая христианская литература приводит примеры того, как это бывает. У Аввы Дорофея в его душеполезных поучениях есть история о нем самом. Преподобный рассказывает, что в юности он не любил читать. Но, понудив себя, он через какое-то время настолько увлекся чтением, что забывал и о пище, и о питье, и о сне. Если изначально нелюбимым делом можно так увлечься, то что же говорить о том, к чему у нас есть изначальное стремление? После грехопадения Бог дал людям одежды кожаные, наши тела, и лишил рая. С той поры мы вынуждены заботиться о собственном выживании. А потому все то, что касается поддержания нужд тела, вызывает у нас искренний интерес и увлеченность. Мы готовы тратить часы на приготовление изысканной пищи. Мы не скупимся при покупке хорошей одежды. Мы готовы ехать в другую страну ради качественного лечения. Если начать анализировать нашу жизнь, то может оказаться, что она фактически полностью посвящена одному – заботе о теле во всем ее многообразии. Для человека это естественно, но не для христианина. Да, конечно, христианин – это частный случай человека – но христианин не может не помнить, что он не только тело, у него есть душа, и она нуждается в не меньшей заботе, чем тело. Потому-то Христос, определяя наши приоритеты, говорит, что основные мысли христианина должны быть заняты не телом, а душой, в частности, исполнением повелений Божиих, или иначе поиском Царства Божия. Здесь невозможно не обратить внимание на динамичность используемого Спасителем выражения – «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его». «Ищите» означает, что мы должны активно действовать, но не так, как поступают упомянутые Христом язычники, суть трудов которых сводится к заботе о материальной составляющей человека. Примером должного распределения сил служат монахи, особенно же монахи древности. Благодаря сохранившимся описаниям их жизни мы знаем, что труды по поддержанию тела были для них продолжением молитвы. Они не делали ничего такого, что не имело бы духовного смысла. И даже самые простые бытовые действия приобретали свою ценность, как способные даровать спасение души. Вряд ли возможно в современных условиях в полной мере воспроизвести их жизнь. И вряд ли это необходимо. Мы живем в совсем иную эпоху. Но слово Христово неизменно. Во-первых, мы должны трудиться. А во-вторых, любой труд христианин должен рассматривать не как самоценный, а как путь Царства Христова.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: В пасмурную погоду, когда небосвод затянут низко плывущими тяжелыми облаками, море приобретает пепельно-серый оттенок. Куда только подевались веселые лазурные волны, еще недавно искрившиеся золотыми солнечными бликами. Так бывает и на душе, при наплыве страстей или случившемся греховном преткновении. От внутреннего взора внезапно скрывается благодать, веселящая очи. Подобные минуты уныния не должно поддаваться искушающей нас тоске, но следует без смущения продолжать терпеливо молиться, смиренно вверяя себя благости Господней.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе. Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо больше того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошения, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет Он и тех прошений, которые противны Его святой воле, противны Его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей Боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную, и не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящему Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью, изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. «Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлогласованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. «Не стоит село без праведника». Именно такой эпиграф хочется написать к истории про почетного жителя русского севера Александра Порфирьевича Слепинина. Он вместе с супругой Изабеллой проживает в селе Ворзогоры Архангельской области. В этом местечке есть удивительная церковь во имя святителя Николая Чудотворца. Она была построена еще в 17 веке и являлась настоящей культурной ценностью. Но в годы советских гонений на верующих храм пострадал и был практически разрушен. В таком состоянии церковь оставалась долгие годы. Однажды деревенские мальчишки забрались на колокольню, чтобы пошалить, и по их вине церковь загорелась. Всем селом огонь потушить успели, и храм спасли. Тогда-то местный житель Александр Порфирьевич впервые задумался о том, что старинная постройка нуждается в ремонте. Оставлять ее в таком аварийном состоянии было небезопасно. И в одиночку он стал понемногу восстанавливать церковь. Правда, в скором времени Александру вместе с семьей пришлось уехать из села. Он вернулся обратно только спустя 20 лет, в начале 2000-х, и обнаружил грустную картину. Храм Николая Чудотворца был разрушен до такой степени, что казалось, его уже не спасти. Александр Порфирьевич вместе с женой Изабеллой бросили клич среди односельчан, стали собирать средства на ремонт. К помощи подключили и деревенских ребятишек. Они учились работать с деревом, выпиливать доски, забивать гвозди. Всю же самую тяжелую работу герой истории выполнял сам. За то время, пока мужчина занимался восстановлением, постепенно пришел к вере и принял святое крещение. Вместе с супругой Изабеллой он познакомился со священником Алексеем Яковлевым, который приезжал в Ворзогоры. Удивительный пример жителя деревни Александра Порфирьевича Слепинина настолько вдохновил батюшку, что он организовал целое волонтерское движение под названием «Общее дело» – возрождение деревянных храмов Севера, благодаря которому храм Николая Чудотворца был полностью восстановлен. Стараниями таких людей, как Александр Порфирьевич, вся деревня зажила по-новому. Они узнают все больше людей и приезжают в гости посмотреть на уникальный старинный храм – жемчужину русского Севера. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах «Радио Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 8 июня, церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Преподобный Макарий Калязинский, в миру Матфей, родился в 1400 году близ города Кашина. Его родители и супруга рано скончались, и Матфей смог исполнить желание своей юности и принять монашеский постриг. Он недолго прожил в монастыре и, получив благословение, ушел вместе с семью иноками в глухие места вблизи Волги. Там Макарий основал пустынь. Впоследствии Макарий был избран игуменом монастыря. Он вел простую жизнь, носил скромную одежду, сам изготавливал на токарном станке посуду. Недруги, глумясь, называли игумена Макария «калязинским мужиком». Сам игумен из скромности и смирения охотнее слушал про себя насмешки, чем похвалы. Обретение мощей преподобного состоялось через 50 лет после его кончины. В монастыре начали строить каменный храм и нашли неразрушившийся гроб с нетленными мощами игумена Макария. Вскоре по молитвам к преподобному стали совершаться чудеса и исцеления. К лику святых его причислили в 1547 году. Преподобный Силуан Афонский писал: «Святые видят и знают, как изнемогаем мы от скорбей, как иссохли души наши, как уныние сковало их, и, не переставая, ходатайствуют за нас пред Богом. Мы чествуем преподобного Макария Калязинского и просим его: святой преподобный Макарий, моли Бога о нас».

В начале 50-х годов создатель театра кукол Сергей Образцов во время гастролей во Франции побывал на концерте Ива Монтана, а по возвращении посвятил талантливому шансонье несколько своих авторских радиопередач. Благодаря этим выпускам французский исполнитель стал невероятно популярен в России, даже не подозревая об этом. О славе в далекой стране Монтану рассказал кинорежиссер Сергей Юткевич, лично знакомый с певцом. Ив поблагодарил и высказал убеждение, что в России есть не менее яркие исполнители. Он поведал, что буквально недавно услышал по радиоприемнику песню на русском языке с неподражаемо проникновенными интонациями и воспроизвел несколько тактов. Юткевич воскликнул: «Это песня моего друга Марка Бернеса!» И при первой возможности передал лестный отзыв Ива Монтана русскому артисту. Бернес в благодарность решил посвятить французскому коллеге песню. Он обратился к поэту Якову Хелемскому с просьбой написать подходящий текст и вскоре получил листок с такими строками. «Задумчивый голос нежданно звучит на короткой волне, и ветки каштанов, парижских каштанов, в окно заглянули ко мне». У Марка Наумовича возникло единственное возражение. «А почему, собственно, нежданно? Не лучше ли будет прямо сказать «задумчивый голос Монтана»? Тем более, что ни ритм, ни рифма не нарушается». Борис Мокроусов положил стихи на музыку, и вскоре уже над Москвой звучало: «Когда поет далекий друг, теплее и радостней становится вокруг». В том же 1956 году песня была выпущена на пластинке, и Бернес поспешил отправить диск во Францию с дарственной надписью. А в 1963 году на концерте в рамках Московского кинофестиваля Ив Монтан исполнил произведение на мелодию Бориса Мокроусова на французском языке. Оказалось, что поэт Франсис Лемар перевел песню, и уже не только москвичи, но и парижане напевали о том, что сокращаются большие расстояния, когда поет далекий

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как получить хоть какую-то гарантию, что Бог тебя спасает, и ты в своей духовной жизни двигаешься в верном направлении? Что для этого необходимо сделать? На что обратить внимание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 2 и 3 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Не бои же яви иудеи есть,
3: ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их».
2: Не страха Божия пред очима их.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел наносит сокрушительный удар по самомнению своих соотечественников. Они кичатся тем, что принадлежат к богоизбранной нации и происходят от Авраама. «Уже только заодно это Бог нас спасает», — говорят они. Апостол же с этим не согласен. И начинает он свои возражения с того, что по-новому определяет, кто такой истинный сын Авраама. Это не тот, кто прошел обряд обрезания, и не тот, кто знает закон и читает пророков. По словам апостола, это тот, кто внутренне таков, у кого обрезание в сердце по духу, а не по букве. И далее он поясняет, о чем именно идет речь. Обрезание по духу – это ясное и четкое осознание того, что, как говорит апостол, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. То есть обрезанный по духу человек – это тот, кто постоянно смотрит вглубь себя и замечает, что воля Божия его особо-то и не интересует. Даже если он привык каждое утро в молитве произносить: «Да будет воля твоя», все, что его заботит, это как бы в конечном счете исполнить свою волю. И Бог ему нужен всего лишь для того, чтобы эффективней и быстрей достигать своих целей. И чтобы иметь против своих оппонентов еще один аргумент, который докажет его окончательное превосходство. «Я сын Авраама, со мной Бог, а вы кто такие?» Почему же понимание этого состояния, тотальной зацикленности на себе, апостол называет обрезанием по духу и связывает со спасением? Все просто. Если человек начинает осознавать, что на самом деле происходит в его сердце, это на корню подрубает всякое самомнение и самооправдание. Ведь постепенно до него все отчетливее доходит простая и горькая истина, которую апостол формулирует так: «Как иудеи, так и эллины все под грехом, а потому все обречены на смерть. Никто не прав, никто не лучше. Во всех действует одна и та же разрушительная сила греха. Тот, кто действительно видит это, просто перестает хвалиться тем, что он иудей, или же тем, что он христианин. Как слепой не превозносится над немым, так и он перестает доказывать свою правоту и сравнивать себя с другими. В его душе поселяется кротость и смирение. Он просто замолкает и, подобно приговоренному к смерти, начинает внимательно прислушиваться, откуда к нему может прийти спасение. И вот лишь в этом случае он и становится способен услышать голос Бога, который оправдывает нечестивого не за его заслуги, но лишь по его вере и надежде и по своей безграничной милости. Именно в такую душу и вселяется божественная благодать. Поэтому это состояние открытости апостол и называет «обрезание по духу». Ведь Дух Божий любит кротких и смиренных, а гордым противится. Безусловно, сказанное апостолом касается и нас с вами. Наша внешняя праведность и благочестие – это лишь верхушка айсберга. Только на одно это не стоит уповать. Подобная религиозность играла злую шутку с целыми нациями. Главное же всегда скрыто глубоко под водой. Именно там, в тайне сердечной, в невидимой никем, кроме Бога, глубине, решается наша судьба. И здесь должна происходить главная работа. Апостол призывает нас избавляться от ощущения собственной праведности. Ведь только в пустое, расчищенное, нищее от своеволия и самомнения сердце вселяется Бог.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О благодарности Богу клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
2: Бог ни в чем не нуждается. У него нет необходимости в том, чтобы мы приносили ему в благодарность какую-то жертву, виноград или овечку, или еще что-то. Но для нас самих это принципиально важная тема. Если мы не благодарим Господа, в том числе не только словами, то, возможно, мы обесценим очень быстро все, что Он для нас сделал. Мы просто забудем о Его великих благодеяниях, бывших на нас. Поэтому есть разные формы благодарности Богу. Можно воздать честь и хвалу, то есть вот эта жертва хвалы, которую мы приносим на богослужение, прославить Господа славы, спеть самое словословие, которое совершается малое и великое во время богослужения. Прославить Бога через свои поступки, через свою добродетельную жизнь. Потом мы знаем, что Бог все воспринимает на свой счет, когда мы делаем что-то для других людей. То есть Христос все это воспринимает на свой счет. Если мы накормили голодного, который просил милостыню, если мы одели какого-то замерзающего человека, посетили в темнице или в больнице, кому плохо, или обняли, кому грустно, или утерли слезу у того, кто плачет, то мы послужили Господу. Он все это воспринимает на свой счет, поэтому лучшее средство благодарности – это, безусловно, восхваление Господа, но и те самые добрые поступки, через которые мы можем Господу послужить.
0: Актуальная тема.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 8 июня, Церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Петров пост установлен в память о двух самых почитаемых учениках Христовых – апостолах Петре и Павле. Поэтому его еще называют апостольским постом. Он всегда начинается в понедельник, через неделю после праздника Святой Троицы. Эта дата каждый год меняется и зависит от дня празднования Пасхи. А завершается Петров пост всегда 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла. Поэтому продолжительность поста варьируется от 8 до 42 дней. Он считается нестрогим. Постящимся разрешается есть рыбу во все дни, за исключением среды и пятниц. Петров пост часто называют постом человеческим. Он посвящен трудам и подвигу веры обычных людей, в отличие от рождественского, великого или успенского постов, которые связаны со Спасителем и Богородицей. Прообразом Петрова поста был пост апостолов после Вознесения Господня и Пятидесятницы. Перед своим выходом на проповедь и служение людям они вместе молились и воздерживались в еде. Петр и Павел – очень разные апостолы. Один – необразованный бедный рыбак, другой – отпрыск знатного и богатого рода, учившийся у лучших ораторов и философов. Петр пришел к Христу среди первых учеников. Павел гнал и преследовал христиан. Петр трижды отрекся от Спасителя, но затем раскаялся. Павел яростно сопротивлялся Господу, а потом пламенно уверовал. Оба они словно олицетворяют всех христиан и служат примером духовной твердости и искренней веры. Вступая в Петров пост, мы просим Господа укрепить нас и обращаемся с просьбой к святым апостолам, ученикам Иисуса Христа, святые Петр и Павел. Молите Бога о нас. –

0: Дети – это живые иконы. Потрудитесь над ними, не исказите в них Божий образ своим невниманием и небрежением. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Января 1811 года в семье сельского диакона Ивана Алексеевича Столпянского и его жены Натальи Семеновны родился мальчик. Он был долгожданным первенцем. 5 лет супруги ждали Божьей милости. И вот Господь даровал им сына. На 8-й день после рождения мальчика крестили и нарекли Климентом, по-домашнему Климушкой. Накануне родов Наталья Семеновна увидела необыкновенный сон. Человек в сияющем архиерейском облачении протягивал к ней руки и ласково называл матушкой. Тогда она еще не поняла, что это было Божье указание на будущее ее ребенка. Впоследствии сын Натальи Семеновны станет архиепископом, духовным писателем и богословом. Православный мир узнает его как преосвященного Димитрия Муретова. Родители с нежной заботой опекали малыша и с ранних лет прививали ему любовь к Богу и христианское благочестие. Мать Натальи Семеновны, хоть и была неграмотной, знала наизусть всю псалтырь и по памяти читала мальчику. За работой пела духовные стихи. Климушка любил, когда по вечерам мать садилась за прялку. Он смотрел, как бегает веретено в ее руках, и слушал, как она красивым, глубоким голосом поет об Иосифе Прекрасном. Когда Клименту исполнилось 7 лет, Иван Алексеевич начал учить его грамоте. Как только мальчик освоил азбуку, он стал помогать в храме, читал псалтырь и часослов. Храм стал для Климушки вторым домом. Но когда ему исполнилось 10 лет, пришлось на время разлучиться и с родным домом, и с любимым храмом. Мальчик поступил в Сапожковское духовное училище близ Рязани. Блестяще сдав экзамены, Климушка был зачислен в студенты. Учился мальчик прилежно, но очень скучал по родителям. Ведь это была его первая разлука с ними. Вспоминая отца и мать, он не мог сдержать слез. В училище за Климентом закрепилось прозвание Муретов. Биографы владыки Димитрия полагают, что его называли так по фамилии родного дяди, который жил там же, в Сапожке, и опекал своего племянника. В итоге эта фамилия перешла к будущему архиепископу. По окончании училища Климент отправился в Рязань, чтобы продолжить свое обучение, теперь уже в духовный семинарий. Учебу и содержание сына оплачивал отец Иван Алексеевич. Но Климент понимал, как трудно отцу находить на это средства. Поэтому попросил семинарское начальство перевести его на казенный счет, а в свободное время подрабатывал домашним учителем и часть жалования отсылал родителям. У диакона Ивана Алексеевича было небольшое хозяйство, и летом Климент приезжал домой помогать отцу. Накануне каникул 1831 года ректор семинарии объявил студентам, что Киевская духовная академия готова принять на обучение одного из них, наиболее одаренного и усердного. Этим студентом стал Климент. Перед зачислением в академию ему предстояло пройти собеседование. Нужно было тщательно подготовиться. Приехав домой, юноша засел за книги. Отец и мать были так рады за сына, что освободили его от всех работ по хозяйству и следили, чтобы и сам он не отвлекался от занятий на домашние хлопоты. В начале августа родители провожали сына в дальний путь. Они понимали, что разлука предстоит долгая. Наезжать из Киева домой молодому человеку будет непосредством, а после окончания академии он отправится на место служения, туда, куда укажет священноначалие. В годы учебы в Киеве молодой человек вел постоянную переписку с отцом и матерью. В одном из писем сообщил им о своем жизненном и духовном выборе. «Благословите, я беру на себя крест иночества». 1 сентября 1834 года Климент принял монашеский постриг с именем Димитрий. Со временем он станет архиепископом, послужит Богу и церкви в самых разных уголках России. Не часто получится у него навещать родителей, но всегда он будет поддерживать их и писать им письма, полные глубокой нежности, любви и благодарности.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любая высказанная мысль рискует быть неправильно понятой.

0: что ямы или что пьем.
1: Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.
0: И паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.
2: Человеку свойственно не только неправильно понимать чужие слова, но и увлекаться. Мы можем увлечься фактически чем угодно. И аскетическая христианская литература приводит примеры того, как это бывает. У Аввы Дорофея в его душеполезных поучениях есть история о нем самом. Преподобный рассказывает, что в юности он не любил читать. Но, понудив себя, он через какое-то время настолько увлекся чтением, что забывал и о пище, и о питье, и о сне. Если изначально нелюбимым делом можно так увлечься, то что же говорить о том, к чему у нас есть изначальное стремление? После грехопадения Бог дал людям одежды кожаные, наши тела, и лишил рая. С той поры мы вынуждены заботиться о собственном выживании. А потому все то, что касается поддержания нужд тела, вызывает у нас искренний интерес и увлеченность. Мы готовы тратить часы на приготовление изысканной пищи. Мы не скупимся при покупке хорошей одежды. Мы готовы ехать в другую страну ради качественного лечения. Если начать анализировать нашу жизнь, то может оказаться, что она фактически полностью посвящена одному – заботе о теле во всем ее многообразии. Для человека это естественно, но не для христианина. Да, конечно, христианин – это частный случай человека, но христианин не может не помнить, что он не только тело, у него есть душа, и она нуждается в не меньшей заботе, чем тело. Потому-то Христос, определяя наши приоритеты, говорит, что основные мысли христианина должны быть заняты не телом, а душой, в частности, исполнением повелений Божиих, или иначе поиском Царства Божия. Здесь невозможно не обратить внимания на динамичность используемого Спасителем выражения «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его». «Ищите» означает, что мы должны активно действовать, но не так, как поступают упомянутые Христом язычники, суть трудов которых сводится к заботе о материальной составляющей человека. Примером должного распределения сил служат монахи, особенно же монахи древности. Благодаря сохранившимся описаниям их жизни мы знаем, что труды по поддержанию тела были для них продолжением молитвы. Они не делали ничего такого, что не имело бы духовного смысла. И даже самые простые бытовые действия приобретали свою ценность, как способные даровать спасение души. Вряд ли возможно в современных условиях в полной мере воспроизвести их жизнь. И вряд ли это необходимо. Мы живем в совсем иную эпоху. Но Слово Христово неизменно. Во-первых, мы должны трудиться. А во-вторых, любой труд христианин должен рассматривать не как самоценный, а как путь Царства Христова.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Именем Тарабарского короля» – такую фразу мы помним из сказки про Буратино Алексея Толстого. А что значит «Тарабарский»? Название страны или, может быть, титул? Слово «тарабарщина» существует в русском языке и означает что-то непонятное, бессмысленное. И понятие не придумано сказочниками, а имеет вполне исторические, хотя и удивительные корни. Существовала на Руси так называемая «тарабарская грамота» – вид тайнописи, которая использовалась в русской дипломатической переписке середины XV века. Это был особый вид шифрования, когда согласные буквы заменялись по определенной схеме, а гласные оставались на своих местах. Представьте, что 10 согласных, идущих по порядку от начала алфавита, меняются на буквы, расположенные в зеркальном порядке. Буква «Б» превращается в «Щ» и так далее. Например, слово «словарь» по-тарабарски будет «лсошам». Значит, тарабарщина хоть внешне выглядит бессмыслицей, но на самом деле это тайнопись или, используя термин, криптография. Исходя из этого, эпитет «тарабарский» по отношению к сказочному королю можно истолковать так. Или король был ненастоящий, или страна скрытая, таинственная и даже несуществующая. В нашем языке есть и другое слово со значением чего-то запутанного и непонятного – абракадабра. Впервые оно упоминается в конце II века от Рождества Христова в медицинском трактате римского врача Сирена Самоника, лечившего императора Септимия Севера. В древности сочетанию этих букв приписывалась сила. Его использовали как заклинание против болезней. Слово записывалось несколько раз, одно под другим, располагаясь в виде треугольника. В каждой следующей строке отсекалась последняя буква, символизируя исчезновение болезни. Амулеты с абракадаброй пользовались спросом. Об этом пишет английский писатель XVIII века Даниэль Дефо в дневнике «Чумного года». Лондонцы, бессильные перед эпидемией, массово прибегали к амулетам с абракадаброй. Неизвестное слово, да еще и написанное необычным способом, казалось им спасительным. Но от чумы это суеверие, как мы знаем, не помогало. Бывает, что слышим мы «ну, это билиберда». Так говорят о чем-то непонятном. Словарь дает определение. Вздор, бессмыслица. Некоторые лингвисты считают, что билиберда имеет тюркское происхождение. Могло прийти из татарского или башкирского языка. В обиход оно вошло в XIX веке. Его использовали такие писатели, как Тургенев и Достоевский. А Гоголь в повести «Мертвые души» использует данное слово в ряду других бессмысленных выражений, означающих вздор и выдумку. Это выходит просто «андроны едут», «чепуха», «белиберда», «сапоги всмятку». Кстати, и упомянутая Гоголем «чепуха» тоже синоним бессмыслицы. Первоначальным значением слова «чепуха» было «мелкие части чего-нибудь разбитого». Его связывают и со словом «чепа», то есть «щепа». По другой версии, молотили что-то «чепами», то есть «цепами», вот и намолотили «чепуху». Выражение «молоть чепуху» и сейчас существует. Напоследок вспомним слово «ахинея». Многие лингвисты считают, что оно пришло к нам из греческого языка и связано с афинейской мудростью, речью ученых, которая простому человеку непонятна. Например, так утверждает лингвист XIX века Яков Грот. Он приводит в доказательство стих из Акафиста Божьей Матери. «Радуйся, ахинейское плетение растерзающее». То есть ахинея – это хитросплетение, запутанная, сложная, непонятная речь. Давайте же говорить ясно, красиво и грамотно, и тогда никто не скажет нам «абракадабра». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести».

0: 8 июня 2026 года Православная Церковь отмечает начало Петрова поста. Продлится он по 11 июля включительно, а его завершением станет 12 июля – день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день поста уже нет. По традиции, Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности – от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам – еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе, отказ от растительного масла в некоторые дни. Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, борьба со своими страстями, а также свершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Христу по-разному, однако по преданию церкви оба окончили свою жизнь мученически. Во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел обезглавлен мечом. К слушателям радио «Вера» обратился благочинный Ольгинского округа протоиерей Евгений Пиперков.
1: Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, досточтимые слушатели радио «Вера». Сегодня хотелось бы поговорить с вами о важности и значимости поста для православного человека, для православного христианина. Для верующих людей существует много постовых дней в течение всего богослужебного года. Это как многодневные посты, так и однодневные. Многодневных постов у нас, как известно, 4. Это Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост перед Рождеством Христовым, пост Успенский перед праздником Успения Пресвятой Богородицы и Петров пост перед праздниками святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также, как известно, существуют однодневные, как я уже сказал, посты. Каждую среду и пятницу мы постимся. Помимо этого, есть определенные дни в течение богослужебного года. К примеру, это праздник воздвижения животворящего креста Господня или праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Сам по себе пост – это не цель и не самоцель, а лишь средство к достижению цели. Но какую же цель мы должны достичь в течение постовых дней, в течение постных дней? Ну, конечно, это прежде всего примирение своей души, своего сердца, своего духа с Богом. Потому что в течение многих дней своей жизни мы различными делами, помыслами, своими поступками, иногда, к сожалению, очень неблаговидными, греховными, отдаляем себя от Бога. А ведь цель христианской жизни – это соединение себя с Богом, это достижение Царствия Небесного, которого мы должны искать уже в этой жизни, по слову Христа и Спасителя нашего. Поэтому пост – это есть приближение себя к Богу посредством избавления себя от греха. Пост является очень успешным пособием для духовной жизни православного христианина. Пример поста и воздержания нам дает сам Господь Иисус Христос, когда Он 40 дней постился в пустыне. Также мы знаем, что Иоанн Креститель, предтеча Господень, тоже проводил свою жизнь в посте и воздержании. Более того, из Евангелия мы знаем, что Господь говорит о том, что всякую немощь и беснование можно изгнать только постом и молитвой. Именно поэтому необходимо православному человеку приобщаться к постовой жизни, чтобы учиться воздержанию. И когда мы не вкушаем скоромную пищу во время любых постов, это на самом деле помогает нам избавиться не только от пристрастия ко вкусной пище. Потому что все мы слышали очень много раз о том, что пост – это не диета, это действительно так. Но прежде всего, это помогает нам избавиться от других пристрастий. Когда мы начинаем воздерживаться от вкушения скоромной пищи, мы стараемся избавиться от того, что хочется нам вкушать. И через это мы учимся сдерживать другие свои чувства и эмоции, свой язык, свои мысли и свои нехорошие дела и поступки. Поститься, конечно, мы должны, безусловно, прежде всего не для посторонних людей, не для тех, кто нас окружает, но для Бога и для себя, для спасения своей души. Господь явно нам говорит в Евангелии о том, что когда ты постишься, не нужно ходить угрюмым, делать вид, как будто ты голодный или как будто ты сильно предстоишь в молитвенном состоянии. Нет, наоборот, сделай добрый и благочестивый вид. Как говорится в Священном Писании, «помажь голову маслом». То есть будь бодр, светел. Не нужно делать так, чтобы все видели, что ты постишься. Как я уже сказал, мы прежде всего постимся для Бога и для спасения своей души. Поэтому давайте, дорогие мои, в то время, когда идут постовые дни, и Господь дает нам такую возможность, чтобы мы постились в меру, конечно, своих духовных и душевных сил, будем поститься, будем стараться через воздержание от скоромной пищи воздерживаться и от других пристрастий в нашей жизни. Дай Бог, чтобы Господь давал нам на все это сил. Помощи и милости Божией всем. Поститесь, молитесь, и Бог любви и мира пусть пребывает со всеми вами.
0: На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Инга Мария Гутюм, студентка филологического факультета Университета дружбы народов.
2: Когда мой брат пошел в первый класс, тогда я и познакомилась с Натальей Николаевной. Это учительница моего младшего брата. От нее сразу исходила светлая энергия. У нее очень чистые глаза и добрый взгляд. Она буквально излучала любовь. Она преподавала в самой обычной государственной школе, но мой брат начал возвращаться с уроков домой, и помимо классических предметов и заданий у него появлялись дополнительные, например, урок доброты ежедневно, где каждый день нужно было совершать не меньше одного доброго дела, как домашнее задание. Помню историю, которая вот меня лично изменила немного мое видение жизни. Учительница моего младшего брата жила в своей трехкомнатной квартире, и в школе ребенку понадобилась операция, и был объявлен общий сбор денег. Всю сумму она закрыла сама. Никто долгое время не понимал, как и откуда появилась возможность, но вскоре стало известно, что она продала свою трехкомнатную квартиру и переехала в меньшую, тем самым спасла жизнь ребенка. Ну, я считаю, что она просто пример того, как нужно любить Бога, свою работу и жить по совести. Мы должны больше жить для других и быть менее эгоистичным. Наверное, до этой истории я все-таки встречала в себе эгоизм. После поняла, что в первую очередь мы должны думать о других.
0: Добрые истории. Вера. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 8 июня, Церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Святые апостолы Карп и Алфей входили в число 70 учеников Иисуса Христа и 12 апостолов. Карп жил в городе Александрия Троадская, на побережье Мраморного моря, недалеко от Древней Трои. Он был дружен с апостолом Павлом и сопровождал его в миссионерских путешествиях. В Библии, во втором послании Павла к Тимофею, есть трогательные упоминания о том, что апостол Павел забыл в доме Карпа книги и свое священническое облачение – филонь. Павел знал Карпа как человека добродетельного и обладавшего высокой чистотой ума. Поэтому он поставил его епископом города Берия Фракийская. Апостол Карп проповедовал Евангелие на острове Крит, где встречался со святым Дионисием Ареопагитом. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. Вспоминая сегодня апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мы просим их: святые апостолы Карп и Алфей, молите Бога о нас. –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

первой половине XIX века в Европе широко распространился новый бальный танец – вальс. Будучи плавным и грациозным по характеру танцевальных движений, вальс быстро обрел репутацию лирического произведения. Многие композиторы стали обращаться к этому жанру, желая отобразить в музыке любовь, волнение, нежность. Особенно ярко эти поэтические настроения представлены в вальсах польского композитора Фредерика Шопена. Покинув родную Польшу в возрасте 20 лет, он навсегда остался вдали от нее. В Париже его музыка соединила в себе разные стороны жизни – память о родине и утонченность светской жизни. Но за внешней изящностью этих произведений всегда ощущается нечто большее – внутренний мир человека, его переживания, поиск гармонии. Вальсы Шопена даже трудно назвать просто танцами. Это скорее размышления, переданные звуками, о радости и грусти, о светлых мгновениях и смирении. Среди 17 вальсов Шопена особой известностью пользуется вальс «Ре бемоль мажор», один из самых воодушевляющих его танцев. Композитор посвятил эту пьесу Дельфине Потоцкой, польской графине, которая, как и Шопен, жила в эмиграции. Музыкант на протяжении 4 лет давал ей уроки игры на фортепиано. Учитель и ученица поддерживали знакомство всю жизнь. Вальс будто символизирует радость от взаимного общения и крепкой дружбы и напоминает о том, насколько драгоценны в нашей жизни встречи, дарованные свыше. Вальс «Ре бемоль мажор» Фредерика Шопена прозвучит в исполнении Станислава Бунина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как получить хоть какую-то гарантию, что Бог тебя спасает, и ты в своей духовной жизни двигаешься в верном направлении? Что для этого необходимо сделать? На что обратить внимание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 2 и 3 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Не бои же яви иудеи есть,
3: ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их».
2: Не страха Божия пред очима их.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел наносит сокрушительный удар по самомнению своих соотечественников. Они кичатся тем, что принадлежат к богоизбранной нации и происходят от Авраама. «Уже только заодно это Бог нас спасает», — говорят они. Апостол же с этим не согласен. И начинает он свои возражения с того, что по-новому определяет, кто такой истинный сын Авраама. Это не тот, кто прошел обряд обрезания, и не тот, кто знает закон и читает пророков. По словам апостола, это тот, кто внутренне таков, у кого обрезание в сердце по духу, а не по букве. И далее он поясняет, о чем именно идет речь. Обрезание по духу – это ясное и четкое осознание того, что, как говорит апостол, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. То есть обрезанный по духу человек – это тот, кто постоянно смотрит вглубь себя и замечает, что воля Божия его особо-то и не интересует. Даже если он привык каждое утро в молитве произносить: «Да будет воля твоя», все, что его заботит, это как бы в конечном счете исполнить свою волю. И Бог ему нужен всего лишь для того, чтобы эффективней и быстрей достигать своих целей, и чтобы иметь против своих оппонентов еще один аргумент, который докажет его окончательное превосходство. «Я сын Авраама, со мной Бог, а вы кто такие?» Почему же понимание этого состояния, тотальной зацикленности на себе, апостол называет обрезанием по духу и связывает со спасением? Все просто. Если человек начинает осознавать, что на самом деле происходит в его сердце, это на корню подрубает всякое самомнение и самооправдание. Ведь постепенно до него все отчетливее доходит простая и горькая истина, которую апостол формулирует так: «Как иудеи, так и эллины все под грехом. А потому все обречены на смерть. Никто не прав, никто не лучше. Во всех действует одна и та же разрушительная сила греха. Тот, кто действительно видит это, просто перестает хвалиться тем, что он иудей, или же тем, что он христианин. Как слепой не превозносится над немым, так и он перестает доказывать свою правоту и сравнивать себя с другими. В его душе поселяется кротость и смирение. Он просто замолкает и, подобно приговоренному к смерти, начинает внимательно прислушиваться, откуда к нему может прийти спасение. И вот лишь в этом случае он и становится способен услышать голос Бога, который оправдывает нечестивого не за его заслуги, но лишь по его вере и надежде и по своей безграничной милости. Именно в такую душу и вселяется божественная благодать. Поэтому это состояние открытости апостол и называет «обрезание по духу». Ведь Дух Божий любит кротких и смиренных, а гордым противится. Безусловно, сказанное апостолом касается и нас с вами. Наша внешняя праведность и благочестие – это лишь верхушка айсберга. Только на одно это не стоит уповать. Подобная религиозность играла злую шутку с целыми нациями. Главное же всегда скрыто глубоко под водой. Именно там, в тайне сердечной, в невидимой никем, кроме Бога, глубине, решается наша судьба. И здесь должна происходить главная работа. Апостол призывает нас избавляться от ощущения собственной праведности. Ведь только впустое, расчищенное, нищее от своеволия и самомнения сердце вселяется Бог.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Севак Мирабян. Миссионер, религиовед.
0: Частное мнение.
2: Люди часто недоумевают, когда речь идет о бытии или небытии Бога. Наиболее распространенный вопрос, который я слышал, говоря с людьми о вере, звучит так: «Ты когда-нибудь видел Бога?» И каково же бывает их удивление, когда я привожу слова из Библии, что Бога никто никогда не видел. Особенно сильное впечатление производят слова Ветхого Завета, сказанные Всевышним Моисею, что человек не может увидеть Бога и остаться в живых. В Новом Завете Христос говорит, что чистые сердцем Бога узрят. Звучит просто, глубоко и все же не очень понятно. Что значат эти слова? Что такое чистота сердца? Насколько оно должно быть чистым, чтобы начать видеть Бога? Можно ли как-то измерить коэффициент сердечной чистоты? Не хочу давать какие-то советы, у меня их просто нет. Скажу о том, как эти слова работают в моей жизни. Священное Писание определяет Бога как любовь и святость. Это главное качество Творца. И несмотря на то, что мы, люди, бываем далеки от этих качеств, все же несем в себе образ Божий. Чистый сердцем – это тот, кто видит в человеке сияние, хоть и маленькое, и порой блеклое, Божьего образа. Это трудно выразить, но каждый раз, когда я общаюсь с людьми в разных, скажем так, режимах, даже в конфликтных ситуациях, и здесь бывает место улыбке, доброте, взаимопомощи, бескорыстию, отважности, прощению. К сожалению, или, возможно, для нашей пользы, Господь не раскрыл детально духовный механизм сердечной чистоты. Наверное, уважая нашу свободу, Бог дает каждому человеку возможность найти свой путь. О себе могу лишь сказать: на данном этапе своей жизни я все больше убеждаюсь, насколько прав был святой Августин, когда говорил, что Бога мы можем увидеть в ближнем. Если можно так сказать, чистые сердцем видят Бога, потому что видят отблеск Его любви и святости в таких же грешных и несовершенных людях, как они.
0: Частное мнение.

0: Если верите промыслу Божьему, то должны верить и тому, что вся ваша житейская обстановка есть самое пригодное вам для спасения. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.

0: молодой человек.
1: Радио «Вера». Сегодня, 8 июня, Церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Святой мученик Георгий Новый жил на рубеже 15-16 веков. Он родился в знатной болгарской семье в столице Болгарии, городе Сретце, современной Софии. Юноша получил хорошее образование, был благочестив и набожен. Родители его скончались, когда Георгию исполнилось 25 лет. В то время Болгария находилась под властью турок, которые насильно обращали христиан в свою веру. Однажды Георгия схватили и доставили к местному правителю, чтобы вынудить его перейти в ислам. Юноша смело и твердо исповедал веру в Господа Иисуса Христа. Его били и пытали, но мученик оставался тверд. Тогда посреди города был разожжен большой костер. Георгия бросили в него, а сверху накидали трупы зверей, чтобы другие христиане не смогли найти останки мученика. Внезапно полил сильный дождь, и костер погас. Ночью пепелище озарилось чудесным светом. Митрополит Иеремия смог найти тело мученика Георгия. Он перенес его в храм, построенный в честь его небесного покровителя, Георгия Победоносца, и похоронил. Эта церковь сохранилась и находится в самом центре Софии. Преследование православных народов в Османской империи, греков, болгар, сербов – одна из горьких страниц истории. Христиан, пострадавших в 15-19 веках за исповедание своей веры, стали называть новомучениками, в отличие от жертв гонений в Римской империи. В этот день церковь чествует святого болгарского мученика Георгия Нового и просит его: «Святой мученик Георгий, моли Бога о нас».

0: утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В самом сердце Санкт-Петербурга, на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы, располагается величественное здание в стиле классицизм. Надпись на нем гласит «Российская национальная библиотека». В его стенах хранится книжное наследие, которое собирают уже более 200 лет. Идея создания библиотеки, где находились бы сочинения всех русских авторов и труды, написанные о России, принадлежала императрице Екатерине II. В 1795 году государыня издала указ об основании первой государственной публичной библиотеки. До этого все книжные собрания были частными и находились во владении знатных семей или членов императорской фамилии. Теперь же в Российской империи появилось пространство, где интеллектуальное и культурное наследие принадлежало всей стране и становилось доступным для населения. В том же году царица утвердила архитектурный проект здания, который подготовил архитектор Егор Соколов. Постройка большого книгохранилища требовала времени, поэтому императрица стала собирать коллекцию книг одновременно с началом строительства. Вопреки изначальному плану, библиотеку решили пополнять трудами не только русских, но и зарубежных авторов. Специально для этого из Варшавы привезли большое собрание книг польских дворян, братьев Залузских. Бывшая к концу XVIII века национальной библиотекой государства Речи Посполитой. На тот момент часть страны входила в состав Российской империи, и государыня распорядилась привезти письменные труды в Санкт-Петербург. Кроме этой коллекции, национальную библиотеку пополнили литературные фонды Эрмитажа и собственные собрания императрицы, в том числе личные книги французских философов эпохи Просвещения, Дидро и Вольтера. Увидеть воплощение своей идеи государыня так и не успела, скончавшись в 1796 году. Открытие библиотеки состоялось лишь спустя 16 лет при ее внуке, императоре Александре I. Но даже после смерти Екатерины II в библиотеку продолжали поступать подарки от императрицы. Так ее внук передал в хранилище старинное Остромирово Евангелие XI века, найденное при разборе личных вещей царицы. К моменту открытия библиотеки в 1814 году в ней находилось одно из лучших книжных собраний в мире. На протяжении XIX и начала XX века фонды хранилища пополнялись литературными и научными новинками, историческими источниками и сборниками, посвященными искусству. Поэтому для библиотеки возводили новые просторные корпуса. К 1913 году в ней было оформлено более 27 тысяч читательских билетов. Перемены в повседневную жизнь книгохранилища внесла Первая мировая война и революция 1917 года. Тогда в библиотеку перестали поступать иностранные издания, но начали передавать книги из закрывающихся организаций и монастырей. А в 1932 году учреждению присвоили имя писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. В годы Великой Отечественной войны фонды библиотеки частично были эвакуированы в город Меликес Ульяновской области, а оставшиеся книги оставались доступными для читателей блокадного Ленинграда. Сегодня в фондах Российской национальной библиотеки находится свыше 40 миллионов единиц хранения. Среди ее сокровищ – старинные рукописи и новинки отечественной и зарубежной литературы. Как и мечтала Екатерина II, в пространствах книгохранилища могут учиться и работать посетители со всей России. Для этого всего лишь нужно оформить читательский билет.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю,

0: правде, оса радуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
2: Любовь никогда не перестает.
3: А теперь пребывают сии три.
0: Вера,
4: надежда,
0: любовь.
3: Но любовь из них больше.
5: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архимандрита Сафрония Сахарова дипломату Давиду Бальфуру, 1932 год, Афон. «Помню, когда я впервые с истинным сокрушением о своих грехах пошел на исповедь. Вся прожитая мною жизнь встала предо мной, как сплошная неправда. Придя к священнику, я от скорби и сердечной боли ничего не мог говорить, а только плакал. И прежде чем я начал говорить о своих грехах, сам Господь вышел мне навстречу, и не дожидался Он от меня, когда скажу «прости». Как и в притче о блудном сыне, тот сказал «прости, Отче, согреших на небо и пред Тобою» уже после того, как Отец заключил его в свои объятия. Я обвинял себя во всем, Господь же ни единого слова упрека. Как любит нас Господь!

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Во времена невоцерковленной юности случилось мне как-то оказаться на улице Варварка в Москве. День был жарким, солнечным. Иду, любуюсь красотой древних храмов. Остановилась возле одного из них и поняла, что дальше идти не могу. Очень жарко. И зашла в этот храм. Здесь было тихо, прохладно и ни одного человека внутри. Это был Георгиевский храм 17 века. В прохладной тишине с древних стен церкви на меня смотрели лики святых, имен которых я тогда не знала. Перед входом в алтарь я увидела икону Пресвятой Богородицы удивительной красоты. На иконе было несколько пулевых отверстий, не меньше 10. Почти все пули попали в иконописное тело Божией Матери и Младенца Христа. Помню, меня поразило это страшное сочетание прострелов в иконе и спокойных, благоговейных святых ликов. Сзади подошла сотрудница храма. Я ее сначала и не заметила. «Эту казанскую икону нам подарили в 2005 году», — сказала она. «Каждую среду мы служим перед ней молебен. Приходите». Я пришла, и тогда впервые услышала песнопение «Заступница усердная, Мати Господа Вышнего». Этот тропарь — так называют гимн, прославляющий какого-либо святого или праздник. Обычно поется в храмах 4 ноября в честь казанской иконы Божией Матери. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. «Заступница усердная, Матерь Бога нашего» — так начинается первая часть песнопения на русском языке. «За всех нас моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, сотвори спасение для всех прибегающих под Твой царственный покров». А теперь давайте послушаем первый отрывок на церковнославянском языке.

0: Ищем.
1: Вторая часть песнопения по-русски звучит так. «Заступись за нас, о госпожа царица и владычица, в наших печалях и скорбях, в грехах и болезнях, за нас, предстоящих и молящихся Тебе с умиленную душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами и возлагающих надежду на Тебя, что Ты избавишь нас от всякого зла». Послушаем вторую часть песнопения.
0: «Всех нас заступи, о госпожа царица и владычица, и жив на постях, и скорбях, и боли,

Песнопение завершается текстом, который по-русски звучит так. «Дай нам полезное для души и всех спасибо, Городица Дева, ведь Ты – божественный покров для рабов Твоих». Предлагаю послушать эти строки в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. Всем пока!

Несколько раз я приходила на молебен у Казанской иконы Богородицы в храм на улице Варварки в Москве. Уходить не хотелось. Было столько невысказанного в невоцерковленном сердце. Потом пришла на воскресную службу один раз, другой. С молитвы перед Казанской иконой Пресвятой Богородицы началась моя настоящая жизнь, живая, осмысленная. Предлагаю послушать тропарь «Заступница усердная» полностью в исполнении хора Орского и Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 8 июня, Церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Преподобный Иоанн Психаит жил в восьмом, начале IX века в небольшой деревне близ Никомедии на севере Малой Азии. Известно, что его отец был священником. Он также строил церкви и часовни. У Иоанна было двое братьев и сестра. Все четверо не захотели вступать в брак, а стали вести монашескую жизнь. Иоанн принял монашество в Психаитской лавре под Константинополем. За свою праведную жизнь он получил от Бога дар исцелять болезни. В то время в империи началось преследование почитателей икон. Еретики и иконоборцы приравнивали их к идолам. Они запрещали молиться перед святыми образами, хранить и создавать их. Иоанн отказался присоединиться к иконоборцам. Его принуждали отказаться от почитания святых икон и написать отречение. Но вместо этого он создал обличительный труд, в котором назвал императора Льва Исавра еретиком. За это Иоанна приговорили к ссылке, где он и скончался. Эпоха иконоборческих споров оставила след в истории. Эта борьба развенчала ложные представления о природе Христа. День преодоления иконоборчества в церкви отмечают как праздник торжества православия. Прославляя силу веры преподобного Иоанна Психаита, его твердость и смелость в защите почитания икон, Церковь просит святого, преподобный Иоанн, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Что такое Библия и для чего она нужна?
3: Библия – это священное писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет, а после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
4: Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
5: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие. Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
6: Библия – это, можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала, да будет свет. 6 дней он работал, а на 7-й он отдыхал. Ну, он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
5: Библия, во-первых, она переводится с греческого как книги, потому что Библия — это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога, и его любовь. И поэтому у них получались эти книги. Библия нужна, чтобы узнавать что-то о жизни Христа и до рождения Христа, потому что Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о его рождении.
7: Библия – это священное писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал и вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Ну, когда они прочитают, и становится лучше. У меня есть Библия. Ну, она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
2: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Таким образом не прописать, но посмотри, у художника получилось. Крестный ход, хоругви, лики на иконах, лица в толпе. Сколько жизни в этом холсте, сколько движения.
9: Да, в атмосферу картины погружаешься мгновенно. Переносишься на главную улицу, притихшей от жары деревеньки. Чувствуешь запах выгоревшей на солнце травы, покрытой слоем пыли.
8: И видишь, как живою рекою движется крестный ход. Сколько в нем людей. Кажется, вышло все село. Процессия начинается на первом плане картины и уходит в перспективу, туда, где едва угадываются в белом от зноя небе светлые купола церкви. Люди несут иконы в тяжелых позолоченных киотах. Образа такие большие, наверное, это главные святыни храма.
9: Кстати, выйти на поле с молебном о дожде в простонародье называлось «поднять образа». Сохранилось немало письменных исторических свидетельств о том, как это происходило в разных уголках России. Например, в середине 19 века в Рязанской губернии для этого выбирался праздничный день. Накануне вечером люди шли к священнику с просьбой поднять образа, чтобы Бог дал дождя. А на утро после литургии выходили из церкви крестным ходом и брали с собой все самые почитаемые иконы.
8: А откуда родом художник Абрам Архипов?
9: Ну, кстати, тоже с Рязанщины. Его родина – небольшое село Егорово в Рязанской губернии. И очень возможно, что живописец изобразил на картине то, что видел своими глазами в родной деревне. Не зря ведь искусствоведы про Архипова говорят, что он не оставил письменных мемуаров, но свои воспоминания выразил в творчестве.
8: Андрей, а я тут неожиданно вспомнила интересную вещь. Ты ведь читал «Дуэль» Чехова? Помнишь, там один из героев повести, молодой диакон, рассказывал о своем дядьке-священнике. Мол, у того была такая крепкая вера, что когда в засуху он выходил в поле просить дождя, то брал с собой зонтик, чтобы его на обратном пути дождик не замочил.
9: Помню, конечно, помню. Как и чеховский герой, люди шли на такие молебны с искренней верой. А вот еще одна история. Ее в своих воспоминаниях рассказывал известный фотограф 19 века Сергей Животовский. Однажды он сопровождал в поездке по русскому северу святого праведного Иоанна Кронштадтского. И в одном селе, где от засухи уже начинались лесные пожары, стал свидетелем того, как по молитвам отца Иоанна пошел дождь.
8: А как ты думаешь, Андрюша, этим людям на картине Абрама Архипова «Просят дождя» Бог поможет?
9: А ты взгляни внимательно на горизонт. Видишь, там собираются тучи. Может быть, это и есть ответ художника на твой вопрос. И ответ Бога на молитвы людей и их горячую веру.
10: Картину Абрама Архипова «Просят дождя» можно увидеть в Иркутском областном художественном музее.
0: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Хотя душа ослаблена страстями и желаниями, придя в себя, как после сна или болезни, она произносит имя Бога.
1: Это мысль Тертуллиана, духовного писателя II-III веков. Кому неизвестно выражение «душа по природе христианка»? Оно – парафраз его восклицания «о свидетельство души по природе христианки». Так в книге «Апологетик» Тертуллиан обращается к человеческой душе и отмечает, что после скитаний по миру страстей ее влечет к Творцу. Он пишет: «Душа говорит: вручаю себя Богу, и взором своим обращается к небу. Она знает жилище Бога, от Него и оттуда она снизошла».
0: Цитата дня.

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Патриарх Кирилл однажды признался, что впервые газеты написали о нем еще в 60-е годы. «Куда смотрит школа?» – возмущалась советская ленинградская пресса. «Если есть в Ленинграде такой мальчик, который учится на одни пятерки и при этом верит в Бога». Эту и другие любопытные истории из жизни патриарха можно найти на страницах сборника «Неизвестный патриарх Кирилл», составленного писательницей, публицистом и редактором издательства «Даниловский благовестник» Аллой Добросоцких. В книгу вошли фрагменты из интервью патриарха разных лет, его проповедей, теле- и радиовыступлений, а также воспоминания его родных и близких. Перед составителем стояла довольно непростая задача – из массы интересного материала выбрать самые сильные и запоминающиеся эпизоды. Судя по всему, с этим она отлично справилась, потому что читается сборник легко и с большим интересом. Любопытно, к примеру, узнать, что патриарх Кирилл, оказывается, с детства серьезно увлекался горными лыжами и неоднократно покорил Воронью гору в Красном селе под Петербургом. По словам самого предстоятеля, этот вид спорта развивает качества, которые могут пригодиться и в духовной жизни. «Горнолыжник всегда идет вперед», — говорит патриарх. «И чем круче пропасть, тем больше вперед». Это значит идти наперекор инстинктам, наперекор человеческой слабости. В сборнике «Неизвестный патриарх Кирилл» читатель найдет еще множество мудрых мыслей и слов, над которыми стоит поразмышлять. И, возможно, не раз поразится тому, насколько точно, доходчиво и современно рассуждает патриарх о самых разных вопросах – экономике, патриотизме, проблемах молодежи. Как будто бы ведет разговор именно сейчас и именно с тобой. Эту потрясающую способность патриарха Кирилла вести диалог и с конкретным собеседником, и с огромной аудиторией не раз на страницах книги отмечают самые разные его собеседники. От светских журналистов до известных церковных деятелей. Патриарх рассказывает, как еще в бытность митрополитом Смоленским и Калининградским служил в полупустых деревенских храмах с разбитыми стеклами и проломанной крышей, до которых приходилось добираться пешком по колено в грязи или на какой-нибудь телеге, и как постепенно возрождалась церковная жизнь в провинции. Обо всем этом и многом другом предстоятель говорит увлекательно и искренне, так что, прочитывая последнюю страницу книги, читатель может с уверенностью сказать: «Неизвестный патриарх Кирилл хорошо ему знаком». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литература.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ольге из Воронежа 23 года. Последние несколько лет она работала специалистом по подбору персонала, помогала людям устроиться на работу, а в выходные проводила время с мужем за прогулкой в парке или домашними хлопотами. Ольге нравилась размеренная жизнь. Все изменилось несколько месяцев назад. После перенесенного гриппа Ольга стала часто болеть. Девушку преследовала слабость, у нее увеличились лимфоузлы, а однажды ночью тело сковала невыносимая боль. Ольга поехала в больницу, где ей поставили диагноз «острый лейкоз». «Первые полтора месяца лечения были самыми тяжелыми», — вспоминает Ольга. На фоне терапии у нее развился сахарный диабет. Ольга почти не вставала с больничной кровати. Мама и супруг сменяли друг друга в палате девушки, приносили домашнюю еду и цветы, подбадривали разговорами, отмечали праздники. Болезнь многое разрушает, но и одновременно показывает, кто рядом с тобой, кому ты по-настоящему дорог, говорит Ольга. Сейчас девушка продолжает лечение. Недавно врачи сообщили, что трансплантация костного мозга ей не потребуется. Но Ольге нужна терапия препаратом, стоимость которого неподъемна для семьи из Воронежа. Сбор на лекарства для Ольги открыл благотворительный фонд «Добросвет». Он поддерживает людей с онкологическими заболеваниями, организует лечение, закупает медицинские препараты. Помочь Ольге победить болезнь и вернуться к обычной жизни можно на сайте фонда добро-свет.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». География веры.
1: В XIV веке церковь в Рязани возглавлял епископ Василий. Точных сведений о его происхождении не сохранилось. Согласно летописям, подвижник принял монашеский постриг и сан архипастыря в Муроме. Восстанавливал храмы и монастыри после нашествия на Русь войск монгольского полководца Батыя и претерпел несправедливые гонения от своей паствы. Будучи оклеветанным, епископ Василий покинул Муром. Он помолился, вышел на берег Оки, распростер по воде свой епископский плащ и встал на него. В руках архипастырь держал муромскую икону Пресвятой Богородицы. Плащ скользил по воде, словно лодка, и чудесным образом плыл против течения. За несколько часов епископ Василий достиг Рязани. Там его с честью приняли и пригласили возглавить церковь в городе. 10 лет владыка управлял паствой, а затем мирно отошел ко Господу. Летом 1609 года мощи епископа обрели нетленными и положили под спудом у алтаря Успенского собора Рязани. Над гробницей установили икону «Моление Василия», на которой святитель изображен плывущим по реке на распростертой по воде мантии с иконой Богородицы в руках. Рака с мощами епископа Василия Рязанского по сей день остается одной из главных святынь Рязани.
2: Радио «Вера» в Рязани можно слушать на частоте 102.5 FM.
3: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио «Вера» звучит частное мнение. Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас, о происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. Частное мнение на радио «Вера».
4: Светлые истории на радио «Вера».
5: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие «Радио Веры» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с иеромонахом Макарием Маркишем будем вспоминать светлые истории о церковном празднике или торжестве, которые произвели особенное впечатление. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
4: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18.00.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как получить хоть какую-то гарантию, что Бог тебя спасает, и ты в своей духовной жизни двигаешься в верном направлении? Что для этого необходимо сделать? На что обратить внимание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 2 и 3 глав послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Не бои же яви иудеи есть,
3: ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их».
2: Не страха Божия пред очима их.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел наносит сокрушительный удар по самомнению своих соотечественников. Они кичатся тем, что принадлежат к богоизбранной нации и происходят от Авраама. «Уже только заодно это Бог нас спасает», — говорят они. Апостол же с этим не согласен. И начинает он свои возражения с того, что по-новому определяет, кто такой истинный сын Авраама. Это не тот, кто прошел обряд обрезания, и не тот, кто знает закон и читает пророков. По словам апостола, это тот, кто внутренне таков, у кого обрезание в сердце по духу, а не по букве. И далее он поясняет, о чем именно идет речь. Обрезание по духу – это ясное и четкое осознание того, что, как говорит апостол, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. То есть обрезанный по духу человек – это тот, кто постоянно смотрит вглубь себя и замечает, что воля Божия его особо-то и не интересует. Даже если он привык каждое утро в молитве произносить: «Да будет воля твоя», все, что его заботит, это как бы в конечном счете исполнить свою волю. И Бог ему нужен всего лишь для того, чтобы эффективней и быстрее достигать своих целей, и чтобы иметь против своих оппонентов еще один аргумент, который докажет его окончательное превосходство. «Я сын Авраама, со мной Бог, а вы кто такие?» Почему же понимание этого состояния тотальной зацикленности на себе апостол называет обрезанием по духу и связывает со спасением? Все просто. Если человек начинает осознавать, что на самом деле происходит в его сердце, это на корню подрубает всякое самомнение и самооправдание. Ведь постепенно до него все отчетливее доходит простая и горькая истина, которую апостол формулирует так: как иудеи, так и эллины все под грехом. А потому все обречены на смерть. Никто не прав, никто не лучше. во всех действует одна и та же разрушительная сила греха. Тот, кто действительно видит это, просто перестает хвалиться тем, что он иудей, или же тем, что он христианин. Как слепой не превозносится над немым, так и он перестает доказывать свою правоту и сравнивать себя с другими. В его душе поселяется кротость и смирение. Он просто замолкает и, подобно приговоренному к смерти, начинает внимательно прислушиваться, откуда к нему может прийти спасение. И вот лишь в этом случае он и становится способен услышать голос Бога, который оправдывает нечестивого не за его заслуги, но лишь по его вере и надежде и по своей безграничной милости. Именно в такую душу и вселяется божественная благодать. Поэтому это состояние открытости апостол и называет «обрезание по духу». Ведь Дух Божий любит кротких и смиренных, а гордым противится. Безусловно, сказанное апостолом касается и нас с вами. Наша внешняя праведность и благочестие – это лишь верхушка айсберга. Только на одно это не стоит уповать. Подобная религиозность играла злую шутку с целыми нациями. Главное же всегда скрыто глубоко под водой. Именно там, в тайне сердечной, в невидимой никем, кроме Бога, глубине, решается наша судьба. И здесь должна происходить главная работа. Апостол призывает нас избавляться от ощущения собственной праведности. Ведь только в пустое, расчищенное, нищее от своеволия и самомнения сердце вселяется Бог.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться, раскрой во мне сей ток живой.

Радио «Вера». Светлое радио. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Книга притчей Соломоновых.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора, Николая I и Александра II. 8 июня 1854 года. Крымская война. Цесаревич и цесаревна ездили в Кронштадт для осмотра фортов, которые укрепляются ввиду приближения английского и французского флотов. День был чудный. Кронштадтский рейд имел праздничный вид. Красивые линейные суда покачивались на якоре, но в порту не было ни одного торгового судна. Англичане всех распугали. Мы спустились в Павловский Равелин, самый передний со стороны моря, прошли по всем укреплениям, спустились в казематы. Один из них служит церковью. С удивлением видишь престол, иконы, Евангелие между двумя пушками. Символы мира, любви и молитвы среди орудий разрушения и смерти. Эти впечатления плохо примиряют с войной, и тем не менее, минуту спустя, когда мы поднялись на бруствер крепости, когда забили тревогу и солдаты с большим воодушевлением бросились в учебную атаку, я поняла, что в момент боя возможно воодушевление и полное забвение опасности и страданий. У подножия форта солдаты в грубых серых шинелях, загорелые и худые. Когда цесаревич простился с ними, они провожали его продолжительными криками «Ура!».
0: Голоса

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В Ветхом Завете не встретишь термина «усыновление». Но примеры этого социального феномена описаны в Священном Писании неоднократно. Библейский праотец Иаков официально объявил родными детьми собственных внуков Ефрема и Манассию, отпрысков своего сына Иосифа. Так мудрый старец выделил среди своих чад любимого. Семья Иосифа получила большую долю имущества по сравнению с другими наследниками. Старица Наимень из книги Руфь называла своим ребенком мальчика, которого вдова ее умершего сына родила во втором браке. В этом усыновлении было никакой практической выгоды, но упоминание о нем подчеркивает, что одинокая женщина заняла в новой семье невестки достойное положение. Об отношении друг к другу в древних иудейских семьях свидетельствует еще один пример усыновления, а точнее удочерения. Дядя Эсфири, по имени которой названа еще одна библейская книга, воспитывал свою племянницу как родную дочь после смерти ее родителей. Практиковалось ли усыновление в древности другими народами Ближнего Востока? Безусловно. В своде законов вавилонского царя Хаммурапи, найденных в 1901 году французскими археологами на территории Персии, положению приемных детей посвящено сразу несколько статей.
1: Согласно кодексу Хаммурапи, в 18 веке до Рождества Христова усыновление в Вавилоне было одной из распространенных форм общественных отношений. Закон защищал права человека, который вырастил ребенка, оставшегося беспризорным. Кровные родители не могли вернуть свое дитя по суду, если они прежде оставили его в небрежении, если усыновитель успел научить его ремеслу или уравнял в правах с родными детьми. В последнем случае приемный ребенок становился полноправным наследником и получал долю имущества наравне со своерожденными. Не исключено, что эта норма вавилонского законодательства была известна праотцу Иакову, жившему приблизительно в то же время, и подсказала ему решение объявить внуков своими детьми, чтобы они стали наследниками первой очереди.
0: В Ветхом Завете есть еще один пример усыновления. После того, как правитель Египта издал указ убивать всех иудейских младенцев мужского пола, мать новорожденного пророка Моисея предприняла отчаянную попытку спасти своего сына. Она оставила его на берегу Нила на пути следования дочери египетского фараона. Царевна, обнаружив в прибрежных зарослях корзину с еврейским младенцем, взяла найденыша во дворец и сделала его своим воспитанником. Исследование американского этнографа профессора Колина Тернбула, опубликованное в 1977 году под названием «Человек в Африке», представляет описанное в Библии происшествие в неожиданном ракурсе.
1: В третьем тысячелетии до Рождества Христова египтяне вообще не брали пленных. Их сразу же убивали, поскольку низкая плодородность почвы не позволяла прокормить большое количество чужаков. По мере развития сельского хозяйства отношение к захваченным во время войны инородцам менялось. По законам фараонов они оказывались в положении рабов, но им гарантировалось питание и даже оплата труда. К таким рабам применяли термин «усыновление». Египтяне брали их в дома и называли мертвыми членами семьи. Усыновленные пленники оказывались полностью подчиненными сложившейся в Египте социальной структуре. Они были обязаны соблюдать все местные традиции, обычаи и ритуалы. Такие меры способствовали полной ассимиляции среди коренных жителей, что и было главной целью столь необычной формы усыновления. Раб не мог купить свободу, но он обретал ее при условии полной интеграции в египетское общество. Обычно это происходило во втором поколении пленников. Израильтяне, оказавшиеся в положении рабов, но стремившиеся сохранить свою веру и сопротивлявшиеся ассимиляции, подвергались репрессиям, о которых рассказано в Библии. Дочь египетского фараона, усыновив еврейского младенца, действовала в соответствии с политикой своего отца.
0: Усыновление редко упоминается в Библии, вовсе не потому, что иудеи мало его практиковали. Скорее наоборот, В народе, который был нацелен на сохранение своей уникальной религии, каждому ребенку предстояло стать носителем веры в единого Бога. И потому осиротевшие дети не могли остаться без внимания взрослых. Усыновление происходило естественным образом, и в Священное Писание вошли лишь те примеры, которые выделялись из общего ряда особыми обстоятельствами. А вот в иных государствах Ближнего Востока усыновление находилось в зоне конфликтов и регулировалось законодательством, как у вавилонян, или даже являлось политическим механизмом, как у египтян. Воссоздать картину сложных социальных отношений в ветхозаветные времена, дополнившую и оттенившую библейский рассказ, смогли современные ученые. Тайны

0: Сегодня, 8 июня, Церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Преподобный Макарий Калязинский, в миру Матфей, родился в 1400 году близ города Кашина. Его родители и супруга рано скончались, и Матфей смог исполнить желание своей юности и принять монашеский постриг. Он недолго прожил в монастыре и, получив благословение, ушел вместе с семью иноками в глухие места вблизи Волги. Там Макарий основал пустынь. Впоследствии Макарий был избран игуменом монастыря. Он вел простую жизнь, носил скромную одежду, сам изготавливал на токарном станке посуду. Недруги, глумясь, называли игумена Макария «калязинским мужиком». Сам игумен из скромности и смирения охотнее слушал про себя насмешки, чем похвалы. Обретение мощей преподобного состоялось через 50 лет после его кончины. В монастыре начали строить каменный храм и нашли неразрушившийся гроб с нетленными мощами игумена Макария. Вскоре по молитвам к преподобному стали совершаться чудеса и исцеления. К лику святых его причислили в 1547 году. Преподобный Силуан Афонский писал: «Святые видят и знают, как изнемогаем мы от скорбей, как иссохли души наши, как уныние сковало их, и, не переставая, ходатайствуют за нас пред Богом. Мы чествуем преподобного Макария Калязинского и просим его: святой преподобный Макарий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах, и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пастырство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии – растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Марии, и душа его радостно пела о премудрости Божией. Но порой сомнения опять начинали мучить. Особенно трудно пришлось Иосифу во время путешествия в Вифлеем, куда они с Марией отправились, чтобы принять участие в переписи, объявленной кесарем. Устало и безнадежно Иосиф брел от одной гостиницы к другой и не находил свободных мест. Он тревожно взглядывал на Марию, которая ехала рядом на ослике. Она со дня на день должна была родить, и старец переживал, не повредит ли ей и младенцу утомительное странствие. На ночлег пришлось остановиться на окраине города, в пещере, куда пастухи загоняли скот во время непогоды. Здесь и появился на свет сын Марии. Юная мать спеленала дитя в свое покрывало, уложила на солому в кормушку для животных и тихонько напевала над ним псалмы, светясь от счастья. Иосиф же вновь опечалился. Возможно ли, чтобы сын Божий родился в такой убогой хижине? Сомнения вновь зашевелились в душе. В этот момент раздался стук в дверь. На пороге стояли пастухи.
5: «Простите нас, люди добрые, что мы заняли вашу пещеру. У жены только что родился ребенок. Позвольте нам пробыть здесь до утра».
6: «О, так это правда! А можно нам взглянуть на младенца?»
5: «Конечно, я не обманываю вас. Вот он, новорожденный мальчик».
6: «Так вот он какой! Спаситель людей!»
5: «Спаситель?»
6: «Так возвестил нам ангел! Мы грелись у костра, когда небо ярко осветилось, и хор неземных голосов запел удивительный гимн: «Слава вышних Богу! На земле мир, в людях благоволение!» Небесный посланник сказал нам, что близ Вифлеема, в пещере, родился Христос. И вот мы видим это воочию».
4: Пастухи благоговейно опустились на колени перед колыбелью. Иосиф смотрел на них и мысленно укорял себя за маловерие. Бесхитростный рассказ гостей, их чистосердечная радость о родившемся младенце укрепили плотника, и он дал себе слово никогда больше не сомневаться в великом божественном промысле о Марии и сыне, которого она родила. Вскоре его вновь посетил во сне ангел. Божий вестник велел уводить Марию и Иисуса в Египет, поскольку иудейский правитель Ирод узнал о рождении Мессии и решил избавиться от него, как от соперника. Иосиф не стал медлить. Погрузив на ослика нехитрые пожитки и усадив на тюки Марию с ребенком, он поспешил в путь. Старец больше не испытывал сомнений. Вся его жизнь стала послушанием Богу. До самой кончины Иосиф оставался хранителем двух жизней, непостижимо великих и таких беззащитных в земной юдоли. Он понимал, что Мария и ее сын находятся под особым покровом Всевышнего, но до последнего вздоха тревожился и заботился о них, как отец.
0: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Господь ведет, устраивает обстоятельства таким образом, чтобы человеку было легче всего спастись. Игумен Никон Воробьев.

0: Вера. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как мы относимся к греху? Ответу на этот вопрос посвящен один из эпизодов повести Люси Монтгомери «Энн из Эвенли». Шестилетний Дэви набедокурил. Сказал взрослым, что его сестренка Дора потерялась. Марилла, приютившая и Дэви с сестрой, и 16-летнюю Энн Ширли, главную героиню повести, отправляет мальчика спать без ужина. Энн пытается поговорить с ним по душам и выясняет, что Дэви уже неделю не молится. Намеренно. А все потому, что мальчик однажды услышал, что если он не будет молиться, с ним произойдет нечто страшное. «Наверное, какие-нибудь страшные приключения», – подумал Дэви, и перестал молиться в ожидании этих приключений. «Но ничего страшного так и не произошло», – разочарованно говорит он. «Произошло», – отвечает Энн. «То, что меня уложили без ужина?» – удивляется мальчик. «Так это ерунда». «Нет, Дэви, кое-что другое. Действительно страшное. То, что ты солгал, то, как бесчестно поступил с нами, это и есть худшее, что могло с тобой произойти». Притихший Дэви задумывается. Энн одержала маленькую победу. Она научила мальчика видеть беду не в том наказании, которое следует за грехом, а в самом грехе, в том искажении, которое грех неминуемо вносит в душу. И мелочей здесь не бывает. Игуменья Арсения Сибрякова, подвижница благочестия XIX века, писала: «Любой грех оскверняет сердце, расслабляет его, делает порочным, слабым, недеятельным, слепым и глухим». Энн Ширли сумела объяснить Дэви, чем опасен грех, и мальчик в конце главы принимает решение: «Не буду я больше грешить, оно того не стоит».
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
5: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Любая высказанная мысль рискует быть неправильно понятой. Слова Христа не исключение. Они тоже могут быть поняты превратным образом. К примеру, кто-то может сказать, что призыв Спасителя не заботиться о завтрашнем дне – это призыв к безинициативности и лени. А кто-то именно так и начинает поступать, прочитав или услышав этот Христов призыв. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 6 и 7 глав Евангелия от Матфея. В этом отрывке Господь говорит о том, как человек должен относиться к труду и что считать приоритетом.
6: «Не пицитеся, убо глаголище, что ямы или что пием».
7: Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
6: «И паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
5: Человеку свойственно не только неправильно понимать чужие слова, но и увлекаться. Мы можем увлечься фактически чем угодно. И аскетическая христианская литература приводит примеры того, как это бывает. У Аввы Дорофея в его душеполезных поучениях есть история о нем самом. Преподобный рассказывает, что в юности он не любил читать. Но, понудив себя, он через какое-то время настолько увлекся чтением, что забывал и о пище, и о питье, и о сне. Если изначально нелюбимым делом можно так увлечься, то что же говорить о том, к чему у нас есть изначальное стремление? После грехопадения Бог дал людям одежды кожаные, наши тела, и лишил рая. С той поры мы вынуждены заботиться о собственном выживании. А потому все то, что касается поддержания нужд тела, вызывает у нас искренний интерес и увлеченность. Мы готовы тратить часы на приготовление изысканной пищи. Мы не скупимся при покупке хорошей одежды. Мы готовы ехать в другую страну ради качественного лечения. Если начать анализировать нашу жизнь, то может оказаться, что она фактически полностью посвящена одному – заботе о теле во всем ее многообразии. Для человека это естественно, но не для христианина. Да, конечно, христианин – это частный случай человека – но христианин не может не помнить, что он не только тело, у него есть душа, и она нуждается в не меньшей заботе, чем тело. Потому-то Христос, определяя наши приоритеты, говорит, что основные мысли христианина должны быть заняты не телом, а душой, в частности, исполнением повелений Божиих, или иначе поиском Царства Божия. Здесь невозможно не обратить внимания на динамичность используемого Спасителем выражения «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его». «Ищите» означает, что мы должны активно действовать, но не так, как поступают упомянутые Христом язычники, суть трудов которых сводится к заботе о материальной составляющей человека. Примером должного распределения сил служат монахи, особенно же монахи древности. Благодаря сохранившимся описаниям их жизни мы знаем, что труды по поддержанию тела были для них продолжением молитвы. Они не делали ничего такого, что не имело бы духовного смысла. И даже самые простые бытовые действия приобретали свою ценность, как способные даровать спасение души. Вряд ли возможно в современных условиях в полной мере воспроизвести их жизнь. И вряд ли это необходимо. Мы живем в совсем иную эпоху. Но Слово Христово неизменно. Во-первых, мы должны трудиться. А во-вторых, любой труд христианин должен рассматривать не как самоценный, а как путь Царства Христова.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Леонтий из скита святого Димитрия.
1: Афонский монах по имени Леонтий шагал по извилистой горной тропинке, ведущей из скита святого Димитрия, где он жил, в Корею, столицу Святой Горы. Отец Леонтий шел навестить знакомого монаха, который уже давно звал его в гости. Отлучался из скита отец Леонтий редко, а если вдруг случалось куда-нибудь отправиться, прежде монах подолгу молился перед иконой Божьей Матери. Он просил ее о помощи в предстоящем пути. Так было и в этот раз. Преодолев долгую дорогу, отец Леонтий наконец достиг Кореи. Знакомый радостно встретил его, проводил в Архандарик, комнату для приема гостей, и попросил немного подождать, пока он не управится с делами. Но только отец Леонтий присел на табурет, как со стула, стоящего напротив, поднялся незнакомый ему человек и ни с того ни с сего начал бронить отца Леонтия. «Ах, вот ты такой-сякой!» Чуть не с кулаками набросился он на опешившего монаха. «Притворяешься добрым человеком, но я-то знаю, какой ты негодный!» Отец Леонтий, хоть и совсем не ожидал такого поношения от незнакомца, лишь смиренно опустил голову. «Ну, Леонтий, теперь вспомни, о чем ты молил Пресвятую Богородицу?» Мысленно сказал он сам себе, а вслух, обращаясь к незнакомцу, произнес: «Так, брат, так, правду ты говоришь». Человек, не переставая браниться, приблизился к монаху. «Готовься, Леонтий, со смирением и побои принять», снова произнес про себя отец Леонтий. Но незнакомец вдруг упал перед монахом на колени и слезно стал просить у него прощения. «Прости, отче!» — восклицал он. «Обознался я, глазами плох, не разглядел как следует. За обидчика своего давешнего тебя принял». Оказалось, несколько дней назад его обидел какой-то человек, внешне похожий на отца Леонтия. И теперь, когда монах показался на пороге Архандарика, незнакомец решил, что это явился его обидчик. Расстались они друзьями. А вскоре пришел знакомый отца Леонтия, и монах с улыбкой рассказал ему о случившемся. «А если бы я не помолился перед уходом Божьей Матери, не спросил у нее кротости и смирения ко всему, что бы ни произошло, что из этого последовало бы?» — рассуждал отец Леонтий. «Я бы возразил, и дело того и гляди, дошло бы до рукоприкладства. Когда уничижит кто тебя, а ты не ответишь ему тем же, это путь Божий», — говорил афонский старец Леонтий из скита святого Димитрия. «С кротостью принимай невзгоды, и будешь готовым ко всему».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Леонтий из скита святого Димитрия.

Радио «Вера». Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Одно условие понимать друг друга — говорить искренно и от полноты душевной. Владимир Адоевский.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний епископа Сан-Франциского Василия Родзянко о будущем архиепископе шанхайском Иоанне Максимовиче. Сербия, Белград, Троицкая церковь. Небольшая церковь стала кафедральным собором русского зарубежья между Первой и Второй мировыми войнами. В Троицком храме я встретил молодого иеромонаха отца Иоанна. Встреча многое в моей жизни изменила. После богослужения отец Иоанн собирал нас, мальчишек, в церкви и беседовал с нами. С первой же встречи его ласковая улыбка, удивительные, проницательные глаза, первые же его слова затронули мою душу. Он говорил со мной как старший друг, и такой подход у него был абсолютно ко всем. Я ходил за ним всюду, чтобы слушать. Другие мальчики тоже ловили каждое его слово. Он много рассказывал, и нам все больше и больше открывались горизонты веры. Он давал нам примеры из жизни святых, рассказывал из истории России, из русской церковной и народной истории. Он окончил Полтавский кадетский корпус, а затем окончил Богословский факультет университета. Был очень образованным монахом, но в то же время это был человек не от мира сего, в хорошем смысле этого слова. Он жил миром Евангелия, святых отцов, церковной настроенности. Одевался очень просто, и вид у него был невзрачный, но удивительно духовный. А главное, в нем была изумительная любовь ко всем людям, без исключения, которую я больше ни у кого не встречал. Он произвел на меня такое сильное впечатление, что я решил, буду служить церкви так же, как отец Иоанн. У меня началась новая жизнь, полная смысла и радости.
0: Голоса

0: Ваши?
1: Пропуск предъявите, пожалуйста.
2: Простите, я в кафе. У меня там встреча назначена с сотрудником этого учреждения.
1: Ну и что? Все равно пропуск нужен.
2: Вот досада. Пару недель назад я сюда спокойно проходил. Что с тех пор изменилось-то?
1: Политика руководства. Позаботились о безопасности. А заодно о том, чтобы кафе, которое тоже в их собственности, представляешь, обанкротилось. В общем, сами себя перехитрили.
2: Понятно. В собственных сетях запутались.
1: О, в десятку попали. Какие все-таки в нашем языке поговорки меткие. Специально так и не скажешь. Интересно, а кто первый произнес эту фразу про сети? И при каких обстоятельствах? Небось, рыбаки какие-нибудь? Сейчас уж, верно, не узнаешь.
2: Ну почему же? Источник этой поговорки явно усматривается в Псалтыре. Это одна из книг Ветхого Завета. В 9-м псалме израильский царь Давид говорит о своих врагах. «Обрушились народы в яму, которую выкопали. В сети, которую скрыли они, запутались ноги их». Скрыли сеть, значит, спрятали ее, чтобы поймать кого-то, и сами же в нее попались. Сейчас запутались в собственных сетях? Говорят не только о врагах, но и о таких вот хитрецах, как ваше начальство, которые, усложняя жизнь другим, сами себя наказывают.
1: То есть, получается, не рыбаки из русской глубинки, а царь Израиля придумал эту поговорку?
2: Ну, не совсем так. Песни Давида чрезвычайно богаты яркими образами и метафорами. А русский народ сумел усвоить это богатство с принятием христианства. Не только псалтырь. В целом священное писание подарило нашему языку и глубину, и красоту.
1: Как много вы знаете! А о каких врагах говорил царь Давид, тоже можете рассказать? Ну, кто ему сети эти расставил?
2: О, врагов у Давида было бесчисленное количество. Языческие народы, окружавшие Израиль, доставляли ему много беспокойства. Те, что запутались в сети, это сирийцы, победу над которыми одержало войско Давида. Царь радуется и благодарит Бога. «Буду славить тебя, Господи, всем сердцем моим. Возвещу все чудеса твои. Возвеселюсь и возрадуюсь о тебе. Воспою имени твоему, Всевышний».
1: Не себе, то есть, славу победителя присваивает Давид. С Богом ее делит.
2: Не просто делит. Всю славу без остатка он отдает Творцу. Ты совершил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого. Имя его изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города его ты разрушил. Пророк уверен, что это не просто победа одного народа над другим, а свершившийся суд Божий, в котором наказано нечестие.
1: А чем же сирийцы-то были нечестивы?
2: Речь идет не только о сирийцах. Я говорил, врагов у израильтян было множество. Так много, что даже в одной песне упомянуты сразу два противника. Во второй части 9-го псалма говорится уже об идумеях, которые напали на Иудею, в то время, когда все, кто мог держать оружие, сражались с сирийцами.
1: И все-таки, в чем именно Давид видел нечестие своих врагов, достойное Божьей кары?
2: Во-первых, когда соседи вторгались на территорию царства Давида, проливали кровь его подданных, то он не сомневается, что Бог взыскивает за кровь, не забывает вопля угнетенных. Во-вторых, пророк возмущен методами своих врагов. Вот как он образно описывает поведение противника. «Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным, подстерегают в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекает в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные попадают в сильные когти его».
1: Это прямо про тех, что напали на Иудею, когда там остались только женщины, старики да дети. Как уж вы их назвали-то?
2: Идумеи. Но, что еще важнее, евреи отличались от прочих народов тем, что исповедовали единого Бога. И всякое их поражение язычники объясняли несостоятельностью их веры, насмехались не только над израильтянами, но и над тем, что им свято. И Давид скорбит о том, что в надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, говорит «невзыщи», во всех помыслах его нет Бога. Пророку горше всего то, что враги уверены своей безнаказанности, в том, что Господь не в состоянии помочь евреям.
1: Да, ситуация-то и правда непростая. Напали негодяи на женщин да ребятишек, да еще и глумятся. И что же царь предпринял-то?
2: Он молился. «Восстань, Господи Боже мой, да не возвысится рука Твоя, да не забудь бедных Твоих до конца. Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твою руку. Тебе предает себя бедный, сироте Ты, помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь Царь навеки, навсегда». Исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных. Укрепи сердце их. Открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да не устрашает более человек на земле.
1: И что? Помогло?
2: Давид, обращаясь к Богу, никогда не сомневался, что он будет услышан. Не станем сомневаться и мы.
1: И чем дело-то кончилось? С идумеями?
2: Об этом в 9-м псалме не сказано. Это, как говорится, уже другая история.
1: Ладно, давайте так. Я вас пропускаю в кафе, а вы мне потом эту историю расскажете. Идет?
2: Предложение заманчивое. Очень уж важная встреча у меня назначена.
1: Ну так проходите скорее. Пока я не передумал.
2: Благодарю вас.
1: Да это вам спасибо. Не каждый день так содержательно побеседуешь.
0: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки.

0: Сегодня, 8 июня, Церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Петров пост установлен в память о двух самых почитаемых учениках Христовых – апостолах Петре и Павле. Поэтому его еще называют апостольским постом. Он всегда начинается в понедельник, через неделю после праздника Святой Троицы. Эта дата каждый год меняется и зависит от дня празднования Пасхи. А завершается Петров пост всегда 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла. Поэтому продолжительность поста варьируется от 8 до 42 дней. Он считается нестрогим. Постящимся разрешается есть рыбу во все дни, за исключением среды и пятниц. Петров пост часто называют постом человеческим. Он посвящен трудам и подвигу веры обычных людей, в отличие от рождественского, великого или успенского постов, которые связаны со Спасителем и Богородицей. Прообразом Петрова поста был пост апостолов после Вознесения Господня и Пятидесятницы. Перед своим выходом на проповедь и служение людям они вместе молились и воздерживались в еде. Петр и Павел – очень разные апостолы. Один – необразованный бедный рыбак, другой – отпрыск знатного и богатого рода, учившийся у лучших ораторов и философов. Петр пришел к Христу среди первых учеников. Павел гнал и преследовал христиан. Петр трижды отрекся от Спасителя, но затем раскаялся. Павел яростно сопротивлялся Господу, а потом пламенно уверовал. Оба они словно олицетворяют всех христиан и служат примером духовной твердости и искренней веры. Вступая в Петров пост, мы просим Господа укрепить нас и обращаемся с просьбой к святым апостолам, ученикам Иисуса Христа, святые Петр и Павел, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести».

0: 8 июня 2026 года Православная Церковь отмечает начало Петрова поста. Продлится он по 11 июля включительно, а его завершением станет 12 июля – день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день поста уже нет. По традиции, Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности – от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам – еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе, отказ от растительного масла в некоторые дни. Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, борьба со своими страстями, а также свершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Христу по-разному, однако по преданию церкви оба окончили свою жизнь мученически. Во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел обезглавлен мечом. К слушателям радио «Вера» обратился благочинный Ольгинского округа протоиерей Евгений Пиперков.
1: Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, досточтимые слушатели радио «Вера». Сегодня хотелось бы поговорить с вами о важности и значимости поста для православного человека, для православного христианина. Для верующих людей существует много постовых дней в течение всего богослужебного года. Это как многодневные посты, так и однодневные. Многодневных постов у нас, как известно, 4. Это Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост перед Рождеством Христовым, пост Успенский перед праздником Успения Пресвятой Богородицы и Петров пост перед праздниками святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также, как известно, существуют однодневные, как я уже сказал, посты. Каждую среду и пятницу мы постимся. Помимо этого, есть определенные дни в течение богослужебного года. К примеру, это праздник воздвижения животворящего креста Господня или праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Сам по себе пост – это не цель и не самоцель, а лишь средство к достижению цели. Но какую же цель мы должны достичь в течение постовых дней, в течение постных дней? Ну, конечно, это прежде всего примирение своей души, своего сердца, своего духа с Богом. Потому что в течение многих дней своей жизни мы различными делами, помыслами, своими поступками, иногда, к сожалению, очень неблаговидными, греховными, отдаляем себя от Бога. А ведь цель христианской жизни – это соединение себя с Богом, это достижение Царствия Небесного, которого мы должны искать уже в этой жизни, по слову Христа и Спасителя нашего. Поэтому пост – это есть приближение себя к Богу посредством избавления себя от греха. Пост является очень успешным пособием для духовной жизни православного христианина. Пример поста и воздержания нам дает сам Господь Иисус Христос, когда Он 40 дней постился в пустыне. Также мы знаем, что Иоанн Креститель, предтеча Господень, тоже проводил свою жизнь в посте и воздержании. Более того, из Евангелия мы знаем, что Господь говорит о том, что всякую немощь и беснование можно изгнать только постом и молитвой. Именно поэтому необходимо православному человеку приобщаться к постовой жизни, чтобы учиться воздержанию. И когда мы не вкушаем скоромную пищу во время любых постов, это на самом деле помогает нам избавиться не только от пристрастия ко вкусной пище, потому что все мы слышали очень много раз о том, что пост – это не диета, это действительно так. Но прежде всего, это помогает нам избавиться от других пристрастий. Когда мы начинаем воздерживаться от вкушения скоромной пищи, мы стараемся избавиться от того, что хочется нам вкушать. И через это мы учимся сдерживать другие свои чувства и эмоции, свой язык, свои мысли и свои нехорошие дела и поступки. Поститься, конечно, мы должны, безусловно, прежде всего не для посторонних людей, не для тех, кто нас окружает, но для Бога и для себя, для спасения своей души. Господь явно нам говорит в Евангелии о том, что когда ты постишься, не нужно ходить угрюмым, делать вид, как будто ты голодный или как будто ты сильно предстоишь в молитвенном состоянии. Нет, наоборот, сделай добрый и благочестивый вид. Как говорится в Священном Писании, «помажь голову маслом». То есть будь бодр, светел. Не нужно делать так, чтобы все видели, что ты постишься. Как я уже сказал, мы прежде всего постимся для Бога и для спасения своей души. Поэтому давайте, дорогие мои, в то время, когда идут постовые дни, и Господь дает нам такую возможность, чтобы мы постились в меру, конечно, своих духовных и душевных сил, будем поститься, будем стараться через воздержание от скоромной пищи воздерживаться и от других пристрастий в нашей жизни. Дай Бог, чтобы Господь давал нам на все это сил. Помощи и милости Божией всем. Поститесь, молитесь, и Бог любви и мира пусть пребывает со всеми вами.
0: На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает протоиерей Владимир Кошлюк.
1: Как выполнить заповедь Христа о любви? На первый взгляд кажется, что это совершенно невозможно, потому что на земле творится столько зла. И рядом с нами порой живут люди, жизнь которых наполнена ненавистью и грехами. Мы считаем их недостойными любви. Но Бог любит всех. И если мы поменяем угол зрения, хотя бы попытаемся подражать нашему Спасителю Иисусу Христу в отношении к окружающим людям, то поймем, что и сами недалеко ушли от тех, кого считаем недостойными. Как же научиться любить ближнего? Хочу поделиться наставлением Авы Дорофея. Мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Это и значит возлюбить ближнего, как самого себя.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. У Александра Сергеевича Пушкина есть стихотворение «Странник». Оно написано от лица человека, потерявшего жизненные ориентиры под тяжким бременем скорби и страха, вопрошающего, как жить дальше. Известно, что сюжет и детали этого произведения поэт взял из знаменитого на весь мир аллегорического романа английского писателя Джона Беньена «Путь паломника». Роман был переведен более чем на 200 языков. Не только Пушкин, но и многие другие писатели обращались за вдохновением к «Пути паломника». Так, например, Уильям Теккерей отыскал в нем название для своего знаменитого романа «Ярмарка тщеславия». Некоторые сюжетные линии повторяли в своих произведениях Чарльз Диккенс и Джордж Оруэлл. А миллионы простых читателей по всему миру продолжают зачитываться этой книгой. Что же делает ее такой привлекательной? По-видимому, прежде всего, сам сюжет. Ведь «Путь паломника» – не что иное, как наша жизнь с ее тяготами и вечным вопросом «что делать?». А точнее, ответ на этот вопрос в виде масштабной, панорамной картины того, как, проходя через многие препятствия, страхи, сомнения и преграды, человек может духовно совершенствоваться. Написанный в жанре романа-притчи или романа-аллегории, «Путь паломника» начинается с рассказа самого автора о том, как однажды заснув, он увидел необыкновенный сон. Герой этого сна, человек по имени Пилигрим, спешит уйти из города Погибель в поисках вечной жизни. Он встречает евангелиста, который указывает ему на сияющий вдалеке свет и направляет к нему через тесные врата. Пройдя через них, можно достигнуть небесного града и там спастись от всех бед и горестей. Но дорога к небесному граду оказалась непростой. Паломнику пришлось пройти через топь уныния, преодолеть горы затруднения, устоять перед ненужными покупками на ярмарке суеты, пересечь долину унижения и побывать в плену в крепости сомнения. Причудливо соединив в тексте библейскую притчу, рыцарский роман, юмореску, приключения и сказку, автор создал произведение, ставшее книгой на все времена. Потому что каждый из нас живет, а значит, идет путем паломника, который проложил для многих Джон Беньен, оставив свой роман как карту и компас. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Первый источник.
1: Это моя Машенька. Очень хорошая девочка. Она хорошо рисует, поет, читает стихи и танцует.
2: Бабуль, ну хватит меня превозносить до небес.
1: Ух ты! Ты такие выражения знаешь?
2: Мама так всегда говорит.
3: Превозносить с церковнославянского означает возвышать, прославлять. В Библии этот глагол чаще всего относится к Богу. Разберем наиболее показательные примеры и обратимся к первоисточнику выражения – Библии. Призывами восхвалять и величать Господа наполнены псалмы царя и пророка Давида. В Псалтире мы неоднократно встречаем слова «превознесу тебя», «буду превозносить», «превознесем имя Его», «превозносите шествующего на небесах», «превознесен над всеми». «Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя», говорит Давид в 56-м псалме. Находясь в очень сложных обстоятельствах, но спасшийся от врагов, он уверен, что его спасение стало возможным только благодаря вмешательству Господа. За это нужно превозносить Бога по всей земле среди людей и выше небес, выше видимого звездного мира. Прославляют величие Всевышнего и евреи, спасшиеся от преследования египтян. В книге «Исход» об этом говорится так. «Господь – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он – Бог мой, и прославлю Его. Бог – Отца моего, и превознесу Его». Могущество Бога даровало евреям спасение и от египетского рабства, и от преследования их войсками фараона. Перейдя через расступившиеся воды Черного моря, евреи были спасены, а египтян поглотила пучина. «Славит Господа и вавилонский царь Навуходоносор». Цитата из книги пророка Даниила. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». А вот апостол Павел в своем послании к филиппийцам писал так. «Посему и Бог превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Здесь апостол говорит не только о возвышении Христа после смерти на небо, но и указывает на его высшее положение по отношению ко всему сущему. Он является господином и владыкой вселенной. Сегодня, когда мы кого-то превозносим до небес, это означает сильно расхваливаем или восхваляем. Наряду с ним существуют и другие варианты выражения. Например, у Чехова можно встретить «поднимать до небес», а у Писемского «тебя до небес расхваливают».
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Жердевка – небольшой город на юге Тамбовской области. Первый деревянный храм здесь построили в 1885 году. Он был посвящен благоверному князю Александру Невскому. После революции 1917 года церковь снесли. На святом месте устроили автовокзал. При его строительстве были вскрыты могилы священников, погребенных некогда в алтаре Александровского храма. Останки пастырей перезахоронили на местном кладбище. Прошло немало лет, прежде чем открылась новая страница в истории православия в Жердевке. В 1994 году верующим предоставили освободившееся здание детского сада. Прихожане переоборудовали его под церковь, украсили луковичной главкой с ажурным крестом и осветили, как и утраченный деревянный храм, во имя Александра Невского. В 2004 году здесь произошло чудо. Обновилась старинная икона небесного покровителя храма. Сегодня, глядя на ее чистые краски, трудно представить, что лик благоверного князя Александра был едва различим. Верующие приезжают в Жердевку со всего Тамбовского края, чтобы почтить святыню.
2: Радио «Вера» в Жердевке можно слушать на частоте 103,3 FM.
3: Законом себе поставь: никогда никому не изъявлять своего неудовольствия. Святитель Феофан Затворник.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем светлого радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях дирижер, регент церковных хоров Евгений Тугаринов и скульптор, народный художник России Дмитрий Тугаринов. Наши гости расскажут об истории рода Тугариновых, а также поговорим о важности памяти о предках и их опыте жизни. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о различных аспектах божественной комедии «Данте». Сегодня нашим собеседником будет председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. И разговор пойдет о том, как это произведение воспринимается современным читателем.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио. Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как получить хоть какую-то гарантию, что Бог тебя спасает, и ты в своей духовной жизни двигаешься в верном направлении? Что для этого необходимо сделать? На что обратить внимание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 2 и 3 глав Послание апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
6: «Не бои же яви иудеи есть,
7: ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их.
6: Нет страха Божия пред очима их.
5: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел наносит сокрушительный удар по самомнению своих соотечественников. Они кичатся тем, что принадлежат к богоизбранной нации и происходят от Авраама. «Уже только заодно это Бог нас спасает», — говорят они. Апостол же с этим не согласен. И начинает он свои возражения с того, что по-новому определяет, кто такой истинный сын Авраама. Это не тот, кто прошел обряд обрезания, и не тот, кто знает закон и читает пророков. По словам апостола, это тот, кто внутренне таков, у кого обрезание в сердце по духу, а не по букве. И далее он поясняет, о чем именно идет речь. Обрезание по духу – это ясное и четкое осознание того, что, как говорит апостол, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. То есть обрезанный по духу человек – это тот, кто постоянно смотрит вглубь себя и замечает, что воля Божья его особо-то и не интересует. Даже если он привык каждое утро в молитве произносить «Да будет воля твоя», все, что его заботит, это как бы в конечном счете исполнить свою волю. И Бог ему нужен всего лишь для того, чтобы эффективней и быстрей достигать своих целей, и чтобы иметь против своих оппонентов еще один аргумент, который докажет его окончательное превосходство. «Я сын Авраама, со мной Бог, а вы кто такие?» Почему же понимание этого состояния, тотальной зацикленности на себе, апостол называет обрезанием по духу и связывает со спасением? Все просто. Если человек начинает осознавать, что на самом деле происходит в его сердце, это на корню подрубает всякое самомнение и самооправдание. Ведь постепенно до него все отчетливее доходит простая и горькая истина, которую апостол формулирует так: «Как иудеи, так и эллины все под грехом. А потому все обречены на смерть. Никто не прав, никто не лучше. Во всех действует одна и та же разрушительная сила греха. Тот, кто действительно видит это, просто перестает хвалиться тем, что он иудей, или же тем, что он христианин. Как слепой не превозносится над немым, так и он перестает доказывать свою правоту и сравнивать себя с другими. В его душе поселяется кротость и смирение. Он просто замолкает и, подобно приговоренному к смерти, начинает внимательно прислушиваться, откуда к нему может прийти спасение. И вот лишь в этом случае он и становится способен услышать голос Бога, который оправдывает нечестивого не за его заслуги, но лишь по его вере и надежде и по своей безграничной милости. Именно в такую душу и вселяется божественная благодать. Поэтому это состояние открытости апостол и называет «обрезание по духу». Ведь Дух Божий любит кротких и смиренных, а гордым противится. Безусловно, сказанное апостолом касается и нас с вами. Наша внешняя праведность и благочестие – это лишь верхушка айсберга. Только на одно это не стоит уповать. Подобная религиозность – играла злую шутку с целыми нациями. Главное же всегда скрыто глубоко под водой. Именно там, в тайне сердечной, в невидимой никем, кроме Бога, глубине, решается наша судьба. И здесь должна происходить главная работа. Апостол призывает нас избавляться от ощущения собственной праведности. Ведь только в пустое, расчищенное, нищее от своеволия и самомнения сердце вселяется Бог.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь — веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

Радио «Вера». Светлое радио. Когда душа наша соприкасается с божественной благодатью, она размягчается, как воск делается мягким от действия огня. Святитель Тихон, патриарх московский и всея Руси.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей монахини Марии Скопцовой. 1937 год. Париж. Человеческому усталому сердцу трудно надеяться, а все же надежда есть. Если безбожное человечество поймет, что так жить не может, если оно раскается, вернется в отчий дом, из которого ушло, проклиная отца, если оно вновь поймет, что перед ним лежит религиозный путь, что оно призвано стать богочеловечеством, если оно отдаст себя в волю Творца, поймет ничтожество своих маленьких желаний, благополучий и эгоизмов, одним словом, если человечество припадет к своим христианским истокам и обновится или расцветет новым христианским творчеством и загорится новым христианским огнем, то тогда можно было бы сказать, что не все потеряно.
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Гватемала – небольшое государство, расположенное в Центральной Америке, то есть на перешейке, соединяющем Северную и Южную Америки и омываемом с противоположных сторон водами Атлантического и Тихого океанов. Гватемала, как и другие страны региона, когда-то была населена индейцами, а затем подверглась вторжению испанцев-колонизаторов. Те частично уничтожили местное население, а заодно принесли на эти земли католичество. Католичество с тех пор является главной религией Гватемалы. Несмотря на главенство католичества, в Гватемале вот уже 30 лет активно развивается православная церковь. В основном благодаря усилиям одной скромной монахини – игумени Инес Аяу Гарсия. Мать Инес в молодости была католичкой и в 20 лет приняла монашеский пост.

постриг в католической обители. Впоследствии она познакомилась с православием, осознала его близость к древнему христианству и решила связать свою судьбу именно с православной церковью. В 1986 году мать Инесс основала монастырь в честь Святой Троицы. Через 3 года обители был пожертвован участок земли недалеко от столицы Гватемалы, Гватемала-Сити. Там стараниями сестер был построен величественный храм в русском стиле. Он очень красиво смотрится на фоне расположенных неподалеку озера Аматитлан и действующего вулкана Пакайя. В 1995 году монастырь стал центром православной церкви Гватемалы. В настоящее время в Свято-Троицком монастыре живут мать Инесс и еще 2 монахини. Они не только занимаются внутренней жизнью обители, но и заботятся о приюте для беспризорников в Гватемала-Сити. Мать Инесс происходит из знаменитого гватемальского рода Аяу, знаменитого благодаря своей филантропической деятельности. Предок матери Инесс, Рафаэль Аяу, в свое время основал в Гватемала-Сити приют для бездомных детей. Со временем управление приютом перешло к католическому монашескому ордену, а впоследствии – государству. К 1996 году правительство Гватемала-Сити перестало из-за нехватки средств в достаточной мере заботиться о приюте и решило вернуть его какой-либо религиозной организации. Позаботиться о приюте и его жильцах было предложено матери Инесс как наследнице Рафаэля Аяу, и она согласилась. В настоящее время здание приюта, благодаря активной деятельности матери Инесс, отремонтировано. В его стенах проживает около 100 мальчиков и девочек, от новорожденных до 16-летних подростков. Воспитанники изучают предметы по курсу средней школы и основы православного вероучения, получают профессиональные навыки. В планах матери Инесс перевести приют из столицы Гватемалы с ее всевозможными искушениями в монастырь, где дети могли бы полностью погрузиться в атмосферу православия. Многим беспризорникам православный приют дает настоящую путевку в жизнь. Благодаря приюту они получают профессию, а некоторые даже едут на учебу за рубеж, например, в Россию. Вот так гватемальские православные вносят посильный вклад в развитие благотворительной деятельности на территории страны. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о жизни православных христиан в Гватемале.

православие. Вы слушаете радио «Вера».

0: Сегодня, 8 июня, Церковь молитвенно вспоминает святых апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, святого мученика Георгия Нового, преподобного Иоанна Психаита, обретения мощей преподобного Макария Калязинского. С этого дня начинается Петров пост. Святые апостолы Карп и Алфей входили в число 70 учеников Иисуса Христа и 12 апостолов. Карп жил в городе Александрия Троадская, на побережье Мраморного моря, недалеко от Древней Трои. Он был дружен с апостолом Павлом и сопровождал его в миссионерских путешествиях. В Библии, во втором послании Павла к Тимофею, есть трогательные упоминания о том, что апостол Павел забыл в доме Карпа книги и свое священническое облачение – филонь. Павел знал Карпа как человека добродетельного и обладавшего высокой чистотой ума. Поэтому он поставил его епископом города Берия Фракийская. Апостол Карп проповедовал Евангелие на острове Крит, где встречался со святым Дионисием Ареопагитом. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. Вспоминая сегодня апостолов Карпа и Алфея из числа 70 учеников Иисуса Христа, мы просим их. Святые апостолы Карп и Алфей, молите Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Литература во всех ее видах – ничто иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 8 июня, слушайте фрагменты повести Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: чем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».
2: Святые в литературе.
3: Святые разных веков являются прообразами героев многих литературных произведений. Иногда мы даже не помним автора любимых строк, но точно знаем, кто вдохновил их создателя. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о благоверном князе Вячеславе Чешском и популярной в Европе рождественской песне «Добрый Вячеслав Король».
4: Добрый Вячеслав Король, распахнувши ставни, увидал глубокий снег в день Стефанов славный. Видит в поле под луной, вьюга снег взметает, там крестьянин на ветру хворост собирает. «Где ты, верный мой слуга? Расскажи мне, друже, где живет крестьянин, что мерзнет в этой стуже?»
3: Именно таким, внимательным к людям, обходительным, добрым, остался в народной памяти благоверный князь Вячеслав или Вацлав Чешский. Вячеслав жил в X веке и был старшим сыном князя чехов Вратислава, имел брата и сестер. Так сложилось, что Вячеслав с детства воспитывался в доме бабушки, святой княгини Людмилы Чешской, взяв от нее все самое лучшее. После смерти мужа княгиня Людмила до совершеннолетия сыновей сама правила Чехией. В летописях, кстати, она первая женщина, упоминаемая в чешских хрониках, ее правление характеризуется как разумное и справедливое. Княгиня Людмила была христианкой и знала славянскую грамоту. По преданию, ее крестил сам просветитель славян святой Мефодий. Ее любимый внук Вячеслав тоже был хорошо образован. Знал латынь, греческий язык, но главное христианское образование получила его душа, добрая, сострадательная к людям. Не каждый правитель, выглянув в окно, обратит внимание на озябшего крестьянина, собирающего хворост.
4: «Сир, отсюда мили три, сквозь леса густые, там источник под горой у святой Агнии. Принеси скорее вина, мясо, дров сосновых, пусть отведает бедняк трапезы дворцовой».
3: Если Вячеслав многое унаследовал от своей мудрой просвещенной бабушки, то его младший брат Болеслав находился под влиянием матери, жестокой язычницы Драгомиры. Невестка ненавидела Людмилу, ревнуя к ее уважению в народе, а после смерти своего мужа, князя Вратислава, подослала к старой княгине убийц. В 16 лет Вячеслав сразу лишился отца, бабушки, да и матери тоже. За свои злодеяния Драгомиру выслали за пределы страны. Из близких, узанявших княжеский престол юного Вячеслава, был теперь только брат Болеслав. Князь Вячеслав справедливо распорядился наследством, уступив младшему брату обширную область княжества, которая называлась Болеславией. Среди многочисленных легенд о Вячеславе Чешском одна особенно трогательная. Она о том, как молодой князь со своим верным слугой Подивоем ходил зимой к заутрене в церковь. Вячеслав шел по сугробам впереди и заботливо протаптывал для старика дорожку в снегу, говоря: «Нынче зима, старче, ступай по моим следам, какие проложил я в снегу». А в стихотворении неизвестного автора, которое превратилось в народную песню, князь Вячеслав и его старый слуга идут сквозь пургу, чтобы позвать во дворец, накормить и обогреть незнакомого крестьянина.
4: «Злой зиме наперекор, с ветрами, снегами, вышли в путь король и паж с грузом за плечами. Добрый сир, не видно сги, заметает очи, сжалось сердце от тоски и идти нет мочи. Так за королем пошел по следам смелее, самый дерн согрел святой поступью своею».
3: Святой Вячеслав Чешский, князь-страстотерпец, князь-мученик. Как-то на праздник Косьмы и Дамиана князь Вячеслав поехал в Болеславы, город младшего брата. После литургии он собрался домой, но Болеслав стал упрашивать его остаться на праздничный ужин. На вечерний пир в княжеский дворец собралось множество друзей Болеслава. И во время рыцарской потехи кто-то шепнул князю Вячеславу, что это неспроста. Младший брат задумал его убить. Но Вячеслав не хотел в это верить и остался гостить у брата до утра. На рассвете, когда князь Вячеслав выезжал из ворот дома, неожиданно его нагнал Болеслав. «Добрый вечер был у тебя, брат мой!» – приветливо сказал ему Вячеслав. Выхватив меч, Болеслав ответил: «Нынешний хочу сделать тебе лучше вчерашнего!» И ударил Вячеслава по голове. Они схватились, и в какой-то момент князь Вячеслав выхватил из рук брата меч. О силе князя Вячеслава и умении владеть оружием в Чехии ходили легенды. Как-то ему пришлось сражаться с соседним князем Радиславом. Когда два войска уже стояли напротив друг друга, Вячеслав предложил противнику решить спор поединком и победил. Но теперь князь-христианин не хотел проливать кровь родного брата и опустил свой меч. Братья смотрели друг другу в глаза, а тем временем во двор уже стали сбегаться друзья и слуги Болеслава. Кто-то из них ранил гостя в руку. Вячеслав вырвался и побежал в сторону церкви. Убийцы настигли князя-мученика прямо на пороге храма. Болеслав позже раскаялся в своем преступлении. Став верховным князем, он велел перенести мощи князя Вячеслава в Пражский град, где они и поныне лежат в соборе святого Вита. А еще память благоверного князя Вячеслава увековечена в песне, которую на праздник Рождества Христова в Европе любят петь и взрослые, и дети.
4: «Братья, верьте, не спасут деньги иль главенство, а кто бедных ублажит, сам найдет блаженство».
3: С вами была Ольга Люкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Когда смиришься, все тебе будут казаться святыми. Когда много о себе мнишь, все тебе не такие и плохие. Старец Иосиф Исихаст.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как часто мы говорим близким: «Я для тебя ничего не пожалею». И правда ведь, ничего не пожалеем, кроме, пожалуй, чуточки внимания, капли тепла, минуты времени. Если оглянуться, сколько упущенных возможностей проявить посильное добро осталось за плечами. Вот и Алёша, герой рассказа Валентины Асеевой «Хорошие», до поры до времени не обращал на них внимания. Однажды с самого утра мальчик начал напряженно размышлять, чтобы хорошее сделать для сестренки, няни и песика Трезора. В мечтах он спасает тонущую сестру, защищает няню от волков, вытаскивает Трезора из колодца, а в реальности на просьбы няни, сестры и тявканье собачки отвечает: «Уйди, не мешай», совершенно не замечая разрыва между своими мечтами и действиями. Рассказ Асеевой прост и рассчитан на детей. А вот и уровень посложнее. Английский писатель и богослов Клайв Льюис в 1942 году написал повесть «Письма Баламута», в которой опытный бес дает молодому бесенку советы по искушению людей. Одна из его инструкций звучит так: «Отвлекай подопечного от простых и прямых обязанностей, направляя к далеким и возвышенным. Усиливай неприязнь и слепоту к очевидному». Расчет беса очевиден. Человек способен всю жизнь провести в бесплодных мечтаниях и очнуться с пустыми руками и сердцем. Вот и святитель Игнатий Брянчанинов, подвижник и духовный писатель 19 столетия, предостерегает нас от такого ослепления. «Не стоит гнаться за великим», подчеркивал святитель. «Драгоценен малый, терпеливый и постоянный подвиг», говорил он. Маленький герой рассказа Асеевой сумел разглядеть самые простые и прямые свои обязанности. А всегда ли это удается нам?
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невинномысске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05.
1: Светлые истории на радио «Вера».
2: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с иеромонахом Макарием Маркишем будем вспоминать светлые истории о церковном празднике или торжестве, которые произвели особенное впечатление. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
1: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18:00.

0: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Любая высказанная мысль рискует быть неправильно понятой. Слова Христа не исключение. Они тоже могут быть поняты превратным образом. К примеру, кто-то может сказать, что призыв Спасителя не заботиться о завтрашнем дне – это призыв к безинициативности и лени. А кто-то именно так и начинает поступать, прочитав или услышав этот Христов призыв. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 6 и 7 глав Евангелия от Матфея. В этом отрывке Господь говорит о том, как человек должен относиться к труду и что считать приоритетом.
1: «Не пицитеся, убо глаголище, что ямы или что пием».
2: Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: «И паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
0: Человеку свойственно не только неправильно понимать чужие слова, но и увлекаться. Мы можем увлечься фактически чем угодно. И аскетическая христианская литература приводит примеры того, как это бывает. У Аввы Дорофея в его душеполезных поучениях есть история о нем самом. Преподобный рассказывает, что в юности он не любил читать. Но, понудив себя, он через какое-то время настолько увлекся чтением, что забывал и о пище, и о питье, и о сне. Если изначально нелюбимым делом можно так увлечься, то что же говорить о том, к чему у нас есть изначальное стремление? После грехопадения Бог дал людям одежды кожаные, наши тела, и лишил рая. С той поры мы вынуждены заботиться о собственном выживании. А потому все то, что касается поддержания нужд тела, вызывает у нас искренний интерес и увлеченность. Мы готовы тратить часы на приготовление изысканной пищи. Мы не скупимся при покупке хорошей одежды. Мы готовы ехать в другую страну ради качественного лечения. Если начать анализировать нашу жизнь, то может оказаться, что она фактически полностью посвящена одному – заботе о теле во всем ее многообразии. Для человека это естественно, но не для христианина. Да, конечно, христианин – это частный случай человека – но христианин не может не помнить, что он не только тело, у него есть душа, и она нуждается в не меньшей заботе, чем тело. Потому-то Христос, определяя наши приоритеты, говорит, что основные мысли христианина должны быть заняты не телом, а душой, в частности, исполнением повелений Божиих, или иначе поиском Царства Божия. Здесь невозможно не обратить внимания на динамичность используемого Спасителем выражения. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его». «Ищите» означает, что мы должны активно действовать, но не так, как поступают упомянутые Христом язычники, суть трудов которых сводится к заботе о материальной составляющей человека. Примером должного распределения сил служат монахи, особенно же монахи древности. Благодаря сохранившимся описаниям их жизни мы знаем, что труды по поддержанию тела были для них продолжением молитвы. Они не делали ничего такого, что не имело бы духовного смысла. И даже самые простые бытовые действия приобретали свою ценность, как способные даровать спасение души. Вряд ли возможно в современных условиях в полной мере воспроизвести их жизнь. И вряд ли это необходимо. Мы живем в совсем иную эпоху. Но слово Христово неизменно. Во-первых, мы должны трудиться. А во-вторых, любой труд христианин должен рассматривать не как самоценный, а как путь Царства Христова.
3: Евангелие, день. Радио «Вера».

0: тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Семья Ивана сидела без хлеба. Шел 1922 год. После Октябрьской революции и гражданской войны в стране начался страшный голод. Люди были вынуждены отдавать скупщикам за горсть муки или зерна свои драгоценности и семейные реликвии. Ванина мама рано овдовела и осталась одна растить восьмерых. А теперь ситуация была по-настоящему катастрофической. В доме не осталось ни крошки хлеба, и выменять его было не на что. Когда от голода у детей начала кружиться голова, мать собрала их в своей комнате и решительно объявила: «Единственная наша ценность – это икона Божьей Матери Знамение. Завтра я обменяю ее на хлеб. Скупщики пообещали целых 2 фунта. Бог простит», — твердым голосом добавила она. «А детей без хлеба оставлять нельзя». Ване было 12, и сколько он себя помнил, икона Божьей Матери всегда находилась в доме. По вечерам он молился перед ней. Мысли о том, что завтра ее отдадут чужим людям, и он больше никогда не увидит этот прекрасный образ Царицы Небесной, вызывало у Вани слезы. Полночи он проплакал перед иконой, а когда, наконец, заснул, ему приснилось, что Матерь Божья уходит из их маленького домика. Наутро он рассказал свой сон маме. Она лишь вздохнула. Когда пришли скупщики, Ваня забрался на печку и со страхом прислушивался к разговору. И вдруг услышал тихий, но непреклонный мамин голос. «Простите ради Бога, но мы передумали. Икону я не отдам». Сердце Вани так и подпрыгнуло от радости. Как не уговаривали скупщики мать, какие блага не сулили, она стояла на своем. Скупщики ушли ни с чем. А к обеду нежданно-негаданно пришел Ванин дядя. Он принес муки и пшена, которые каким-то чудом сумел достать через своих знакомых, бывших, как и он сам, купцов. Семья была спасена от голода. Спустя годы Ваня стал священником, а потом принял монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре. Там и далеко за его пределами отца Иоанна Крестьянкина знали как мудрого старца, всегда полагавшегося на Божью волю и верившего, что Господь не оставит в беде верующих в Него. «Не нужно спешить», — говорил он. «Прежде чем думать о завтрашнем дне, нужно постараться увидеть волю Божию в настоящий момент. И не только увидеть, надо еще и иметь непоколебимую решимость ее исполнить».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

Радио «Вера». Не говори, я капля в этом море. Моя печаль бессильна в общем горе. Моя любовь бесследно пропадет. Смирись душой, и мощь свою постигнешь. Поверь любви, и горы ты подвигнешь. И укротишь пучину бурных вод. Арсений Голенищев-Кутузов.

Радио «Вера». Светлое радио. Мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а мерцающая радость, благостное волнение, подарок, неоцененный нами. Владимир Набоков.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. 70-е годы 20 века. Я полтора года, как врач, занимался людьми, которые возвращались из лагерей смерти. И многие из тех, с кем я имел дело, сумели в тот момент, когда они забыли о себе и пожалели ближнего, соседа, вырасти в большую меру. Я знаю, например, человека, который половину своего лагерного пайка отдавал более слабым, более голодным. А что оставалось? Многие, наверное, слышали про мать Марию Скопцову, которая вольной волей пошла на смерть, чтобы убедить других, что конец не смерть, а жизнь. Я получил письмо от женщины, которая была с ней в лагере и была свидетельницей того, как вызвали группу женщин на смерть, и одна из них в отчаянии плакала и рвалась на свободу. Мать Мария к ней подошла и сказала: «Не бойся, последнее слово не смерть, а жизнь». Молодая женщина возразила: «Как я могу поверить в это?» И мать Мария ответила: «Очень просто. Я с тобой пойду». И она пошла, лишняя, и умерла. Но для этого надо в такой мере себя забыть.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Во время таинства крещения моего младшего сына Николая произошло маленькое чудо. Но начну по порядку. Ему было 1.5 месяца, когда мы всей семьей и с Колиным крестным приехали в один из московских храмов, чтобы покрестить малыша. Таинство пошло своим чином. Через некоторое время батюшка начал погружать младенца в купель с водой со словами «Во имя Отца Аминь и Сына Аминь». Когда священник произнес «Из Святого Духа» и вытащил ребенка из воды в третий раз, Коля издал звук, похожий на «Аминь». По крайней мере, мне так показалось. Но после того, как таинство завершилось, и мы все счастливые стояли во дворе храма, делясь впечатлениями, выяснилось, что не только мне, а всем присутствующим на крестинах показалось одно и то же. 1.5-месячный младенец изрек слово, такое важное для всех верующих. Эти воспоминания возвращаются ко мне каждый раз, когда мы с хором во время богослужений поем особое песнопение, которое называется «Елицы». Ведь его исполняют в том числе во время таинства крещения. Давайте поразмышляем над текстом этой молитвы и послушаем ее в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Само слово «елицы» в церковнославянском языке не имеет самостоятельного лексического значения. Это местоимение. В переводе на русский язык оно означает «те, кто». Во время богослужений песнопение «елицы» исполняется несколько раз в год. На Пасху и во всю пасхальную неделю, в День Святой Троицы, на Рождество Христово и Богоявление, в Лазареву субботу и в Великую субботу. Текст песнопения взят из послания апостола Павла к Галатам. В переводе на русский язык он звучит так. «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся или посвятил себя Христу. Хвала Господу!» Церковнославянский текст молитвы такой. «Елицы, во Христа крестистися, во Христа облекостися. Аллилуйя!» Давайте послушаем это песнопение. –

История возникновения молитвы «Елицы» уходит корнями во времена первых христиан, когда люди принимали крещение во взрослом возрасте. Они долго готовились к таинству, год или даже больше, а потом крестились группами в особых крестильных домах. Обычно таинство крещения было приурочено к большим церковным праздникам – Рождеству Христову или Пасхе. Приняв святое крещение, новообращенные христиане шли из крестильного дома на праздничное богослужение в главный храм. Они несли в руках свечи и пели вместе «Елицы, во Христа крестистися, во Христа облекостися, Аллилуйя!» Какую радость испытывали первые христиане, ведь они так долго с постом и молитвой, с внутренним трепетом готовились к крещению. В наши дни об этих радостных шествиях напоминает один из ключевых моментов таинства крещения, когда с молитвой «Елицы, во Христа крестистися» купель обходит священник и крещаемый, взрослый или младенец на руках у крестного, как это происходило во время крещения нашего младшего сына Коли. Конечно, он этого не помнит, но зато мы все, кто был тогда рядом с ним, с такой радостью и благодатью вспоминаем тот необыкновенный день. Давайте еще раз послушаем песнопение «Елицы, во Христа крестистися» в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Вера. Краски России.
1: Вятский художественный музей великолепен. Спасибо, Виктор, что привел меня сюда.
2: У меня еще немало найдется, чем тебя удивить и порадовать, Андрей. Завтра поедем в деревню. Знаешь, какая целительная природа у нас на берегах Вятки? Помолодеем лет на 30. Будем бегать, как вот эти мальцы на картине «Гроза прошла».
1: Представляю, как это будет забавно выглядеть. Хотя я не прочь испытать то окрыляющее чувство, что передал в своей работе Валентин Сидоров. Оно мне знакомо по детству, которое прошло у бабушки в деревне. Смотри, тучи разбежались, небо пронзительно синее, ребятишки высыпали на улицу и стремглав несутся по лужам. Ну, как видно, это май, еще прохладно. На одного сорванца взрослые успели надеть куртку и теплую кепку, а другой так и выскочил в трусах и майке.
2: А девочки принарядились. На одной белое платье и платок, другая в красной косынке.
1: Так праздник же, весна, тепло, и гроза миновала. Волна радости подхватывает тебя и несет. Один из мальчишек, кажется, летит, не касаясь земли.
2: А гуси разбегаются из-под ног ребятишек, полощут крыльями.
1: Птицы тоже довольны, попав на улицу из темного загончика под крышей. Свежая трава, дождевые червяки на дороге.
2: И воздух. Ему все живое радуется. Глядя на картину «Гроза прошла», явственно ощущаешь, какой он чистый.
1: Валентин Сидоров смог показать его свежесть. Последние струи дождя тонкими росчерками исполосовали пространство. Окна домов на заднем плане распахнуты настежь.
2: Интересно, а где было создано это полотно? Наверняка у нас в Вятском крае.
1: Художник так точно передал ощущение детства, что каждый видит в его работе родные места. А писал Валентин Михайлович картину «Гроза прошла», ну, как и большинство своих произведений, в Тверской области. Он там родился, там и вырос. И в зрелые годы, уже будучи председателем Союза художников, часто бывал на родине.
2: А в каком возрасте он работал над произведением «Гроза прошла»?
1: В 1959 году. Значит, Валентину Михайловичу на тот момент было за 30. Но что интересно, через полвека, в свои 80 лет, он вернулся к этой картине и сделал еще один вариант.
2: С какими-то изменениями?
1: Да. На изображении появился новый персонаж – старик. Он вышел из дома и смотрит на детей, опершись на палку.
2: Полотно приобрело новый смысл.
1: И новые интонации. Ты представляешь, насколько по-разному произносит фразу «гроза прошла» босоногие ребятишки и человек, чья жизнь подошла к финалу. Дети ликуют, не задумываясь о прошлом и будущем. Они взахлеб проживают счастливый момент. А дед пережил немало гроз. И в прямом, и в образном смысле. Он знает, что все бури проходят.
2: Может быть, художник себя запечатлел в образе этого старика?
1: Так и есть. Валентин Сидоров словно обернулся на свое детство с высоты прожитых лет и благословил свойственное юным чистое, светлое восприятие живой жизни. Той, что искрится радостью, на картине «Гроза прошла».
3: Картину Валентина Сидорова «Гроза прошла» можно увидеть в Вятском художественном музее имени братьев Васнецовых.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Владислав Береговой.
1: Почти каждый человек время от времени унывает. Начинает скучать за всяким делом. Будь то учеба, бытовое занятие или молитва. Лекарствами такого состояния является понуждение себя к духовной жизни и применение воли. Но иногда нападает такая лень, что трудно пересилить себя и встать на молитву. Хочу поделиться с вами советом архимандрита Тихона Агрикова, подходящим для такого случая. Святые отцы советуют славить чаще Бога тем, кто страдает унынием, безрадостностью жизни. Вот, говори чаще: «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе!» И ты будешь жить, как в раю. Среди скорбей и болезней будешь, а как в раю. Такое у тебя будет чувство радости, что и сам не сумеешь понять, откуда оно. А оно от того, что ты славишь Бога за все. Так вот, что дает твари славословие Бога. Она дает невыразимую радость, веселье, полноту жизни. А не хваление Бога дает твари тоску, муку, горе, безрадостность, уныние.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Именно эта крылатая шекспировская фраза пришла мне на ум, когда я прочла роман Николая Блохина «Глубь трясина». Настоящий мистический триллер на основе исторических событий, написанный к тому же православным писателем, а ныне еще и священником. Способность автора писать максимально реалистично при великолепном владении художественными приемами завораживает с первых же страниц и создает своеобразный эффект присутствия. Читаешь книгу, и кажется, будто физически попадаешь в ее атмосферу и обстановку. Действие романа Николая Блохина «Глубь трясина» развивается в страшные для России годы гражданской войны. Поручик Дронов, один из немногих в отряде, остался в живых после схватки с красными. Он спасается от погони, лутает по лесу и неожиданно выходит к деревне, занятой красноармейцами. Совсем неподалеку поручик видит монастырь. К его удивлению, обитель осталась нетронутой вандалами. Там его радушно принимают и прячут. А чуть позже, выйдя прогуляться по монастырской стене, поручик с ужасом видит, что красные подошли почти вплотную. Но монастырь не только не трогают, но как бы даже игнорируют его присутствие. И вот тут выясняется самое интересное. Оказывается, обитель невидима. Для всех здесь болото, топь, страшная глубь трясина. Монастырь недоступен чужим взорам благодаря молитвам святого старца Спиридона. Но это не продлится вечно. После смерти старца монастырь утратит свою удивительную особенность. Разумеется, когда это произойдет, штурм со стороны красных будет неизбежен. Монастырь-невидимка наполнен обитателями. Поручик знакомится здесь с известным поэтом, ученым-атеистом и даже красным комиссаром. Каждый из них по каким-то неведомым причинам получил эту возможность увидеть монастырь и укрыться в нем от гибели. Разношерстная компания ведет горячие споры о феномене невидимого острова спасения. Одни видят в этом несомненное проявление чудесной божественной воли, другие – просто некое удивительное природное явление, еще не исследованное наукой. Но не каждый в этих спорах задумывается о том, почему и для чего именно ему было суждено здесь оказаться. Николай Блохин в своем романе «Глубь трясина» не дает советов, как жить, не наставляет, не выводит морали, но, подобно опытному проводнику, показывает опасные места и предостерегает. Ведь топкая трясина может встретиться где угодно. Бывает, обнаруживается она и в сердце человека. И тогда очень важно суметь вовремя разглядеть спасительные стены. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Семинаристы задают интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание. Только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого, а также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно, надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость, третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер, не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые, наконец, выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты для защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно. Очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли, чтобы в будущем повести за собой свою паству, своих близких.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Ларец слов.
1: Одним из наиболее известных иконописцев наравне с Андреем Рублевым считается Феофан Грек. Даже несмотря на то, что до наших дней дошло не так уж и много его произведений. Часть из них сосредоточена в храмах Великого Новгорода. Среди здешних иконописных изображений, выполненных Феофаном Греком, есть образы херувимов. О слове «херувим» — наша сегодняшняя программа. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «херувим». Херувимом принято называть ангельское существо, которое, согласно Библии, является приближенным Богу и потому чрезвычайно могущественно. Херувимы несколько раз упоминаются на страницах Священного Писания, и каждый раз их описание вызывает ощущение таинственности. То они предстают в образе человекоподобных существ с шестью крыльями, то в виде многооких колес, то в виде странных животных с головой человека и туловищем льва. Само слово «херувим» в точности перевести на русский язык довольно проблематично. Можно лишь прямо утверждать, что «херувим» — слово еврейское, употребленное во множественном числе. В единственном оно звучит как «херув». «Херув», по мнению ученых, может иметь различное происхождение. Оно, с одной стороны, образовано от еврейского выражения «подобный юноше». С другой стороны, «херув» имеет связь с ассирийским словом «молящийся». Есть также версия о том, что слово «херув» произошло от греческого «гриф». Грифом в античности называли крылатых существ с львиным туловищем, орлиной головой и пылающими глазами. Эта гипотеза имеет право на существование, поскольку в Древнем Израиле херувимы изображались как крылатые животные с человеческими головами. Итак, запомним, что церковнославянское слово «херувим» служит обозначением одного из видов ангелов.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.
1: Историю курского коренного образа Божией Матери донес до наших дней старинный литературный памятник. Он носит поэтическое название «Сказание о граде Курске и о явлении чудотворной иконы Пречистой Богородицы». Древнейший список произведения, датируемый серединой 17 века, хранится в Государственном историческом музее. Имя автора литературного памятника неизвестно. С уверенностью можно сказать лишь то, что летописец жил в Курске. Родное селение он неоднократно именует «нашим градом». Основой своего произведения рассказчик сделал хронологически последовательное описание чудес, совершенных Богородицей через ее курскую коренную икону «Знамение». Однако этим содержание памятника не исчерпывается. Автор также постарался осветить наиболее значимые моменты истории Курского края, начиная с эпохи Киевской Руси. Сказание о граде Курске и о явлении чудотворной иконы Пречистой Богородицы состоит из 33 глав. Начинается повествование с событий, происходивших еще до обретения чудотворного образа знамения. Так летописец упоминает, что в Курске прошло детство святого XI века преподобного Феодосия Печерского. Далее он рассказывает о нашествии Батыя на Русь, в результате которого Курск был разорен и опустел. Древний автор подробно описывает чудесное обретение иконы знамения. Оно произошло в лесу, неподалеку от разрушенного города в конце XIV века. На том месте, где икона явилась людям, основали Курскую коренную пустынь. В этой обители святыня пребывала 200 лет. Автор сказания полагает, что стремление прославить чудотворный образ Богородицы побудило царя Федора Иоанновича восстановить Курск на прежнем месте. Можно сказать, что именно благодаря Курской коренной иконе город был отстроен заново. Значительное место в сказании занимает описание осады Курска польскими войсками в 1613 году. Летописец, возможно, был участником этих событий. Он рассказывает о героизме защитников города и многочисленных чудесах, явленных Богородицей по молитвам перед ее курской коренной иконой. Особое внимание автора к событиям смутного времени не случайно. В повести слышится голос человека, преданного интересам Родины. В защите южных русских окраин он видит свою личную жизненную задачу, а в чудесах от иконы знамения – благословение Божией Матери.
0: Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.

шуметь гроза устала, светлеют небеса. Меж черных туч приветно засияла лазури полоса. Еще дрожат цветы, полны водою и пылью золотой. О, не топчи их с новою враждою, презрительной пятой!

Радио «Вера». Светлое радио. Итак, во всем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Евангелие от Матфея.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Татьяны Щепкиной «Куперник», 1886 год.

0: Монтрепо. Северная весна щедро украшала все овраги и лужайки белыми нарциссами, растущими там в диком виде, а июнь приносил лесную орхидею, в просторечии ночную фиалку. Это был мамин любимый цветок, а для меня он и сейчас даже не любимый, а возлюбленный цветок. И запах его я не сравню ни с каким другим материальным наслаждением. Еще был у меня в Силомягах волшебный дворец, старый дуб с огромным дуплом, с низкими раскидистыми ветвями, на которые было легко взбираться. Там я целыми днями играла, читала.
1: Голоса времени.

0: слушаете радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Апостол Фома – один из 12 самых близких учеников Христа. Предстает на страницах Евангелия человеком горячим, решительным и прямолинейным. Когда другие апостолы отговаривали Иисуса идти в Вифанию, страшась за учителя из-за преследования фарисеев, Фома смело заявил: «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». Он отказывался признать воскресение Христова, пока лично не убедился в нем. А увидев воскресшего Иисуса, Фома воскликнул без всяких сомнений: «Господь мой и Бог мой». По преданию, после вознесения Господня и сошествия Святого Духа на апостолов, святой Фома проповедовал благую весть в Палестине, Месопотамии, Парфянском царстве, Эфиопии. Но основным местом его апостольского служения стала Индия. Здесь он принял мученическую смерть, вызвав гнев индийского царя за то, что обратил в христианство его жену и сына. Индийская земля, согласно преданию церкви, приняла и останки апостола. Сохранились исторические свидетельства о месте погребения святого Фомы. Однако все они долгое время считались неподтвержденными. И лишь в середине 20 века сотрудники археологического управления Индии под руководством профессора Лондонского университета, члена Британской академии сэра Мортимера Уиллера, систематизировали эти сведения, провели научный анализ информации и ряд археологических исследований.
2: Самое древнее свидетельство о захоронении святого Фомы в Индии встречается в записях преподобного Ефрема Сирина, жившего спустя 3 века после мученической кончины апостола. Позднее эту информацию подтвердил знаменитый итальянский путешественник Марко Поло, побывавший в Индии в 1293 году. В своих путевых записках он сообщил о посещении гробницы апостола Фомы. Место захоронения Христова ученика почтили также францисканские миссионеры Иоанн Монтекарвинский и Одарико Фриульский в XIII и XIV веках соответственно. Об этих визитах также сохранились записи путешественников. Все исторические документы говорят о том, что апостол Фома был погребен в Мелипуре. В VII веке этот город приобрел название Каламин. После европейской колонизации стал называться Мадрасом, а ныне именуется Ченнаи. В начале XVI века в Индии была основана португальская колония. Европейцы, прибывшие в Каламин в 1517 году, по указанию местных жителей отыскали место апостольского погребения, но вид его был удручающим. Полуразрушенная древняя церковь скрывала под собой еще более ветхую гробницу. Материалы и особенности строения склепа говорили о том, что он значительнее старше храма. Это предположение подтвердилось в 1945 году. Лондонский профессор Уиллер и его коллеги установили, что обнаруженная и восстановленная португальцами церковь изначально была построена в X столетии. А вот погребальный склеп ученые датировали второй половиной I века, то есть именно тем временем, когда здесь, согласно преданию, принял мученическую кончину апостол Фома.
1: Когда португальцы в XVI веке исследовали гробницу святого Фомы, они уже знали о том, что не найдут там останков апостола. Им было известно, что в Индии мощи Фомы оставались лишь до IV века. Затем они были перенесены в Одессу. Сейчас это город Шанлыурфа на юго-востоке Турции. В 1143 году крестоносцы доставили останки апостола на остров Хиос в Эгейском море. А в XIII веке святыня стала трофеем в войне между генуэзцами и венецианцами, и последние привезли ее в итальянский город Ортону. В 1985 году специалисты из университета провинции Кьети, на территории которой находится Ортона, под руководством профессора Луиджи Капаса провели научные работы по освидетельствованию останков, хранящихся в кафедральном соборе, как мощи святого Фомы.
3: В предоставленном итальянскими учеными акте о свидетельствовании мощей указано, что останки скелета принадлежат мужчине хрупкого телосложения, ростом около 160 сантиметров, жившему в первом веке. Наиболее вероятный его возраст – от 50 до 70 лет. Также в научном отчете отмечен факт прижизненного перелома скуловой кости. Глубокая рана была нанесена острым оружием, вероятнее всего копьем. Именно от ударов копьями и скончался, согласно преданию церкви, апостол Фома.
4: Священное предание – это не стареющая память церкви, хранимое Святым Духом продолжение Священного Писания. Оно пронесло через века не только богословские истины, полученные апостолами от Христа, но и исторические факты, и научные исследования ученых отнюдь не вступают в противоречие с этим церковным наследием.
0: Тайны Библии.

0: Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем более вмещает в себя любимых. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи. Огненным смерчем пронеслось по русским землям войско хана Батыя, внука грозного Чингисхана. Дотла были сожжены Рязань, Владимир, Чернигов. Киев пал под напором кочевников. Жители Великого Новгорода с тревогой ожидали приближения вражеской рати. Новгородскому князю Александру в то время едва исполнилось 20 лет, но он уже показал себя талантливым полководцем. Молодой воин одержал несколько блистательных побед над непрошенными гостями с запада. В 1240 году Александр со своим войском одолел шведов там, где река Ижора впадает в Неву, за что получил от народа прозвание «Невский». Еще через два года князь разбил немецких рыцарей в побоище на льду Чудского озера. Батый, прослышав о военных успехах новгородского князя, пожелал видеть его в ставке Золотой Орды. Монгольский хан прислал к Александру гонца с письмом: «Если хочешь спасти свою землю, то приедешь ко мне». Меньше всего хотелось славному русскому воину отправляться на поклон. Но он понимал, что новгородская дружина, обескровленная в сражениях, не вынесет еще одного удара. Чтобы отвести беду от княжества, Александр едет к Батыю. Визит в ставку был сопряжен со смертельной опасностью. Всякий, кто входил в шатер хана, должен был поклониться идолам. Александр Невский знал, что совсем недавно за отказ участвовать в языческом жертвоприношении в Орде были убиты князь Михаил Черниговский и сопровождавший его боярин Феодор. И теперь шаманы ревниво следили, воздаст ли почести истуканам он сам, молодой новгородский правитель. С высокомерной усмешкой наблюдал за гостем и хан Баты. Сняв шлем, Александр перекрестился на восток. Глаза князя смотрели спокойно, и в голосе не было тени страха.
1: «Приветствую тебя, хан Батый! Прими от меня поклон, человек, которого Господь удостоил царства. А вот идолам твоим кланяться я не стану. Негоже христианину почитать творение вместо Бога, создавшего небо и землю».
0: Шаманы вытянулись в струну и устремили взоры на Батыя. Они ждали сигнала, чтобы схватить и покарать дерзкого русича. Но команда не последовала. Хан повел рукой, приглашая князя войти в свой шатер. И невиданное дело, предложил гостю сесть рядом с собой.
2: «Ты смел, Александр, и храбрость твоя по душе мне. Такого воина хочу видеть своим другом, а не врагом. Вечером я устрою пир в твою честь, а твой Новгород отныне будет под защитой моей конницы».
0: Нелегко было Александру принять милость Батыя. В душе он был согласен с галицким князем Даниилом, что злее зла честь татарская. Но галичину, восставшую против Орды, захватчики сравняли с землей. Герой Невской битвы проявил покорность хану и этим оградил родную землю от грабежей и насилия. Когда в 1262 году против татаро-монголов поднялись Суздаль, Ростов, Ярославль и другие города, ордынский хан Берке приказал для подавления восстаний призывать в монгольскую рать русских воинов. Александр Невский, который к этому времени носил титул великого князя, вновь отправился в Орду, чтобы отклонить унизительное ханское требование. И ему это удалось. Целый год Александр прожил в Орде. Не в плену, но и не на воле. На обратном пути в городце на Волге, под Нижним Новгородом, его сразила болезнь, излечить которую не смогли лучшие лекари. Скорее всего, здоровье Невского было подорвано постоянным напряжением и усталостью от долгого пребывания в стане недругов. Не исключают историки и версию, что Александр был отравлен кем-то из ордынцев, недовольных его политикой. Почувствовав приближение смерти, заступник за русскую землю принял монашеский постриг с именем Алексий и отошел от земной жизни к небесному царству. По словам летописца, русская земля в тот день стонала от вопля и рыданий. Народное почитание Александра Невского началось вскоре после кончины князя благодаря множеству чудес, происходивших на месте его погребения во Владимире. Через 5 веков мощи святого были торжественно перенесены в Петербург и помещены в обители, ему посвященной, Александра Невской лавре. Там честные останки благоверного князя покоятся и поныне.

0: радио. Цитата дня. Я всегда полагаюсь на Бога и никогда не обманываюсь.
1: Это кредо художника Василия Ивановича Сурикова. Высказал он его в письме к своим матери Прасковье Федоровне и младшему брату Александру в 1889 году. Живописец пишет своим родным из Москвы в Красноярск со словами утешения в досадных обстоятельствах. Пожар на их подворье уничтожил хозяйственные постройки. Нужно благодарить Господа Бога, что дом остался целым. И в этом его великая милость, успокаивает художник. Вообще покорность воле Божьей есть самое верное и лучшее утешение. И далее заканчивает мысль. Я всегда полагаюсь на Бога и никогда не обманываюсь.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Древнегреческий философ и математик Пифагор утверждал, что планеты Солнечной системы, вращаясь, издают дивную музыку, которую мы не в силах расслышать по одной простой причине – мы слышим ее с рождения. Суть этой метафоры проста. То, чем мы надежно обладаем, порой трудно ценить или даже воспринимать. Иными словами, что имеем, не храним. К этой же мысли пришел и герой рассказа «Маятник жизни», написанного американским писателем О. Генри Джон Перкинс. Джон Перкинс, возвращаясь домой, обдумывает, как сбежать от супруги в клуб, чтобы поиграть в карты. Но, войдя в квартиру, обнаруживает, что Кэти дома нет. Она уехала навестить больную мать. Джону становится не по себе. Он вдруг отчетливо понимает, Кэти, к которой он так привык, что едва ли замечал ее, необходима для его счастья. Джон осознает, насколько эгоистичным было его отношение к жене. «Все вечера напролет я проводил в клубе. Она, бедняжка, была совсем одна», — корит он себя. «Но когда она вернется, все будет иначе». Так герой переживает драгоценный момент прозрения, который порой способен перевернуть жизнь. О таких моментах размышлял митрополит Суржский Антоний, проповедник XX века. Он говорил так: «Нужно ценить те мгновения, когда нам хватает мужества заглянуть в свою душу и увидеть неправду перед собой, ближними, Богом». В финале рассказа «Маятник жизни» Кэти неожиданно возвращается, и Джон по инерции, который он пока не в силах преодолеть, все-таки уходит в клуб. С одной стороны, концовка грустна, ведь все вернулось на исходные позиции. Но с другой стороны, Джон все-таки впервые задумался об одиночестве Кэти, о своем эгоизме, и значит, у него есть шанс изменить свою жизнь.
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

ты знаешь, все точно в порядке. Мышцы окрепли, спасибо зарядке. Даже сердечное крепче и тверже. Нас уже многое

0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях дирижер, регент церковных хоров Евгений Тугаринов и скульптор, народный художник России Дмитрий Тугаринов. Наши гости расскажут об истории рода Тугариновых, а также поговорим о важности памяти о предках и их опыте жизни. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о различных аспектах божественной комедии «Данте». Сегодня нашим собеседником будет председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. И разговор пойдет о том, как это произведение воспринимается современным читателем.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио. Речи.
3: Сергей Заяц. Отрывок из статьи «Борис Зайцев как лик Серебряного века в контексте русской православной традиции». Вспомним, какое ошеломляющее впечатление производит преподобный Сергий на поселянина, пришедшего взглянуть на великого подвижника, а увидевшего величайшего трудника, скромно ковыряющегося в земле, исполняя монашеское и человеческое послушание.
4: Послушание – христианская добродетель, которая заключается в согласовании своей воли с волей Бога. Образец послушания – Иисус Христос, который на протяжении земной жизни творил не свою волю, но волю пославшего Его Отца и был послушным даже до крестной смерти. Послушание дает основу для непрестанного сотрудничества Бога и человека, позволяет Творцу духовно преобразить свое творение и пребывать в нем. Виды послушания многоразличны. Они зависят от божественного промысла о человеке. Это может быть терпение скорбей, попущенных Богом, реализация того или иного призвания и служение людям своими талантами, подвижничество ради Христа. При постриге православный монах дает обет послушания Богу. Также послушанием в церковной традиции принято называть исполнение какой-либо работы или поручения.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В эфире программа «Добрые вести».

0: 8 июня 2026 года Православная Церковь отмечает начало Петрова поста. Продлится он по 11 июля включительно, а его завершением станет 12 июля – день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день поста уже нет. По традиции, Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности – от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам – еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе, отказ от растительного масла в некоторые дни. Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, борьба со своими страстями, а также свершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Христу по-разному, однако по преданию церкви оба окончили свою жизнь мученически. Во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел обезглавлен мечом. К слушателям радио «Вера» обратился благочинный Ольгинского округа протоиерей Евгений Пиперков.
1: Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, досточтимые слушатели радио «Вера». Сегодня хотелось бы поговорить с вами о важности и значимости поста для православного человека, для православного христианина. Для верующих людей существует много постовых дней в течение всего богослужебного года. Это как многодневные посты, так и однодневные. Многодневных постов у нас, как известно, 4. Это Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост перед Рождеством Христовым, пост Успенский перед праздником Успения Пресвятой Богородицы и Петров пост перед праздниками святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также, как известно, существуют однодневные, как я уже сказал, посты. Каждую среду и пятницу мы постимся. Помимо этого, есть определенные дни в течение богослужебного года. К примеру, это праздник воздвижения животворящего креста Господня или праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Сам по себе пост – это не цель и не самоцель, а лишь средство к достижению цели. Но какую же цель мы должны достичь в течение постовых дней, в течение постных дней? Ну, конечно, это прежде всего примирение своей души, своего сердца, своего духа с Богом. Потому что в течение многих дней своей жизни мы различными делами, помыслами, своими поступками, иногда, к сожалению, очень неблаговидными, греховными, отдаляем себя от Бога. А ведь цель христианской жизни – это соединение себя с Богом, это достижение Царствия Небесного, которого мы должны искать уже в этой жизни, по слову Христа и Спасителя нашего. Поэтому пост – это есть приближение себя к Богу посредством избавления себя от греха. Пост является очень успешным пособием для духовной жизни православного христианина. Пример поста и воздержания нам дает сам Господь Иисус Христос, когда Он 40 дней постился в пустыне. Также мы знаем, что Иоанн Креститель, предтеча Господень, тоже проводил свою жизнь в посте и воздержании. Более того, из Евангелия мы знаем, что Господь говорит о том, что всякую немощь и беснование можно изгнать только постом и молитвой. Именно поэтому необходимо православному человеку приобщаться к постовой жизни, чтобы учиться воздержанию. И когда мы не вкушаем скоромную пищу во время любых постов, это на самом деле помогает нам избавиться не только от пристрастия ко вкусной пище, потому что все мы слышали очень много раз о том, что пост – это не диета, это действительно так. Но прежде всего, это помогает нам избавиться от других пристрастий. Когда мы начинаем воздерживаться от вкушения скоромной пищи, мы стараемся избавиться от того, что хочется нам вкушать. И через это мы учимся сдерживать другие свои чувства и эмоции, свой язык, свои мысли и свои нехорошие дела и поступки. Поститься, конечно, мы должны, безусловно, прежде всего не для посторонних людей, не для тех, кто нас окружает, но для Бога и для себя, для спасения своей души. Господь явно нам говорит в Евангелии о том, что когда ты постишься, не нужно ходить угрюмым, делать вид, как будто ты голодный или как будто ты сильно предстоишь в молитвенном состоянии. Нет, наоборот, сделай добрый и благочестивый вид. Как говорится в Священном Писании, «помажь голову маслом», то есть будь бодр, светел. Не нужно делать так, чтобы все видели, что ты ты постишься. Как я уже сказал, мы прежде всего постимся для Бога и для спасения своей души. Поэтому давайте, дорогие мои, в то время, когда идут постовые дни, и Господь дает нам такую возможность, чтобы мы постились в меру, конечно, своих духовных и душевных сил, будем поститься. Будем стараться через воздержание от скоромной пищи воздерживаться и от других пристрастий в нашей жизни. Дай Бог, чтобы Господь давал нам на все это сил. Помощи и милости Божией всем. Поститесь, молитесь, и Бог любви и мира пусть пребывает со всеми вами.
0: На сегодня все, и пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
0: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
0: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести».

0: 8 июня 2026 года Православная Церковь отмечает начало Петрова поста. Продлится он по 11 июля включительно, а его завершением станет 12 июля – День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день поста уже нет. По традиции, Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности – от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам – еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе, отказ от растительного масла в некоторые дни. Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, борьба со своими страстями, а также свершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Христу по-разному, однако по преданию церкви оба окончили свою жизнь мученически. Во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел обезглавлен мечом. К слушателям радио «Вера» обратился благочинный Ольгинского округа протоиерей Евгений Пиперков.
1: Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, досточтимые слушатели радио «Вера». Сегодня хотелось бы поговорить с вами о важности и значимости поста для православного человека, для православного христианина. Для верующих людей существует много постовых дней в течение всего богослужебного года. Это как многодневные посты, так и однодневные. Многодневных постов у нас, как известно, 4. Это Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост перед Рождеством Христовым, пост Успенский перед праздником Успения Пресвятой Богородицы и Петров пост перед праздниками святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также, как известно, существуют однодневные, как я уже сказал, посты. Каждую среду и пятницу мы постимся. Помимо этого, есть определенные дни в течение богослужебного года. К примеру, это праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня или праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Сам по себе пост – это не цель и не самоцель, а лишь средство к достижению цели. Но какую же цель мы должны достичь в течение постовых дней, в течение постных дней? Ну, конечно, это прежде всего примирение своей души, своего сердца, своего духа с Богом. Потому что в течение многих дней своей жизни мы различными делами, помыслами, своими поступками, иногда, к сожалению, очень неблаговидными, греховными, отдаляем себя от Бога. А ведь цель христианской жизни – это соединение себя с Богом, это достижение Царствия Небесного, которого мы должны искать уже в этой жизни, по слову Христа и Спасителя нашего. Поэтому пост – это есть приближение себя к Богу посредством избавления себя от греха. Пост является очень успешным пособием для духовной жизни православного христианина. Пример поста и воздержания нам дает сам Господь Иисус Христос, когда Он 40 дней постился в пустыне. Также мы знаем, что Иоанн Креститель, предтеча Господень, тоже проводил свою жизнь в посте и воздержании. Более того, из Евангелия мы знаем, что Господь говорит о том, что всякую немощь и беснование можно изгнать только постом и молитвой. Именно поэтому необходимо православному человеку приобщаться к постовой жизни, чтобы учиться воздержанию. И когда мы не вкушаем скоромную пищу во время любых постов, это на самом деле помогает нам избавиться не только от пристрастия ко вкусной пище, потому что все мы слышали очень много раз о том, что пост – это не диета, это действительно так. Но прежде всего, это помогает нам избавиться от других пристрастий. Когда мы начинаем воздерживаться от вкушения скоромной пищи, мы стараемся избавиться от того, что хочется нам вкушать. И через это мы учимся сдерживать другие свои чувства и эмоции, свой язык, свои мысли и свои нехорошие дела и поступки. Поститься, конечно, мы должны, безусловно, прежде всего не для посторонних людей, не для тех, кто нас окружает, но для Бога и для себя, для спасения своей души. Господь явно нам говорит в Евангелии о том, что когда ты постишься, не нужно ходить угрюмым, делать вид, как будто ты голодный или как будто ты сильно предстоишь в молитвенном состоянии. Нет, наоборот, сделай добрый и благочестивый вид. Как говорится в Священном Писании, «Помажь голову маслом». То есть будь бодр, светел. Не нужно делать так, чтобы все видели, что ты постишься. Как я уже сказал, мы прежде всего постимся для Бога и для спасения своей души. Поэтому давайте, дорогие мои, в то время, когда идут постовые дни, и Господь дает нам такую возможность, чтобы мы постились в меру, конечно, своих духовных и душевных сил, будем поститься, будем стараться через воздержание от скоромной пищи воздерживаться и от других пристрастий в нашей жизни. Дай Бог, чтобы Господь давал нам на все это сил. Помощи и милости Божией всем. Поститесь, молитесь, и Бог любви и мира пусть пребывает со всеми вами.
0: На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: И вот истории, даже некоторые, я бы сказал, серии истории, связанные с одним и тем же событием, конкретно с праздником Пасхи. Это было давно, как поется в каком-то романсе. Действительно, 20 даже с чем-то лет тому назад, это примерно 2005 год приблизительно, 5 или 6, вот так вот, скорее 5. А в те годы, как время быстро бежит, больше 20 лет прошло, значит, мне приходилось регулярно участвовать в так называемых православных ярмарках, они же православные выставки. Сейчас этот вид деятельности, если не совсем сошел на нет, то просто, ну, как это сказать, стал, принял другую форму. А в те годы, ну, как-то, знаете, как говорится, у нас не принято говорить о плохом. Но, тем не менее, значит, патриарх, святейший патриарх Алексей II в одном из своих официальных выступлений сделал такое заявление: «Пора прекратить это безобразие». Ну, не сами эти выставки, но те безобразия, которые там происходили. Я не буду говорить о безобразии, я буду говорить о чем-то хорошем, что там было. Но оно на фоне, происходило на фоне разных неприятностей. Итак, первый, так сказать, эпизод. Мы приезжаем туда, мы вот не сестры, монахини, которые этим делом участвовали, там человек три было их, или два, двое, трое, ну, разные, там несколько стендов у нас было, и я в качестве священнослужителя, там расставляем все, развешиваем, что необходимо для этой ярмарки, и большущий плакат с ценами на требу. Цены, значит, там такое поминовение, другое, третье. Я говорю: сестры, снимайте это дело. А как это снимаете? Как это снимаете? Нас благословили. Это вот волшебное словечко. У нас благословение. А я отвечаю: знаете, благословение – это благословение, но я в аду гореть не буду за ваше благословение. Поэтому либо вы снимете, либо я сейчас сяду и уеду восвоясь. Но подчинились. Сняли. Так, все. Ну, и дальше пошла работа, православная ярмарка, там кое-какие изделия продавались, реализовывались, да, что там, какие-то там стаканчики, еще что-то, какие-то пакетики с, не знаю, с какой-то...
4: С травами.
3: Вот, да, с травами.
4: С медом.
3: Какие-то такие сучки, которые тоже можно заваривать. Очень много всего там продавалось, чисто все, чин по чину. И, конечно, люди подходили и просили поминовения вот в таком-то монастыре. А я спиной стою к этим девушкам нашим и столько слышу: а сколько стоит сорокауст? Она отвечает: а нисколько не стоит. А как это нисколько не стоит? А по вашему усердию. Строго по-евангельски. Строго по-евангельски. Если кто не очень это в курсе, пожалуйста, открывайте второе послание апостола Павла к Коринфянам. Там вот буквально так

0: Лазарева «Суббота». И, как помните, наверное, немножко странная манера православного питания, в Лазарева «Суббота» надо. Есть такое икру, да. Ну и вот те, значит, разные наши гости нашего стенда, всякие угощения, нам кто чуть-чуть баночку маленькую икры принесли этим с девушкам. Вдруг несут кто-то, какой-то человек, большую такую банку, где-то примерно пол-литровую, если не больше, пластмассовое такое ведёрочко. И там какая-то оранжевая, значит, оранжевая масса. Я говорю, смотрите, говорю, девушки, кажется, это тоже икра. Да что ты, кто тебе даст такое количество икры, да ты сошел с ума? Ну ладно, я сошел с ума. 20 лет продержался, еще не сошел. Но был близок. В общем, все. Они все это закрыли, взяли. И мы, значит, сюжет этот закончили. Закончилась наша ярмарка. Как вот она закончилась накануне Лазарева субботы, все эти мы собрали, все эти, значит, наши принадлежности, подаренные всякие подарки, включая эту баночку, я уже на нее не смотрел, и поехали в Иваново, там дальше вход Господень в Иерусалим, дальше Страстная Седмица начинается. Оказывается, это была полная банка красной икры.
1: И выяснилось это уже на Страстной.
0: Совершенно верно, выяснилось на Страстной, когда благочестивые монахи и духовенство, так сказать, икру уже... Ну, к счастью, там был холодильник. В общем...
2: До Пасхи дожила.
0: Я старался никого не укорять. Ну, тем более, полкило мы все равно не съели. Вот, она, значит, лежала там, где нужно было лежать. Потом вот в самое то торжество, праздник Пасхи светлый, праздник, очень хорошо, все были очень довольны. И это довольство, оно немножко опиралось на память о том, что где-то хранится этот большой сосуд. Я сказал, полкило, ну, не знаю, ну, знаете, ведёрочки такие видели, пластмассовые.
1: Они бывают и килограммовые.
0: Ну, не знаю, в общем, я не взвешивал, но икры было много, элементарно говоря. И потом Пасху, значит, мы все отпраздновали, началась уже Светлая Седмица. Ночью холодильник-то работает. В какой-то момент... Я думаю, что уже Светлая Седмица кончилась, потому что Светлая Седмица тоже духовенство тоже очень нагружено. Это практически каждодневные службы, и в монастыре там все, и народу много.
1: А икра так и стоит.
0: А что, холодильник? Это, как сказать, результат технического прогресса.
1: Если бы морозильник, еще ладно, но 2 недели в холодильнике.
0: Не, ну икра, она сама солененькая, но там ничего не делается. Не знаю, я тут не готов с вами согласиться, чтобы до 2 недели... Можно немножко отступление в сторону, но это полезное отступление. Совсем в сторону, но, по-моему, даже когда ты в эфире об этом рассказывал, уже через существенное количество лет после этого описанных событий, я был настоятелем в небольшом храме, и бабушки несли пасхальные яйца, а обратно не брали. Обычно вам дают яйцо, и принимаете яйцо. Давать-то они давали, а брать не брали. Говорят, нет, батюшка, мне нельзя, почки, печень, там чего. В результате у меня накопилась основательная...
2: Гора яиц.
0: Да, но я был настоятель, в храме тоже был холодильник, там внизу стоял. Я аккуратнейшим образом их рассортировал, где трещинки минимальные, миниатюрные, положил сразу сверху.
1: В салат.
0: Ну, салат я не делал, я просто ел.
1: Ага.
0: Мне там салат. Короче говоря, последнее яйцо я уел в канун Успенского поста. Август месяц. И они были, благодаря этой температуре стандартной, как в других местах, где поддерживается температура, вот, и тщательной сортировки, вот до Успенского поста эти яйца, куриные яйца, а рыбьи яйца, сиречь, икра, тем более соленого, малосольного копчения, или как она там называется. Ну, ничего не делается за пару недель. Она же едет сюда, эта икра, тоже ее же не на месте этих...
1: Ну, рассказывайте, когда же до нее добрались.
0: Ой, когда мы добрались, была дана команда ехать куда-то за город за первоцветом. Первоцвет, знаете, да, это мать и мачеха, она имеет какое-то значение для засушивания, из нее что-то там...
1: Лечебное что-то.
0: В общем-то, первоцветом мы поехали. Каким-то образом мы взяли газель, кто-то нам дал, в общем, взяли эту газель, всех девушек мы посадили в машину, еще там были разные люди. Не помню, сколько мы первоцвета там набрали, но мы делали очень хорошее угощение там. Вот.

0: безалкогольный, разумеется, тем более, если в машине ты едешь, как тут может быть, какие тут могут быть плохие угощения. Вот. Но эту икру подобрали всю до зернышка. Вот. И все были страшно довольны. Может быть, кроме только тех, кто отвечал за первоцвет, я не знаю. Может быть, ну, не знаю, не помню. Про первоцвет я вот не помню. Про икру помню. И про погоду прекрасная была, и вообще так все. Вот это празднество завершилось. Вот началось до Лазаревой субботы, а закончилось уже где-то после Фоминой недели. Вот таким вот образом Господь вот тут вот милостив оказал такую нам помощь. И я это связываю с правильно совершенно каноническим подходом к делу, к отказу от поборов за требы, чтобы никто не дерзал назначать цены за требы, потому что патриарх Алексий тот же самый сказал, кто будет назначать цены за требы, и будем изгонять из храма, как спаситель вот этой вот хлыстом своим действовал. И кто не понял, пусть пеняет на себя. Близко к тексту я цитирую слова святителя первосвятителя Алексея II. Вот примерно так вот это все и происходило.
1: Интересная история. Я почему-то вспомнила, когда вы про яйца заговорили, как у нас на трапезе собиралась община, и мы, женщины, все списались и договорились там. Куличи везем, пасхи везем, все-все продумали. Приезжаем, накрываем на стол. Батюшка говорит, ну а яйца-то где? Мы такие, да, я не стала брать, потому что, ну, все привезут, что, зачем яйца брать? Другая говорит, я тоже не стала, все же привезут яйца. И, в общем, все хозяйки приняли одно и то же решение. У нас была Пасха без яиц, потому что их изобилие вот как раз пугало.
0: Ну, Яна, вы помните эту историю классическую, правда, речь шла не о яйцах, а об алкогольном напитке? Ну, можем упомянуть, это же не в православной церкви дело было. В одном местечке еврейском раввин сказал, что, друзья, евреи, давайте, надо нам устанавливать, ну, хорошие отношения с нашим населением окружающим. Для этой цели каждый пускай принесет бутыль самогона и нальет ее в большую бочку, и будем всех угощать. Вот. И так они и сделали. И принесли каждый, значит, бутыль, налили в большую бочку.
1: Всё. Я почему-то знаю, чем закончится.
2: Да-да-да, это анекдот.
1: Но нет, я догадалась так.
0: Взял рюмочку, отхлебнул и говорит, вот теперь, говорит, вы видите, почему нас недолюбливают.
3: Светлые истории.
4: Это «Светлая история» на Радио Вера. Рассказываем их сегодня мы, ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Наталья Лангаймер, Анна Леонтьева, я Константин Мацан и гость нашей сегодняшней программы иеромонах Макарий Маркиш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Мы сегодня рассказываем истории про запомнившееся торжество. Дамы, кто начнет?
1: Ты так выглядываешь, да, из-за стойки микрофонной на нас. Анечка.
5: Слушайте, ну это не моя история, но просто у всех есть, наверное, история про пасхальные яйца. У меня просто, я упомяну такой эпизод, когда как это одна из первых пасх, вот у нас неофитов в храме Живоначальной Троицы в Останкино, и мой друг под видом... Ну, мы голодали строго на Страстной неделе, кушали мало, горстку там кашки. И друг мой решил все-таки разговеться. И в пасхальную ночь его увезли по скорой, потому что он говорит, яйца-то освященные все, все ему дают там. Яйца-то, говорит, освященные, вреда-то не будет.
1: Сколько он съел?
5: Да, я даже не могу точное количество назвать. Но не отказывался, так скажем.
4: Как-то мы так легко тему о запомнившемся торжестве перевели в тему о запомнившейся трапезе.
1: Почему-то с этим связано.
5: Очень взаимосвязано.
1: Я могу тоже рассказать эту историю. Давайте я расскажу, потому что у меня тоже про трапезу.
5: Хорошо.
1: Хорошо. Я вспоминала три своих первых праздника, самых больших, Пасху, потому что пришла, воцерковилась я в январе, в конце, на Святую Нину, 27 января. Вот, и у меня была первым праздником Пасха, потом у меня была первая Троица, потом у меня было первое Рождество в таком порядке. И вот первую Пасху я, значит, праздновала с семьей моей подруги, которую меня, собственно, за ручку привела в храм. Они были воцерковленные, сварили мясо они, собрались мы в храм. Я ночевала не дома, чего я никогда не делаю. Для меня это вообще было потрясение. Но я вот шла во все вот в это с широко распахнутыми глазами, готовая к любым переменам в жизни, потому что, ну, все не так, как ты привык. Надо перестраивать мировоззрение, когда ты принимаешь христианскую систему координат. Настолько она разительно отличалась для меня от привычного черного-белого. Совершенно непонятно, почему гороскопы зло, почему нельзя ходить ко всяким гадалкам, вот это все. Ну, не, нельзя, ну, не надо. Надо, то есть мне особо там не пришлось себя форматировать. Ну, короче, Пасха. И вот мы едем в храм, и подруга моя говорит, я хочу надеть каблуки, чтобы все видеть, значит, вот, чтобы Пасху вся... Она тоже была относительно неофитом, и она надевает красные туфли на высоком каблуке, и мы приезжаем в храм, это Николо-Угрешский монастырь, кафедральный собор, служит владыка, епископ там местный. И вот мы, значит, стоим, радуемся. Час радуемся, значит, он кричит «Христос воскресе!» И для меня тоже это все неожиданно. А там наверху хор из семинаристов. Они такие «Воистину воскресе!» Как в армии. Я думала, сейчас собор просто рухнет, потому что все это так вошло в какой-то резонанс. И вот эта вся такая безумная радость. И рядом со мной постепенно, значит, вянущая Оля, потому что она говорит «Я себе устроила праздник столпничества, подвиг!» И она стоит на этих каблуках огромных, и ей настолько уже под конец было плохо. Я делала вид, что мне хорошо, когда уже к 5 утра приближалось время.
5: Такие длинные службы?
1: Да. Была очень длинная служба. И в конце владыка сказал, ну, а теперь дети, подходите ко мне. И откуда-то взялись дети там 4:30 утра. Побежали к нему, он там им подарил шоколадные какие-то, по-моему, яйца. И вот назад мы, значит, отвезли бедную Олю, и я помню, как она из последних сил говорит, внимание, я ем мясо. Это все так для меня было диковинно. Но самое главное, что мы привезли благодатный огонь, который успел доехать до Угреши к тому моменту. И на следующее утро я маме везла, значит, домой благодатный огонь в каких-то безумных баночках, как-то привязанные в машине, они были прикреплены чем-то там, скотчем, чем-то, чтобы это все не упало. По-моему, даже я везла в 3 стаканчиках, что если одна потухнет, я, значит, останавливалась, поджигала от другой, но я таки привезла домой благодатный огонь. Вот, а на Троицу я вообще не знала, что такой праздник есть. Я поехала в наш... Мы переехали на дачу, я поехала в наш храм. Троица-Сельцы – это поселение, такое самая высокая точка на Дмитровском шоссе. Я приезжаю в этот храм, люди радуются, я захожу туда и ничего не понимаю. Трава на полу. По траве, как сейчас помню, на меня прыгает лягушка из храма. Я думаю, что происходит? Березы стоят. Я думаю, это что за Новый год наоборот? Не елки, а березы стоят в храме. Думаю, что так делают? Да, прикольно. Вот, потом, значит, была служба, был крестный ход, и снова мы заходим в храм под икону, а там же Троица, Сельцо, это их престол. И вот, значит, иконы держат мужчины, ты под нее вот так ныряешь, заходя в храм. И батюшка, отец Дмитрий с исопом так тебе хоп в лицо святой воды. Я чуть не захлебнулась. Вот это вот такая какая-то у меня была потрясающая совершенно Троица. С тех пор я ее очень-очень люблю. Вот. А на Рождество, снова про трапезу, со мной поехала девочка, которую уже я, как бы, ну, не я привела, я привезла буквально в храм ее на первый разговор со священником, она там осталась, стала ходить. И вот к Рождеству мы подошли вместе, хотя я по церковной жизни была старше, она на 2 месяца младше меня была в этом смысле, но Рождество у нас у обеих было первое. И как-то так получилось, что мы с ней уехали со службы ночью и оказались вдвоем в машине. И вот оно Рождество. Я говорю, куда? Она говорит, есть хочется. И мы поехали в те самые круглосуточную сеть кафе, где дают гамбургеры, чизбургеры, молочные коктейли, мороженое. И вот это было мое первое Рождество, когда мы ели мороженое, чизбургеры, гамбургеры, сидя в машине, по-моему, даже. Замечательное такое было рождественское разговление. А еще один праздник, вот я не помню, Кость, может быть, ты вспомнишь. По-моему, это было что-то около Преображения Господня, или это было Успение, когда когда мы вот с коллективом сов собрались у меня на даче, и как раз поспели яблоки. Мы эти яблоки с яблони рвали. И вот все вместе за столом сидели. Это было, знаете, хорошо друзьям вместе быть. Хорошо нам, братья, вместе, да? И вот вы тогда, по-моему...
5: Мне кажется, тебе нужно пояснить, что такое коллектив сов.
1: Коллектив сов – это, да, программа «Совы», в которой мы вместе делали молодежное ток-шоу с Костей, с Леночкой Мацан, с Кирой Лаврентьевой, вот с Андреем
5: С нашими звездами,
1: да. И вот мы собрались на даче, и мне так было тогда тепло. По-моему, вы, Кость, приехали уже с маленьким Мишенькой, а Кира приехала с маленьким Андрюшенькой.
4: Да, какое-то лето было. Ну, то есть... Если у нас дети мартовские, и Миша, и Андрюша, то какой-то, да.
1: Полтора года им было. Они уже ползали. И вот они, по-моему, тогда познакомились, Миша с Андрюшей. Это, насколько знаю, до сих пор они дружат.
4: Да, мне кажется, им было меньше.
1: Меньше, думаешь, да? Маленькие совсем.
4: Кажется, ну, я сейчас уже не помню. Но...
1: зародилась дружба там, короче, такая прям мужская хорошая дружба. Сейчас уже взрослых юношей. И вот это тоже удивительное чувство, когда вот так мы сидим братьями. Это не церковная служба была, мы просто сидели за столом, ели какой-то пирог, по-моему, какой-то шашлык или что-то мы куриное ели такое. Яна Копаева была, вот этот коллектив, блогер известный тоже. Одно из самых теплых у меня воспоминаний таких вот. Вот.
0: Вы знаете, вот вы сказали, не церковный, вот прямо, ну, я, конечно, прошу.
1: Не храмовый.
0: Вот не храмовый, это уже точнее. Дело в том, что есть церковь с заглавной буквы, большая церковь, есть малая церковь. И вот что такое малая церковь? Понимаем, это семья. Но если церковь как таковая, она одна, единая святая соборная апостольская, единая, то малые церкви – это некоторое таинство, таинство, потому что церковь должна быть все равно одна, но их вроде как и много. И тут, дорогие друзья, если вы мне позволите небольшое богословское, евангельское отступление или, наоборот, прояснение, у Спасителя в Евангелии от Иоанна 15 главе, кажется, это не помню, найдете. Есть очень такая, ну, выпуклая метафора дерева и ветвей. А здесь лоза истинная, вы же суть рожде, ну, я есть дерево, виноград, виноградная лоза. Когда у нас говорят виноградная лоза, то русский человек не всякий способен понять, что речь идет о растении древовидном или кустовидном. А вы ветви, вы все ветви. И вот дальше идет вопрос. Значит, ветвь, она, когда часть этого растет из дерева, она, с одной стороны, независима от нет. Вот можно сказать, вот эта ветка одна, вот эта другая. С другой стороны, это часть этого дерева. Если ветку отломить, она с виду остается веткой, но по существу она уже не ветка, а сушняк, совершенно верно.
1: Да, да.
0: И вот здесь вот эти все рассуждения, как сказать, аналогии, они очень нагружены смыслом. Мало того, смотрите, если вы прибудете во мне, говорит Спаситель, вы прибудете во мне, как ветка на дереве, как лоза на дереве. И ну, мы это слушаем, читаем и понимаем, но не очень понимаем, что это... полнейший параллелизм в греческом языке, потому что предлог «эн», он относится так же, как ветка на дереве, как ветки на дереве, так и «вы во мне», и «мис энэйму», «энэми», «энэми», да, «энэми», дать не пойдешь. И вот по-русски не скажешь, не переведешь. «Вы на мне», с ним же будет дико сказано, или «ветка в дереве», тоже не ветка в дереве, как она, ветка на дереве, а «вы во мне», и «азва», и «я в вас». И как-то, в общем, для человека, который читает это по-гречески, апостолы, ну, они, понятно, говорили это, наверное, по-арамейски, но писали это уже по-гречески, и воспринимали это, греческий для них был, как сказать, второй родной, и тут сомнений от них не было. И не надо было... Я посмотрел специально, никто из святых отцов никаких комментариев на эту тему не дает, потому что это самоочевидно. Как Волга впадает в Каспийское море, никто тут комментировать ничего не будет. А нам-то, бедным, приходится тут скрести это затылок. И вот так, вот эти вот малые церкви, или малые церкви, как хотите называть, одна или много, вот так вот они и срастаются в одну единую святую соборную.
1: Я это имела в виду, что когда мы собрались, вот единые в духе в каком-то, нам вот это была малая церковь, у меня было такие вот у меня были ощущения. Поэтому я и рассказала об этом как о церковном празднике.
0: Ну, правильно, конечно. И еще вот упомянул Константин насчет еды, тоже немножко, тоже такой богословский заскок, зацепка. Сразу люди критически настроены, говорят, все только чтобы нам пузо набить, да ничего подобного. Пузо набить – это грех. Ну, как вот именно набить? Это уход от неукоризненного качества и даже, можно сказать, неукоризненной страсти, так не побоявшись этого слова, поскольку сам Спаситель ел в своей земной жизни. И даже мы читаем, после воскресения он тоже ел. И, значит, и он до сих пор, 2000 с чем-то лет спустя, обладает этим качеством. Как ни странно это сказать. Ну, вот разные, тут есть комментарии разные на эту тему. Но главное, что это нормальное качество человека. Ну, оно бывает, искажается, понимаешь, да, любое нормальное качество, сатана, так сказать, нас подзуживает, чтобы мы его исказили. Но с едой не просто хорошо, что человек себя физически поддерживает, но это же еще и ход на Евхаристии.
1: Да.
0: Это еще и от двери к Евхаристии. И, значит, когда люди просто садятся и обедают, или ужинают, или завтракают, или друг друга угощают, тем самым они проводит вот эту какую-то линию, направление на евхаристическую трапезу.
1: Я слышала у отца Геннадия Фаста такое размышление было, что есть как бы вот еда, и это очень важно, потому что когда мы приглашаем к себе домой, мы же не сажаем человека в кресло и беседуем, мы все время сажаем за стол, мы угощаем, и мы разделяем трапезу. То есть это естественное явление даже для нашего общения, для формата общения.
0: Совершенно.
1: Если делать шаг вниз, то это обжорство, а если делать шаг вверх, то это вкушение, потому что нам тело Христово дается тоже через принятие пищи,
0: совершенно,
1: да, получается?
0: Совершенно справедливо, и об этом нельзя забывать. И вот кто постарше, уважаемые зрители и слушатели, те вот, может быть, помнят, что вот бывало едешь, ну, лет 50 тому назад на поезде, там много народу, и вот я вытащил там бутерброд или что-то, неприлично его цап и съесть надо.
1: Угостить.
0: В наше благословенное время, ну, скажут, батюшка, самих тут сумки полны еды, эта острота уже прошла, потому что, ну, у нас нету сегодня недостатков в еде. Вот я в Иваново, город, откуда я приехал, там уже 25 лет служу, бедности такой вот я не видел иначе, как в семье, где кто-то что-то пропивает, где какой-нибудь сын или внук, или дядя все уже пропил и продолжает пропивать. Там недостаток. В всех остальных местах, ну, какой-то материальный, в общем-то говоря, я же прямо скажу, избыток. Ну, слава Богу, очень хорошо, благодарим Господа за это. Но суть-то надо помнить.
1: Слава Богу.
4: Мы вернемся к нашим светлым историям после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
3: Светлые истории.
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: истории.
1: Светлая история. Продолжаем рассказывать. Сегодня на Радио Вера, ведущая Радио Вера, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Наталья Лангамер, я Константин Мацан, и гость наших сегодняшних светлых историй иеромонах Макарий Маркиш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Мы сегодня обозначили тему как запомнившееся торжество, и пока раскрываем ее со стороны запомнившихся духовных трапез. Вот по поводу разделения трапезы в поезде с попутчиками, была такая история у меня. В одной программе общались ведущие и там и как участники программы с двумя католиками. Один был француз, другая итальянка. Они давно живут в России, работают уже много лет. И была такая вот тема, как бы католики, а Россия, а православных. Это было очень давно, еще лет 20 назад, я еще учился в институте. И вот зашел разговор о том, что вот признается собеседница итальянка, что меня, когда я в России стала жить, они прекрасно говорят по-русски, они давно живут и знают культуру. Меня вот так удивляла вот эта вот склонность действительно вот русских людей вот делиться всем. Такая общинность, такая коммунатарность, какая-то соборность, если угодно. Мы, говорит, все-таки в западной культуре чуть более индивидуалисты, то есть мы тоже там делимся, но вот такого как бы любой бутерброд последний разделить с незнакомыми людьми в поезде, это мне было странно. Вот русские как бы не считают, говорит она, они вот не подсчитывают, сколько есть, только и делятся. Мы так покивали, а потом она говорит, я тоже стала, чтобы как бы этому соответствовать, с тех пор брать с собой в поезд еды на четверых. То есть, чтобы было с кем поделиться, чем поделиться. Мы тогда подумали, вот интересно, что вот в этом отношении западный человек остается западным человеком. Потому что
2: моя порция останется неизменной.
1: Потому что, да, суть вот этого, суть этой соборности – это не считать. Это что есть, вот тем и делится, все всем делятся. А вот западный человек, и это не недостаток, это просто свойство вот такой культуры. Он, если нужно поделиться, мы поделимся, но я посчитаю так, чтобы всем хватило, и мне хватило. То есть я к этому подойду очень так математически. Это интересный момент был. Да, Ань, да, ты да. начала рассказывать, но не продолжила.
3: Нет, ну это был просто... Мы заговорили о пасхальных яйцах. Это же святое какие-нибудь... С ними связанные воспоминания обязательно есть. Про трапезу скажу, что вот много раз в наших семейных программах говорили, как важны трапезы. Вообще трапеза – семья. Когда семья собирается за столом, это такая вот высшая форма общения, когда все могут рассказать друг о друге, там поговорить, спросить, как дела, и здорово, если это происходит. А я пока вас слушаю, Наташу слушаю, какие яркие воспоминания, эпизоды вот из жизни. И я понимаю, что у меня тоже такая череда вот этих вот торжеств и каких-то связанных с семьей и с друзьями приключений. И постараюсь выхватить из этой череды вот то, что, так сказать, поместится в нашу программу. Ну, во-первых, наверное, первое мое такое очень яркое воспоминание – День Святой Троицы, 99-й год. Я встаю утром, чтобы с мужем пойти на службу, а я ношу своего третьего мальчика, Николюшку. Я чувствую, что что-то происходит не то. Вот, знаете, мы рожали детей в то время, когда вот эта вот родительная медицина была очень сложной, чрезвычайно сложной. Я потеряла благодаря ей там первого ребенка, и поэтому все не так, как сейчас. Не попытайтесь повторять это дома, но мы рожали детей дома с акушеркой. И вот это что-то не так наталкивает меня на мысль, что, наверное, как-то началась родовая деятельность. А месяцев моей беременности всего 7. Mm-hmm. И начинается вот эта вот движуха, значит, приезжает зачем-то мама. Она начальник, у нее водитель, она с рынка приезжает, чтобы помогать мне. Мама находится в таком состоянии, что к тому времени, как приезжает акушерка, она говорит: «Так, значит, не знаю, кого спасать из вас, Но когда она уйдет с детьми, быстро рожаем. И мама уходит с моими старшими, значит, и действительно мы рожаем очень худенького, очень маленького Николайчика, ну, 7 месяцев. И, конечно, этот день запомнился мне не церковным каким-то, но, вы знаете, у нас была такая замечательная няня, очень верующая, молодая, прекрасная. Она побежала и всем знакомым разнесла весть. И вот на Святую Троицу, мой третий, и за него молились во многих-многих храмах. Я думаю, что не без этого, что он замечательно стал развиваться, и все обошлось, слава Богу, благополучно. Вот. А дальше воспоминания такое, я, может быть, когда-то им делилась, но не могу не поделиться. Мы какое-то время ходили, как это сказать хорошо, чтобы вот никого не обидеть, ходили в храм в очень дорогом районе Подмосковья, где, ну, подъехать там на машине, у нас была «Шевроле Тах», такой большой сарай, где вот детки, так сказать, путешествовали. Но это было почти неприлично. Известные люди ходили в этот храм, просто вот мы как-то какое-то время прикипели, на самом деле очень... Там было хорошо, и все очень дружно жили, потому что, когда мы вот объединяемся во Христе, мы немножко забываем вот эти вот нашу такую условно-сословность. Mm-hmm. Вот. И был праздник Рождества, и моего мужа попросили вести этот праздник в виде Деда Мороза. И вот мы очень волновались, и надо было какой-то очень крутой костюм достать, а тогда, ну, вот меньше было таких возможностей. Но у нас знакомая учительница, соседка, дала нам такой костюм. Роскошный, такая борода, такие брови, такой вот этот атласный, да, халат с рукавами. Моего мужа было абсолютно не узнать. Только глазки сверкали из всего этого великолепия. И... Но мы очень волновались по другому поводу, потому что детки, которые придут на этот праздник, они, простите, чего они вот не видели в этой жизни?
0: Да.
3: Какой роскоши! Вот представить себе, что вот эти дети сейчас встанут на табуреточку и будут читать стишок Деду Морозу. В общем, мы с мужем прям ночью так собрались. Детей своих мы попросили не узнавать папу. Пожалуйста, не узнавайте папу. Но наших-то детей распирала гордость, что главный на празднике – это их папа. И вы бы видели, как они еще маленькие себя сдерживали, чтобы не обнаружить своих знаний. И вот, значит, входят, вот сидят наши солидные прихожане, их детки – и ходит мой муж и говорит: «Ну что, детки, Дед Мороз пришел, прочитайте стишок Деду Морозу, я вам дам подарки». И происходит какое-то чудо. Все дети, которые вот только что вот эти вот капризные, богатые дети, они преображаются, они подходят к Деду Морозу, в очередь встают. И говорят: «Дедушка Мороз, а можно у вас на коленках посидеть? А можно я песенку спою?» И наши опасения сразу же рассеиваются, потому что, понимаете, вот это чудо, оно объединяет вообще всех детей, любых благосостояний, видевших там все что угодно. И это было так хорошо, это было такое вот рождественское прекрасное чудо. В общем, да, наши дети сильно продержались, да, до конца.
0: Так и не обнаружили
3: Деда Мороза, да. Вот. А мы просто поняли, что вот эта вот детскость, она как бы...
0: Будьте как дети.
3: Да, если ее, да, пробудить, то она есть во всех нас. Вот. А еще из ярких таких, одно из воспоминаний, это Пасха в очень глухом селе, куда мы поехали за нашим духовным отцом, несколько монахов из Оптиной пустыни, где мы какое-то время вот на подворье окормлялись. поехали восстанавливать, ну, церковь. Вот прям, знаете, место такое, три бабушки и ни одного дедушки. Ну, хорошо, там семь бабушек, ни одного дедушки. И вот эта вот вся местность. Причем наш духовный отец, он человек городской, и он сначала с большим энтузиазмом это принял. Потом он говорит, вот самое тяжелое это когда очень рано темнеет зимой, да, а ничего не освещено. Это, представляете, это еще начало там 2000-х, и село просто вот погружается во тьму, ты там что-нибудь себе зажигаешь, и вот в этой темноте как бы... Вот, но, тем не менее, мужественно был восстановлен этот монастырь, а мы приехали, муж помогал тоже финансово, мы приехали на Пасху, когда вот все только начиналось. И знаете, как, значит, такой вот полуразрушенный храм, служить безопасно можно было только в одной комнате. Такая маленькая комнатка, то есть никаких тебе царских врат. Вот стоят служители, и вот здесь мы, и семь бабушек. И знаете, потом идешь, и по доскам, прямо по доскам, а пола нет. И бабушки так шустро по этим доскам идут. И вороны где-то под куполом каркают. И бабушки очень смешно поют вот это «Христос воскреся!» И такое теплое вот это чувство осталось от этой Пасхи. Еще после службы, после того, как мы покушали с бабушками, с монахами, мы ночевали у одной из этих бабушек в избе. А я такой избалованный городской житель, я думаю, мне, чтобы заснуть, нужно, ну, книжечку почитать, там, чайку выпить,
2: лучинку зажги.
3: А тут мне говорят, ведро, извините, вот здесь вот в коридоре, и вот на печке можешь, значит, переночевать. Я не засну никогда в жизни. Ребята, это был самый...
1: Глубокий в жизни сон.
3: Глубокий, хотя очень недолгий, потому что все равно вставать надо было рано. Вот такие вот очень теплые, яркие моменты.
4: Светлые истории.
1: Светлая история. Рассказываем мы сегодня на Радио Вера, ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Анна Леонтьева, я Константин Мацан и гость наших сегодняшних светлых историй иеромонах Макарий Маркиш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. И мы сегодня рассказываем историю про запомнившееся торжество. И немножко от гастрономической темы мы отошли благодаря Ане и замечательным историям про Новый год и про Пасху. Я продолжу это движение в сторону пребывания в ночном храме. Меня недавно очень тронула история, которую опубликовал у себя в канале журнал «Фома». И ну, мы так часто делаем в светлых историях. Это не моя история, это история прочитанная, но она достойна того, чтобы быть озвучена просто, как она написана в эфире. Как-то мне показалось уж больно она в тему нашей сегодняшней беседы, потому что мы сегодня говорим про запомнившееся торжество. А вообще слово «торжество» предполагает действительно какое-то большое событие. Но вообще торжество может быть очень маленьким и незаметным, и тихим. Но, по сути, внутренне, по наполнению, это по-настоящему будет торжество, и тем парадоксальнее эта история, вернее, чем она парадоксальнее, тем больше она высвечивает, мне кажется, нашу сегодняшнюю тему. Это история, которую рассказал Петр Пашков, хорошо нашим слушателям известный, участник программ «Светлый вечер», патролог, филолог, доцент по СТГУ, кандидат теологии. И вот он рассказывает, и текст его рассказа заглавлен «Что я пережил ночью у гроба в пустом храме».
2: Да, это, я видела
1: это про
2: заголовок.
1: Торжество. Это да. Про торжество. И вот какой текст написан Петром Алексеевичем Пашковым. В самом начале романа «Камю. Посторонний» есть сцена. Повествователь вынужден провести ночь у гроба матери, скончавшейся в доме престарелых, и чувствует себя бесконечно чужим и ей, и старикам, которые вместе с ним сидят на стульях у гроба. Читая, я сразу вспомнил про свой опыт бдения у гробов. Дело в том, что когда я был старшим пономарем у себя на приходе несколько лет назад, бывало так, что родственники почивших, благочестивых или не очень старушек, очень хотели, чтобы над покойницей всю ночь читали псалтирь. Но сами были к таким подвигам не очень готовы. И я приходил читать вместо них. Об этих ночах у меня остались самые светлые воспоминания. Придешь к храму часам к 10, на улице сыро, сторож открывает калитку и спешно возвращается в сторожку, где у него, слышно, бубнит телевизор. В храме темно, зажигаешь свет в углу, где стоит гроб, готовый к завтрашнему отпеванию. «Ну что?» — скажешь, взглянув на табличку. «Антонина Семеновна, давайте помолимся вместе». «Блажен муж, еженииде на совет нечестивых, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вечер во дворице плач, а за утро радость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Прельпе земле душа моя, живи мя по словеси Твоему, и ныне и присно во веки веков, со духе праведных, в покоище Твоем, Господи. Молишься, молишься, голос устает, делаешь глоток святой воды. Когда спина затекает от стояния, кладешь земные поклоны и читаешь дальше. Когда буквы начинают плыть перед глазами, ложишься на коврик в панамарке рядом и дремлешь. Через полчаса жужжит будильник в телефоне, подскакиваешь и встаешь обратно к аналою. Редко когда я чувствовал себя менее посторонним, чем в эти ночи. Наоборот, казалось, что как раз мы с этой Антониной Семеновной, которую я, может, при жизни и не видел или не отличил бы от Алевтины Матвеевны, сейчас действительно в одной лодке. Мы вместе стоим перед Богом. Только она не может говорить, поэтому мне приходится молиться за нее. И потому нельзя было спать без крайней нужды, чтобы не бросить ее одну. Это как-то не по-товарищески. Конечно, утром я уползал домой, и жизнь моя продолжалась, как обычно, в то время как для Антонины Семеновны наступала вечность. Но на несколько часов мы как раз посторонними не были. Хорошо быть православным. Лучше, чем экзистенциалистом. Ой, только я неправильно прочитал. Лучше, чем экзистенциалистом. Вот такая вот история замечательная от Петра Алексеевича Пашкова, которую я с радостью делюсь, потому что, ну вот, это по-настоящему тихое торжество. Меня так она тронула. Не знаю, вот как, да, как да, у вас да. отзывается.
3: Удивительно совершенно.
2: Каждое слово пронзительное.
5: Да.
1: А у вас был похожий какой-то опыт у кого-нибудь? Ну, не ночного бдения, а вот чего-то такого.
2: Я читала псалтирь, когда папа умер. Я была далека от церкви, я была далека от веры. Он ушел очень быстро, скоропостижно, и в вечер, когда его реанимобиль перевез из одной больницы в другую, приняли его в Боткинской, шансов было очень мало, и нам ничего не сообщали оттуда из реанимации. Я зажгла те свечи, которые ему подарила накануне, там, за 40 дней, когда мы его крестили, в подсвечник церковный поставила. Для меня тоже вся эта утварь была новая, его иконы достала крестильные. И вот я просто сидела, переживала за него. Когда мне на утро я позвонила, дозвонилась до реанимации, спросила, как Копылов Виктор Александрович, мне сказали, Виктор Алексеевич у нас есть. Я говорю, ну, хорошо, не так записали. Копылов Виктор Алексеевич, как он? Да, он скончался в 0:40. Вот после этого ночь была совсем другой. И мне кто-то из верующих знакомых, много звонков было, сказали, что читаю псалтирь. Я говорю, так я же не понимаю. Она говорит, ты не понимаешь, бесы понимают, боятся и бегут. И я ночью начала читать псалтирь.
3: Сейчас Макари как-то, да,
2: да, ломая язык.
5: Бесов, ладно, ну хорошо, это не ваше, так сказать, не вас обвинять. Ну.
2: Нет, ну так вы прокомментируете, чтобы наши слушатели...
5: Нехорошо, не нужно бесов в такой ситуации. Вообще бесов не нужно вспоминать никогда, а уж тем более в такой ситуации. Ну как умеешь читать? Если совсем серьезно, ну не понимаешь по-славянски, читай по-русски.
2: А я читала, не помню, на каком. По-моему, на русском, но все равно ничего не понимала. Но я читала. Мне становилось спокойнее.
1: Вообще-то интересно, вот то, что отец Макарий, вы заметили, потому что я ждал продолжения, ты не понимаешь, ну что Бог понимает или Бог слышит, но что-то как бы даже если ты не понимаешь рационально, Господь намерение целует, и состояние твоего сердца, вот ты и так с Богом общаешься, и это подлинное общение, вот это просто тоже такой, как мне кажется, такой момент какой-то вот некой психологической установки, причем психологической в строгом смысле слова. Вот кто-то вот... от чего идет отсчет вообще в вере? Вот у человека?
2: В данном случае снизу.
1: Вот, как бы, либо отсчет идет от, как бы, от Бога общения, либо идет отсчет от того, что меня вокруг окружают эти темные сущности, надо как-то от них спасаться.
2: Я спасала
1: вот что,
2: папу,
1: что,
2: Кость.
1: Что как бы в центре?
2: Может быть, меня
1: я,
2: другой...
1: сейчас, я сейчас не про твою ситуацию конкретно, а вот
2: да,
1: просто реагирую на то, что отец Макарий сказал, потому что у меня была тоже вот на эту тему история, когда я много лет назад выступал таким редактором одного международного портала, где люди из разных других стран, зарубежных, европейских в том числе, писали статьи на такие религиозно-общественные темы. И вот замечательная статья написала одна датская журналистка, и там был примерно такой заголовок, хорошая статья, но заголовок был примерно такой: «Дьявол все равно слабее». Я говорю, давайте поменяем на «Бог все равно сильнее».
2: Точно.
1: Она как-то так говорит, типа, а почему мне это в голову не пришло?
2: Это не так эффект.
1: Она подумала, почему вот как там ей самой это в голову не пришло. А вот потому что если какая-то... От чего идет отсчет для человека?
2: От Гоголя, Костя, от Гоголя. Все вспоминают Вия,
3: абсолютно.
5: Не тот все-таки случай. Николай Васильевич Гоголь был замечательный писатель.
2: Я про Ви конкретно.
5: Ну и тем более Ви – одно из замечательных его сочинений, но не все, как, знаете, тут аналогия очень простая. То же самое, ну, художественная литература, тем более, вообще любая литература – это аптека. Каждому свое, в каждый, так сказать, момент времени каждому дается какое-то лекарство. И вот эти лекарства, ну, они стоят в особом ящичке там в аптеке.
2: Но, понимаете, гроб, псалтирь, ночь – это прямая ассоциация с Вием. И, видимо, оттуда люди черпают эмоции.
1: Вот история Петра Алексеевича Пашкова, она противоположна.
2: Да.
1: Ни слова о том, что... Есть какие-то темные силы, от которых нужно защищаться. Они, конечно, есть, и от них нужно защищаться, но мы по поводу чего? Мы по поводу них и защиты? Для нас первое, что нас кто-то атакует, нападает? Или мы про любовь, которая есть и которую, которой можно притечь?
3: А можно поопонировать вам всем?
1: Давай,
5: попробуй.
3: Я, знаете, такая история, вот это не торжество, но не помню, а что. Какая-то, мне кажется, при это пасхальная служба, я стою в храме, и при каждом храме есть, ну, почти при каждом есть такой человек, ну, одержимый, скорее всего, может быть, больной. Но вообще-то, мне кажется, все-таки
5: есть одержимый. Есть и не один.
3: Нет, ну вот это вот, знаете, как, в общем, читают как раз... не помню, что читает, что-то такой послушник Гоши читает. И человек, дяденька, начинает на него кидаться. И таким ужасным голосом говорит: врёшь, врёшь, врёшь. Я вам сейчас Ви немножко подкину.
2: От торжества мы перешли туда.
3: Как будто не может подойти ближе. И потом я вижу, как помазание идет, и его жена такая измученная, вот его как-то подтаскивает, его помазывают, и он как-то успокаивается. Ну, может быть, это моя такая наивность, но для меня вот это вот присутствие чего-то такого...
2: Снизу.
3: Темного, оно как бы создало такую убедительную картину, ну вот, что все по-настоящему. Простите, от противного.
2: Давайте я добавлю света, уж коли я не туда немножко свернула.
1: Нет, ты не туда свернула, но просто это потрясающая история, ну, она такая очень... ну, сверхчувствительная, про твоего папу, ты, в общем, про это рассказывала, просто мы, видишь, мы как бы ушли
2: просто
1: в
2: тогда...
1: один комментарий.
2: Кость, я поняла, просто тогда я была человеком неверующим, и, может быть, другой посыл меня бы тогда не мотивировал читать, потому что защитить папу в тот момент — это прямое действие, которое я хотела сделать. Все остальное я не понимала тогда. Вот, а Света, вот ты рассказываешь, что вот такой человек в храме, а у нас в Николо-Грешском монастыре, по-моему, по-моему, даже поставили памятник блаженному Мишеньке. И я его застала. Очень странный человек, огромный ребенок. Он большой был такой, какой-то угловатый. Я думаю, что он был болен, конечно, там вот что-то такое от олигофрении. Но все его как-то очень любили. Он появлялся на торжествах совершенно неожиданно, говорил какие-то странные вещи и исчезал. Я помню, как он стоял в очереди поздравить отца Андроника и подарил ему маленькое детское мыльце. Это все так было вот мило, но люди считали, что его появление в разных храмах у Греши совершенно неожиданное, что это как благословение брака, например, на венчании, да, это какой-то подарок, Мишенька. Я помню, что для меня тоже промыслительно было, я это много лет спустя поняла, что накануне каких-то перемен в своей жизни я встретила его, вошла в монастырь, весна или зима, розовый закат, белый снег, никого нету, даже гуси куда-то делись. И вот идет этот Мишенька мне навстречу, смотрит в небо и поет: «А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви хочу». Я очень долго думала о том, что он имел в виду, но поняла это, наверное, лет 11-12 спустя. Вот такой светлый человек в храме.
5: И он скончался уже, да?
2: Да. Он умер, ему сейчас, по-моему, собирали деньги на памятник у Греши блаженному Мишеньке. Царство небесное. Да.
5: Священник у нас один очень опытный человек, если, кстати сказать, косвенно относящийся к нашей теме. Он вообще-то до своего священства был главврачом в буйном отделении. Но говорил всегда так, что там вот, когда я работал в больнице психиатрической, там было гораздо спокойнее, чем в монастыре, потому что каждый знал свое место. Ну, они там буйствовали, но санитары придут, значит, а в монастыре никого не удается, так сказать, это выстроить. Так вот, он рассказывал, что в Греции тоже вот эта вот идея уродивых и родства, она бы фигурировала, но по-другому, чем в России, потому что в Греции, в России вот эти уродивых, их любят, любили, по крайней мере, а в Греции, наоборот, били. Пили, да, вот они несли свой тот самый печальный подвиг в условиях неприязни со стороны гражданского или православного общества. А в России это всегда навстречу, все там это по-доброму, вот так вот.
3: Интересно.
1: Ну что ж, спасибо огромное за наши сегодняшние светлые истории. Мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Анна Леонтьева, их рассказывали, вместе с ними я, Константин Мацан, и гость нашей сегодняшней программы, иеромонах Макарий Маркиш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Спасибо огромное, отец Макарий. Дорогие друзья, я напомню, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на сайте радио vera.ru или в аккаунтах Радио Вера, например, во ВКонтакте. Там же можно в комментариях оставлять ваши светлые истории. Пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью. Спасибо, что были с нами. До свидания.
2: До свидания.
5: Всего доброго.
3: До свидания.
5: Спасибо вам.
4: Светлые истории.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Евгений Тугаринов, дирижер, регент церковных хоров, член правления Московского музыкального общества, член Союза писателей России. Добрый вечер, Евгений.
2: Здравствуйте, Анна.
1: И наш новый гость, Евгений часто бывает на Радио «Вера», провел замечательный цикл программу о церковном пении. С интересом я послушала это все. А новый наш гость Дмитрий Тугарин, скульптор, педагог, народный художник Российской Федерации, академик Российской Академии Художеств, профессор кафедры скульптуры и композиции Московского государственного академического института имени Сурикова. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Вот половина программы и прошло, пока мы перечисляли, какие у нас замечательные гости. В начале, вернее, перед программой Евгений подвесил такую интригу, что вы друг друга обрели год назад. Я, честно говоря, думала, что вы родные братья. Расскажите, пожалуйста.
3: Даже меньше, чем год назад.
2: Конечно, меньше, в сентябре.
3: Меньше, чем год назад. Но вот я расскажу, да?
1: Давайте.
3: Значит, по моим наблюдениям, я так приходится связываться с историей, по моим наблюдениям, вот эти вот тугариновские какие-то общения, они люди не сильно простые, и из-за сложных внутрисемейных отношений они периодически расходились, по всей видимости. Но я с детства слышал, что Тугариновы из дворянских вот этих вот происхождений, они родственники, корнем своим имеют вот этого Тугархана, который был воеводой в Киеве при князе Владимире. В летописях вот это все есть. И как-то вот эта вот семейная традиция. Вот как-то вот принято так считать. Никаких документов у меня нету, ничего у меня нету. Но у меня был случай. Значит, в городе Дмитров, где вот Евгений не был, а Тугариновы там были какими-то потомственными почетными гражданами, и туда даже ездили, там шикарный, ну, он уже рассыпающийся 18 века дом этого, значит, купца. И случайно мне вдруг какой-то там мой знакомый звонит и говорит: слушай, я здесь копал канаву, нашел надгробие, значит, там какой-то африкан, Тугаринов, что-то такое. Может, заберешь? Значит, приехал. Мы с трудом запихали в мой автобус этот черный гранит. И я его волок на дачу. И на даче он у меня где-то там в кустиках стоял. И когда приезжали гости, а у вас, говорит, здесь кто-нибудь похоронен? Моей жене это страшно не понравилось. И она разыскала. Вот я рассказывал другого Тугаринова, звали его Женя, у него там дедушка герой Советского Союза, он такой человек простой, но... И мы никогда не виделись, у нас никаких общений не было, но он там чем-то в Дмитрове занимался, какой-то бизнес, что-то такое, и жена моя шустрая его разыскала. Он, когда приезжал за этим надгробием, я ему долго объяснял, у нас там такие дачки, 6 соток на болоте, под Талдомом, в общем, дремучее место. Я ему объясняю, как там где-то проехать. Я говорю: пойду я тебя встречу. И вижу, идет, едет какая-то спортивная иностранная машина, выходит оттуда человек, ну, метров 20-30. И я вижу, что мы родственники, 100%. Он точно так же грассировал, вот как Ваня, мой двоюродный брат. У него такие же тонкие мелкие ручки. То есть вся вот антропометрия, то есть тут, ну, паспорт, говорят, на морде. То есть вообще ничего не надо было делать. Он, к несчастью, умер. И у нас, я сколько вот своих этих двоюродных братцев, говорю: ну, давай в Дмитрове, у меня выставка, приезжай. Они так и не виделись. То есть вот пример тому, что, ну, нет Божьей воли. Ну, вот, значит, как-то так. Вот я рассказал историю, чтобы я тут не был бы этим экспроприатором. Давайте теперь Евгений

0: есть священники, там есть служители церкви, то есть и священники, декана, и причетники, это как бы алтарники. Были чтецы, были дьячки. Дьячки – это люди, которые выполняли двойную функцию в церкви. Они и читали, и пели, но без хора, одни. Их сейчас называют псаломщики, а вот в XVIII веке их называли дьячками, церковниками. Так лет 30 назад мой брат родной Юрий, тоже скончавшийся, передал мне машинописный текст, как бы историческая справка рода Тугариновых, который ему передал Иван. Для меня это он был не Иван, а Иван Алексеевич Тугаринов. И я не знал, что Иван Алексеевич и Дмитрий Никитич – двоюродные братья. Но я вступил в телефонный пока контакт с ним, представляя его каким-то таким вот историком, значит, у которого на волосах, значит, пыль от
1: веков,
0: от хартий, да, да, да, документов всяких. Вот. И почему? Вот, наверное, вот, вот эта историческая справка, которую составил для своих детей, для себя, для своей семьи Иван Алексеевич, она послужила каким-то импульсом, еще одним, для того, чтобы появилась, наконец, вот та книга, которая лежит перед вами.
1: Огромная книга.
0: Книга, ну, она действительно получилась большой, потому что у автора, авторы обычно люди ненасытные. Я в последнее время тяготею к минимализму, к афористичности. Но насколько это удается, вот одно из свидетельств – это книга. Мало удается, потому что хочется рассказать о многом. И бывает так, что ты заканчиваешь книгу, она уже выходит, а ты вспоминаешь новую историю. И вот, встретившись с Иваном Алексеевичем, я его пригласил домой. Причем он, когда ему позвонил, он вроде не домогал, но сказал, если я сейчас вот не поеду, то я не скоро приеду. Я там узнал, ему представили операции некоторые, и вот он, вот это понимая, он решил. И он приехал в тот день, когда я ему позвонил. Это было неожиданно для моей жены. У тебя жена шустрая, у меня тоже по-своему шустрая. Вообще, жены должны быть шустрые, согласись.
2: Ну, наверное.
0: Мы уже можем ходить, так сказать, в темпе, допустим, граве или ленто, или... Подожди, сейчас моя очередь.
2: Я хотел тебе сказать, что ты прав.
0: Значит, ты жен? Очень скульптурно поднял руку дирижера. Тут внутри ты дирижер. Митя, Господи, Митя, помилуй. Митя, ты переживи сейчас вот это вот слова,
2: ну, конечно,
0: и все.
2: Конечно, Женя, вот. Конечно.
0: Так
2: конечно.
0: Вот, вот эта книга, которую я назвал «Семья», и в которой эту, которую открывает как раз историческая справка Ивана Алексеевича Тугаринова. А потом я начал созваниваться, вот Ваня передал мне телефон личный Мите. Я приехал к Мите вместе с Ваней. Митя пригласил нас в свою мастерскую. Я вдруг увидел, какой мир, что за жизнь у Мити. Я знаком со скульпторами, вот, Сережей Антоновым, ты его знаешь. Бывал у него в мастерской, даже ночевал. У тебя бывал, но не ночевал, это предстоит, готовься. Вот, во всяком случае, вот я познакомился с Митей, и это стало как бы опять новым импульсом к переделке. Знаете, бывает так, издание второе дополнено и исправлено. Исправленное,
1: да-да-да.
0: Вот это предстоит, потому что я, конечно, посвятил большую часть этой книжки тем Тугариновым и не Тугариновым, но которые соединились с Тугариновыми, которых я знаю. Знал мои родители, мои бабушки с дедушками по всем линиям. Но поскольку род Тугариновых очень богатый, и самое главное, он щедрый, нашлась одна из Тугариновых, которая прислала мне весь ею собранный архивный материал, посвященный Тугариновым священникам.
1: Угу.
0: И вот совсем недавно, примерно месяц назад, я узнаю, что... Меня разыскивают какой-то Вятский монастырь, Вятской епархии, чтобы я уточнил какие-то вещи,

0: Знающийся одного из Тугаринова, который был архиепископом Вятским и Великопермским. Он скончался в 1699 году. И для меня это как бы самый ранний из Тугариновых, к которому идет моя линия. Почти, ну, не прямо, это надо уточнять. Но у меня его не было. Они обращаются ко мне за помощью, а я этой помощи не имею. Вот они мне прислали портрет его. Я хочу найти в нем, ну, свои черты. Вот Митя говорит, он увидел издалека и сразу понял, мы родственники. Да. Скажи, когда ты увидел меня, что ты понял?
1: Я человек осторожный. Мне нужно, вот как я вам уже говорил, подлинное. Я радикально хочу подлинности. Хочу, чтобы было все ясно. Вот как ты сейчас хочешь рассказать вот про канонизацию его. Вот, а там вот комиссия по канонизации, там все очень серьезно. То есть должно все предельно, вот эти мощи должны точно вот документально принадлежать тому. У меня то же самое. Значит, родственная связь, не сразу. Но сейчас вот я смотрю в глаза, они, что-то там такое есть. То есть у человека есть определенные чувства, которые его не обманывают. Если их правильно, как-то собирать эти чувства. То есть без какой-то эйфории, без каких-то придумок, а вот именно что-то как-то почувствовать. Вот это относится, кстати, к моей профессии, оценки изобразительного искусства. Вот как оценить изобразительное искусство? Сейчас с этим же огромная беда. Все верят каким-то, вот прописали там, не буду идти там, какой-нибудь Энди Уорхол или что-то еще, шедевр. Может быть, там, хотя Малевич, он был хороший художник, но у нас вдруг бренд, всё, больше ничего нету. Вот вам, верную дорогу идете, товарищи, и никакого вправо-влево вообще ничего не дается. И у человека нету возможности самому посмотреть, нравится тебе это или нет, нужно тебе это или нет. Вот это большая беда. И вот какое-то вот выяснение, а уже вы с моим вот братом Ваней выяснили, что где-то там что-то цепляется. Потому что даже у меня есть один сейчас... Да, он мой кузен, двоюродный брат от первой жены моего деда. В Бельгии живет. Абсолютно не похож. Но он Тугаринов по бумажкам, это все известно. По-русски ни одного слова. Когда его спросил там, что, он говорит, никакой не русский, а бельгиец. Все. Он даже не знал. Я ему подарил свою книжку. У меня там портреты отца там с орденами, ну, послевоенные. Угу. Он говорит, о, это твой отец? А он давно умер. Отец? Я говорю, да. А он что, военный? Я говорю, нет, он воевал там. Вот. А у вас что, война была? То есть они ничего не знают.
2: Ага.
1: Они не знают вообще ничего. Это удивительно. Сейчас тоже очень все интересно, потому что им там навешали лапши на уши там про нас. И вот меня там этот, значит, братец Ив тоже начинает меня там топтать. И огромных усилий стоит вот с Ваней. Вот про этот самый, про Киев, про то, что там Тугархан этот похоронен. Это я узнал, когда Ваня посылал Иву это в Бельгию. По WhatsApp, что вот мы все-таки, у нас же там могила, как мы можем быть там какие-то анти? Это все единая составляющая. У него там что-то завертелось.
0: Но он не захотел со мной встречаться. Я же был в Голландии в марте, и Ваня спрашивал, хочешь ли ты встретиться с Тугариновым, которого ты не знаешь. Он сказал, наверное, не в этот раз.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Напомню, что у нас в гостях Евгений Тугаринов, дирижер, регент церковных хоров, член правления Московского музыкального общества, член Союза писателей России, и Дмитрий Тугаринов, скульптор, педагог, народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, профессор кафедры скульптуры и композиции Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. Так как же все-таки вы встретились, в конце концов?
0: А мы встретились...
1: Просто очень мы встретились.
0: Да.
1: Очень просто. Мы встретились просто около метро.
2: Ага.
1: Пошли там в хорошую столовую, похожую на ресторан, съели баранину. Потом пошли к мастерскую, что-то я показал, что-то Женя показал. На самом деле, вот Женя, он очень контактный, легкий человек. Очень контактный. Я прошу прощения, какие-то дифирамбы, это как-то в глаза неправильно говорить. Но он очень энергичный. Потом мы когда с Ваней обсуждали, говорю, да, нам бы на двоих вот части энергии в оба хватило. Но только дай бог здоровья. У него хоры эти, у него очень интересные программы. Я у него был на концерте в консерватории, просто получил удовольствие. Просто они исполняют произведения, которые сейчас вообще никто не знает. То есть какая-то вот эта вот очень позитивная история. Так что я думаю, у нас еще будет, тем более, что у него какие-то камни есть древние в Ярославской области, а я ему показал наши древние камни в Донском монастыре, которые вот-вот сейчас выкинут на помойку.
0: Захоронение.
1: Там все уже стерлось, там Тугаринов еле-еле.
0: Захоронение Тугариновых.
2: В Донском, да?
1: Ну, в старом, да.
0: В Донском, ага. А в Ярославле есть кладбище, которое стало кладбищем на месте битвы татар-монгол с ратью, ополчением Ярославля в старину. По легенде, все ярославцы погибли, и когда пришли туда жены, матери, конечно, был плач, скорбь, и вот это место стали называть Туговой горой. Ведь слово «тугарин», «тугаринов», всякие производные, у обычного человека, обывателя, вызывает сразу связь там, со змеем.
2: Да, да.
0: Но змей – это мифология уже татаро-монгольская. Это время, вот, когда про Илью Муромца. То есть это позднее, навек, и даже больше. Но этимология фамилии – скорбь, печаль, плач, тужить. Тужить, да? Мне вот тут вот все-таки хочется вот не друг о друге говорить, хотя Митя чуточку старше меня, и мне интересно всегда было слушать. Вот в детстве я не любил старух и стариков. Почему-то вот у меня вот это детское восприятие было очень такое... А оказавшись в Англии в 98-м году впервые, потом поселившись там, я понял, какой клад, какое сокровище представляет каждый старик, который, например, родился раньше митрополита Антония Суржского.
2: Вас же Антоний Суржский пригласил в Лондон,
0: да,
2: правильно?
0: Да. Ну, то есть эти старики, это были носители вот тех знаний, той памяти, которую... Надо нарывать там старые газеты, какие-то воспоминания. Но тебе может не повезти, ты можешь этим не заниматься. А послушав их, даже посмотрев, я, например, жил с одной женщиной, которая рассказывала о том, как ее отец сидел за одним столом с Николаем II, и как было принято, так сказать, какой рукой что брать.
2: Бесценные вот. Знания.
0: А она так продолжала жить, потому что ей мать сказала, отец сказал... Вот так надо дальше. И она вот это все несла. Мне интересно, вот что мне интересно, в своем роде, вот, конечно, он очень большой, и тот же Ваня пишет, или летописи пишут, что, вернее, комментаторы летописи, что крупных исторических персонажей, за исключением вот момента родства князя Святополка Изяславича с Тугорханом, как бы нет. Что были гораздо более значимые фигуры в русской истории, Конечно. И фамилии древние, и знатные, и которые себя проявили в там, фельдмаршалах, или там, в канцлерах, или в великих князьях, там, не знаю, в больших, так сказать, как бы статусных таких фигурах. Так вот, есть эти статусные фигуры в нашем роде. И даже это если как бы все притягивать к каким-то там рангам, к каким-то слоям. Мне интересно было найти в своем роде, я вдруг найдя, обрадовался, людей, которые занимались тем же, чем занимаюсь я. Я занимаюсь церковным пением. Ну, последние там 30 с лишним лет, 35 лет. И вдруг я узнаю, что в 1801 году рождается Евгений Васильевич, интересно, Зеленцовский, а через черточку Тугаринов. Может быть, правильнее сказать, что наш род, вот моя ветка, и не только то, что мне дала вот Катя, что он в большей степени священнический и военный. Потому что ученые – это люди, которые стали появляться в России, ну, в XIX веке. Угу. И в моем роду есть моя прабабушка, первая женщина-профессор, как бы занимавшаяся профессионально геологией в России. Она представляла Россию на геологических международных конгрессах. Женщин ведь не брали в университеты какое-то время, да, и они не могли выучиться. Она была учительницей в гимназии в московской, а в свои каникулы ездила в поля искать камешки, которые вот Митя держит в руках, обрабатывает, она искала эти камешки. Так вот этот Евгений, это, кстати, я не назвал, Мария Кузьминична Цветаева, моя прабабушка. Так вот, я вот, узнав эту жизнь этого Евгения Зеленцовского, Тугаринова, узнал, что он всю жизнь был псаломщиком в церкви. А почему Зеленцовский? Дело в том, что Тугариновы в большей степени рождались в селе Зеленцово, которое было то Ярославской губернии, то Тверской губернии, то Угличский уезд, то Мышкинский уезд. Ну, границы передвигались по разным обстоятельствам, и вот он оказывал... Так вот, большинство людей, детей, сыновей шли в Ярославскую духовную семинарию. Она открылась, если я не ошибаюсь, в 60-е годы 18 века. Так вот, я для себя объясняю. Тугаринову было столько, что надо было различать. Тугаринов! Оборачивается, может быть, человек 15 одновременно, но, а имя не знаешь. Поэтому части Тугариновых предлагали выбрать имя. Кто-то выбирал по месту рождения, это село Зеленцово. Кто-то выбирал по месту, по приходу, Дмитриевский приход, угу. Дмитриевский и так далее. Например, я приезжаю в Ярославль, в прошлом году захожу в Афанасьевский монастырь. Впервые появляюсь. И ты заходишь, и ты видишь слева камень, памятный камень, на котором несколько строчек. Я подхожу ближе и вижу, третья или четвертая строка написана: «Иерей Михаил Зеленцовский». Ну, я же мгновенно понимаю, что это Тугаринов. Он был убит в 38-м году, может быть, даже на территории этого уже не монастыря. В Ярославле убили. То есть новомученик.
2: Новомученик.
0: Ведь я, допустим, мне говорят, я Дмитриевский. Очень хорошо. Может быть, ты Тугаринов? Но есть интересные вообще случаи. У нас в приходе, в Дмитриевском приходе, есть профессор истории. Он не Тугаринов, но он Тугаринов. Его предок, это его рассказ, в месте, где жил его предок, были популярны кулачные бои. И пришел какой-то пришлый, значит, Тугаринов, боец Тугаринов, с которым сражался его предок. Фамилию я сейчас вспомню. Но что стояло на кону? Потеря фамилии. Победитель забирал фамилию побежденного.
2: Ничего себе.
0: Так вот, его предок победил вот этого кулачного бойца Тугаринова. И они стали... иметь двойную фамилию, да, Тугаринов. Вы представляете?
2: Какие удивительные истории.
1: Первый раз слышу.
0: Митя,
1: как полезно,
0: Митя,
1: где-то оказывается.
0: Надо чаще встречаться.
2: Жень. Надо чаще приходить на радио «Вера».
0: По поводу... Сейчас, еще буквально минутку. Ты заговорил о дворянах. Отец мне с детства говорил: Женя, в нашем роду был епископ, и в нашем роду был лейб-медик, генерал от инфантерии. Но папа у меня обладал еще большей фантазией, чем я, хотя не был членом Союза писателей России. Но фантазия его распространялась на многие вещи, и здесь он, конечно, немножечко приукрасил. Я за собой тоже этот, простите, ну, грешок. Грешок знаю. И вот этот человек, которого папа считал генералом или медиком, действительно был врачом и вышел в отставку в гражданском чине, действительный статский советник. Так действительный статский советник приравнивается к военному чину генерала. Так вот, папа говорил о генерале, который не был генералом, но был генералом. Так вот, при действительном статском советнике обладателю дают потомственное дворянство. И можно сказать, вот что я, а я его прямой, это мой прадед.
2: Да.
0: Вот, и получается, что... но дело даже не в этом, вот в статусе, там, вот в этих вещах. Люди простые, у меня есть его фотография. Он в каком-то типа ватнике. Но вел себя как Собакевич такой, знаете. Он не разрешал в 1918-19 году не разрешал крестьянам проезжать мимо его дома и ходить за грибами в его лес. Крестьяне в 19 году сказали: слушай, крепостное право отменено 60 лет назад. О чем ты вообще? Не смеете. Не пускал, прямо вот стоял. Они его все время, несколько раз ему говорили: мы тебя сожжем. Ну, собственно, это было время, когда сжигали, да, без повода. А тут повод. Ну, так что вот.
1: И вообще с этими дворянскими фокусами сложная история. Я узнал, ну, тоже относительно недавно, что периодически вот эти свои дворянские какие-то звания и принадлежности надо было периодически подтверждать. То есть ты вовремя там не пошел бумажку подавать, все, больше ты не дворянин. И все. Я это узнал где-то вот в 90-е годы. У нас тут все были нищие, я тогда был очень богатый. В Париж, естественно. Ну, что, у нас же тогда в советское время это было запредельно. Ну, там сразу стали ездить. И мы там жили в Париже. Я там, значит, еще там были старые недобитки. И когда я с ними познакомился реально, а я еще не знал тогда Тугаринова вот этого вот своего, я слышал где-то, потому что в советское время, боже упаси, там была анкета «Родственники за границей». Все, я писал, нету никаких родственников. Я знаю, но слышал что-то. Ну что, я буду писать, что ли? У меня же тут же все перекроется. Вот я еще этого его не знал. Ну, каких-то еще там знал. И мы ходили в гости, там эти старухи, старики. И это оказалось совершенно не то, что я думал. И совершенно не так, как об этом рассказывали. Русская эмиграция. Нищие, бедные, несчастные, больные люди, которые приходили на выставки. Ну, я это немножко обобщаю, прошу прощения, если кого-то обижу. Тут же начинали вот эти вот фуршеты. Это вообще неинтересно. Главное было вот...
2: покушать.
1: Очень все это совсем не так, как нам рассказывали. Я тогда решил, нет, я вот приеду, а я слышал, что у нас это союз потомков российского дворянства, ну, нынешнего. Я вот приеду, и я все-таки из вредности туда вступлю. Какие-то там бумажки нашлись, там что-то... Они там сами этим занимались. И вот я тогда узнал, что не подтверждаешь ты своих дворянских каких-то корней, и все, и вали отсюда, и никакой ты купец. Потому что мне говорят, ну вот дмитровские купцы, никакие не дворяне. Да бог их знает. И вообще, насколько это все важно.
2: Мы продолжим эту удивительную историческую беседу ровно через минуту. Напомню, что сегодня с нами Евгений Тугаринов, дирижер, регент церковных хоров, член правления Московского музыкального общества, член Союза писателей России. И Дмитрий Тугарин, скульптор, педагог, народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, профессор кафедры скульптуры и композиции Московского государственного академического института имени Сурикова. Микрофон Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Литература – это совесть общества. Его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
3: Сегодня, 8 июня, слушайте фрагменты повести Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Радио «Вера».
2: Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. Я просто сижу и внимаю вот этой исторической беседе, из которой узнаю не просто подробности из жизни рода Тугариновых, а какие-то удивительные исторические факты. И с нами Евгений Тугаринов, дирижер, регент церковных хоров, член правления Московского музыкального общества, член Союза писателей России, и Дмитрий Тугаринов, скульптор, педагог, народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, профессор кафедры скульптуры и композиции Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. Ну, продолжим эту беседу. Я просто хотела, зацепилась за мысль, которая прозвучала в первой части программы. Вот вы сказали, Евгений, что вы не любили в детстве по каким-то причинам стариков. И как раз вот я вас слушаю и вспоминаю разговор со своей очень старшей подругой про старость. И прозвучали удивительные слова, которые мне очень хочется тоже сказать нашим радиослушателям. Но дело в том, что мы все немножечко боимся старости. Вот. Но она сказала, что старость – это как такая башня. Ты смотришь и видишь ступеньки. То есть кто-то стоит на земле и смотрит вверх, и пока еще ничего не видит. А старость – вот, ну, какая-то, не знаю, слоновая башня, например. И меня это так утешило, потому что, ну, это же мудрость какая-то, да, и опыт. Это опыт, да.
1: Опыт реальный. И я не так давно, у нас вот разные студенты есть, и в числе прочего вот Кавказ, какие-то восточные есть люди. И вот на Кавказе уважение к старикам. Это же не просто так вот.
2: Это правда.
1: Это из-за того, что они опытные. Он ему что-то может подсказать и помочь. У нас, к несчастью, Россия такая вот очень много всего, и как-то такого почтения к старичью нету, к несчастью. Ну, возможно, это не у всех. Но вот на кавказцах это очень здорово заметно. Вот, что они очень к старикам внимательны.
2: Правда,
1: то есть он
2: правда
1: может получить от старика то, что сам он будет доходить еще сколько времени.
2: Но это, мне кажется, в крови, да, вот у восточных людей это в крови, потому что когда мы отчим...
1: Воспитание.
5: Это воспитание.
2: Старенький идет.
1: Это воспитание.
2: По рынку, где в основном восточные люди, перед ним прям вот красная дорожка расстилается.
1: Да, рынок восточные люди. Они...
2: Это простые люди, да, торговцы.
1: Восточные люди. Они родились на рынках. Они еще были во времена Вавилона. Просто мы тут в своих степях, лесах и где-то непонятно чего. У нас такая история хитрая. И те крохи, ну, скажем, слово о полку Игореве. Или какие-то рунические камни, про которые никто не знает. Или вот эти вот половецкие бабы. Ну, никто же не напишет, а почему вот одинаковые половецкие бабы от Байкала до Карпат. Один и тот же этнос. Нет.
2: Я, к стыду своему, не знаю, что такое половецкие бабы.
1: Вот, замечательно. И, скажем, у меня был очень интересный случай. Я этими половецкими бабами интересовался, потому что вот эти вот в каких-то тоже летописях вот этот вот Тугарган относился к половцам. Половцы. У нас считается, половцы какие-то, значит, восточные тюрки. Ну, что такое с Востоком связано? Но почему-то никто не посмотрит. Это даже в старых советских учебниках было по истории. Киевские поляне – это народность, жившая вокруг Киева. И они граничили в районе Чернигова уже с древлянами, которые жили в лесу. И у них такие были стычки достаточно. И южнее они уже вот эти поляне, вот уже там скифы или какая-нибудь там... Вот сейчас спросишь, а столица до Киева, кто, что было? Столица до Киева. Была же скифское государство, античное время, до Рождества Христова. Что, тут ничего не было, что ли? Была столица Ольвия, между Николаевом и Одессой. Гигантский город, раскопками которыми периодически не занимались. Но если опять, ну это у нас к истории... Значит, императорское археологическое общество было организовано, образовано только в середине, во второй половине XIX века. Да это вообще ноль.
0: Да.
1: Совершенно случайно какой-то Мусин Пушкин, кстати, в том же Ярославле, нашел вот это слово о полку Игореве, которое благополучно во время московского пожара сгорело.
0: Да.
1: Вот. Он, правда, умудрился... Вот, дай бог ему...
0: Скопировать.
1: Да, светлой памяти. Сделал точную копию, точную, не ксероксов. Они были не той системы в 19 веке, ксероксы. Вот, но он умудрился это сделать. И теперь, поскольку у нас утрачен подлинник, это оспаривается. И часто слышишь, а это вот, чего это такое? А там это удивительные совершенно вещи есть. А мы про них совершенно не знаем. Но... Я от одного историка, которого даже и я забыл, как его фамилию, он говорит, ну как, можно же по косвенным признакам определять, что тут было, и вообще просто уровень развития общества. Если ходили в кожаных сапогах, если дети были грамотные, если была своя нотная грамота,
0: всё
1: крюки,
0: понятно,
1: знаешь.
0: Сразу все понятно, да.
1: Ну, о чем тут вообще разговаривать?
0: Да. Это уровень сразу, государство, так сказать, хотя государства не было еще.
1: Вот, это очень важно. А такими историческими вещами занимались вот в том же заповеднике Аскания-Нова. Я там делал памятник, сидел, это уже было после 2000-х годов, где-то 2010-й, что-то такое. И там остатки этих ученых, кто-то не сильно деловой, потому что там все разбежались, и кто-то там пришел ко мне, просто поговорить интересно. А мне тоже про половецкие бабы, там целая куча лежит, я, правда, ни одной так сюда в Москву и не привез. Хотел, но как-то рука не поднялась. А можно было, забирай. Камни, подумаешь. Вот, и говорю, мне так интересно, чего тут было. Он говорит, а что было? Очень все интересно и все ясно. Там этот вот гигантский заповедник, он, это непаханная сепь. Там балки, там очень интересно. И в советское время туда приезжали ученые раскопки раскапывать. То есть они копались...
0: В нетронутом.
1: Абсолютно нетронутое. Потому что когда земля распахивается, эрозия, все, уже больше ты ничего там подлинного не найдешь. А здесь было все подлинное. Там даже одна торчит у них в степи, настоящая половецкая баба, которая там уже там 1000 лет так и стоит. Я говорю, вот интересно, а что тут было? А что тут было? Тут, говорит, было бешеное вот во времена скифов, это, ну, там, до Рождества Христова, после Рождества Христова. Здесь было бешеное население, очень большое население. Я говорю, а откуда вообще это известно, население? Что значит? Мало ли кто что скажет, тут сейчас тебе расскажут. И вот. Говорит, нет, это очень просто, это по норам сусликов. Я так думаю, у него там уже с головой что-то не то, нора сусликов. А там очень хитро вот эти вот раскопки, и когда вот эти нетронутые слои, там какая была погода, сколько было там этого скота домашнего, какие тюльпаны и как они цвели, с точностью, вот 100 лет точно. Но самое максимальное точное, лет 10-15. И он мне говорит... Ну как же, вот такая мышка там какая-то маленькая, она живет только вблизи скотины. И их там было такое количество, то есть по количеству этих мышек на одну, значит, голову скота. Там были не десятки, он говорит, там были сотни тысяч голов домашнего скота. При этом сколько тогда нужно людей, чтобы этот скот обслуживать? А это были мужики. А при мужиках еще были дамы и дети. И они там не так, как мы сейчас, по полтора ребенка в лучшем случае. Там было все в порядке. И становится ясно, что где-то в Лондоне вот ты был, не, наверняка тебе этого не рассказывали. Там эти вот вавилонские таблички... В каком-то 500 году до нашей эры эти скифы собирались идти, извините, брать Вавилон. Да, город богатый, да. Что там его не взять? Ну, про Царьград мы еще чего-то знаем. У стен Царьграда, что-то такое. А про Вавилон вообще ничего. То есть армия была такая гигантская, что там было несколько тысяч только военачальников.
0: И амбиции. Эти скифские.
1: Ну, вот эти вот скифы, и македонский сюда не пошел, хотя что-то такое вот. Все.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Напомню, что сегодня у нас в гостях Евгений Тугаринов, дирижер, регент церковных хоров, член правления Московского музыкального общества и член Союза писателей России. И Дмитрий Тугаринов, скульптор, педагог, народный художник Российской Федерации, профессор кафедры скульптуры и композиции Московского государственного академического института имени Сурикова. Евгений подал сигнал, что есть что рассказать.
0: Я вижу, какой рассказчик, Митя. Я сожалею, что я еще ни одной лекции не посетил его вот такой вот учебной. Но я хочу сказать, что чуточку вот нас вернуть в лоно вот этого рода. И вот то, что я говорил в начале, что историки говорили, что да, этот род, но он не выделился какими-то персонажами.
1: Потому что никто не выделил. Да. Выделили бы.
0: Да, но вот я как раз начал с архиепископа Вятского Великопермского Ионы, ведь в то время, это когда архиереев было крайне мало, его собирались, ему предложили стать митрополитом Суздальским, а Владимира Суздальское княжество, это, извините, вообще и часть России, ведь это же вторая столица после Киева, это была почетнейшая как бы кафедра. Вот, он это не принял, он хотел себя дальше проявлять в Вятских землях. Наследник Стефана Пермского, собеседника Сергия Радонежского. Помните этот эпизод, когда Сергий шел, вернее, Сергий сидел, а в нескольких километрах, милях от него проходил Стефан вот в эти земли вятские, пермские, и они как бы повернулись друг к другу и перекрестились, или как-то послали духовный какой-то привет, да? И вот наш предок не захотел стать митрополитом, а в Вятской как бы епархии можно было остаться только архиепископом. Уже это говорит вот и о скромности. Я смотрю на его портрет, и дело не в сходстве, там, есть у нас оно или нет. Но просто видно, что этот человек при своей жизни как бы был
1: Но... Не деловой.
0: Нет, нет, ну, не деловой в нашем смысле, но в Божьем смысле он как раз был вот тем, кем, наверное, надо быть нам, многим, всем. Он скончался, и практически сразу после его смерти начались чудотворения на его могиле. И он оказался... Ведь церковь канонизирует при определенных условиях, а народ, ну, не надо условий. Если они пришли на могилку, допустим, человека, кого они знали, им, или им кто-то посоветовал, а вы сходите. И они пришли с бедой, и беда зарубцевалась. Вот.
1: И вопросы оказался, решаются.
0: Да, он оказался местно чтимым. Не святым, но святителем. Угу. Святителем. И мне кажется, на моё просто такое вот умозрение, что... Просто революция помешала прославлению. Вообще в XIX веке прославили там буквально не больше 10 человек всего. То есть не было стремления наполнить сон святых сонмом. Они, это были избранники. Так. Среди Тугариновых был архимандрит Поликарп Тугаринов. Я хочу еще одно имя церковное. Это человек, который... Еще будучи студентом Петербургской академии духовной, он стал участником одной из миссий в Китай. Духовной миссии. Что такое? Там церкви не было, она была как бы запрещена. Но миссия, то есть некий прообраз дипломатического представительства, которые решали вопросы и налаживания торговли, и у них не было задачи крестить. Это нельзя было. Но если к тебе приходят, и как-то тайно, катакомно это, наверное, делали. Так он сначала был участником экспедиции, а потом он стал начальником вот миссии следующей, уже закончив академию. Вернувшись оттуда, то есть он знал китайский язык, тибетский язык, множество наречий, потому что миссия предполагает общение с местным населением, иначе зачем она нужна? Вот. В этом смысле он стал известнейшим человеком в России и как бы последователем его предшественников. И он, приехав в Россию, вернувшись оттуда, получил предложение стать епископом. Он его тоже сказал, отклонил. Недостоин. Угу. Ему сказали, ну тогда возьмите, станьте игуменом Донского монастыря в Москве. Я это сказал митрополиту Феогносту. Ну, может быть, немножко, конечно, дерзко, некорректно, потому что он сейчас игумен, я ему как бы похвастался. Ну, есть во мне еще один грешок, вот я как бы упоминаю это. Ведь раньше исповедовались, между прочим, посередине храма вслух.
2: Да,
0: это
2: да,
0: мы
2: да,
0: сейчас
2: да.
0: шепчем, так сказать, это
2: перед
0: не должен слышать.
2: Общиной.
0: Два человека, да. Да, говорит и слышит. А раньше исповедовались, криком исповедовались, только этому верили.
1: О, как же тайные исповеди?
0: Митя, подожди, я сейчас не об этом. А то я сейчас про скифов будем говорить.
1: Так вот, прошу прощения.
0: И он и это отверг. И он сказал, я поеду в Подрыбинск, в Юкско-Дорофеевскую пустынь, и буду жить там. Когда умер игумен, ему братья предложило игуменство. Он принял. И последние там 20 с лишним лет он там. Он скончался с колоссальной памятью о себе. Но в советское время воды Рыбинского водохранилища поглотили, и первой статьей был монастырь. Их было 5 в России, там мало было. И это был первостатейный монастырь. Помните, это вот монастырь там 3-4 уровня, Петр, Екатерина, закрывали монастыри в 18 веке. Вот, еще один, то есть крупная фигура. Про ученых я вот начал говорить, но это вот Мария Кузьминична Цветаева. Но если взять сегодняшних или недавних, даже моего деда. Мой дед в 12-м году закончил Петроградский университет как химик. Его, значит, сестра жены, вот эта самая геолог Мария Кузьминична, он сам в свое время был начальником бюро стандартизации Советского Союза. Как вам нравится 10 лет? Он присваивал ГОСТы консервам, которые поставлялись в Красную Армию. 10 лет. У него было задание от Центрального комитета партии начать разработку таких вот технических приборов, которые будут позволять получать воду из воздуха. 20 лет потрачено, патенты, докторские всякие его, так сказать, диссертации. У него докторский диплом в первой сотне советских докторов наук. Он крупнейший был научный человек. Но люди искусства, ты, мой брат, в каком-то смысле и я. Но, смотрите, священник, ученый, человек искусства. У нас еще множество военных. Только в военно-историческом архиве, который находится в Москве, вот в Лефортово, 21 имя русских офицеров с фамилией Тугаринов. И немало из них пишут «из церковников». Это значит «из духовного звания». Это дети священнослужителей. Итак, все они, священники, военные, люди искусства, ученые, они учителя жизни. Каждый в своем направлении. Ты же не скульптуре учишь. Не только.
1: На скульптуре научить нельзя.
0: Послушай, ты мне ответил, видишь как? Ты учишь своему восприятию жизни. Митя, это не требует ответа
1: я
0: сейчас.
1: Я не здесь скорее... Вот мы последний раз в этом году поедем на практику в Питер. Ну, сейчас не нужно, что там в Питере делать? Ну, на дискотеку лучше, там, на биржу брокером. Что там всякое старье смотреть? Глупости. Вот там есть такое заведение, называется Академия художеств императорская. Единственное в мире здание, построенное во времена Екатерины, специально для художников в мире этого нету. Нету. Это было только в России. Там очень хитрая планировка. Потому что там никто на это не обращает внимания, бегают там свои дела. Там центральный двор и 4 направления. Живопись, скульптура, архитектура. А центральная... направление, написано «воспитание». В Москве, вот в МСХШ, это художественный лицей сейчас, воспитание уже в последнем, уже в последних рядах. В Суриковском институте вообще уже ничего не написано.
0: А там в первых?
1: Ну и вообще, старики говорили, не учите, надо воспитывать. Это вопрос интеллекта. Но сейчас это все, мы это все забыли. Я хочу продолжить Женю. Потому что вот он просветитель, а вот, например, наш дед с Ваней, Иван Алексеевич Тугаринов, главный инженер...
0: Путиловского.
1: Сначала первый красный директор Путиловского завода, хотя он в партии не был, ничего, но он отказался уезжать. Его вот первая жена слиняла с детьми в Бельгию, а он говорит, никуда я не поеду, так здесь он и сидел. Потом его перевели сюда, в Москву, вот здесь бывший красный пролетарий, потом, значит, Бромлей, сначала Бромлей, потом красный пролетарий, он здесь был всю жизнь главным инженером. Умер в 44-м году от голода. В его свидетельстве о смерти написано...
0: От голода?
1: Общее истощение организма.
0: Это и есть от голода.
1: Ну, там же не написано от голода. То есть главный инженер как-то не сподобился себе какого-то устроить пайка. А здесь был голод. Вот. Его один раз арестовали, потому что им срочно, Молотов, ну-ка срочно выпускать какие-то там взрывчатые вещества. А вся литература, извините, она же на иностранном языке, у нас ничего нету толком, не было. И сейчас, в общем, так сложно. И он эти немецкие книги Его там готический шрифт. Немцев ждет. На него стукнули. Его, значит, под белые руки. Его бабка еле выдрала. Молотову звонили, чтобы его выпустили. Надо же выпускать.
0: Надо делать.
1: Делать, а он сидит. Ну, вот как-то так вот было. Вот. И он на Путиловском заводе, там он где-то там что-то есть, он изобрел вот эту вот сейчас вот эти турбины. Это называлось турбонаддув для броненосцев. Там он был на Путиловской верфи. И вот это была большая проблема со старыми броненосцами, которые погибли в Цусиме.
0: Да.
1: Они очень долго все это старого образца.
0: Да.
1: А он придумал какой-то турбонаддув там на выставке в Париже, какие-то фотографии, бла-бла-бла, очень интересно. Но этого никто не знает, потому что у нас все же знают, что этот радио Попов придумал. Это мы тут знаем. А вообще это Маркони, потому что он записал.
0: Да.
1: А у нас это на главное дело дело. Меня, кстати, тоже учили. Главное дело, а вот этот вот пиар там, он потом придет. Но у нас сейчас другое время. Вот другое время. И что-то приходится делать. Я, например, не знаю, что делать. Вот честно вам говорю.
0: А я знаю.
1: Мы сейчас хвастаемся. Вот Женя, видите?
0: Митя, а я знаю.
2: Евгений, скажите, что делать.
0: Нет, я хочу сказать, что то, что ты делаешь, то, что я делаю, то, что делали наши предки, священники, офицеры, врачи, ученые, музыканты, художники, артисты. Ведь были и солисты Большого театра, певцы, и педагоги, и все.
1: Там еще Татьяна Тугарина.
0: Татьяна Федоровна Тугарина была, да, в Жнесинском. Я хочу сказать, что так или иначе, что это учительство, потому что ты должен объяснить, как поступить, как сделать, и так далее, и так далее. Но дело даже не в навыках. А дело, вот Митя правильно сказал, что дело в том, что надо воспитывать. Кстати, русская педагогика, которая формировалась в течение 19 века и которая перешла в советскую педагогику и никак не может найти преемственность в российской, потому что нас метает, метает ко всяким этим магистерским, бакалаврским. Мы же не знали этого, а просто учились положенное. Вот. И вот это вот как бы учительство, мне кажется, это вот главное как бы дело. Ведь то, что надо людей лечить, понятно, но надо человека делать человеком. И это не навыки, потому что можно медведя на велосипеде, обезьяну, так сказать, поставить, она и бананы будет выращивать или там срывать хотя бы. Вот. А нужно воспитывать человека. Вот это то, чего сегодняшнему нашему миру крайне не хватает.
2: Слушайте, как мало времени в часе.
0: Невероятно.
2: Я просто вынуждена закончить нашу беседу. Но я думаю, что вот на этой такой правильной ноте мы ее закончили. Удивительная историческая беседа. Я считаю, что она должна быть продолжена в дальнейшем.
0: Знаете, сезон
1: зовите, придем.
0: Второй сезон.
2: Отлично, отлично. Напомню, что сегодня с нами и с вами были Евгений Тугаринов, дирижер, регент церковных хоров, член правления Московского музыкального общества, член Союза писателей России, и Дмитрий Тугаринов, скульптор, педагог, народный художник Российской Федерации, академик Российской Академии Художеств, профессор кафедры скульптуры и композиции Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. У микрофона была Анна Леонтьева. Я благодарю вас за этот интереснейший и увлекательнейший исторический разговор. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Бог наш, есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, а не Бог мучения и наказания.
7: Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
8: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
8: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио «Вера». Вместе творим добро.

0: вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы открываем новый цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас будут выходить. И говорить мы будем о божественной комедии «Данте». Посмотрим с разных сторон на этот эпохальный текст. Пройдемся по трем его частям, по аду, чистилищу и раю. Поговорим о влиянии Данте на культуру мировую, в том числе русскую, в последующие столетия. А вот сегодня начнем с такого разговора о личном восприятии Данте и божественной комедии. И проводником в эту тему и таким гостем для открывающей программы этого цикла станет Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты и читатель божественной комедии «Данте». Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Мне очень радостно и кажется правильным, что именно с вами мы начинаем этот цикл, как такое видение или подход к Данте, к этому тексту в контексте мировой культуры. Какое-то особенное место он занимает, как кажется. А вот как бы вы сформулировали, в чем такая особенность этого места, место божественной комедии в мировой культуре?
2: Вы знаете, я только, если можно, не претендуя ни на какие-то, может быть, серьезные теоретические обобщения, а вот, коль скоро вы обозначили это как личное некое прочтение, я бы сказал, что «Божественная комедия» – это непридуманная книга. Вот понимаете, когда даже я со студентами говорю об искусстве, о литературе, я всегда, то есть никогда не обхожусь без цитаты из Пушкина «Над вымыслом слезами обольюсь» и говорю о том, что вот принципиальная характеристика и принципиальная характеристика искусства является то, что автор вот создает свой мир, он придумывает, это вымысел. И этих героев не было, и вот этого ничего не было. И тем не менее, опять же, вторая важнейшая цитата из Пушкина: «Здесь же тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман». Вот вы знаете, ни первое, ни второе я не могу применить к Данте. Данте, безусловно, это, так сказать, относится к корпусу художественной литературы, как бы мы сегодня сказали, но это вот больше, чем литература. И между вот моим любимым Сервантесом с его замечательным и великим Дон Кихотом, и между это даже моим любимейшим Федором Михайловичем и Львом Николаевичем, и Данте просто есть какая-то пропасть. Я думаю, что та высота, та вершина, на которую Данте взошел, в каком-то смысле, да, она не подвластна и недостижима больше ни для кого. Вот. Опять же, говорю о личном, потому что, может быть, кто-то со мной не согласится, для кого-то, может быть, это там Гомер, ну, тут много всего может быть, но я вот говорю о своем переживании. Почему? Потому что я убежден, ну, или предполагаю, да, наверное, скорее, с высокой долей вероятности, что основанием вот всего того, о чем мы сегодня, наверное, чуть-чуть поговорим, потому что тема, конечно, огромная и в каком-то смысле неисчерпаемая, является пережитый личный опыт, который отражен вот в этих трех кантиках. И это совершенно особая, уникальная ситуация. Да, конечно, там, то есть, в общем, почти все, что мы говорим в литературе, не вполне применимо к тому, что написал Данте. То есть для меня скорее Данте ближе там, к исповеди Августина, вот «Божественная комедия», чем к Дон Кихоту.
1: А как бы вы сформулировали, что это за личный опыт, который лежит в основе «Божественной комедии»?
2: Я думаю, что то, что Данте писал, это не попытка сформировать определенные отношения средневековой католической церкви к там, учению о чистилище, хотя, безусловно, он оказал огромное влияние. Наш замечательный архимандрит Симеон Томачинский целую диссертацию и книгу написал на эту тему, связанную с влиянием божественной комедии на концепцию чистилища в католической церкви. Но я думаю, что это некий опыт переживания и вот этого

0: как-то вот, хотя там есть какой-то опыт, может быть, который вот он вот так выразил, и понимаете, вот скажем, насколько понятно, что есть разные писатели, но все-таки обычно вот у писателя есть замысел, вот он его реализует, да? И Сервантес, например, совершенно точно, когда он писал первый том «Дон Кихота», как мы, насколько мы знаем, да, историю жизни Сервантеса, он, в общем, не предполагал вообще, что будет второй том, да, и вот эту эволюцию героя, которую уже столько мы, так сказать, столетий изучаем, восхищаемся, там, исследуем и прочее, прочее, вот, а, и чем оно закончится, все не предполагал, да, и вообще, повторяю, там, второго тома, ну, могло и не быть, он спустя, там, 10 лет написан и прочее. А вот Данте, вот окончание «Божественной комедии», всем известное, да, «Любовь, что движет солнце и светило», в переводе лазинского на русский язык, да, или дословно, что «Движет солнце и другие звезды». Тоже примечательно, что каждая часть «Божественной комедии» заканчивается словом «звезды». Можем об этом тоже немножко поговорить. Так вот, это конец «Божественной комедии», это одновременно начало, потому что автор «Божественной комедии», описывающий ад, у него есть уже опыт рая, который он напишет, да? То есть он это вот такое в каком смысле ретроспективное воспоминание, да? И он весь этот путь знает, он не фантазирует, а что бы мне еще вот здесь вот написать, я не знаю, да? То есть я думаю, что это совершенно иначе у него было, вот он все это пережил, то есть он этот опыт уже как-то им пережит, и потом вот осознан и вот в этой форме выражен. Ну, может быть, я сейчас где-то тут нафантазировал, я все-таки не донтолог, не специалист по «Божественной комедии». Вот, но вот это первое. А второе измерение, все-таки я согласен с теми, кто считает, что «Божественная комедия» – это книга прямого действия, что называется. Ну, по крайней мере, ведь сам Данте так об этом говорил. Да? Он не говорил, что вот он пишет, знаете, книгу на... ну, вот, которая потом, которая будет говорить как об основаниях европейской культуры, одном из оснований, это все, что безусловно так. Но известна вот эта цитата из письма Данте, в которой он говорит, что я хотел вырвать живущих в этой жизни из состояния бедствия и привести к состоянию счастья, да, там, иногда там другие варианты перевода есть. Вот. Ну, короче говоря, вот это «Из ада в рай». Да? То есть это книга... В этом почему я вспомнил про Августина, да, потому что Августин, мы как-то с вами говорили, пишет о себе, но не о себе он пишет, и в этом смысле Данте тоже. Да, о себе, но не о себе. То есть он говорит, в каком-то смысле Данте – это такой символ человека и человечества, да, который проживает вот эти переходы из одного состояния в другое. И он эту книгу и пишет для человека, который, то есть он хочет помочь человеку пройти это, он проходит это вместе с каждым из нас. Да, недаром один из американских современных философов, Дрейер, перешедший, кстати сказать, из католичества в православие, да, пишет книгу, которая называется «Как Данте может спасти вашу жизнь». Вот. То есть это вот книга прямого действия. По-моему, Нембрини так ее назвал, боюсь ошибиться. Вот. Но это высказывание, которое я встречал у современных авторов.
1: Вы говорили про звезды. Важный символ для Данте, и каждая глава заканчивается этими словами про звезды, или в переводе лазинского в конце песни «Рай светило». А вот почему это важно?
0: Давайте вспомним эти слова. Мне кажется, это важно. Да? Когда, значит, первая часть заканчивается словами «И тут мы вышли, чтобы увидеть звезды», да? «И тут мы вышли, чтобы узреть светило», вторая «Чистый достоин», да? Вот последний стих ада, да? «Здесь мы вышли, чтобы узреть светило», или «чтобы увидеть звезды», да? «Чистилище чистый достоин подняться к звездам», или «чистый достоин посетить светило» в период Лазинского, и «любовь, что движет солнце и другие звезды», или «любовь, что движет солнце и светило». Мне кажется, это важно, тоже не моя мысль, но я с ней вполне согласен, что для Данте это символ, помимо прочего, да, символ того, к чему устремлен наш человеческий взор, на что ты смотришь, да. Если угодно, даже можно подверстать к дискурсу о ценностях, да, что для тебя важно. Вот, вот этот самый горний мир. Да? То есть мы видим, что взор автора постоянно устремлен.

0: Он вверх, да? Он постоянно говорит, что мы вот туда, к звездам, да? Вообще вот эта тема, которую, наверное, в современной в лексике можно обозначить как тему там, человеческого достоинства, образа и подобия Божьего человека, она для Данте очень важна, да? Там строчки есть: подумайте о том, чьи вы сыны, да? Мощнейшее такое тоже устремление человека вверх. То есть это же прямая перекличка с библейским новозаветным: выкупленный дорогой ценой, не делать с рабами человека. Да? Вот звезды как символ того, к чему устремлен наш взор. Звезды как символ человека сотворенного, точнее, как образ, куда должен быть устремлен взор человека сотворенного по образу и подобию Божьему. Вот поэтому постоянно, вот, кстати сказать, как вот патриарх Кирилл любит говорить, вперед и вверх, да? Он говорит, что человек должен двигаться, вот это движение, подвижничество, да, это движение вперед и вверх. Вот это все вот такое очень, мне кажется, насыщенно христианское такое метафорика, которая указывает, или символика, которая нам указывает, к чему должен быть устремлен человеческий взор, да, на что ты смотришь, что ты ищешь, к чему ты хочешь прийти.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». А если я правильно понимаю, вы впервые читали «Божественную комедию» давно, в юности, в детстве, в студенчестве, но вот не так давно, несколько лет назад, как-то переоткрыли для себя этот текст на каком-то новом этапе. А вот что открылось нового, может быть, неожиданного, после длительной такой паузы в общении с этим текстом?
0: Ну, я бы сказал так, что вот у меня скорее изменилось отношение вот к тексту, к его... Ну, я переосмыслил текст в большей степени. Я не могу сказать, что я погрузился в текст настолько, что могу его там в любой части открывать и вот продолжать беседу, да, как с другом, с которым ты как будто бы не расставался, да, это, может быть, то состояние, которое я хотел бы в какой-то момент обрести, да, вот у меня с исповедью так, например, да, я могу ее там в любой части, в любом открыть, в исповеди Августина, да, на любой странице и продолжить читать. Вот, потому что я много-много раз читал. А на «Божественную комедию» действительно я читал в институте, и потом вот перечитывал, иногда там возвращался каким-то там цитатам, образом, а вот перечитывал уже совсем недавно и там вновь перечитываю. Но это мы, по-моему, с отцом Семеном как раз говорили на эту тему, когда он говорит, что да, вот первое, второе прочтение, которое действительно характеризуется вот этим мандельштамовским, по-моему, что нужны там эти швейцарские сапоги с гвоздями, да, чтобы читать, или там когда ты читаешь этот путь, да, тяжелый. Но отец Семен справедливо говорит, что это для первого-второго прочтения, когда ты постоянно там смотришь в примечания, заглядываешь, ну и так далее, и так далее. И вот, соответственно, вот это вот первое-второе прочтение, да, которое требует постоянного обращения к комментариям, к примечаниям, да, оно действительно, скорее всего, неизбежно. Неважно, кстати сказать, читаешь ли ты перевод или оригинал, там очень много, да, необходимо, так сказать, уточнений, пояснений, комментариям обратиться. А вот как в какой-то момент наступает этап, повторяю, когда, как очень точно отец Семен сказал, ты уже просто беседуешь с другом. Вот у меня этот этап не наступил, но у меня скорее, несмотря на то, что он не наступил, произошло некое переосмысление восприятия этой книги. Да? Опять же, не моя мысль, но мне кажется, она очень интересной. И вот какая. Значит, у кого-то я встречал, что есть... Тоже это связано, по-моему, с Нимбрини, это с современным итальянским автором, который написал замечательную книгу в русском переводе, получившем название, господи, в оригинале называется «Данте поэт желания», у нас, поскольку, так сказать, семантика, может быть, немножко и восприятие слова «желание» другое, то Данте, который видел Бога, по-моему, она, да, называется в русском переводе. Так вот, мысль о том, что есть, скажем так, три способа прочтения Божественной комедии, которые связаны вот, ну, с твоим, так сказать, возрастанием в понимании этой книги. Вот если ты там первоклассник, условно говоря, то ты читаешь, и ты понимаешь, что это великая книга, что она породила множество смыслов, образов в европейской, в мировой культуре, повлияла не очень сильно, и что при этом что-то такое, вот, наверное, какой-то опыт личный Данте лежит в ее основании. Второе, следующий уровень понимания связан с тем, что ты понимаешь, что что-то такое вообще могло произойти, что это какой-то действительно опыт человека, что это больше, чем литература, опыт человека и человечества. Да? А третье уже, это, скажем, когда вот она становится другом и собеседником, да, если вспомнить отца Симеона, то это когда ты понимаешь, что это происходит, в общем, каждый день. Потому что каждый день требует от нас какого-то преодоления, какого-то там покаяния, какого-то очищения. Это всегда путь, да, и возможности получить вот это утешение. Да, это действительно, действительно так. Потому что посмотрите, первое слово, которое Данте произносит в «Божественной комедии», ну, от себя, да, или там, как сказали бы филологи, его лирический герой, хотя я не знаю, насколько здесь это все так применимо, вот, это слово «жалься». Да, «жалься», «мизерере», «жалься», когда он, который он обращает вот, ну, там, к Богу, да, кому-то, там, вот, потому что вот он оказался в этом самом, пройдя земную жизнь наполовину, в сумрачном лесу, и вот он просит о милости, он понимает, что, что ему нужна вот эта, нужна милость, кто-то должен проявить к нему милость, милосердие. Это, конечно, очень понятно, потому что в жизни, наверное, каждого человека наступает момент, когда ты понимаешь, что слишком часто ты в своей жизни делал выбор, который, в общем, не может быть оправдан ничем, кроме милости и милосердия. Это вот определенный этап, да, он вот эта половина земной жизни, наверное, там. Опять же, это не то, чтобы одинаково у всех, да, но это вот, вот этот сумрачный лес, в котором казался Данте, пройдя земную жизнь до половины, это то состояние, когда человек понимает, что он не может жить без милости. У Зануси, Кшиштоф Зануси говорил, что когда... Он об этом писал, и в Парсуне у нас говорил, когда я у него спрашивал, что такое совесть, он говорит, это то, чего недостаточно для спасения, потому что нужна еще милость. И это тоже Данте, понимаете, он его не вспоминал, но я думаю, что это просто вот вшито, так сказать, вот в осмысление такое, да. Ну и, конечно, это Евангелие изначально, вот, но... Поэтому это такое вот очень, вот возвращаясь, к, простите, да, долгим таким длинным путем к вашему вопросу, что я для себя открыл нового, что это книга, которую я могу читать как исповедь Августина. Просто я еще не вчитался так, как я вчитался в исповедь, но это, вот я не могу читать Дон Кихота как исповедь Августина, понимаете, ни при каких раскладах, там все-таки это все-таки, там я над вымыслом слезами обольюсь или каким-то смехом радостным, вот, или изумляюсь там тонкостям, или тому, как уже Сервантес все сказал там о многом жизни. Вот. А здесь это вот как исповедь можно читать.
2: А вы упомянули такой момент, что можно же читать в разных переводах, и надо полагать, что вы читаете не в оригинале, а вот к самому знаменитому известному русскому переводу Михаила Лозинского. Собственно, насколько я могу судить, к единственному полному переводу «Божественной комедии» у вас какие чувства?
0: Ну, мне сложно отделаться от тех комментариев, которые я слышал от людей, читавших оригинал, и переводы самые разные. Вот. Ну, не буду их называть, потому что все-таки я мог что-то неверно там запомнить и пересказать, но вот я слышал такое мнение, что, безусловно, при всем том, что перевод Лозинского является подвигом, и иначе здесь это слово абсолютно здесь применимо, это подвиг человеческий, потому что в блокадном Ленинграде перевод начат, потом там завершен уже после, и это перевод там филологический, лингвистический, какой угодно, да, и я имею в виду подвиг филологический, лингвистический, это ну просто огромная, сложнейшая работа, вот, но что там не вполне чувствуется, это то, что все-таки, как говорят люди, здесь я могу только полагаться на мнение специалистов, что язык Данте и язык Лозинского – это разные языки. И вот эта вот возвышенность, такая вот, такой высокий штиль, что ли, Лозинского, он не передает жесткий, может быть, где-то даже грубый, если я правильно понял этих самых специалистов, язык Данте. Ну, грубый не в смысле такой ругательный, да, но он простой. Хотя, опять же, как говорят современным итальянцам, уже сложно читать язык, хотя Данте создавал, да, можно сказать, итальянский язык, но литературный, но он, конечно, уже сильно поменялся с тех пор. Но все-таки для своего времени это язык намного более простой, чем то, что предложил нам вот в этом замечательном переводе Лозинский. И даже мне кто-то сказал, что из специалистов, опять же, что если вы не читаете по-итальянски, но читаете по-английски, возьмите какой-нибудь английский перевод для сравнения, и вы сможете там где-то почувствовать именно язык Данте больше, чем в русском переводе. Вот. Но это, видите, все-таки хотелось бы, как кто там, Мандельштам, по-моему, выучил итальянский, чтобы «Божественную комедию» прочитать. Вот, хочется повторить и этот ход, но пока не получается. Да.
2: Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО. И мы, напомню, говорим о божественной комедии Данте. И этому великому произведению мы посвятим всю неделю на радио Вера в этом часе светлого вечера с 8 до 9. Вот сегодня входим в материал, что называется, с помощью нашего гостя. Давайте вспомним и себе, и слушателям напомним, что три части в божественной комедии – ад, чистилище и рай. И принято считать, что ад – самая известная и популярная часть по каким-то причинам. То ли потому, что дальше не все дочитывают, то ли потому, что про ад, где мучаются грешники, как-то более интересно читать, больше щекочет нервы. А вот для вас как эти три части друг с другом соотносятся? Есть ли из трех любимое, например, у вас?
2: Ну, любимое нет, но я хочу вернуться к мысли о том, что ад описывает человек, который уже, ну, вот Дантов ад, да, который побывал вот в этом уже в раю, да, и поэтому окончание Божественной комедии – это же ее же начало, да, поэтому, конечно, совершенно согласен с тем, что вот, по крайней мере, в русской культуре про другие мне сложно говорить, хотя подозреваю, что в некоторых неитальянских тоже похожая ситуация, кстати, может, и в итальянской, не знаю, надо разбираться, где вот ад прочитан прежде всего. И это в русской культуре это видно просто даже вот там в ряде литературных ответов, да, как-то реакции на это, рефлексии там у Ахматовой и так далее. И, конечно, для Данте это восхождение, и для Данте, ну, если можно так сказать, самое главное – это рай, да, потому что, ну, без рая это просто не имеет смысла, да, это именно вот и в самом тексте это понятно, и, кстати сказать, вот это представление, ну, а что такое там в раю, там понятно, там ангелы поют, там все это, ад это, конечно, такой, это так жестко, это так страшно, это жутко, это мощно, и вот это, кстати, совершенно неверное представление. То есть человек, который прочитал Божественную комедию, который рай прочитал, который увидел, как там все происходит, как там все описано, он не может, мне кажется, не почувствовать. Ну, то есть он не может согласиться с тем, что вот это, ну, грубо говоря, это не так напряженно, не так интересно, не так там обжигающе. Вот Алексей Николаевич Варламов, когда мы с ним беседовали, он, кстати, не согласился с тем, что эта книга на каждый день. И он сказал, что Данте обжигает, а кто из нас хочет каждый день обжигаться, да, тоже, видите, свой Данте, и это замечательно, что у нас у каждого свой, но так вот он в раю обжигает, конечно, в каком-то смысле, там, в возвышающем вот этом вот, намного сильнее, чем в аду, да, рай вот этот обжигающий, он сильнее, он просто не, там, он не болью обжигает, да, вот как-то вот устремляет, да, к Богу, и это очень-очень-очень сильно. Вот. А действительно, повторяю, есть такая мысль, что вот русской культурой прочитан прежде всего ад, просто исходя из тех литературных, в первую очередь, или там культурных рефлексий. Но, кстати, знаете, тоже что вот интересно, я в свое время спрашивал у Валерия Владимировича Фокина, нашего замечательного театрального режиссера, о том, есть ли постановки театральные, такие громкие, божественной комедии. И он сказал, что почти нет, он не готов был сходу их назвать, сказал, что когда-то в Польше он видел постановку какого-то известного польского режиссера театрального, там какое-то было интересное прочтение, но сказал, что при всех понятных сложностях это, конечно, мощнейший такой художественный вызов, да, попытаться это языком театра рассказать. Он не сказал, что он не считает это невозможным. И при этом Я сейчас вот не вспомню, он там размышлял как-то о том, что это, конечно, не какие-то там не спецэффекты должны быть, не, а вот что-то такое, ну вот какое-то совершенно свое. Но для меня вот это отсутствие вот этих вот прочтений театральных, там кинопрочтений, это скорее указывает на особый характер божественной комедии. Ну это как вот, ну как можно там поставить там или снять фильм по исповеди Августина? Вот как по Дон Кихоту, понятно, по братьям Карамазовым сложно, но можно увидеть, да, и снимали, и показывали. А как вот ты исповедь в театре покажешь? Вот, вот, может быть, поэтому божественной комедии здесь вот не удается. То есть я тут, может, даже бы не согласился с тем, что вот это возможно, просто надо, так сказать, уметь. Ну, хотя, конечно, понятно, что нужен масштаб. Но вот в том числе и потому, что это вот совершенно особая книга. Вот, и это... То есть не потому, что там про рай говорится, а потому, что там говорится вот по-другому, да, что это другой совершенно текст другой силы. Вот, это не просто художественная ткань.
1: А вот очень мне показалось интересно то, что вы сказали, что рай обжигает. А вот в чем и как он обжигает, что это за ожог? Я почему спрашиваю? Потому что психологически кажется понятно, почему ад, например, или даже чистилище, действительно царапает сердце, потому что есть некая, ну, если угодно, кажется простая, по крайней мере, легко усваиваемая мысль, что вот дантовский ад построен как то, что человек, вот какой грех для него был, скажем так, профилирующим в земной жизни, вот от него он и будет мучиться в аду. И сразу как-то ты немножко так начинаешь на себя смотреть более строго, если это пофантазировать и на себя применить. В чистилище тоже примерно та же история, что вот тот грех, который в жизни был профилирующим, но если человек успел в него пронести покаяние, то вот восхождение по горе чистилища – это некое изживание этого греха, но тоже как бы путь тяжелый, думаешь, а может быть, надо поменьше грешить. А вот рай, красота и святость, ступени приближения лирического героя, комедии к Богу, в каком смысле это обжигает?
2: Смотрите, как интересно. Ну, единственное, что я напомню, что вот это все-таки Алексей Николаевич Варламов сказал, да, что это книга, которая обжигает, да. Но посмотрите, что интересно. Вот если все-таки обжигает огонь, да, в первую очередь, то обжигает ли ад? Вот вопрос. Потому что ведь в дантовом аде на образ вот этого ада, да, предельно сконцентрированный, это лед. Это вот это заледеневшее озеро, да, а не огонь. Там нет пламени. Там, если же обжигает, то лед, да, лед тоже может обжигать, но это совершенно другое. Да? Или он там просто холодит, да, до предела. А огонь – это все-таки жизнь, а в аду жизни нет. Да, в аду там все застыло, там нет движения никакого. Ну, вот в чистилище там грешники, но которые способны к движению, да, а вот они в аду, они вмерзли в это, в свой грех. Он их полностью парализовал. Да? А почему рай обжигает? А потому что там, смотрите, и Вергилий уже не может туда войти, и встреча с Беатриче, она такая... В общем, ну а какая она, если она не обжигающая, да? Когда это вот... И те же самые звезды, да, вот тут ты вышел, чтобы увидеть звезды, тут ты очистился, чтобы увидеть звезды, а тут все, тут уже звезды. И, конечно, это ослепляет, обжигает, но, ну, точнее, это вот как-то возносит на такую высоту, где вот это чистое пламя жизни, да, где любовь, которая движет солнце и другие звезды, солнце, да, солнце тоже обжигает. А ведь кто-то точно подметил, что для Данте это ведь не метафора, или не просто метафора, или больше, чем метафора, я имею в виду последняя строчка. То есть для него это понятная и важнейшая мысль о том, что любовь есть единственный, ну, Бог-любовь, да, источник любой жизни и, значит, любого движения. Вот. Поэтому я думаю, что, я не знаю, сколько мне удалось пояснить вот это мое понимание вот этого обжигает, но это именно так. То есть обжигает не в смысле, что тебе больно от этого, а в смысле, что оно возносит тебя на... Но при этом оно требовательно, да, вот как любовь требовательна, она многое от тебя требует.
1: А есть ли для вас такая тема, как проблематичность восприятия Божественной комедии как текста, написанного в западно-христианской католической культуре изнутри православного сознания? Ну, самый такой банальный, но все-таки пример, который нельзя обойти, целая песня «Чистилище», православное предание не имеет этого представления о чистилище, ну, по крайней мере, в том же смысле, в котором оно есть в католической традиции, как важная и общецерковно принятая часть доктрины. Вот надо ли какую-то, условно говоря, скидку, оговорку делать, читая Данте, что там много неправославного?
2: Ну, мне кажется, что здесь в этих оговорках может быть больше опасности, чем пользы, потому что, ну, все-таки, наверное, неизбежно чтение Данте требует определенного уровня образованности, в том числе в религиозных каких-то смыслах и традициях. И этот уровень, он одновременно служит, ну, какой-то такой вот, ну, что ли, условием безопасности того, что ты не будешь читать Божественную комедию как катехизис. И поэтому мне кажется, что здесь каких-то понимание должно быть, а вот какого-то страха или там тем более какой-то, ну, не знаю, богословской критики, да, вот в православной церкви нет учения о чистилище, да. Есть, если уж искать какие-то там параллели, можно вспомнить представление о посмертных мытарствах. Дальше мы знаем, что даже к самому известному тексту о мытарствах Феодоры есть разные отношения у православных богословов и в православной традиции. Читать ли это как некую такую педагогическую историю, да, либо все-таки как что-то, что описывает то, что ждет каждого человека. Ну, не то чтобы буквально, но вот в смысловом там плане, так или иначе. Вот здесь тоже это предмет для размышлений, рассуждений. Вот. Но подходить с точки зрения такой какой-то критики стороны догматики православной, ну, наверное, не стоит. Хотя я и говорил, что это не вполне литература больше, чем литература, но это все-таки не догматический текст, который требует догматической критики. Думаю, что все-таки так. То есть при этом не надо забывать, что текст очень личный, текст при этом написанный в определенное время, в определенных там условиях, да. Думаю, что так.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». А вот как раз к вопросу о чтении такого текста глазами современного человека. Вы не раз в своих интервью, выступлениях упоминали такую вещь, что есть в предании христианском, в широком смысле слова, вещи, которые даны нам как элементы некой церковной педагогики, и которые не нужно воспринимать чересчур буквально или как некое описание будущей, например, загробной реальности. Вот у нас нет адекватного и не может быть представления ни об аде, ни о рае, потому что это тайна будущего века для каждой отдельной человеческой души. И, как говорится, доживем — увидим. А с одной стороны, и в этом смысле и Божественная комедия попадает под вот этот принцип, что не нужно слишком пытаться воспринимать это как указание на то, что так все и будет. а скорее это некая такая педагогика. С другой стороны, как кажется, если с такой меркой к Божественной комедии подойти, что-то очень важное теряется. Текст превращается в такое какое-то метафорическое назидание, большое, длинное. Но настолько сильные образы, настолько это живо и гениально, что трудно не придавать этому значение какое-то большее, чем просто метафора для морального назидания. А вот как между этими двумя берегами пройти и, не знаю, не слишком увлечься?
2: Ну, видите, вот тут как раз-таки можно в каком-то смысле жестче поставить вопрос мне, сказав, что вот я ведь начал с того, что это в основании этой книги, как мне кажется, лежит некий духовный опыт Данте, да? А с другой стороны, как вот получается, он описал то, что не дерзал там апостол Павел описывать, да, и еще и не по-православному описал. А как же вот здесь вот быть? Я все-таки не буду отказываться от своих слов. Я действительно думаю, что это не просто вот писательская фантазия, и он сел там, да, и взял и, так сказать, придумал все это. Я думаю, что здесь действительно есть некий опыт, духовный опыт в том числе, но человека своего времени, своей культуры, своей конфессии, говоря современным религиоведческим языком. Но при этом вот эта гениальность, как, безусловно, печать вот такого божественного чего-то в человеке, она позволила ему вот создать совершенно уникальное произведение. Это нужно осознавать. Ну, а чтобы пройти между вот здесь этими двумя крайностями, которые вы обозначили, ну, просто надо помнить, что это в любом случае создание человека, да, который, ну, в том числе, так сказать, и какие-то сложности, особенности своей жизни там описывает, да, то есть это все равно особая, удивительная, может быть, исключительная, но литература, да, которая действительно отражает вот авторское, ну, там же прямо, там есть целые, понятно, биографические темы, да, Данте, флорентиец, любивший, безусловно, Флоренцию, изгнан, да, он пишет об этом, о горьком хлебе изгнанника, человека, который не может оказаться там, где он любит. Данте пережил вот это. Кстати, удивительная вещь, мы с вами совсем не коснулись. Я думаю, что, конечно, в других беседах вы об этом обязательно поговорите. Вот Беатрича, да, ее образ, вот она кто, да? А ведь удивительная вещь, Данте, который проносит через всю жизнь эту любовь, которая, собственно, из которой во многом соткана ткань вот Божественной комедии, важнейший образ Беатричи, да, который он видел девочкой мимолетно, у него была своя семья, у нее своя семья, она умирает в довольно молодом возрасте, это его потрясает, с этим связано, конечно, очень многое в его жизни, в его вот этом великом творчестве, и при этом, ну, что такое вот любовь Данте к Беатриче? Это вообще тема для, даже не для отдельного разговора, а для отдельной серии разговоров, да, потому что он, у него есть своя семья, он любит свою семью, и, ну, тут, я боюсь просто сейчас уйти совершенно куда-то далеко от вот такой канвы нашего разговора, но вот это все помогает все-таки, повторяю, ну, не нужно читать Божественную комедию не только как точное изложение православной веры Иоанна Маскина, но и как точное изложение католической веры. Да? Все-таки тут вот действительно есть другая крайность. Да, это опыт, это духовный опыт, пережитый конкретным человеком и им так гениальным образом изложен.
1: Про Беатричу как раз у меня был вопрос, и это все тоже в копилку восприятия реалий текста Божественной комедии. Ну, изнутри современного православного русскоговорящего сознания. Что я имею в виду? Что, как кажется, восхождение через образ Беатричи и через тему о любви к женщине, пускай такой сугубо платонической, очень духовной, очень особенной любви, не связанной с каким-то реальным земным союзом. А вот восхождение через такую любовь и образ Беатриче к образу Богоматери, что есть, очевидно, в у Данте, для западного сознания кажется вещь более привычной, чем для нас, потому что ну вот, культ прекрасной дамы в средневековой европейской культуре как-то вот нас примирил с тем, что такое бывает. А вот в православии, как кажется, мы этого так не имеем, и поэтому вся тема про любовь, вот эта связь любви мужчины к женщине, пускай такой платонической любви, и любви к Богу, или любви Бога к человеку, или любви Богородицы к человеку, она как-то оказывается более проблемной. И вот когда мы говорим, что главная тема Данте – это тема о любви, которая движет солнце и светило, вот не получается ли так, что эта тема нуждается тоже в очень аккуратном проговаривании, как бы не воспринять такую чувственную любовь за любовь какую-то, ну, особенную, вообще человека к Богу, не кажется ли чем-то таким непривычным нам, вот как русскоязычным читателям православной культуры, ну, такая вот, такое сближение двух типов любви?
2: Вы знаете, мне кажется, что это настолько сложный разговор, может быть, один из самых сложных применительно к Данте, потому что вот эти отношения, вот это отношение Данте к Беатриче – это какой-то глубиннейший такой сложнейший парадокс для человека, не только для человека, там, может быть, вот, как вы сказали, другой культуры, а в принципе, да, потому что вот ведь любовь Данте к Беатриче, отношение Данте к Беатриче, это же, опять же, уж коль скоро я сегодня про Сервантеса вспоминаю все время, это же не Дон Кихот и Дульсинея. Да? Это совершенно нечто иное. Более того, Данте где-то там в «Божественной комедии» как-то очень жестко высказывается про идею как раз вот этой куртуазной любви. Он, в общем, не очень все это приветствует. Да? Поэтому вот это платоническое устремление, которое, безусловно, есть у Дон Кихота, который вообще говорит, а мне вообще не важно, есть она или нет, да, хотя это всю его жизнь определяет, все его поступки, там, вот это совершенно что-то принципиально иное. А, причем, знаете, как вот, опять же, если исходить из того, что любить значит желать, чтобы тому, кого ты любишь, ему было хорошо, да, то, безусловно, Данте любит Беатриче, но он именно... Это вот именно не эгоистическая любовь, не любовь для себя. И она совершенно не означает при этом, да, что он не любит свою жену, да, что он там готов ее бросить ради вот этой вот любви, которая всю его жизнь в каком-то смысле определила. То есть здесь есть какая-то загадка, парадокс, намного, знаете, как еще если вспомнить из общеизвестного великого, этот парадокс намного сильнее, чем загадочная улыбка Джоконды, вот, во многом, может быть, придуманная. Но это так, замечание на полях. Вот, я думаю, что здесь вот, ну, я вот сейчас не готов к этому как-то приступать более основательно, могу лишь сказать, что это действительно такая сложная, очень тонкая тема, и интереснейшая, очень интересная, потому что она имеет и знаете, биографическое измерение, и при этом, потому что, ну, это же действительно существовавшая там девушка, женщина, да, которую, в общем, мало кто знал, да, а теперь мало кто не знает, да, благодаря Данте, вот, и, собственно, знает только благодаря Данте и вот этому его совершенно особому ее восприятию, чувству. Это интереснейшая, сложнейшая тема, конечно.
1: Какой совет вы бы дали человеку, приступающему к чтению «Божественной комедии»? Вот я надеюсь, что нас сейчас слушают люди, которые, прослушав этот цикл программы, начав с нашей сегодняшней беседы, захотят перечитать «Божественную комедию», и у кого-то будет такое ощущение, что это длинная книга, сложная, вот, и вообще это что-то, ну, к чему нужно как-то себя подготовить. Вот вы можете как-то ответственно замотивировать людей не бояться?
2: Я не знаю, я могу постараться. Я бы, вы знаете, вот, ну, мы с вами, так сказать, не первый день, не первый год знакомы, значит, я не очень люблю давать советы, потому что в совете есть претензия на универсальность, а тут у каждого из нас какое-то свое здесь прочтение. Я бы, может быть, все-таки, да, раз вопрос поставлен, чтобы от ответа не уходить, я бы посоветовал не спешить. Не спешите, не в смысле не спешите читать, да, откройте сегодня, это замечательно, не спешите быстро читать, а читайте медленно, читайте вдумчиво, читайте, заглядывайте в комментарии, но знаете, вот не как студент-филолог, который в голове держит так, меня могут спросить, а что это значит, а что это, а просто вот попытайтесь проникнуться вот этими смыслами и этим устремлением. А Данте, может быть, помните вот то, что он говорил сам, да, о том, о своем желании, о своем устремлении, что он хотел сделать, чем он хотел помочь человеку благодаря вот с помощью Божественной комедии.
1: Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты и, главным образом, в контексте нашей программы читатель и почитатель Божественной комедии Данте, был сегодня на связи с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, я напомню, что всю неделю в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 мы будем говорить о Божественной комедии, и в предстоящие дни пройдемся отдельно по каждой части, по раю, чистилищу и аду, поговорим о позднейшем влиянии Данте на мировую культуру. Так что оставайтесь с нами. У микрофона был Константин Мацан. Надеюсь, до новых встреч. До свидания.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».

каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь, ежедневно на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Когда привязался я к тебе, любовь моя, все прежние узы мои рассыпались. Смотрю, как ласточка тревожно мечется над разоренным гнездом своим, и говорю: не привязан я ко гнезду своему. Смотрю на сына, скорбящего об умершем отце, и говорю: не привязан я к родителям своим. Смотрю, как задыхается оставшаяся без воды рыба, и говорю: вот так и я, если исторгнут меня из объятий твоих. В единый миг задохнусь, словно рыба, выброшенная на песок. Но разве мог я столь безвозвратно утонуть в тебе и жить, если бы прежде никогда не прибыл в тебе? Воистину пребывал я в тебе от начала твоего, оттого и чувствую себя, как в родном доме. Существует вечность вечности, так же, как существует продолжительность во времени. В одной вечности пребывал ты, Господи, в несказанной неизменности твоей и вечернем блаженстве. Тогда ипостаси твои, конечно, уже были в тебе, ибо не могли не быть, но еще не созерцали друг друга от того, что еще не познали различности своей. В другой вечности был ты в утреннем блаженстве своем, и ипостаси узнали и созерцали друг друга. Не было ни отца прежде сына, ни сына прежде отца, ни Духа Святого не было до или после отца и сына. Словно человек, просыпаясь, открывает одновременно оба глаза, так же и ипостаси твои вдруг и одновременно открылись в тебе. Нет отца без сына, нет ни сына без Духа Святого. Когда ложусь я на берегу озера своего и засыпаю сном без сновидений, то не умирает во мне ни сила сознания, ни желание, ни действие. Но когда солнце рассыплет золото по озеру, я пробуждаюсь как триединство — сознание, желание и действие. Это отражение твоей истории в душе моей, Господи, толкователь жизни моей. Разве история моей души не есть толкование всей истории сотворения, всего рассыпавшегося и соединенного? И моя душа, прости дерзость мою, толкование тебе, Отче мой, Отечество мое. Так спаси же меня, Отчизна моя, от нашествия иноплеменников. Свет мой, изгони всякий мрак из крови моей. Жизнь моя, сожги все пятна смерти на душе и плоти моей.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Дашенька и медведь по мотивам русской народной сказки.
2: Случилось это однажды зимой. Побежали деревенские ребятишки на реку и стали там кататься с горки. Проходил мимо медведь и забрал всех детей в мешок. Взвалил косолапый мешок на плечо и понес детей в лес в свою берлогу. Шел он по лесу, шел, и вдруг увидел следы неведомого зверя. Положил медведь мешок на снег и строго-настрого приказал ребятам: «Сидите тут тихо, а я скоро вернусь. И не вздумайте убегать, а то хуже будет». И отправился медведь по следу догонять зверя. Сидят дети в мешке, что делать? У одного мальчика в кармане нашелся ножик. Разрезал он в мешке дыру, и в нее все ребятишки вылезли. Только одна девочка осталась сидеть в мешке. Звали ее Дашенька. «А ты чего медлишь? Бежим!» — говорят ей дети. «Я вот что подумала. Медведь ведь скоро вернется, увидит, что нас нет, и бросится в погоню. Мы не успеем далеко убежать, и он нас быстро догонит по следам. Ох, и рассердится же тогда косолапый. Тогда нам всем точно не сдобровать. Давайте в мешок камней положим, чтобы медведь

0: И Дашенька ответила: «Все в мешке». Взвалил медведь мешок на плечи, принес к берлоге и кричит сверху своей медведице: «Эй, жена, смотри, сколько я нам вкусных ребятишек принес». Открыл медведь мешок и стал сверху вытряхивать его содержимое в яму, где была устроена его берлога. Первой упала из мешка девочка, вскочила на ноги, да и спряталась под лавкой. А следом начали падать камни один за другим. Всю посуду перебили, съестные припасы перемололи, а медведице на голове большую шишку набили. Закричала она на медведя: «Ой-ой-ой, ты что делаешь, старичина? Зачем нам столько камней?» Заглянул медведь в берлогу и удивленно почесал затылок. «Ничего не понимаю. Ведь тут были ребятишки. Может, они по дороге от страха в камни превратились?» «Да ты сам, старичина, последний ум потерял», — сказала медведица. «Вместо того, чтобы на зиму спать укладываться, по лесу бродишь и камни собираешь. Пошли-ка спать до весны». Дождалась Дашенька, когда медведи заснут, потихоньку выбралась из берлоги и при свете звезд по следам в снегу до деревни добежала. Вот радости всем было, когда увидели ее живой и невредимой. Она и план придумала, как ребятам от медведя спастись, и своей жизнью ради друзей рисковала. С такой Дашенькой нигде не пропадешь.
1: Пересказки.

Свидетели веры. В начале 16 столетия проповедники христианства дошли до Крайнего Севера. Преподобные Трифон Печенгский и Феодорит Кольский донесли евангельскую весть до народа саамов, или, как их называли на Руси, лопарей, коренных жителей мурманских и карельских земель. Однако ни Трифон, ни Феодорит не являлись священниками. Они не могли совершать крещение и служить божественную литургию. Нужен был священник. С этой просьбой и прибыло в 1526 году в Москву посольство кандалакшских лопарей. Великий князь Василий Иванович отозвался на их просьбу и велел святителю Макарию, архиепископу новгородскому, послать на север священника. Владыка отправил на великое миссионерское дело одного из своих ближайших помощников, иеромонаха Илью, настоятеля новгородского храма,

0: Храма Рождества Христова. Отец Илия крестил в Кандалакше множество лопарей и вместе с преподобным Феодоритом воздвиг храм Рождества Иоанна Предтечи. Так положили начало богослужебной жизни в этом суровом крае, который русские называли «дикой лопью». Иеромонах Илия затем вернулся в Новгород. Проповедь же святых Феодорита и Трифона успешно продолжалась. В 1531 году лопари из других более северных мест Кольского полуострова били челом великому князю, как сказано в летописи, просили прислать священника и поставить церкви. Государь и святитель Макарий одобрили это и притом дали богатые дары для устройства церквей. В 1532 году иеромонах Илия вновь отправился на север. На реках Ниве, Пазе, Паное, Коле и Печенге у Нотозера крестил множество лопарей, освятил новые храмы. Особое значение имело освящение церкви во имя Святой Троицы у Печенге, с которой было положено начало Трифонова Печенгского монастыря. Отец Илия и постриг преподобного Трифона в монахи, а также дал ценные советы по организации жизни обители. Вернувшись затем в Новгород, иеромонах Илия подробно рассказал святителю Макарию не только об успехах миссии среди лопарей, но и о печальной картине, увиденной в Карелии. Ее жители, формально крещенные, пребывали в двоеверии, а то и вовсе в язычестве. Немногочисленные священники почти ничего не делали для изменения ситуации. «В тех местах, — писал святитель Макарий, — люди, являясь по званию христианами, обычаев держатся от древних прародителей, образы святых икон огню предают». В 1534 и 1535 годах по заданию новгородского владыки иеромонах Илия совершил два миссионерских путешествия по Карелии. Он крестил, проводил молебны, беседовал с шаманами и разрушал языческие капища, согласия местных жителей. Путешествие отца Илии сопровождалось удивительными событиями. Происходили исцеления, в том числе слепых, изгнание бесов. И проповеди ради Слова Божия, как сказано в летописи, Дух Святый помогал Илие священнику. Вернувшись в Новгород, иеромонах Илия продолжал свое служение там. В церковной истории он оставил память не только как миссионер, но и автор духовной литературы. Им написаны жития преподобного Михаила Клопского и мученика Георгия Нового. Прошло еще несколько столетий, прежде чем православная церковь прочно утвердилась на северных рубежах. Земли прежней Дикой Лопи сегодня входят в Мурманскую митрополию, жемчужинами которой являются Трифонов Печенгский монастырь, старинные храмы Колы и Кандалакши. И эта северная быль русского православия немыслима без трудов скромного новгородского иеромонаха Илии, жившего в XVI столетии.
1: Свидетели веры. Для тех, кто хочет верить.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Скажите, а какой сейчас год?
3: 1362-й. От Рождества Христова.
4: Все-таки мы попали в прошлое.
2: Если мы действительно оказались в прошлом, вернуть нас обратно может только чудо.
4: Согласен. Хотя это совсем не научно.
1: Школьная экскурсия в Троице-Сергиеву лавру неожиданно превратилась в невероятное и полное опасностей приключение. Подростки, любознательный Гоша Ежов, задиристый Дима Дружинин и его сестра, модница Настя, случайно обнаружили в монастыре портал в прошлое и перенеслись в XIV век, времена, когда в монастыре жил и творил чудеса преподобный Сергий Радонежский. Юные путешественники во времени, герои мультипликационного фильма «Забытое чудо». Фрагмент из него только что прозвучал. Полнометражная полуторачасовая анимационная лента вышла на экраны в 2002 году, когда Русская Православная Церковь праздновала 600-летие обретения мощей святого Сергия. Мультфильм появился в результате творческого союза анимационной студии «Паровоз», Троице-Серговой лавры и Московской духовной академии. Режиссером картины стал российский мультипликатор Андрей Колпин. Он признавался, что необычная идея встречи современных детей-подростков и преподобного Сергия Радонежского его очень заинтересовала. Задача перед режиссером стояла непростая – показать в анимационном фильме силу духа чудотворца и раскрыть духовную глубину фигуры святого Сергия художественным языком, понятным сегодняшнему зрителю. Работа над необычным проектом длилась 4 года. В результате получился увлекательный и современный мультфильм для семейного просмотра, динамичный, полный забавных шуток. При этом способный ясно и ненавязчиво донести до зрителей всех возрастов важность духовных и общечеловеческих ценностей, сострадания, искренности, отваги, готовности помочь в трудную минуту. Ребятам, очутившимся в подмосковных лесах 14-го столетия, придется пережить немало испытаний, которые сплотят их, научат дружить и плечом к плечу вставать навстречу трудностям. Именно так в те времена поступил русский народ. В 1380 году разрозненные княжества объединились против общего супостата – Золотой Орды, под игом которой много лет страдала Русь. Мультипликационный фильм «Забытое чудо» увлекательно рассказывает нам эту историю. В одном из эпизодов появляется московский князь Дмитрий Иванович, который получит прозвание «Донской» после победы на Куликовом поле. Он приезжает в обитель к преподобному Сергию, чтобы заручиться его святым благословением.
5: «Всех собрали отче, всех, кто за Русь побороться желает. Крепкие у тебя иноки, богатыри».
6: Пересвет и Ослябя. Бояре бывшие, дружинники.
7: А служили где?
8: У князя Ростовского. Баскаков охраняли.
9: Сборщиков дани ордынских.
10: Да, нелегка иная служба. Но набрала уже силы Русь. Может теперь и с Ордой сразиться. Большая битва грядет. Все князья, наконец, собрались. Победим, свободными станем. А проиграем, навеки под Ордой останемся.
11: Не сомневайся, князь. Бог с тобой. Ты победишь.
1: Удивительно тонко и деликатно удалось передать образ преподобного Сергия Радонежского создателям мультфильма «Забытое чудо». В повествовании уместно вплетены фрагменты его жития. Современная анимация сделала святого понятным и близким. И дух захватывает, когда видишь, как на экране современные ребята общаются лицом к лицу с преподобным. А еще успевают познакомиться с монахами-богатырями из обители Сергия, героями Куликовской битвы, Пересветом и Ослябей. И даже подружиться с сыном ордынского хана по имени Борчи. одним из самых комичных персонажей ленты. Но смогут ли ребята попасть назад в свое время? Кто подскажет им верную дорогу? Все это мы обязательно узнаем, посмотрев мультипликационный фильм режиссера Андрея Колпина «Забытое чудо». Уверен, для зрителей он станет полным приключений, историческим экскурсом в средневековую Русь. Поможет по-новому взглянуть на давно известные события. А главное, устами преподобного Сергия напомнит формулу духовного единства русского народа. Любовью и единением спасемся. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Люди нередко стремятся вступить в общение с Богом для того, чтобы реализовать свои собственные планы. Он всемогущий, всесильный, и они стремятся воспользоваться его силой. Но в каких случаях можно надеяться на помощь Божию и дарование его сил человеку? Ответить на этот вопрос помогает 28-й псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Принесите, Господеви, сынови Божии, принесите, Господеви, сыны овни».
3: «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами. Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен. Глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу Ливан, и Сирион, подобно молодому единорогу. Глас Господа высекает пламень огня. Глас Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром».
2: «Господь благословит люди своя миром».
1: Помню, как в начале 90-х я подростком ходил по улицам своего района и четко знал, если меня встретят незнакомые и агрессивно настроенные молодые люди, мне надо будет назвать несколько в своем роде авторитетных имен, знакомство с которыми, скорее всего, обеспечит мирный исход встречи. Срабатывало это не всегда, но несколько раз я оставался цел не благодаря своим силам или скорости бега, а благодаря знакомствам и связям, которые получил практически случайно, просто по факту жизни в этом районе. Хочется верить, что те времена ушли безвозвратно. Но если задуматься над подобными вещами не как над фактами истории, а как над фактами эмоциональной и даже духовной жизни, станет очевидно, что подобные ссылки на кого-то сильного и способного защитить очень часто влияют на наши отношения с Богом. Жизнь людей всегда была полна проблем, справиться с которыми самостоятельно они не могли. Стараясь решить их, они обращались к Богу, как ко всесильному существу, для того, чтобы Он поддержал их на жизненном пути. И чем всесильнее Бог, с которым ты общаешься, тем больше у тебя поводов для радости. Ведь если ты служишь самому Творцу, в мире вообще нет ничего, что тебе угрожало бы. Именно эта мысль звучит в 28-м псалме, который мы сейчас услышали. Пророк Давид призывает воздать Богу славу и честь, воздать славу имени Его. Примечательно, что это имя, условно произносимое нами как Яхве, в 11 стихах псалма упоминается 18 раз, чем подчеркивается обращенность псалмопевца не к какому-то очередному Богу, но к Богу Высшему и, по сути, Единственному, сотворившему все и управляющего всем. В глазах племен, окружавших иудеев, существовало множество богов, и каждый отвечал за свою сферу влияния. Но Бог, которого почитали соплеменники Давида, не признавал никого другого Богом, везде и всюду подчеркивая, что Он единственный. Его голос гремит в громе, Его голос потрясает пустыню, даже лани рождают детенышей, потому что в этом есть Его воля. Все в Иерусалимском храме, да и во всем мире, возвещает о Его славе. Народ почитает Бога как царя, восседающего над миром и управляющего жизнью и смертью. При таком положении дел очень просто воспринять Бога как того, кто всегда за тебя, чьей силой можно пользоваться по своему усмотрению. Ведь кажется, раз Господь дает силу своим людям, то они могут делать с этой силой что угодно. Но нет, для псалмопевцев все совсем не так. Бог, конечно, дает силу своим людям, но не для того, чтобы они враждовали, а для того, чтобы они жили в мире друг с другом. Из Библии мы знаем, что народ Божий жил в окружении язычников, и порой ему приходилось воевать. Но его собственными целями, если он хотел оставаться Божьим, всегда должен был быть мир. Впрочем, не простой и временный, зависящий от людей, но мир, дарованный от Бога.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Наталья и Василий растили троих сыновей в любви и достатке. Папа работал, мама занималась детьми и хозяйством. Беда пришла внезапно. Наталья почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Оторвался тромб, и женщина не стала. После потери жены Василию пришлось взять все в свои руки. Чтобы быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами, мужчина перешел работать на половину ставки. Денег стало не хватать. Какое-то время выручали сбережения, но вскоре они закончились. Оказавшись в сложной ситуации, Василий обратился в благотворительный фонд «Банк еды Русь». Много лет организация бесплатно доставляет еду нуждающимся. Теперь, благодаря поддержке проекта, семья Василия регулярно получает продуктовые наборы и сократила расходы на еду. Ежегодно Банк еды «Русь» помогает продуктами более 2 миллионам человек из 58 регионов страны. Проект сотрудничает с производителями и магазинами, которые бесплатно передают для нуждающихся качественные товары. Но чтобы забрать продукты со складов и отвезти их подопечным по всей стране, фонду необходимо оплатить аренду грузовиков. В связи с этим Банк еды «Русь» открыл сбор на доставку продуктов для сотен других семей, оказавшихся в беде. Бесплатная еда поможет родителям сэкономить и купить детям самое необходимое. Рюкзаки к школе, велосипеды или просто мороженое, чтобы порадовать их. Поддержать Банк еды «Русь» можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем мы в компании с Еленой Гераскиной, историком, краеведом. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И отправляемся мы сегодня в Ахтырку, деревня Ахтырка, недалеко от Сергиева Посада, но относительно недалеко. И чтобы в Ахтырку попасть, мы на электричке с Ярославского вокзала доезжаем до станции Хотьково. И оттуда на 43-м автобусе едем до Ахтырки.
2: И оказываемся мы на подъездной аллее, по которой прогуливались и Чайковский, и Рубинштейн, и Сергей Тимофеевич Аксаков. А теперь это просто обычная, вовсе никакая не аллея, а деревенская улица. А название Ахтырка известно, ну, не с самых ранних времен. Раньше это место называлось Пустошь Дудкина, Инобожского стана, Дмитровского уезда. Это были владения Троицы Сергиева монастыря. И вообще чаще упоминается... Да, кстати, в грамоте духовной великого князя Ивана III в 1504 году упоминается как Дудкина Тош. Дудкина Тош принадлежала в 17 веке, в конце 17 века Панину. Потом ею владел Василий Никитич Татищев, один из первых русских историков до середины XVIII века. Ну, вернее, даже не так. В 1734 году Татищев продает эту землю, это имение Ивану Юрьевичу Трубецкому Меньшому. Ну, надо сказать, что вот в елизаветинское время карьера Ивана Юрьевича развивалась очень стремительно. Он становится действующим камергером, президентом юстиц-коллегии. Человеком он был знатным, ну и, собственно, просто жизнь его была короткой. А вообще Трубецким это место принадлежало очень долго, почти до конца XIX века, до 1879 года. Здесь замечательный храм, который сохранился, и ужасная боль.
1: И такое нечастое посвящение Ахтырка, Ахтырской иконе Божьей Матери.
2: Да, ну, в общем, храм Ахтырской иконы Божьей Матери, вот, собственно, церковь, которая была построена первой здесь при Трубецком, при Николае Ивановиче, собственно, это 1772 год, и вот с этого момента именно вот эта икона его привлекла, и вот этой иконе был посвящен этот храм.
1: Да, сама церковь такая исключительно ампирная.
2: А это потому, что было перестроено в 1821-25 годах. Был такой выдающийся архитектор, именно вот такой ампирный архитектор Кутепов, ученик Доминика Жилярди. Вот, собственно, там и усадьба была абсолютно такая же. Это просто невероятно. Все соответствовало, каждый камень соответствовал стилю ампир. Это было очень красиво. Колонны, портики, ротонды, все это было.
1: И где оно?
2: Но, увы, время не сохранило. Нам страшно, невероятно повезло, что сохранилась вот эта церковь. И знаете почему? Благодаря художнику. Все благодаря скульптору Тавасиеву, который там построил, ну, это в советское время, естественно, в советское время храм был закрыт, и вот скульптор Тавасиев построил статую Салавата Юлаева. Она теперь украшает Уфу, это гордость, это визитная карточка Уфы. Огромная конная статуя создавалась внутри храмовой постройки. Но, может быть, благодаря тому, что действительно рядом Абрамцево, может быть, благодаря тому, что все-таки художники посещали выдающегося скульптора, внимание на реставрацию этого храма обратили еще в советское время.
1: Да, я видел фотографии, где он даже не руинированным, видно, что это такой прекрасный ампирный памятник, да. Но в советские годы он уже реставрировался.
2: Он реставрировался в 80-х годах архитектором-реставратором Шемшуриной, и был еще совершенно замечательный краевед. Он по образованию был инженер, он знал это место с детства, помнил, хранил в своем сердце. Это Дмитрий Сергеевич Ганешин. Это человек, который тоже обвиненный в том, что он скаут, прошел все ужасы соловецкого лагеря и чудом выжил и вернулся. И он сыграл огромнейшую роль в спасении этого храма, потому что неоднократно решалась его судьба и думали, почему бы не снести. Вот. Но в итоге храм есть, и на входе на храмовую территорию стоит часовня новомучеников и исповедников российских. А где же усадьба? А усадьба не сохранилась, хотя она тоже была создана тем же самым архитектором Кутеповым. Она стояла напротив храма, вот напротив ворот, ведущих в храм. И она была домом-дворцом, и над нею был купол. И она вообще над речкой Ворей просто парила. Парадный фасад усадебного дома – это шестиколонный портик. А противоположный фасад был обращен к реке, к саду. И там еще были два флигеля, которые были построены в тех же ампирных формах, что и главный дом. И вот из воспоминаний одного из Трубецких, что было все что угодно в этом главном доме, и гостиная была прекрасная, и много-много разных помещений удивительных, вот, но только жилых комнат там не было. И когда в семье оказалось 9 детей, их просто с трудом разместили во флигелях. И, собственно, такая вот тоже история. Потом, что еще хочется из того, что сохранилось, вам показать? Это, конечно же, у храма стоит колонна. Это памятник Наталье Сергеевне Трубецкой, которая, по сути дела, и была создательницей вот этой ампирной усадьбы. При ней все это создавалось, она руководила вот этим строительством, она была душой перестройки усадьбы. Вот. И в память о ней ее сын Петр Иванович поставил уже после ее смерти потрясающую колонну, на которой есть трогательная стихотворение. Стихотворение, кстати, читается. Вот, ну, кто же
1: был... Ну, мы уж сейчас не будем, наверное, да, его цитировать, но вы можете всегда сами его найти и прочитать.
2: Да, да, его можно прочитать. Кто же был в этом роду еще знаменит? Ну, был Сергей Трубецкой, декабрист, а последний князь...
1: Григорий Николаевич.
2: Николай Петрович.
1: А Николай Петрович – это его папа, калужский губернатор, да, я так понимаю.
2: Он был председателем Российского музыкального общества.
1: И он был вынужден... Калужский вице-губернатор, точно.
2: Да, и он был вынужден продать имение в 1879 году, чтобы помочь брату Ивану Петровичу погасить долги. А вот при участии Николая Петровича Трубецкого была создана Московская консерватория. Вот. А в этом роду были и другие замечательные люди, например, один из создателей мира искусства, скульптор, который, в общем-то, прожил всю жизнь в Италии. Это Паоло Трубецкой, выдающийся скульптор. Ну, вот мир искусства, мы знаем такое объединение. Но мне бы хотелось еще немножечко упомянуть обширный липовый парк. Вот к липовому парку примыкал пейзажный парк. Ну, на самом деле, это просто лес, который по своему разумению расчистили, устроили красивые полянки, лужайки, а над оврагами были перекинуты легкие мостики, которые были декорированы берестой. не будем забывать, что Абрамцево рядом.
1: Как, вот, собственно, отсюда вот этот деревянный промысел и пошел.
2: Да. Так вот, на самом деле вот эти березовые мостики, искусственных насаждений там почти не было. А в глубине парка стояла двухэтажная беседка, называемая Эрмитаж. И там была золотая арфа, эолова арфа, которая при порывах ветра издавала звуки, представляете? Вот. Ну и кроме того, там была скамейка, на которой любил отдыхать Иван Петрович Трубецкой. А еще планировали сделать египетскую набережную, но не стала Наталья Сергеевна, потом как-то не хватило денег. А они хотели сделать, как в Фивах, настоящую египетскую набережную. И самое главное, что здесь тоже развивается столярный промысел, художественная выделка бытовых предметов. И, по сути дела, усадьба переживает расцвет. При последних владельцах, при Матвеевых, они делают оранжереи. А часть помещений они сдают. И дачу там снимают.
1: Васнецов. Да,
2: да, да, и он пишет знаменитую Аленушку.
1: Это пруд, окрестности Ахтырки.
2: Да, и пруд был найден в Ахтырках. Сейчас он сильно поуменьшился
1: он
2: в размерах.
1: И на картине-то не сказать, что очень большой.
2: Но сейчас
1: и
2: он стал
1: открытый.
2: Вдвое меньше, к сожалению. Но, конечно, это место достойное, место прекрасное, которое обязательно надо посетить. Потому что действительно там витает душа русского искусства начала века.
1: Я думаю, что Ахтырку хорошо совместить с Абрамцево или с Хотьково,
2: да.
1: Потому что все рядом, и Абрамцево рядом, и Хотьково. Но Хотьково – это вообще отдельная история. Она, конечно же, к лавре относится в большей степени. А вот к искусству, к миру искусства, художникам – здесь, конечно, Абрамцево. Абрамцево и его такое дополнение очень яркое, это Ахтырка. Разные эпохи, но при этом пересечение людей, оно здесь совершенно явно. Ну, разные эпохи, я имею в виду в архитектурном стиле,
2: ну,
1: одной,
2: конечно,
1: другой усадьбы.
2: Конечно.
1: Но при этом люди одни и те же, и ходили, я думаю, пешком ходили из Ахтырки в Абрамцево недалеко.
2: Да, и в общем-то, 4 километра.
1: Да. И вы приезжаете, путешествуете с нами, любите те места, где мы бываем, в том числе и с Еленой Валерьевной Гераскиной, историком, краеведом, как сегодня. Спасибо большое. Будьте здоровы.
2: Приезжайте.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Читает Василий Дохненко. Продолжение.
1: Ночь вторая. «Ну вот и дожили», — сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки. «Я здесь уже 2 часа. Вы не знаете, что было со мной целый день». «Знаю, но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что, нам нужно вперед умнее поступать. Я обо всем этом вчера долго думала. В чем быть умнее? С моей стороны, я готов. Но, право, в жизни не случалось со мной ничего умнее, как теперь». «В самом деле? Во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук. Во-вторых, объявляю вам, что я об вас сегодня долго раздумывала». «Ну и чем же кончилось?» «Чем кончилось?» «Кончилось тем, что нужно все снова начать, потому что в заключение всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце. То есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать. И потому, чтобы поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами все рассказать, всю подноготную. Ну что вы за человек? Поскорее, начинайте же, рассказывайте свою историю».
2: «Историю?» — закричал я, испугавшись. «Историю? Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? У меня нет истории».
1: «Так как же вы жили, коль нет истории?» — перебила она, смеясь. «Совершенно без всяких историй. Так жил, как у нас говорится, сам по себе, то есть один совершенно, один вполне. Понимаете, что такое один? Да как один? То есть вы никого никогда не видали?» «О нет, видеть-то вижу, а все-таки я один». «Что же вы, разве не говорите ни с кем?» «В строгом смысле, ни с кем». «Да кто же вы такой, объяснитесь?» «Постойте, я догадываюсь. У вас, верно, есть бабушка, как и у меня. Она слепая и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает, так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашалила тому назад 2 года, так она видит, что меня не удержишь. Взяла, призвала меня, да и пришпилила булавкой мое платье к своему, и так мы с тех пор и сидим по целым дням. Она чулок вяжет, хоть и слепая, а я подле нее сиди, шей или книжку вслух ей читай. Такой странный обычай, что вот уже 2 года пришпиленная».
2: «Ах, боже мой, какое несчастье!
1: Да нет же, у меня нет такой бабушки». «А коль нет, так как это вы можете дома сидеть?»
2: «Послушайте, вы хотите знать, кто я таков?»
1: «Ну да, да».
2: «В строгом смысле слова?»
1: «В самом строгом смысле слова».
2: «Извольте, я тип».
1: «Тип? Тип?
2: Какой тип?» — закричала девушка, захохотав так, как будто ей целый год не удавалось смеяться.
1: «Да с вами привесело. Смотрите, вот здесь есть скамейка. Сядем. Здесь никто не ходит, нас никто не услышит, и начинайте же вашу историю. Потому что уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип?»
2: «Тип?
1: Тип — это оригинал. Это такой смешной человек», — отвечал я, сам расхохотавшись вслед за ее детским смехом.
2: «Это такой характер. Слушайте, знаете вы, что такое мечтатель?»
1: «Мечтатель? Позвольте, да как не знать? Я сама мечтатель. Иной раз сидишь подле бабушки, и чего-чего в голову не войдет. Ну вот и начнешь мечтать. Да так раздумаешься, ну просто за китайского принца выхожу. А ведь это в другой раз и хорошо — мечтать. Нет, впрочем, Бог знает. Особенно, если есть и без этого о чем думать», — прибавила девушка, на этот раз довольно серьезно.
2: «Превосходно! Уж коли раз вы выходили за Богдыхана китайского, так, стало быть, совершенно поймете меня. Ну, слушайте.
1: Но позвольте, ведь я еще не знаю, как вас зовут».
2: «Наконец-то! Вот рано вспомнили. Ах, боже мой! Да мне и на ум не пришло, мне было и так хорошо. Меня зовут Настенька».
1: «Настенька? И только?»
2: «Только.
1: «Да неужели вам мало, ненасытный вы этакой?» «Мало ли? Много, много, напротив, очень много!» «Настенька, добренькая вы девушка, коли с первого раза вы для меня стали Настенькой!» «То-то же! Ну?» «Ну вот, Настенька, слушайте-ка, какая тут выходит смешная история!» Я уселся подле нее, принял педантски серьезную позу и начал словно по писаному. «Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов и светит на все иным, особенным светом. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в 30-м неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо идеального и вместе с тем, увы, Настенька, тускло-прозаичного и обыкновенного, чтоб не сказать, до невероятности пошлого. Фу, Господи, Боже мой, какое предисловие! Что же это я такое услышу? Услышите вы, Настенька, мне кажется, я никогда не устану называть вас Настенькой. Услышите вы, что в этих углах проживают странные люди –

0: непременно зеленою краскою, закоптелые, унылые и непозволительно обкуренные. Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых, окончает он тем, что знакомые у него все переводятся, зачем этот смешной человек встречает его, так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер и что друг его считает священным долгом опубликовать его вирши. Отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? Отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы? Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно, недавний знакомый, и при первом визите, потому что второго в таком случае уже не будет, и приятель другой раз не придет, отчего сам приятель так конфузится, так костенеет при всем своем остроумии, если только оно есть у него, глядя на опрокинутое лицо хозяина, который, в свою очередь, уже совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка после исполинских, но тщетных усилий разгладить и упестрить разговор, показать и со своей стороны знание светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть такою покорностью понравиться бедному, не туда попавшему человеку, который ошибкою пришел к нему в гости. Отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самонужнейшем деле, которого никогда не бывало, и кое-как высвобождает свою руку из жарких пожатий хозяина, всячески старающегося показать свое раскаяние и поправить потерянное. Отчего уходящий приятель хохочет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак, в сущности, и превосходнейший малый, и в то же время никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти, сравнить хоть отдаленным образом физиономию своего недавнего собеседника во все время свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застращали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился, наконец, от них под стул, в темноту, и там целый час на досуге принужден ощетиниваться, отфыркиваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами, и долго еще после того враждебно взирать на природу и жизнь, и даже на подачку с господского обеда, припасенную для него сострадательную ключницею. «Послушайте», — перебила Настенька, которая все время слушала меня в удивлении, открыв глаза и ротик, «послушайте, я совершенно не знаю, отчего все это произошло и почему именно вы мне предлагаете такие смешные вопросы. Но что я знаю, наверное, так то, что все эти приключения случились непременно с вами, от слова до слова».
1: «Без сомнения», — отвечал я с самой серьезной миной.
0: «Ну, коли без сомнения, так продолжайте», — ответила Настенька, «потому что мне очень хочется знать, чем это кончится». «Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой? Или лучше сказать «я», потому что герой всего дела я, своей собственной скромной особой. Вы хотите знать, отчего я так переполошился и потерялся на целый день от неожиданного визита приятеля? Вы хотите знать, отчего я так вспорхнулся, так покраснел, когда отворили дверь в мою комнату? Почему я не умел принять гостя и так постыдно погиб под тяжестью собственного гостеприимства?» «Ну да, да», — отвечала Настенька. «В этом и дело. Послушайте, вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете».
1: «Настенька», — отвечал я важным и строгим голосом, едва удерживаясь от смеха.
0: «Милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая Настенька, теперь я похож на дух царя Соломона, который был 1000 лет в кубышке, под 7 печатями, из которого, наконец, сняли все эти 7 печатей. Теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять после такой долгой разлуки, потому что я вас давно уже знал, Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а это знак, что я искал именно вас и что нам было суждено теперь свидеться. Теперь в моей голове открылись 1000 клапанов, и я должен пролиться рекою слов, не то я задохнусь. И
1: Итак, прошу не перебивать меня, Настенька, а слушать покорно и послушно, иначе я замолчу.

0: «Не-не-не, никак, говорите. Теперь я не скажу ни слова».
1: Продолжаю. «Есть, друг мой Настенька, в моем дне один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности и обязательства, и все спешат по домам пообедать, прилечь отдохнуть, и тут же в дороге изобретают и другие веселые темы, касающиеся вечера, ночи и всего остающегося свободного времени. В этот час и наш герой, потому что уж позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать. Итак, в этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измятом лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Когда я говорю «смотрит», так я лгу. Он не смотрит, но созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим, более интересным предметом, так что разве только мельком, почти невольно, может уделить время на все окружающее. Он доволен, потому что покончил до завтра с досадными для него делами и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька. Вы тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он о чем-то задумался. Вы думаете об обеде? О сегодняшнем вечере? На что он так смотрит? На этого ли господина солидной наружности, который так картинно поклонился даме, прокатившейся мимо него на резвоногих конях в блестящей карете? Нет, Настенька, что ему теперь до всей этой мелочи? Он теперь уже богат своей особенной жизнью. Он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь богиня-фантазия, если вы читали Жуковского, милая Настенька, уже заткала прихотливую рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой, причудливой жизни. И кто знает, может быть, перенесла его прихотливую рукою на седьмое хрустальное небо с превосходного гранитного тротуара, по которому он идет во свояси. Попробуйте остановить его теперь. Спросите его вдруг, где он теперь стоит? По каким улицам шел? Он, наверное, бы ничего не припомнил. Ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Вот почему он так вздрогнул, чуть не закричал и с испугом огляделся кругом, когда одна очень почтенная старушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала расспрашивать его о дороге, которую она потеряла. Нахмурясь с досады, шагает он дальше, едва замечая, что ни один прохожий улыбнулся на него, глядя, и обратился ему вслед, и что какая-нибудь маленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу, громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его широкую созерцательную улыбку и жесты руками. Но все та же фантазия подхватила на своем игривом полете и старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку, и мужичков, которые тут же вечеряют на своих барках, запрудивших фонтанку. Положим, в это время по ней приходил наш герой. Заткала шаловливо всех и все в свою канву, как мух в паутину. И с новым приобретением чудак уже вошел к себе в отрадную норку, уже сел за обед, уже давно отобедал и очнулся только тогда, когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже все прибрала со стола и подала ему трубку, очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно проглядев, как это сделалось. В комнате потемнело, на душе его пусто и грустно, целое царство мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа, без шума и треска, пронеслось, как сновидение, а он и сам не помнит, что ему грезилось. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка заныло и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его фантазию и незаметно сзывает целый рой новых призраков. В маленькой комнате царствует тишина. Уединение и лень нежит воображение, Оно воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрёны, которая безмятежно возится рядом в кухне, стряпая свой кухарочный кофе. Вот оно уже слегка прорывается вспышками. Вот уже и книга, взятая без цели и на удачу, выпадает из рук моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая, очаровательная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. Новый сон, новое счастье, новый прием утонченного, сладострастного яда. О, что ему в нашей действительной жизни! На его подкупленный взгляд мы с вами, Настенька, живем так лениво, медленно, вяло. На его взгляд мы все так недовольны нашей судьбою, так томимся нашей жизнью. Да и вправду, смотрите, в самом деле, как на первый взгляд все между нами холодно, угрюмо, точно сердито. «Бедные!» — думает мой мечтатель. «Да и не диво, что думает. Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом, уж, конечно, он сам, наш мечтатель, своею дорогою особою. Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой восторженных грез. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? К чему это спрашивать? Да обо всем. Об роли поэта, сначала непризнанного, а потом увенчанного, о дружбе с Гофманом, «Варфоломеевская ночь», «Диана Вернон», геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара Мавбрай, Евфия Дэнс, собор прилатов и гус перед ними, восстание мертвецов в Роберте, помните музыку «Кладбищем пахнет», Минна и Бренда, сражение при Березине, чтение поэмы у графини В.Д., Дантон, Клеопатра, Эи, Суой, Аманти, домик в Коломне, свой уголок, а подле милое создание, которое слушает вас в зимний вечер, раскрыв ротик и глазки, как слушаете вы теперь меня, мой маленький ангельчик. Нет, Настенька, что ему? Что ему, сладострастному ленивцу, в той жизни, в которую нам так хочется с вами? Он думает, что это бедная, жалкая жизнь, не предугадывая, что и для него, может быть, когда-нибудь пробьет грустный час, когда он за один день этой жалкой жизни отдаст все свои фантастические годы и еще не за радость, не за счастье отдаст, и выбирать не захочет в тот час грусти, раскаяния и невозбранного горя. Но пока мест еще не настало оно, это грозное время, он ничего не желает, потому что он выше желаний, потому что с ним все, потому что он пресыщен, потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир, как будто и впрямь все это не призрак. Право верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь — не возбуждение чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее. Отчего ж, скажите, Настенька, отчего же в такие минуты стесняется дух? Отчего же каким-то волшебством, по какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы из глаз мечтателя? Горят его бледные, увлаженные щеки, и такой неотразимой отрадой наполняется все существование его. Отчего же целые бессонные ночи проходят как один миг в неистощимом веселье и счастье, и когда заря блеснет розовым лучом в окна, и рассвет осветит угрюмую комнату своим сомнительным фантастическим светом, как у нас в Петербурге, наш мечтатель, утомленный, измученный, бросается на постель и засыпает в замираниях от восторга своего болезненно потрясенного духа и с такой томительно сладкою болью в сердце. Да, Настенька, обманешься и невольно в чуже поверишь, что страсть настоящая, истинная волнует душу его. Невольно поверишь, что есть живое, осязаемое в его бесплотных грезах. И ведь какой обман! Вот, например, любовь сошла в его грудь со всею неистощимою радостью, со всеми томительными мучениями. Только взгляните на него и убедитесь. Верите ли вы, на него глядя, милая Настенька, что действительно он никогда не знал той, которую он так любил в своем исступленном мечтании? Неужели он только и видел ее в одних обольстительных призраках, и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели и впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни, одни, вдвоем, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир, свою жизнь с жизнью друга? Неужели не она в поздний час, когда настала разлука, не она лежала, рыдая и тоскуя на груди его, не слыша бури, разыгравшейся под суровым небом, не слыша ветра, который срывал и уносил слезы с черных ресниц ее? Неужели все это была мечта, и этот сад, унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, заросшими мхом, уединенный, угрюмый, где они так часто ходили вдвоем, надеялись, тосковали, любили, любили друг друга так долго и нежно. И этот странный прадедовский дом, в котором жила она столько времени уединенно и грустно со старым, угрюмым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим их, робких, как детей, уныло и боязливо таивших друг от друга любовь свою. Как они мучились, как боялись они, как невинно, чиста была их любовь, и как, уж разумеется, Настенька, злы были люди. И, боже мой, неужели не ее встретил он потом, далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким, в дивном вечном городе, в блеске бала, при громе музыки, в палаццо, непременно в палаццо, потонувшим в море огней на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и, прошептав «Я свободна», задрожав, бросилась в его объятия и, вскрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения, и угрюмый дом, и старика, и мрачный сад в далекой родине, и скамейку, на которой с последним страстным поцелуем она вырывалась из занемевших в отчаянной муке объятий его. О, согласитесь, Настенька, что вспорхнешься, смутишься и покраснеешь, как школьник, только что запихавший в карман украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-нибудь длинный, здоровый парень, весельчак и балагур, ваш незваный приятель, отворит вашу дверь и крикнет, как будто ничего не бывало, «А я, брат, сию минуту из Павловска!» Боже мой! Старый граф умер! Настает неизреченное счастье! Тут люди приезжают из Павловска! Я патетически замолчал, кончив мои патетические возгласы. Помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что во мне зашевелился какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, подергивать подбородок, и что все более и более влажнели глаза мои. Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо веселым смехом и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по писаному, потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор и теперь не удержался, чтоб не прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут. Но, к удивлению моему, она промолчала, погодя немного слегка пожала мне руку и с каким-то робким участием спросила, «Неужели и в самом деле вы так прожили всю свою жизнь?» «Всю жизнь, Настенька», — отвечал я, — «всю жизнь, и, кажется, так и окончу». «Нет, этого нельзя», — сказала она беспокойно, — «этого не будет. Это, пожалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки». «Послушайте, знаете ли, что это вовсе нехорошо так жить?» «Знаю, Настенька, знаю!» — вскричал я, не удерживая более своего чувства. «И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы. Теперь это я знаю и чувствую больнее от такого сознания, потому что сам Бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтобы сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и страшно подумать о будущем, потому что в будущем опять одиночество, опять эта затхлая, ненужная жизнь. И о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву подле вас был так счастлив? «О, будьте благословенны вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уже я могу сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни!» «Ох, нет, нет!» — закричала Настенька, и слезинки заблистали на глазах ее. «Нет, так не будет больше! Мы так не расстанемся! Что такое два вечера?» «Ох, Настенька, Настенька! Знаете ли, как надолго вы помирили меня с самим собою! Знаете ли, что уже я теперь не буду о себе думать так худо, как думал в иные минуты. Знаете ли, что уже я, может быть, не буду более тосковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть преступление и грех. И не думайте, чтоб я вам преувеличивал что-нибудь. Ради Бога, не думайте этого, Настенька, потому что на меня иногда находят минуты такой тоски, потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящую жизнью. Потому что мне уже казалось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в настоящем, действительном. Потому что, наконец, я проклинал сам себя. Потому что после моих фантастических ночей на меня уже находят минуты отрезвления, которые ужасны. Между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа. Слышишь, видишь, как живут люди, живут наяву. Видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная, и ни один час ее не похож на другой, тогда как унылая и до пошлости однообразно пугливая фантазия раба тени, идеи раба первого облака, которое внезапно застелит солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем, а уж в тоске какая фантазия! Чувствуешь, что она, наконец, устает, истощается в вечном напряжении, это неистощимая фантазия, потому что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов. Они разбиваются в пыль, в обломки. Если ж нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же обломков, а между тем чего-то другого просит и хочет душа. И напрасно мечтатель роется, как в золе, в своих старых мечтаниях, ища в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтоб раздуть ее, возобновленным огнем пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем снова все, что было прежде так мило, что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так роскошно обманывало. Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? Знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений, годовщину того, что было прежде так мило, чего в сущности никогда не бывало, потому что эта годовщина справляется все по тем же глупым, бесплотным мечтаниям. И делать это потому, что и этих-то глупых мечтаний нет, затем, что нечем их выжить, ведь и мечты выживаются. Знаете ли, что я люблю теперь припомнить и посетить в известный срок те места, где был счастлив когда-то по-своему. Люблю построить свое настоящее под лад уже безвозвратно прошедшему и часто брожу как тень, без нужды и без цели, уныло и грустно по петербургским закоулкам и улицам. Какие все воспоминания! Припоминается, например, что вот здесь ровно год тому назад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же тротуару бродил так же одиноко, так же уныло, как и теперь. И припоминаешь, что и тогда мечты были грустны, и хоть и прежде было не лучше, но все как-то чувствуешь, что как будто и легче, и покойнее было жить, что не было этой черной думы, которая теперь привязалась ко мне, что не было этих угрызений совести, угрызений мрачных, угрюмых, которые ни днем, ни ночью теперь не дают покоя. И спрашиваешь себя, где же мечты твои? И покачиваешь головою, говоришь, как быстро летят годы. И опять спрашиваешь себя, что же ты сделал со своими годами? Куда ты схоронил все лучшее время? Ты жил или нет? Смотри, говоришь себе, смотри, как на свете становится холодно. Еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое одиночество. Придет с клюкой трясучая старость, а за ними тоска и уныние. Побледнеет твой фантастический мир, замрут, утонут мечты твои и осыплются, как желтые листья с деревьев. О, Настенька! Ведь грустно будет оставаться одному, одному совершенно, и даже не иметь чего пожалеть. Ничего, ровно ничего, потому что все, что потерял-то, все было ничто, глупый круглый нуль, было одно лишь мечтание. «Ну, не разжалобливайте меня больше», — проговорила Настенька, утирая слезинку, которая выкатилась из глаз ее. «Теперь кончено, теперь мы будем вдвоем. Теперь, что ни случись со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте, я простая девушка, я мало училась, хотя мне бабушка и нанимала учителя. Но право, я вас понимаю, потому что все, что вы мне пересказали теперь, я уж сама прожила, когда бабушка меня пришпилила к платью. Конечно, я бы так не рассказала хорошо, как вы рассказали. Я не училась», — робко прибавила она, «потому что все еще чувствовала какое-то уважение к моей патетической речи и к моему высокому слогу. Но я очень рада, что вы совершенно открылись мне. Теперь я вас знаю. Совсем всего знаю. И знаете что? Я вам хочу рассказать и свою историю. Всю без утайки. А вы мне после зато дадите совет. Вы очень умный человек. Обещаетесь ли вы, что вы дадите мне этот совет?» «Ах, Настенька», — отвечал я, «я хоть и никогда не был советником, и тем более умным советником, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно, и каждый друг другу надает премного умных советов». «Ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо. Я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман». «Нет-нет», — перебила Настенька, засмеявшись, «мне нужен не один умный совет. Мне нужен совет сердечный, братский, так, как бы вы уже век свой любили меня». «Идет, Настенька, идет!» — закричал я в восторге. «Если б я уже 20 лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего». «Руку вашу!» — сказала Настенька. «Вот она!» — отвечал я, подавая ей руку. «Итак, начнемте мою историю».
2: На радио «Вера» вы слушаете повесть Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Читает Василий Дохненко.
1: История Настеньки. Половину истории вы уже знаете. То есть вы знаете, что у меня есть старая бабушка. «Если другая половина так же недолга, как и эта», — перебил было я, засмеявшись, — «молчите и слушайте. Прежде всего уговор. Не перебивать меня. А не то я, пожалуй, собьюсь. Ну, слушайте же смирно. Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать, и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было 15 лет, а теперь мне 17, учиться мы кончили. Вот в это время я и нашалила. Уж что я сделала, я вам не скажу. Довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит. Взяла булавку и пришпилила мое платье к своему. Да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Одним словом, в первое время отойти никак нельзя было. И работай, и читай, и учись, все подле бабушки. Я было попробовала схитрить один раз и уговорила сесть на мое место Феклу. Фёкла наша работница, она глуха. Фёкла села вместо меня. Бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалеко к подруге. Но худо и кончилось. Бабушка без меня проснулась и о чём-то спросила, думая, что я всё ещё сижу смирно на месте. Фёкла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит про что. Думала, что ей делать, отстегнула булавку, да и пустилась бежать. Тут Настенька остановилась и начала хохотать. Я засмеялся вместе с нею. Она тотчас же перестала. «Послушайте, вы не смейтесь над бабушкой. Это я смеюсь от того, что смешно. Что же делать, когда бабушка права такая, а только я ее все-таки немножко люблю?» Ну да тогда и досталось мне. Тотчас меня опять посадили на место, и уж ни-ни, шевельнуться было нельзя. Но-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом. То есть маленький домик, всего 3 окна. Совсем деревянный и такой же старый, как бабушка. А наверху мезонин. Вот и переехал к нам в мезонин новый жилец». «Стало быть, был и старый жилец», — заметил я мимоходом. «Уж, конечно, был», — отвечала Настенька, «и который умел молчать лучше вас. Правда уж он едва языком ворочил. Это был старичок, сухой, немой, слепой, хромой, так что, наконец, ему стало нельзя жить на свете, он и умер. А затем и понадобился новый жилец, потому что нам без жильца жить нельзя. Это с бабушкиным пенсионом почти весь наш доход». Новый жилец как нарочно был молодой человек, не здешний, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его, а потом и спрашивает, что, Настенька, наш жилец молодой или нет? Я солгать не хотела. Так, говорю, бабушка, не то чтоб совсем молодой, а так не старик.
0: Но и приятной наружности?
1: Спрашивает бабушка. Я опять лгать не хочу. Да, приятной, говорю, наружности, бабушка. А бабушка говорит,
0: ах, наказание, наказание. Я это, внучка, тебе для того говорю, чтоб ты на него не засматривалась. Экой век какой! Поди такой мелкий жилец, а ведь тоже приятной наружности, не то в старину.
1: А бабушке все было в старину. И моложе-то она была в старину, и солнце-то было в старину теплее, и сливки в старину не так скоро кисли. Все в старину. Вот я сижу и молчу, а про себя думаю, что же эта бабушка сама меня надоумливает, спрашивает, хорош ли, молод ли жилец. Да только так, только подумала. И тут же стала опять петли считать, чулок вязать, а потом совсем позабыла. Вот раз поутру к нам и приходит жилец спросить о том, что ему комнату обещали обоями оклеить. Слово за слово, бабушка же болтлива и говорит, «Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я тотчас же вскочила, вся не знаю от чего покраснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная. Нет, чтоб тихонько отшпилить, чтобы жилец не видал. Рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что жилец все теперь узнал про меня, покраснела, стала на месте как вкопанная, да вдруг и заплакала. Так стыдно и горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть. Бабушка кричит, «Что ж ты стоишь?» А я еще пуще. Жилец как увидел, увидел, что мне его стыдно стало, откланялся и тотчас ушел. С тех пор я чуть шум в сенях, как мертвая. Вот, думаю, жилец идет, да потихоньку на всякий случай и отшпилю булавку. Только все был не он, не приходил. Прошло 2 недели. Жилец и присылает сказать с Феклой, что у него книг много французских, и что все хорошие книги, так что можно читать. Так не хочет ли бабушка, чтоб я их ей почитала, чтоб не было скучно? Бабушка согласилась с благодарностью, только все спрашивала, нравственные книги или нет, потому что если книги безнравственные, то к тебе, говорит Настенька, читать никак нельзя, ты дурному научишься. «А чему ж научусь, бабушка? Что там написано?» «А, — говорит, — описано в них, как молодые люди соблазняют благонравных девиц, как они под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят их из дому родительского, как потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы, и они погибают самым плачевным образом. Я, — говорит бабушка, — много таких книжек читала, и все, — говорит, — так прекрасно описано, что ночь сидишь, тихонько читаешь. Так ты, — говорит Настенька, — смотри их, не прочти. Каких это, — говорит он, — книг прислал? А все Вальтера Скотта романы, бабушка». «Вальтера Скотта романы? А полно, нет ли тут каких-нибудь шашней? Посмотри-ка, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки?» «Нет, — говорю, бабушка, — нет записки».
0: «Да ты под переплетом посмотри. Они иногда в переплет запихают, разбойники».
1: «Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего».
0: «Ну, то-то же».
1: Вот мы и начали читать Вальтера Скотта, и в какой-нибудь месяц почти половину прочли. Потом он еще и еще присылал, Пушкина присылал. Так что, наконец, я без книг и быть не могла. И перестала думать, как бы выйти за китайского принца. Так было дело, когда один раз мне случилось повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка зачем-то послала меня. Он остановился, я покраснела, и он покраснел. Однако засмеялся, поздоровался, о бабушкином здоровье спросил. И говорит, что, вы книги прочли? Я отвечала, прочла. «Что же, говорит, вам больше понравилось?» «Я и говорю. Иванга, да Пушкин больше всех понравился». На этот раз тем и кончилось. Через неделю я ему опять попалась на лестнице. В этот раз бабушка не посылала, а мне самой надо было зачем-то. Был 3-й час, а жилец в это время домой приходил. «Здравствуйте», — говорит. Я ему «Здравствуйте». «А что, говорит, вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой?» Как он это у меня спросил, я уж не знаю, от чего покраснела, застыдилась, и опять мне стало обидно, видно от того, что уж другие про это дело расспрашивать стали. Я уж было хотела не отвечать и уйти, да сил не было. «Послушайте, — говорит, — вы добрая девушка. Извините, что я с вами так говорю, но, уверяю вас, я вам лучше бабушки вашей желаю добра. У вас подруг нет никаких, к которым бы можно было в гости пойти?» Я говорю, что никаких, что была одна Машенька, да и та в Псков уехала. «Послушайте, — говорит, — хотите со мною в театр поехать?» «В театр? Как же бабушка-то? Да вы, говорит, тихонько от бабушки. Нет, говорю, я бабушку обманывать не хочу. Прощайтесь. Ну, прощайте, говорит, а сам ничего не сказал. Только после обеда и приходит он к нам. Сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она, выезжает ли куда-нибудь, есть ли знакомые. Да вдруг и говорит: «А сегодня я было ложу взял в оперу, сивильского цирюльника дают. Знакомые ехать хотели, да потом отказались. У меня и остался билет на руках». «Сивильского цирюльника!» — закричала бабушка. «Да это тот самый цирюльник, которого в старину давали?» «Да», — говорит, — «это тот самый цирюльник, да и взглянул на меня». А я уж все поняла, покраснела, и у меня сердце от ожидания запрыгало. «Да как же», — говорит бабушка, — «как не знать, я сама в старину на домашнем театре Разину играла». «Так не хотите ли ехать сегодня?» — сказал жилец. «У меня билет пропадает же даром». «Да, пожалуй, поедем», — говорит бабушка, — «отчего же не поехать? А вот у меня Настенька в театре никогда не была». Боже мой, какая радость! Тотчас же мы собрались, снарядились и поехали. Бабушка хоть и слепа, а все-таки ей хотелось музыку слушать. Да кроме того, она старушка добрая, больше меня потешить хотела. Сами-то мы никогда бы не собрались. Уж какое было впечатление от сивильского цирюльника, я вам не скажу. Только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил, что я тотчас увидела, что он меня хотел испытать поутру, предложив, чтоб я одна с ним поехала. Ну, радость какая! Спать я легла такая гордая, такая веселая, так сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка, и я всю ночь бредила о сивильском цирюльнике. Я думала, что после этого он все будет заходить чаще и чаще. Не тут-то было. Он почти совсем перестал. Так, один раз в месяц, бывало, зайдет, и то только с тем, чтоб в театр пригласить. Раза два мы опять потом съездили. Только уж этим я была совсем недовольна. Я видела, что ему просто жалко было меня за то, что я у бабушки в таком загоне, а больше-то и ничего. Дальше и дальше и нашло на меня. И сидеть-то я не сижу, и читать-то я не читаю, и работать не работаю. Иногда смеюсь и бабушке что-нибудь назло делаю, другой раз просто плачу. Наконец я похудела и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел, и жилец к нам совсем перестал заходить. Когда же мы встречались, все на той же лестнице, разумеется, он так молча поклонится, так серьезно, как будто и говорить не хочет, и уж сойдет совсем на крыльцо, а я все еще стою на половине лестницы, красная как вишня, потому что у меня вся кровь начала бросаться в голову, когда я с ним повстречаюсь. Теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело и что должно ему опять уехать на год в Москву. Я, как услышала, побледнела и упала на стул, как мертвая. Бабушка ничего не заметила, а он, объявив, что уезжает от нас, откланялся нам и ушел. Что мне делать? Я думала-думала, тосковала-тосковала, да, наконец, и решилась. Завтра ему уезжать, а я порешила, что все кончу вечером, когда бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок все, что было платьев, сколько нужно белья, и с узелком в руках, ни жива, ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему дверь, он так и вскрикнул на меня, глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне воды подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так билось, что в голове больно было, и разум мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель, сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья. Он, кажется, мигом все понял и стоял передо мною бледный и так грустно глядел на меня, что во мне сердце надорвало. «Послушайте», — начал он, — «послушайте, Настенька, я ничего не могу, я человек бедный, у меня покамест нет ничего, даже места порядочного. Как же мы будем жить, если б я и женился на вас?» Мы долго говорили, но я, наконец, пришла в исступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от нее, что не хочу, чтоб меня булавкой пришпиливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. И стыд, и любовь, и гордость все разом говорило во мне, и я чуть не в судорогах упала на постель. Я так боялась отказа. Он несколько минут сидел молча, потом встал, подошел ко мне и взял меня за руку. «Послушайте, моя добрая, моя милая Настенька», — начал он тоже сквозь слезы. «Послушайте, клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы составите мое счастье. Уверяю, теперь только одни вы можете составить мое счастье. Слушайте, я еду в Москву и пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Теперь же невозможно, я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать. Но, повторяю, если через год это не сделается, то хоть когда-нибудь непременно будет. Разумеется, в том случае, если вы не предпочтете мне другого, потому что связывать вас каким-нибудь словом я не могу и не смею». Вот что он сказал мне и на завтра уехал. Положено было сообща бабушке не говорить об этом ни слова. Так он захотел. «Ну, вот теперь почти и кончена вся моя история. Прошел ровно год. Он приехал. Он уж здесь целые три дня и что же?» — закричал я в нетерпении услышать конец. «И до сих пор не являлся», — отвечала Настенька, как будто собираясь силами. «Ни слуху, ни духу». Тут она остановилась, помолчала немного, опустила голову и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так, что во мне сердце перевернулось от этих рыданий. Я никак не ожидал подобной развязки. «Настенька!» — начал я робким и вкрадчивым голосом. «Настенька, ради Бога, не плачьте! Почему вы знаете? Может быть, его еще нет?» «Здесь!» — подхватила Настенька. «Он здесь, я это знаю. У нас было условие, тогда еще, в тот вечер, накануне отъезда, когда уже мы сказали все, что я вам пересказала, и условились, мы вышли сюда гулять, именно на эту набережную. Было 10 часов. Мы сидели на этой скамейке. Я уже не плакала. Мне было сладко слушать то, что он говорил. Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам, и если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, и его нет, нет!» И она снова ударилась в слезы. «Боже мой! Да разве никак нельзя помочь горю?» — закричал я, вскочив со скамейки в совершенном отчаянии. «Скажите, Настенька, нельзя ли будет хоть мне сходить к нему?» «Разве это возможно?» — сказала она, вдруг подняв голову. «Нет, разумеется, нет», — заметил я, спохватившись. «А вот что, напишите письмо». «Нет, это невозможно, это нельзя», — отвечала она решительно, но уже потупив голову и не смотря на меня. «Как нельзя? Отчего же нельзя?» — продолжал я, ухватившись за свою идею. «Но знаете, Настенька, какое письмо? Письмо рознь и...» «Ах, Настенька, это так! Верьтесь мне, верьтесь! Я вам не дам дурного совета! Все это можно устроить! Вы же начали первый шаг! Отчего же теперь?» «Нельзя, нельзя! Тогда я как будто навязываюсь!» «Ах, добренькая моя Настенька!» — перебил я, не скрывая улыбки. «Нет же, нет! Вы, наконец, вправе, потому что он вам обещал!» «Да и по всему я вижу, что он человек деликатный, что он поступил хорошо», продолжал я все более и более, восторгаясь от логичности собственных доводов и убеждений. «Он как поступил? Он себя связал обещанием. Он сказал, что ни на ком не женится, кроме вас, если только женится. Вам же он оставил полную свободу хоть сейчас от него отказаться. В таком случае вы можете сделать первый шаг. Вы имеете право, вы имеете перед ним преимущество». «Хотя бы, например, если бы захотели развязать его от данного слова». «Послушайте, вы как бы написали?» «Что?» «Да это письмо».
3: «Я бы вот как написал. Милостивый государь».
1: «Это так непременно нужно, милостивый государь?»
3: «Непременно. Впрочем, отчего ж? Я думаю...»
1: «Ну-ну, дальше».
3: «Милостивый государь, извините, что я...» «Впрочем, нет, не нужно никаких извинений. Тут самый факт все оправдывает. Пишите просто. Я пишу к вам». «Простите мне мое нетерпение, но я целый год была счастлива надеждой. Виновата ли я, что не могу теперь вынести и дня сомнения? Теперь, когда уже вы приехали, может быть, вы уже изменили свои намерения? Тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что не властно над вашим сердцем. Такова уж судьба моя. Вы благородный человек, вы не улыбнетесь и не подосадуете на мои нетерпеливые строки». Вспомните, что их пишет бедная девушка, что она одна, что некому ни научить ее, ни посоветовать ей, и что она никогда не умела сама совладеть со своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу, хотя на один миг, закралось сомнение. Вы не способны даже и мысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит.
0: «Да, да, это точно так, как я думала!» — закричала Настенька, и радость засияла в глазах ее. «О, вы разрешили мои сомнения! Вас мне сам Бог послал! Благодарю, благодарю вас!» «За что? За то, что меня Бог послал?» — отвечал я, глядя в восторге на ее радостное личико. «Да хоть за то!» «Ах, Настенька, ведь благодарим же мы иных людей хоть за то, что они живут вместе с нами! Я благодарю вас за то, что вы мне встретились, за то, что целый век мой буду вас помнить!» «Ну, довольно, довольно! А теперь вот что! Слушайте-ка, тогда было условие, что как только приедет он, так тотчас даст знать о себе тем, что оставит мне письмо в одном месте, у одних моих знакомых, добрых и простых людей, которые ничего об этом не знают. Или если нельзя будет написать ко мне письма, за тем, что в письме не всегда все расскажешь, то он в тот же день, как приедет, будет сюда ровно в 10 часов, где мы и положили с ним встретиться. О приезде его я уже знаю, но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Уйти мне от бабушки поутру никак нельзя. Отдайте письмо мое завтра вы сами тем добрым людям, о которых я вам говорила. Они уже перешлют, а если будет ответ, то сами вы принесете его вечером в 10 часов. Но письмо, письмо! Ведь прежде нужно письмо написать, так разве послезавтра все это будет?» «Письмо?» — отвечала Настенька, немного смешавшись. «Письмо, но...» Но она не договорила. Она сначала отвернула от меня свое личико, покраснела, как роза, и вдруг я почувствовал в моей руке письмо, по-видимому, уже давно написанное, совсем приготовленное и запечатанное. Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание пронеслось в моей голове. «Розина!» — начал я. «Розина!» — запели мы оба, я чуть не обнимая ее от восторга, она, покраснев, как только могла покраснеть, и смеясь сквозь слезы, которые, как жемчужинки, дрожали на ее черных ресницах. «Ну, довольно, довольно, прощайте теперь», — сказала она скороговоркой. «Вот вам письмо, вот и адрес, куда снести его. Прощайте, до свидания, до завтра!» Она крепко сжала мне обе руки, кивнула головой и мелькнула, как стрела, в свой переулок. Я долго стоял на месте, провожая ее глазами. «До завтра! До завтра!» пронеслось в моей голове, когда она скрылась из глаз моих.
2: На радио «Вера» вы слушали повесть Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Читал Василий Дохненко. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избави мя, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Ибо от воспоминаний делаюсь старым и немощным. Воспоминания убивают мое сегодня. Они душат мой день сегодняшний днем прошедшим и ослабляют надежду мою на будущее. Легионы воспоминаний шепчут мне на ухо: «Будет только то, что было». А я не хочу, чтобы было только то, что уже было. Я не хочу, и Ты, Господи, не хочешь, чтобы будущее было повторением прошлого. Пусть будет небывалое, будет то, чего свет не видел еще. Слишком драгоценно солнце, чтобы освещать бесконечные повторения. Протаренные дороги соблазняют путника. Долго земное ходило по земле. Наскучили земле ходоки из колена в колено. Во все времена одни и те же. Избави мя, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Воспоминания единственное сохрани и освежи во мне. Сохрани и освежи в сердце моем воспоминания о той славе, в которой я ходил, когда был с тобой и в тебе, прежде времени и обмана его. Когда и я был гармонично троичен во святом единстве, подобно тебе в вечности. Когда и моя душа была в согласии с разумом и жизнью. Когда и моя душа была девственной утробой. Разум мой девственной мудростью, а жизнь духовной силой и святостью. Когда и я был свет, и не было тьмы во мне. Когда и я был блаженство и мир, и не было во мне муки сомнений. Когда я знал тебя, как и ты знаешь меня, и не был смешан с тьмою. Когда и я не имел ни границ, ни ближнего, ни деления на я и ты. Сие воспоминания не отнимай у меня. Обнови его, родители мой. Хотя открывает оно пропасть, по дну которой я влачусь, уничиженный и униженный. Хотя и разлучает меня оно с друзьями и радостями земными и сметает все преграды между вчера, сегодня и завтра. Хотя отчуждает меня от самого себя и делает безумцем в очах спутников моих. Воистину, не мило мне ни с кем, кроме тебя. Не мило ни одно воспоминание, кроме воспоминания о тебе. Милостивый родитель мой, избавь меня от всех воспоминаний, кроме одного.

0: Радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Бабушка. Когда мне было лет 10, я просила бабушку показать мне Бога. «Пожалуйста, баба, я хочу его видеть не на иконе. Ты познакомь меня с ним. Где он?» Бабушка смеялась над моими просьбами, но терпеливо объясняла мне все на практике. Она подводила меня к цветам. Они у нас в саду росли разные. Огромный бордовый цветок игольчатого георгина брала в руку, усаживала меня рядом и спрашивала: «Вот скажи, внученька, художник может так нарисовать вот эту капельку росы, живую бархатистость лепестков, чтобы ты ощутила аромат цветка?» «Нет, конечно», — уверенно отрицала я. «А как называют то, что рисуют художники?» Я задумывалась ненадолго, уверенно отвечала ей: «Творчество». «А ты не скажешь мне, почему именно этим словом творчество?» Ответить я не могла, и она продолжала: «Бог, он еще творец земли нашей. Все, что тебя окружает, создано Творцом. Все продумано до мелочей. Посмотри на красоту цветка. Дух захватывает. Красота создана Творцом для того, чтобы наши души открылись к добру и любви».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой. 1824 год. Ярославская губерния. Город Ростов-Великий. Мне доводилось не раз бывать в Ростове. А тут я узнала, что отец Амфилохий очень слабеет. Я была его духовной дочерью, очень любила и уважала этого великого старца. И решила, не теряя времени, съездить помолиться к мощам святителя Дмитрия Ростовского и получить в последний, может быть, раз благословение подвижника. Ему тогда было уже слишком 70 лет, и более 40 лет он находился гробовым иеромонахом при мощах святителя Дмитрия. Выехали с дочерьми рано утром и в тот же день были в Ростове. Старец Амфилохий был родом из самого Ростова, где отец его был священником в одной из приходских церквей, а дед, тоже священник, был рукоположен самим святителем Дмитрием. Мирским именем отца Амфилохия звали Андреем. Он с детства, говорят, любил ходить в церковь и плакивал, когда ему случалось проспать утренню. Так как в Ростове и Истре много было иконописцев и, в особенности, мастеров, пишущих иконы по Фенифте, то и он научился этому мастерству и сделался искусным иконописцем. Когда он пришел в совершенный возраст, отец его женил, и Андрей был в скором времени после того посвящен в диакона и имел дочь. При покойной императрице Екатерине потребовалось в Москве поновить Успенский собор живописью. Для этого велено было выбрать хороших мастеров и преимущественно из духовенства. В числе прочих сподобился и ростовский диакон Андрей потрудиться во храме Успения Богоматери. Покуда он в Москве работал, жена его умерла. Возвратясь на родину, он погоревал о жене, дочь свою отдал кому-то из родных на воспитание, а сам пошел в Яковлевский монастырь и по прошествии немногих лет был посвящен в иеромонаха и назначен гробовым к мощам святителя. Жизнь его была самая строгая, подвижническая, и в особенности он отличался кротостью, терпеливостью и смирением. Весь город его чтил и уважал. Слабость его не помешала ему нас исповедать. Сидя, он благословил нас иконами. Он был, по-видимому, в прежнее время довольно высокого роста, но тут был уже сгорблен, говорил слабым голосом. Видно было, что свеча догорала. Отец Амфилохий недолго пожил после нас. В мае следующего года его не стало. Он, говорят, скончался тихо, заснул с молитвой на устах.
0: Голоса

Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не смею.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Владислав Береговой.
1: Трудно представить себе, чтобы верующий человек, знающий, что Бог есть любовь, намеренно желал кому-то зла, а тем более совершал по отношению к ближнему какие-то недобрые поступки. Напротив, каждый считает, что действует в благих целях. Но часто представления о плохом и хорошем, вреде и пользе у разных людей не совпадают. Все знают крылатое выражение «благими намерениями выложена дорога в ад». Способность отличать добро от зла повреждена в человеке после грехопадения. Об этом следует помнить, чтобы лучше понимать свои и чужие поступки, чтобы не осуждать никого и прощать. Хочу поделиться с вами рассуждением святителя Феофана Затворника. Желать зла и отвращаться от добра человек не может, а может только считать зло добром. А добро не добром, и по обольщению первого желать под видом добра, а последнего не желать, представляя его недобрым.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «О вере, неверии и сомнении». Кадеты Донского корпуса в городе Биличе в Югославии говели по группам. Однажды после причащения пришли ко мне два юноши, лет уже по 16-17. Чистые, красивые, постучались, впустил. «Что вы пришли?» — спрашиваю. «Так». Сели, молчим. Они сидят, тихие. «Ну как себя чувствуете?» — спрашиваю. «Хорошо», — отвечает один. Другой добавил: «Будто под Пасху». Еще помолчали. И мне молча было радостно сидеть с ними. Потом один говорит задумчиво: «И подумать только. За что Бог дал эту радость нам? Только за то, что мы исповедались, то есть грехи открыли».
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердие.
1: В домовой церкви Елабужского епархиального женского училища шла служба. Воспитанницы в аккуратных форменных платьях тихонько подпевали хору. В уголке у окна стояла высокая женщина в темном креповом чепце и простом строгом платье. Скромный наряд, приветливое и кроткое выражение лица ничуть не выдавали в ней богачку и миллионершу. И тем не менее, так оно и было. Женщину звали Глафира Федоровна Стахеева. Она была вдовой известного в Елабуге и далеко за ее пределами купца Василия Стахеева, наследницей его миллионного состояния и учредительницей епархиального женского училища. Не кичиться богатством, а направлять его на пользу ближним, Глафиру учили с самого детства. Ее отец, купец первой гильдии и почетный гражданин Елабуги, воспитывал дочь по Евангелию, поэтому милосердие, доброта, чуткость и жертвенность естественным образом укоренились в характере Глафиры Федоровны. Вместе с мужем, не только богатым человеком, но и щедрым благотворителем, она жертвовала храмам, монастырям, богадельням, поддерживала приюты и школы. Когда в 1896 году супруг Глафиры Федоровны скоропостижно скончался, она решила увековечить его память соответствующим образом – открыть на доставшиеся ей в наследство деньги в Елабуге епархиальное училище для девочек. Этот замысел возник не на пустом месте. В письме, адресованном епископу Вятскому Алексею, Глафира Федоровна писала: «Мне известно довольно тяжелое положение местного духовенства, поставленного в горькую необходимость отправлять своих детей для обучения за 500 верст. В здании нового училища, по ее задумке, должны были расположиться домовая церковь, учебные классы, помещения для пансионерок, жилые комнаты для преподавателей. Однако дома, который соответствовал бы всем этим требованиям, не нашлось во всей Елабуге. И тогда Глафира Федоровна решила строить здание для училища по специально разработанному проекту. Вскоре на Казанской улице вырос внушительных размеров трехэтажный особняк. В центре него, прямо над главным входом, высился купол домового храма в честь священномученика Василия Анкирского. Здание было оснащено водопроводом и полностью электрифицировано. 16 сентября 1903 года епархиальное училище открыло свои двери для воспитанниц. Ими стали дочери местного духовенства, преимущественно из бедных семейств, расходы на содержание которых на время их обучения Стахеева полностью брала на себя. Таким образом, строительство и обеспечение училища обошлись ей почти в 500 тысяч рублей, что по тем временам было суммой более чем внушительной. Помимо этого, Глафира Федоровна регулярно делала крупные пожертвования на нужды домового храма училища. В большие церковные праздники устраивала угощения для воспитанниц и преподавателей. Однако это купчиха Стахеева не считала расходами. Не потому, что купалась в деньгах, а потому, что потраченное ради блага ближних расценивала как приобретение для души и не ставила себе в заслугу. Поэтому и награду, золотую медаль на Андреевской ленте, пожалованную Стахеевой императором Николаем II, Глафира Федоровна бережно хранила, но очень редко надевала. Впрочем, ее и без регалий уважали и ценили. А подаренное Глафирой Стахеевой здание епархиального женского училища служит елабужцам и поныне. Сегодня в нем располагается Елабужский государственный педагогический университет.
0: Имена, имена милосердия.

Ты даешь для Родины моей тепло и урожай, дары святые неба. Но хлебом золотя простор ее полей, ей также, Господи, духовного дай хлеба. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Семён Богоприимец – один из самых удивительных участников евангельских событий. К моменту Рождества Христова он давно уже перешагнул границы жизни обычного человека. Как повествует предание, ему было около 300 лет. Симеон входил в число 70 переводчиков, которые по просьбе правителя Египта Птолемея Филадельфа осуществили перевод книг Ветхого Завета на греческий язык. Так появилась Септуагинта – перевод 70. Святому Симеону досталась для перевода книга пророка Исаии. Дойдя до фразы «Се дева в чреве приимет и родит сына», которая имеет отношение к Рождеству Христа, Симеон смутился и решил написать вместо «дева» «жена». Он не поверил, что дева может родить и остаться девой. В этот момент Симеон был остановлен ангелом, который сказал: «Ты не умрешь, пока своими собственными глазами не увидишь исполнение пророчества». Слова ангела сбылись, и святой Симеон прожил долгую жизнь. Она, надо сказать, не приносила ему радости. Все близкие, родственники и друзья Симеона умерли, а он продолжал жить. Однажды святой Духом Божиим был призван прийти в Иерусалимский храм, где Симеон наконец-то увидел исполнение пророчества Исаии. В тот день в храм Соломона пришла Богородица Мария и принесла туда младенца Христа. О встрече с Ретиней, Спасителя и Симеона рассказывает Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Святой Симеон стал одним из главных участников события Сретения. Более того, он явился олицетворением целой эпохи, эпохи Ветхого Завета. В лице святого Симеона древний Израиль, такой же немощный и утомленный многими годами, встретился, наконец, со своим Спасителем, которого Дева Мария принесла для посвящения Богу в Иерусалимский храм. Вот как об этом говорит нам церковнославянский текст Кандака: «Утробу девичью освятивый Рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше предварив, и ныне спаслыси нас, Христе Боже, но умири во браних жительства, и укрепи люди, их же возлюбил Иси, едини человеколюбче». В переводе на русский язык этот текст звучит таким образом: «Утробу девы освятив рождением Твоим, и руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже, но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, единый человеколюбец». Кандак сообщает нам, что Богомладенец Христос освятил и Богоматерь, и старца Симеона, а в их лице и весь мир.
1: Кандак с Ретенью Господню исполняется несколько раз в течение богослужения и на вечерней службе, и на утренней литургии. В задачу кандака, как типа песнопения, входит сообщать молящимся смысл праздника. Церковь раскрывает значение события Сретения как начало новой эпохи в истории человечества. Послушаем кандак Сретения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Сергей Семенов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: О временах года. Из всех времен года два периода мне наиболее близки. Когда под влиянием особой, присущей только им погоды, я воспринимаю все близко к сердцу. Становлюсь более восприимчивым к красоте окружающего. Первое время – это теплые солнечные дни конца сентября, которые в народе обычно называют «бабьим летом». Кажется, что это последние попытки лета вернуть себе былое величие. И грустно становится, ибо знаешь, что эти попытки обречены на неудачу. Кажется, что сам воздух напоен этой тихой, светлой грустью. В такие дни приятно бродить одному по аллеям, не думая ни о чем, отдав себя природе, полностью отрешившись от цивилизации. Второй период – это конец зимы, когда наступают удивительные солнечные дни. Холодная суровая зима утомила, надоело. Хочется тепла, зеленой травы, одуванчиков на лугу. И эти февральские и мартовские теплые солнечные дни как бы говорят, что лето не за горами. Еще сверкает белизной снег, еще нет даже сосулек, и не показывается из-под снега земля, но сердце чувствует. Перемены близки, и на душе становится как-то легко и свободно. Каждый луч солнца вливает в тебя все новые и новые силы, и хочется идти далеко,

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Бежен луг. Я поглядел кругом. Торжественно и царственно стояла ночь. Сырую свежесть позднего вечера сменила полуношная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях. Еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе, она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, на перерыв мерцая по направлению Млечного Пути, и право глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег Земли.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован в

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. Украина. В юности папа мечтал стать математиком и поступил на физико-математический факультет Киевского университета Святого Владимира. Но к этому времени он несколько увлекся марксизмом. И к весне второго курса был уличен в посещении вольных революционных кружков и арестован. Это был 1900 год и первый обыск в его жизни. Так для папы начался 20 век. Он рассказывал, что при обыске его больше всего поразила бесцеремонность и то, как они обращались с книжками. А папа к тому времени уже начал собирать свою библиотеку. Он считал, что у него библиотека примерно из 35 тысяч книг. Папа нас с детства приучал, что нельзя даже журнал изогнуть, не то что книгу. Охранка с книжками вовсе не церемонилась. В общем, папа был пойман с поличным, какие-то прокламации у него нашли. Его исключили из университета без права поступления и сослали на 6 месяцев в Херсонскую губернию. Всего-то на 6 месяцев, но без права поступления. Он подавал несколько прошений в Министерство просвещения, чтобы его восстановили. Одно у меня сохранилось с резолюцией. В просьбе отказано. Но тут вышло какое-то послабление для политических, и он смог вернуться в Киевский университет. Но перевелся на историко-филологический факультет. Пока он находился в ссылке в Херсоне, он много читал философской литературы, изучал марксизм с тем, чтобы во веки вечные, до конца дней своих, с ним распрощаться. Папа считал, что это вовсе не учение, а так только.
0: Голоса.

Светлое радио. Неумолимые слова. Окаменела Иудея. И с каждым мигом тяжелее его поникла голова. Стояли воины кругом на страже стынущего тела. Как венчик голова висела на стебле тонком и чужом. И царствовал, и никнул он, как лилия в родимый омут. И глубина, где стебли тонут, торжествовала свой закон. Осип Мандельштам.

0: Вы слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «Крещение». В знак духовной радости на чашеобразной купели зажгли 3 белых свечи, и восприемникам тоже дали по свече. Священник облачился в светлую ризу и руки опоясал серебряными поручами.
2: Поручи, или иначе, нарукавники – часть богослужебного облачения духовенства. Это широкие ленты из плотной материи со шнурами, стягивающие у запястья рукава подризника – одежды, которую священники и епископы надевают во время богослужения. Поручи имеют аллегорическое значение. Они символизируют узы, которыми был связан Иисус Христос перед распятием. Название «поручи» также наделено особым смыслом. Оно означает, что священник во время богослужения вверяет, то есть поручает себя Христу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Владислав Береговой.
1: Вся человеческая жизнь – это сплошные испытания. Не успеваешь пройти одно – сразу же начинаются следующие. Скорби, болезни, природные катаклизмы, неприятности на работе, предательство друзей. То одно, то другое. Возникает не только естественное желание отдохнуть, сбежать от проблем, уехать в отпуск в какой-нибудь райский уголок. Но и вопросы. За что нам это? И когда все кончится и наступит спокойная жизнь? Но именно в испытаниях таинственным образом душа человека очищается и становится способной к покаянию и жизни в Царстве Божьем, которое, по слову Евангелия, силой берется. Хочу поделиться с вами словами преподобного Ефрема Сирина. «Нет отдыха на земле желающим спасения».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Яркое солнце высоко стояло в безмятежно-лазурном южном небе, скользя лучами по изумрудной морской глади. Доктор Владимир Адольфович Будзинский в светлом пиджаке и соломенной шляпе бодрым шагом шел по морской набережной Анапы. Он направлялся в городскую управу. Сегодня там собирались обсудить его предложение о строительстве в городе первого лечебно-оздоровительного санатория. Будзинский приехал в Анапу из Харькова в 1898 году. Опытный медик, он быстро оценил уникальные климатические условия этого небольшого южного городка. Море, солнце, километры песчаных и каменистых пляжей, чистейший воздух предгорий Кавказа, целебная грязь, минеральные источники. Далеко не у каждого есть деньги на поездку в Карлсбад или на французскую ривьеру, думал Будзинский. Анапа же ни в чем им не уступает и при этом способна стать здравницей, куда смогут приезжать на лечение люди даже небольшого достатка. Об этом он написал в своем обращении к городским властям, прося предоставить участок земли с помещением под санаторий. Развитие и популяризацию курорта Владимир Адольфович брал на себя. Идея Будзинского городским властям понравилась, и в управе, сославшись на отсутствие средств, заявили, что не имели бы ничего против, если бы доктор захотел воплотить свой замысел на собственные деньги. Владимир Адольфович и сам думал об этом. Правда, весь его капитал тогда составляло лишь небольшое ежемесячное жалование врача детских приютов. Но разве могло это стать препятствием для человека, горящего желанием помочь сотням тысяч людей? Будзинский решил взять кредит на покупку земли и строительство. Однако все банки в Анапе ему отказали. Приезжий, решивший взяться за непонятное дело, не вызвал у них доверия. Но даже это не охладило энтузиазма доктора. Он поехал в Харьков, где долго жил и имел репутацию честного, добропорядочного человека. И там смог получить желанный заем. Вернувшись, Владимир Адольфович приобрел 3/10 земли в городском районе, называемом «Высокий берег». Вскоре там был заложен санаторий «Водогрязи-лечебница». Выплачивая кредит из собственного небольшого жалования, Владимир Адольфович находил при этом возможность жертвовать деньги на нужды Ануфриевской церкви. К святому Ануфрию Великому, небесному покровителю Анапы, глубоко верующий доктор в молитвах обращался за помощью. Наконец, 21 июля 1900 года водогрязи-лечебница под названием «Береговая», оснащенная по последнему слову медицины, была торжественно, с молебном и освящением, открыта. Лечебница выстроена доктором Будзинским по личной инициативе, на собственные средства и таким образом на свой собственный риск, отозвалась о событии на следующий день газета «Кубанские ведомости». Доктор Будзинский еще на уровне проекта предусмотрел в санатории бесплатные места для малоимущих пациентов. Платные же места предлагались по весьма доступным ценам. Вскоре о начинании Будзинского заговорила столичная пресса, а спустя 2 месяца Владимира Адольфовича избрали городским головой. Уже на новом посту Будзинский открыл в Анапе ортопедический институт, а при нем – бесплатный детский санаторий «Бимлюк», в строительство которых вложил собственные доходы от водогрязи-лечебницы. Тихая провинциальная Анапа ожила. Тысячи людей каждый год съезжались теперь сюда на отдых и лечение. Император Николай II, пораженный трудами доктора Будзинского, подписал указ о присвоении ему звания почетного гражданина города Анапы. Жители Анапы и сегодня произносят имя Владимира Адольфовича с глубоким уважением. В 2000 году в городе был установлен памятник отцу-основателю курорта и просто доброму, неравнодушному человеку.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой «Марфа Мариинская обитель милосердия». 1914 год. Мы должны подняться от скорбной земли до рая и радоваться с ангелами об одной спасенной душе, об одной чаше холодной воды, поданной во имя Господа. Все нужно делать с молитвой, для Бога, а не для человеческой славы. Читая Святое Евангелие, мы окрыляемся. Разве не утешительно будет слышать от Божественного Учителя? «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Но опять и в этих мыслях надо смиряться и помнить. Так и вы, когда исполните все заповеданное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Вера, говорят, оскудела, а все-таки она еще жива. Но мы так часто живем для себя, что делаемся близорукими и проходим со своими горестями мимо чужих скорбей, не понимая, что делить свое горе — это его уменьшить, а делить свою радость — это ее увеличить. Откроем наши души, чтобы божественное солнце милосердия их согрело.
0: Голоса

пути знакомые. Мудрый он радуется.

Есть много звуков в сердце глубине, неясных дум, непетых песней много. Но заглушает вечно их во мне забот немолчных скучная тревога. Тяжел ее непрошенный напор, и сдавна сердце с жизнью боролось. Но жизнь шумит, как вихрь ломит бор, как ропот струй. Так шепчет сердце голос. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Наталья и Василий растили троих сыновей в любви и достатке. Папа работал, мама занималась детьми и хозяйством. Беда пришла внезапно. Наталья почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Оторвался тромб, и женщина не стала. После потери жены Василию пришлось взять все в свои руки. Чтобы быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами, мужчина перешел работать на половину ставки. Денег стало не хватать. Какое-то время выручали сбережения, но вскоре они закончились. Оказавшись в сложной ситуации, Василий обратился в благотворительный фонд «Банк еды Русь». Много лет организация бесплатно доставляет еду нуждающимся. Теперь, благодаря поддержке проекта, семья Василия регулярно получает продуктовые наборы и сократила расходы на еду. Ежегодно «Банк еды Русь» помогает продуктами более 2 миллионам человек из 58 регионов страны. Проект сотрудничает с производителями и магазинами, которые бесплатно передают для нуждающихся качественные товары. Но чтобы забрать продукты со складов и отвезти их подопечным по всей стране, фонду необходимо оплатить аренду грузовиков. В связи с этим Банк еды Русь открыл сбор на доставку продуктов для сотен других семей, оказавшихся в беде. Бесплатная еда поможет родителям сэкономить и купить детям самое необходимое. Рюкзаки к школе, велосипеды или просто мороженое, чтобы порадовать их. Поддержать Банк еды Русь можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Если б мог я из камня сотворить музыкантов, танцовщиков из песка озерного, из всех листьев в горах шелестящих сделать певцов, чтобы помогли они мне Господа славить, чтобы и голос земли зазвучал в хоре ангельском. Набросились сыны человеческие на трапезу отлучившегося хозяина, никого не благодарят, кроме себя, хвалят угощение богатое, что рано или поздно в землю вернется. Прискорбна слепота человеческая, невидящая славы и силы Божией. На горе птица живет, горы не видит. В воде рыба плавает, воды не видит. Крот в земле роется, земли не видит. Воистину прискорбно подобие человеческое птицам, рыбам и кротам. Люди, словно животные, перестают замечать то, чего слишком много, и распахивают ресницы свои лишь на диковинные и чудеса невиданные. Слишком щедр Ты, Господи, дыхание мое, потому не замечают Тебя люди. Слишком очевидно существование Твое, Господи, воздыхание мое, потому более внимательны они к жизни медведей белых полярных и диковин заморских. Слишком усердно служишь Ты рабам Своим, верность сладчайшая, потому и презрели Тебя они. Слишком рано встаешь Ты, чтобы засияло солнце над озером, потому не терпят Тебя ленивые. Слишком ревностно ночные кадила на небосводе возжигаешь ты, усердие непостижимое. Но нерадивое сердце человеческое охотнее слышит о рабе беспечном, нежели о ревностном. О Господи мой возлюбленный, если бы хватило сил меня позвать всех земнородных и воспеть гимн тебе, если бы мог я очистить очи земли от проказы, чтобы блудница вновь стала девственной, какой создал ее ты. Воистину, Господи, велик ты. Равно Ты велик, и когда славословит Тебя мир, и когда поносит. Когда же поносит Тебя мир, тем более величие Твое во святых Твоих, в очах святых Твоих,

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Бежен лук. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная. Около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова. Гнедая, с извилистой, проточенной или вся белая, внимательно смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и снова опускаясь, точно скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках. И потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой. Но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах. Запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума. Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба. И прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной.

0: милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Павла Флоренского о настоятеле церкви на Моросейке в Москве, протоиерее Алексии Мичеве. 1924 год. Глубокая, неразрывная связь была у отца Алексия с оптинским старцем Анатолием. Оба они виделись в жизни только однажды, но между ними было всегда внутреннее сообщение, которое близкие называли беспроволочным телеграфом. «Мы с ним одного духа», — многократно говаривал он об отце Анатолии. И потому у них было полное взаимное доверие и передача друг другу духовных детей. Другой оптинский старец, отец Нектарий, однажды сказал одному из посетителей: «Зачем вы едете к нам? У вас есть отец Алексий». Действительно, Моросейская община была по духовному своему смыслу дочерью оптинской пустыни. Тут жизнь строилась на духовном опыте. Отец Алексий учил своею жизнью, и все вокруг него жило, каждый по-своему и по мере сил участвовал в росте духовной жизни всей общины. Поэтому, хотя община и не располагала собственной больницей, однако многочисленные профессора, врачи, фельдшерицы и сестры милосердия, духовные дети отца Алексия, обслуживали больных, обращавшихся к отцу Алексию за помощью. Хотя не было своей школы, но ряд профессоров, писателей, педагогов, студентов, также духовных детей отца Алексия, приходили своими знаниями и своими связями на помощь тем, кому оказывалась она потребной. Хотя и не было при общине своего организованного приюта, тем не менее нуждающихся или обращающихся за помощью одевали, обували, кормили. Тут не было никакой внешней организации, но это не мешало быть всем объединенными единым духом.
0: Голоса

Радио «Вера». Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море, играющий вал. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Алексей Толстой.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
1: Во время Второй мировой войны Македония была оккупирована фашистами. Бывало, что среди местного населения находились такие, кто был готов в обмен на жизнь прислуживать захватчикам. Как-то раз Харлампий собирал в лесу хворост для очага. Внезапно его окружили враги и с криками «Партизан! Мы поймали партизана!» увели в плен. В тюрьме его каждый день допрашивали. Сколько не уверял Харлампий фашистских солдат в том, что он не имеет никакого отношения к партизанам, все было бесполезно. Когда его вели в камеру с очередного допроса, Харлампий увидел среди врагов знакомое лицо. Это был его односельчанин. «Афанасий!» — радостно окликнул Харлампий приятеля. Но тот, вместо того, чтобы обрадоваться встрече и попытаться помочь, подошел к Харлампию и ударил его. Усердно молясь Богу, Харлампий благополучно, живым и здоровым, вышел из фашистской тюрьмы. Но эту встречу никак не мог забыть. Наступило долгожданное мирное время. Харлампий шел куда-то по делам. По дороге ему встретился человек в шляпе, низко надвинутой на глаза. Когда они поравнялись, Харлампий замер. Это был тот самый предатель Афанасий. У Харлампия имелось достаточно сведений, чтобы немедленно отправиться в трибунал и все рассказать. Но тогда Афанасия неминуемо ждал бы расстрел. Харлампий остановился, подумал и решил никому ничего не говорить. Через несколько лет Харлампий уехал на Афон, принял постриг и стал монахом Харлампием Дионисиатским. «Господь сам обязательно призовет грешника к покаянию», — говорил он. «И не нам судить, когда и как он это сделает».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: Иногда к исповеди относятся формально. Перечислить свои грехи, причастятся, а потом, выйдя из храма, продолжают грешить, как прежде. Но после исповеди необходимо начать новую жизнь. Человек должен стараться удалиться от греха и изменить образ жизни. В противном случае покаяние не будет истинным. Но не так-то просто не грешить, особенно когда грех укоренился и уже вошел в привычку. Хочу поделиться с вами наставлениями преподобного Никифора Уединенника о трезвении, без которого не обойтись в деле борьбы со страстями. Внимание есть признак искреннего покаяния. Внимание есть души воззвание к себе самой, мира возненавидение и к Богу восход. Внимание есть отложение греха и принятие добродетели. Внимание есть несомненное убеждение в отпущении грехов. Внимание есть начало видения или лучше его условия, ибо через него Бог, приникший, является уму. Внимание есть безмятежие ума или лучше стояние его или установление от блужданий, по милости Божией ему даруемое. Внимание есть пресечение помыслов, памяти же Божией начало и сокровищница терпения всего находящего. Внимание есть веры, надежды и любви виновница. Ибо кто не верует, тот не может переносить находящие извне скорби, а кто не переносит охотно этих скорбей, тот не может говорить: «Прибежище мое и защита моя». Кто же не положит Вышнего прибежищем своим, тот не будет глубоко искренен в любви к Нему.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Татьяны Куприяновой, духовной дочери протоиерея Сергия Мечева. 20-е годы XIX века. Москва. Храм святителя Николая в Клёниках. Мечевская община. Первый этап, по которому повел меня отец Сергий, деятельная работа над собой в тесном соприкосновении с людьми, в служении им. Отец Сергий знал, как опасно для души, когда без внутреннего делания возгорается интерес к творениям святых отцов. Как легко, увлекшись поражающей ум правдой, их мыслей, красотой и стройностью их душ, принять читаемое и понимаемое как свое собственное, сделать все это предметом ума, предметом эстетического чувства. Он часто напоминал нам, что творения отцов деяниями читают. То есть без собственного делания нельзя ни читать, ни понимать их.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: В 1854 году Россия вступила в Крымскую войну. Сильная англо-французская армия подступила к Севастополю. Атаковать город открыто она не стала, а предприняла осаду. Русская армия самоотверженно защищала каждый метр родной земли. Среди множества героев, совершавших в те дни подвиги, спасая Отечество, была и сестра милосердия Дарья Ткач. До войны она проживала в городе Елец, растила крошечную дочь и очень любила своего мужа Федора. Едва начались боевые действия, Федор ушел на фронт и служил корабельным артиллеристом. Он отличился в сражениях, отправив ко дну несколько судов противника, за что был награжден медалью и отпуском домой. Обратно в Севастополь Федор приехал не один. Семья Ткач прибыла туда в полном составе. Дарья решила больше не расставаться с любимым супругом и добилась разрешения отправиться в осажденный город вместе с мужем и дочерью. В страшные дни осады, когда была важна каждая пара рук, Дарья не пряталась от пуль и снарядов. Став сестрой милосердия, она так же, как супруг, не уходила с бастионов. Русский флот уже был затоплен, и моряк-артиллерист Федор Ткач сражался на суше. Дарья служила на редуте адмирала Корнилова. Она поила измученных воинов водой и квасом, который варила сама. Выносила раненых за линию огня, ухаживала за выжившими, хранила погибших, молилась и плакала о каждом. Дарья помогала бойцам одним своим присутствием, вдохновляя защитников Отечества на новые подвиги и не думая об опасности, каждую минуту грозившей ей самой. Мужество и храбрость Дарьи не остались незамеченными. Ею восхищались не только матросы и офицеры, но сестру милосердия, которая всегда стремилась попасть в самые опасные места, обратил внимание адмирал Нахимов. Он был принципиальным противником того, чтобы женщины допускались на оборонительные рубежи, считая, что воевать должны мужчины. Но перед сестрами милосердия преклонялся и был бесконечно благодарен Дарье за ее добровольную помощь. По распоряжению Нахимова Ткач представили к награде – медали за храбрость. В августе 1855 года Дарья стала вдовой. Смертельно раненый, Федор скончался на руках у жены. Она похоронила его и вернулась туда, где была нужнее всего – на бастионы, к раненым. Дарья не считала себя вправе замыкаться в своем горе – и была убеждена, ее долг перед погибшим мужем – забота о его товарищах. Только когда русская армия после 349-дневной обороны оставила город, Дарья вместе с дочерью, за которой все это время присматривали добрые люди, уехала в Елец. Путь защитников Севастополя, среди которых было и маленькое семейство Ткач, лежал через Москву. Когда колонна бойцов вошла в Первопрестольную, встречающие ее москвичи опустились на колени. В Ельце Дарью догнала медаль за храбрость – награда за христианский подвиг милосердия. Торжественная церемония вручения проходила в здании воинского присутствия. Когда Дарья Давыдовна подъехала к нему, у входа ее приветствовал почетный караул. Весь Елец гордился своей героиней. О ее подвигах рассказывали немало историй. Дошли они и до Петербурга. Император Николай I личным указом пожаловал Ткач солидную пожизненную пенсию. Дарья Давыдовна прожила долгую жизнь – 81 год. Когда она умерла, ее похоронили с воинскими почестями, а на могиле установили мраморный памятник, на котором высекли слова – Ткач Дарья Давыдовна, сестра милосердия на бастионах Севастополя, георгиевский кавалер. Родилась в 1832 году. скончалась в 1913 году. Эта скромная надпись как нельзя лучше характеризовала Дарью Ткач. Пышных фраз она никогда не любила. Правда, без них не обходились поэты, посвящавшие стихи сестрам милосердия. Но кто же осмелится возразить против таких строк неизвестного автора? «Пройдет гроза, и жизнь пройдет. Не станет тех, другие будут. Но подвиг светлый не умрет, о нем потомки не забудут».
0: Имена милосердия.

0: Вера.
1: Ночь темна и тепла, благодатная мгла на долины легла. Горы в дымке ночной восстают предо мной необъятной стеной. Вышина, тишина, люди. Ночь их полна обаянием сна, но где шум их заглох, принимают мой вздох, и природа —

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Бог, почитаемый христианами, это Бог Троица, одновременно единый и при этом существующий в трех лицах. Каждый из лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, в истории человечества проявлял себя по-разному. Бог Отец послал в наш мир Своего Сына, именуемого Иисусом Христом. Выполнив Свою миссию, Христос открыл путь для схождения в мир Святого Духа. Оно, это схождение, состоялось на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. О том, как Святой Дух явил Себя людям, расскажет священник Антоний Борисов.
2: На 50-й день после воскресения Христа на Богоматерь и апостолов сошла благодать Святого Духа. Дева Мария и ученики Спасителя находились вместе, молились, и вдруг они услышали шум как бы от сильного ветра и увидели огни пламени, которые исходили с неба. В виде огней апостолам и Богоматери явилась благодать Святого Духа. Она просветила учеников Христа и дала им особенные силы – силы проповедовать Евангелие всему миру. Апостолы передали полученные от Бога благодатные дары следующим поколениям христиан. Понимание того, как Святой Дух своей благодатью действует на человека, отразилось потом в молитве, названной по первым своим словам «Царю Небесный». «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди вселисевны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша». «Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий присутствием своим, сокровище благ и податель жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблаги души наша». Дары Святого Духа пребывают в Церкви и сегодня. Они подаются Богом каждому православному христианину. Происходит это в таинстве мира помазания. Через помазание святым миром, то есть особым освященным веществом, человек получает те же самые дары, что и апостолы в день Пятидесятницы. Их содержание таково. Каждый православный христианин имеет особую духовную поддержку от Бога. И благодать Святого Духа дает нам возможность общаться с Господом, как с любящим Отцом. Ну и кроме того, дары Пятидесятницы помогают нам развивать наши таланты, направлять их во славу Божию и Его Святой Церкви.
1: С молитвы Царю Небесной начинается почти каждое православное богослужение, что не случайно. Православная Церковь верит, что все действия, совершаемые в храме, имеют благодатную силу только благодаря Святому Духу. Поэтому и звучит всякий раз призыв к третьему лицу Святой Троицы – прийти и благословить начинаемое богослужение. Кроме того, существует благочестивая традиция читать молитву Царю Небесной в начале каждого доброго дела, чтобы получить на него благословение Божие. А теперь давайте послушаем песнопение Царю Небесной в исполнении хора Нижегородской епархии. –

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Иван Бунин. «Надежда». Читает Елена Захарова.
1: Есть несравненная прелесть в этих осенних днях, серых и прохладных, когда, возвращаясь из города на дачу, встречаешь только одних ломовых, нагруженных мебелью запоздавших дачников. Уже прошли сентябрьские ливни, переулки между садами стали грязны, сады желтеют и редеют, до весны остаются наедине с морем. Вдоль дороги, среди садовых оград и решеток, только и видишь теперь, что закрытые фруктовые лавки, будки, где продавали летом воды. По всему пути, от дорогих вилл и до выбеленных известкой домишек на отдаленном каменистом побережье, видишь раскрытые балконы, увитые длинными сухими ветвями дикого винограда, закрытые ставни, наглухо забитые двери, завернутые в рогожку нежно-южные растения. И чем дальше от города, тем все тише, безлюдней. Не спеша шагаешь по шпалам, сердце бьется ровно. Идти и дышать осенней прохладой легко и сладко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Все творения Твои, словно пчелы вокруг цветущей вишни, роятся вокруг Тебя, Господи. Одни теснят других, оспаривают один у другого права на сыновство. Каждый видит в другом пришельца. Все предъявляют права на Тебя, больше Тебя самого. Полнота же Твоя, Господи, льется через край и питает всех, сладость неисчерпаемая. Все насыщаются и отлетают голодными. Самым голодным остается людской рой. Не потому, что у Тебя, хозяин щедрый, нет пищи для людей. Но не знают люди своей пищи и дерутся с гусеницами за кусок зелени. Прежде всех сотворенных Тобой, прежде времени и скорби, сотворил Ты, Господи, человека в сердце своем. Человека первым Ты задумал, но на четках сотворения его очередь пришла последней. Так же, как садовник вскапывает землю и сажает сухие колючки, думая о розе. Так же, как зодчий, задумывая храм, прежде мысленно видит сверкающие купола, которые возведет последними. До начала творения человека первым родил Ты в сердце своем. Помоги языку моему смертному найти имя человеку тому, сиянию Твоей славы, песни Твоего блаженства. Могу ли всечеловеком назвать его? Ибо так же, как он пребывал в сердце Твоем, так и его ум уже содержал весь явленный мир вместе с человечеством и вестниками его. Никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына, токмо Отец. Словно нирвана был еси, Господи, пока не зачался в Тебе Сын. Без числа и без имени был еси. Как воспеть мне Тебя, Господи, из гущи роя голодных гусениц, носимого порывами ветра, вся жизнь которого проходит в этом вихре? Господи, сон мой денный и нощный, сам помоги мне воспеть Тебя, чтобы ничто в сердце моем не превзошло Тебя. Всякое дыхание да хвалит Тебя, Господи. Но не ради Тебя, ради нас самих, чтобы, величая Тебя, мы возрастали. Велик Ты, Господи, воистину слишком велик, чтобы гимны наши могли сделать Тебя более великим. А когда всех роящихся насекомых порыв ветра унесет с цветущей вишни, останется она в своем прежнем величии и великолепии весенней красоты.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Певцы. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Глубоко вздохнул и запел. Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но пронесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга –

пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем. И так и хватало вас за сердце, хватало прямо за его русские струны. Песня росла, разливалась. Яковом, видимо, овладело упоение. Он уже не робел. Он отдавался весь своему счастью. Голос его не трепетал более. Он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды вечером во время отлива на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку. Она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу. Я вспомнил о ней, слушая Якова.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Мироновой Юлии, духовной дочери архиепископа Луки Воина Ясенецкого. Первая половина 20 века. Россия. Происхожу я из семьи этнических немцев. Мой прадед, Карл Августович, до революции был главным аптекарем в Петрограде. Семья у него была большая, можете себе представить, 15 душ детей. Но после революции жена, 7 сыновей и 2 дочери уехали в Германию, а он остался. Ему все равно было, белые перед ним или красные. Он ко всем старался относиться по-человечески и честно исполнять свой долг. Но когда прадед отказался отдать свой трехэтажный особняк под уплотнение, Ленин сделал ему подарок. Отправил в Сибирь. По дороге в ссылку от потрясений и переживаний, а может, и заболел чем, я уж точно не знаю. Словом, прадедушка мой умер где-то под Барнаулом. Из уважения к нему какие-то простые люди сохранили его тело в подвале на льду, сообщив в Петроград его младшей дочери, моей бабушке, где он. А бабушка только что родила мою мать. Но, тем не менее, вместе с дедушкой они собрались и уехали из Петрограда, чтобы похоронить прадедушку, как подобает. Потом из Барнаула они уехали в Новосибирск. Да там и остались. В этом городе я и родилась 20 августа 1935 года.
0: Голоса

склоняясь к юному Христу. Его Мария осенила. Любовь небесная затмила ее земную красоту. А он в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
1: Харлампий уже несколько месяцев жил на Афоне. Перед принятием монашеского пострига он должен был пройти испытательный срок – послушничество. Харлампия определили к одному очень опытному в духовной жизни старому монаху. Он жил в Каливе, так на Афоне называются уединенные монашеские хижины, расположенные вдали от больших монастырей. По строгим святогорским законам послушник должен строго исполнять все, что велит ему его наставник – старец. Однажды старец позвал Харлампия. «Сынок, тут, наверху, в скалах, есть одна маленькая пещерка», — сказал он. «И знаешь, что в ней?» «В ней рай. Полезай-ка туда и сиди, пока я тебя не позову назад». Когда Харлампий увидел маленькую низкую пещерку, больше похожую на нору, то подумал: «Ничего себе, рай! Темно, сыро, воняет, да еще змеи вокруг ползают. Интересно, долго мне придется тут просидеть?» Харлампий устроился поудобнее и стал молиться. Он молился горячо и искренне и внезапно почувствовал, что от прежнего дискомфорта не осталось и следа. Тогда Харлампий усилил молитву и забыл, что находится в тесной пещере. Его ум и сердце наполнились покоем и радостью. Он даже не сразу услышал, что старец снизу зовет его. Да и уходить Харлампию уже совсем не хотелось. «Ну как, сынок?» — спросил его старец, когда Харлампий спустился. «Рай там, в пещере? Самый настоящий!» — без тени сомнения ответил Харлампий. Когда Харлампий принял монашество и стал Харлампием Дионисиатским, он часто вспоминал этот случай. «Молитва способна изменить нашу жизнь», — говорил монах Харлампий. «Никакие внешние обстоятельства не имеют значения. Только бы наше сердце было чистым, а вера искренней».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: Часто люди, которые только начинают воцерковляться, задают вопрос, как правильно готовиться к таинству исповеди. Хочу поделиться с вами духовным наставлением преподобного Макария Оптинского. Приступая к таинству исповеди, должно представлять себя со страхом, смирением и надеждой. Со страхом, как Богу прогневанному грешником. В смирении через сознание своей греховности. С надеждой, ибо приступаем к чадолюбивому Отцу, пославшему для нашего искупления Сына Своего, который взял грехи наши, пригвоздил их на кресте и омыл пречистой Своею кровью. В случае смущения и забвения грехов своих можно, идя к таинству, записать их для памяти и при забвении с позволения духовника посмотреть в записку и объяснить ему. Подобные примеры встречаются в житиях и учениях святых отцов.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Сергии Клименко. Все скиты по Черноморскому побережью закрыты. Все монашество и все мирские православные наши друзья привезены пароходами в Новороссийск, в тюрьму. И тут я сказала: чего еще дожидаться? Благословите меня ехать, носить передачу. Приехала я в Новороссийск, остановились у знакомых. В те времена особых строгостей не было, передачи принимали ежедневно. Вот как-то получила я ответ от матери Рафаилы, и в корзинке, кроме записки, была еще какая-то кофточка. Пришла я с этой кофтой на квартиру, распорола пояс. О, Боже! Там была зашита узкая холщовая полоса, вся разделенная на кусочки, исписанная разными руками. Это были прощальные письма заключенных, уходивших завтра на этап в хабаровские лагеря. Вот такие письма. «Дорогие деточки, завтра с этапом еду на 10 лет в Сибирь. Не ропщу, и вы не ропщите. Воля Божья». И так далее. Я должна была все эти слезные слова переписать и разослать по адресам. Что и сделала. Голоса.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Ранним апрельским утром 1756 года небольшой почтовый корабль «Ганновер» бороздил бескрайнюю морскую гладь на пути из Лондона в Лиссабон. На его борту плыл необычный пассажир. Он не вез с собой письма или посылки. Он спешил в Португалию с иной целью. Несколько месяцев назад там случилось страшное землетрясение, разрушившее многие города и унесшее жизни сотен тысяч людей. Пассажир «Ганновера» спешил на помощь пострадавшим. Доброволец готов был делать все, что от него потребуется – перевязывать раненых, строить жилье лишившимся крова. Пассажира звали Джон Говард. Он был лондонским юристом и наследником солидного состояния. Однако в глубине души его не оставляло жгучее чувство того, что жизнь респектабельного горожанина совсем не то, к чему он стремится. Говард мечтал служить людям. И это его стремление подкреплялось горячей верой в Бога. Вот почему, узнав о несчастье, случившемся в Португалии, он повесил замок на дверь своей юридической конторы и, не колеблясь, взошел на борт первого же корабля, плывущего в Лиссабон. У берегов Франции дорогу судну перегородила военная флотилия. Шла Семилетняя война, и французские власти строго досматривали все корабли, следующие из Англии. Мирный почтовый «Ганновер» вызвал у них подозрение, и команду корабля вместе с пассажиром арестовали и припроводили в тюрьму. «Я страдал от жажды и голода. В течение 40 часов мы не получили ни капли воды, ни кусочка пищи. Пришлось 6 ночей пролежать на соломе». Так обращались со всеми узниками, вспоминал Джон Говард спустя годы в своей книге о состоянии тюрем в Англии и Уэльсе. В конце концов, ему удалось освободиться из плена и вернуться в Англию, так, увы, и не достигнув конечного пункта своего путешествия. Но те сострадания и жалость, которые Говард испытал, глядя на мучения заключенных, впоследствии стали отправной точкой для деятельности, которой он посвятит свою жизнь. В 1773 году Говарда назначили шерифом города Бертфорда. Входя в круг своих новых обязанностей, он посетил местную тюрьму. И в его памяти ожили события 17-летней давности, когда он сам, без крошки хлеба и глотка воды, лежал на каменном полу французского каземата. Бертфордская тюрьма стала первой, где Джон Говард претворил в жизнь свое видение цивилизованной и гуманной системы заключения. С его помощью удалось улучшить условия проживания узников, обеспечить их ежедневным питанием, прекратить жестокое обращение со стороны смотрителей, сократить сроки приговоров, отменить, оплачивать свое содержание в тюрьме. Позже Говард предпринял множество поездок по тюрьмам Франции, Голландии, Италии и Австрии. По результатам своих наблюдений он издал несколько теоретических работ, в которых излагал назревшие проблемы и предлагал четкие пути решения, опираясь на положительные результаты, полученные им в Бертфорде. Говард не раз выступал в парламенте. Пламенные, искренние речи юриста возымели должный эффект. Правительство Англии, а вслед за ним и ряд других европейских государств, решились, наконец, на тюремную реформу на основе идей Говарда. В 1789 году Говард приехал в Петербург, где вежливо, но категорично отказался от пышного приема в царском дворце, отправившись вместо этого в больницы и тюрьмы. А через несколько дней выехал на юг России, в город Херсон, где свирепствовала эпидемия чумы. Джон бесстрашно ухаживал за больными, пользуясь приобретенными во время учебы в колледже медицинскими навыками. Но смертельная болезнь не пощадила и его. Говард сам заразился чумой и слег в горячке. 20 января человек, которого во всем мире еще при жизни называли великим филантропом, скончался. Джона Говарда похоронили в Херсоне, а на надгробии выбили слова на латыни «жил для других».
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит Он, что Он с тобою. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На заре человеческой истории Бог открылся только одному народу – еврейскому. На протяжении веков Господь защищал евреев, руководил ими. Свою волю Он возвещал через пророков, особых посланников, которым открывал тайны божественного бытия. Так пророк Исаия однажды увидел множество ангелов, которые все вместе воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то есть «Вседержитель». Об ангельской песне через Исаию узнали сначала иудеи, а затем гимн небесных сил в несколько измененном виде стал частью христианского богослужения. Произошло это, правда, не сразу и при необычных обстоятельствах. О них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В V веке в Константинополе случилось сильное землетрясение. Жители города вместе с патриархом стали просить Бога, чтобы бедствие прекратилось. Вдруг какой-то мальчик из толпы силой Божией вознесся на воздух и услышал пение ангелов «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Когда мальчик также чудесно спустился на землю и рассказал о видении, сразу же все люди вместе с патриархом начали петь ангельский гимн, прибавив к нему фразу «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось. Неожиданно появившееся песнопение получило название «Тресвятое», потому что в нем три раза повторяется слово «святый». Молитва обращена к каждому из лиц Святой Троицы. «Святый Божий» – так в ней именуется Бог Отец. «Святый Крепкий» – эти слова относятся к Сыну Божию Иисусу Христу. Он называется «Крепким», потому что много претерпел страданий из-за нас. «Святый Бессмертный» – это именование Святого Духа. Слова, услышанные мальчиком из Константинополя, очень похожи на те, что были открыты когда-то пророку Исаии, когда он в видении созерцал славу Божию. Древние иудеи считали, что троекратное повторение слова «свят» является выражением, ну, такого особого поклонения ангелов Господу. Однако чудо в Константинополе показало, троекратное повторение слова «святой» в отношении Бога указывает на его тайну, тайну Бога Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
1: В настоящее время молитва «Тресвятое» звучит в начале почти каждого богослужения. С особой торжественностью она поется в составе литургии. «Тресвятое» предваряет собой чтение отрывков из апостольских посланий и Евангелия. Такое место молитва заняла в V веке по Рождестве Христовом по указанию императора Феодосия-младшего и согласно решению IV Вселенского собора. А теперь давайте послушаем молитву «Тресвятое» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Сергею Новикову из Крыма, 52 года. С детства он мечтал стать спортсменом, серьезно играл в баскетбол. Но шишка на ноге, появившаяся в 15 лет, оказалась злокачественной опухолью. Чтобы спасти жизнь Сергея, врачам пришлось ампутировать ногу. Он перенес тяжелое лечение и заново учился жить. Трудности не сломали его. Сергей создал семью, воспитал детей и спустя годы вернулся к спорту. Сергей стал призером российских соревнований по пара-сноуборду, занимался бегом, вейкбордом, парахоккеем, поднимался в горы и даже погружался под воду с аквалангом. Для него движение стало не просто увлечением, а одним из стимулов жить дальше. Недавно мужчина пережил еще одно испытание – тяжелый перелом единственной опорной ноги. Несколько месяцев он провел в инвалидном кресле. Сейчас восстановление позади, и Сергей с нетерпением ждет возможности снова выйти на старт и ставить новые цели. Для этого ему необходим спортивный протез. Благотворительный фонд «Все-все вместе» помогает Сергею вернуться к тренировкам и соревнованиям, поэтому открыл сбор в поддержку мужчины. Организация помогает детям и взрослым, которым необходима реабилитация и протезирование после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Поддержать Сергея и узнать истории других подопечных фонда «Все-все вместе» можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пустыми. Какими же пустыми стали для меня советы мудрецов человеческих, с тех пор, как Твоя мудрость потрясла разум и сердце мое, святый Боже. Не верят свету Твоему те, кого темные похотения сердец влекут в пропасть. Камень, падающий с горы, не найдет преграды. Чем пропасть круче и глубже, тем более стремительно и неудержимо падение камня. Одно греховное желание, одержав победу, побуждает второе. Второе, третье. До тех пор, пока все доброе в человеке не иссякнет, а все злое, что в нем было, не хлынет бурным потоком и не разрушит в нем храм Духа Святого. До тех пор, пока презирающие святыни не начнут презирать самих себя и учителей своих. До тех пор, пока сластолюбцы не задохнутся от смрада сластолюбия своего. До тех пор, пока те блага, ради которых убивали они соседей своих и разрушали чужие дома, не станут обличать мерзость их. Тогда украдкой воздевают они глаза к небу и всем своим обезумевшим к